Киевской провинции образовалась и окрепла Смирнская церковь. Живя в Эфесе, апостол Иоанн Богослов вместе с другими апостолами в ближайшем соседнем крупном городе Смирне поставил епископом своего выдающегося ученика, святого Поликарпа. Устами того же апостола Господь предрек об участи Смирны, что она обогатится мучениками. «Не бойся того, что тебе надобно будет претерпеть», — пишет тайно зритель в Смирну. «Вот, дьявол будет ввергать некоторых из вас в темницу, чтобы искусить вас. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Смирнская церковь в середине II века прославилась своими мучениками и особенно мученичеством своего славного епископа святого Поликарпа. Святому Игнатию Богоносцу, преемнику апостола Иоанна, особенно были близки Эфесская и Смирнская церкви, а в Смирне особенно им был любим святой епископ Поликарп. Святой Игнатий всячески остерегает смирнян от еретиков. Не только внутренне, через убеждения, но и внешне учит ограждаться от них, как от великой опасности для Христова дела. «Надобно удаляться таких людей, — пишет он в Смирну, — и ни наедине, ни в собрании не говорить о них. Более того, не дай Бог вспоминать их, пока не раскаются они, не признают страдания Христа, которое есть наше воскресение. Не только не должно принимать их к себе, но, если возможно, и не встречаться с ними, а только молиться за них, не раскаются ли они как-нибудь». Святой Игнатий, полный любви и ревности, берег смирнян от лжеучений, как от заразительной прилипчивой болезни. Учил вырывать их с корнем, ибо самые мысли еретиков имеют свойство подавлять и ослаблять любовь, жизнь христианскую. Всей силой своей любви и авторитета святой Игнатий укреплял в Смирне значение и влияние святого Поликарпа. В пророческом духе он предвидел, как послужит церкви этот возлюбленный ему епископ. Смирнская церковь во главе со святым Поликарпом вместе с Эфесской церковью были во II веке оплотом христианства. В своих надеждах на святого Поликарпа святой Игнатий не ошибся. Действительно, объединившись вокруг своего славного епископа, Смирнская церковь выстояла во всех бурях и опасностях, которыми изобиловал II век. Великому борцу свойственно принимать удары и побеждать, писал святому Поликарпу святой Игнатий. Святой Поликарп стоял 86 лет твердо, как наковальня, по которой бьют, об его твердое, как камень благочестия, разбилось немало враждебных христианству сил.

Второй век кишел людьми, которые, по меткому выражению святого Иринея, не став еще людьми, хотели быть богами, стремились возвещать и познавать тайны более глубокие, чем благовестие Христово. Это были часто даровитые люди, с некоторой философской подготовкой и вкусом. В христианстве они увидели преимущественно философскую или богословскую систему, но недостаточно разработанную, и принялись ее дополнять и исправлять, каждый по своему разумению. Но так же быстро, как эти еретики II века появлялись, так же быстро они теряли всякое значение и постепенно вовсе исчезали. Скорой победе христианства над этими искажениями немало послужила личность святого Поликарпа Смирнского. В противоположность широковещательным и утонченным откровениям еретических учителей, которые при случае

давали понять, что они знают побольше апостолов и даже Христа Спасителя, печать скромности, простоты и любви легла на облик и слова великого малоазийского старца. Вот отрывок из его послания. «Оставив суетные и ложные учения многих, обратимся к преданному изначало слову, будем бодрствовать в молитвах, пребывать в посте. В молитвах будем просить Всевидящего Бога не ввести нас во искушение, как сказал Господь, дух бодр, но плоть немощна. Будем непрестанно пребывать в нашей надежде и залоги проповеди нашей Иисусе Христе, который грехи наши вознес на древо, и во устах у которого не обрелось лжи, и который все претерпел ради нас, чтобы нам жить в нем. Умоляю всех вас повиноваться слову правды и оказывать терпение, как мы видели своими очами не только в блаженном Игнатии, Зосиме и Руфе, но и в других из нас, и в самом Павле, и прочих апостолах. Будьте уверены, что все они не вообще подвязались, но в вере и правде, и пребывают в подобающем месте у Господа, с которым и страдали, ибо они не нынешний век возлюбили, но того, кто за нас умер и за нас был воскрешен Богом». Как эти простые слова, эта преданность и близость к апостолам и их учению, внимание и любовь, устремленные ко Христу, совершенно несовместимы с бесконечными ухищрениями, бесплодными рассуждениями гностиков, с их родословиями небесных существ, эонов. У святого Поликарпа подлинная вера, которая влечет на высоту, и любовь, которая служит необманным путем, возводящим к Богу. Речь святого Поликарпа при всей своей простоте имела какую-то вескость и значительность, как плод благодатной глубины его жизни. В личности святого Поликарпа было что-то особенно привлекательное. Мы уже знаем, как полюбил его святой Игнатий. Идя на смерть, он писал ему: «Я преисполнен благодарности к Богу, что удостоился видеть непорочное лицо Твое, которым желал бы всегда наслаждаться в Боге». Даже враги, впервые увидевшие святого Поликарпа, покорялись святостью и простотой его благодатной личности. Понятно, как его любили и берегли близкие ему по вере. Эта любовь сказывалась и в мелких подробностях его жизни. Так ему никогда не давали самому разуться, спеша прикоснуться к нему, чтобы хоть чем-нибудь выразить свою любовь и благоговение. Его берегли и прятали до последней возможности от преследовавших язычников, пока он сам, по воле Божией, не счел более нужным скрываться и не отдал себя в их руки. Сам внешний вид святого Поликарпа, почтенный и важный, особенно под старость, внушал уважение. Но беседа его была проста и весела. Он оставался таким и в минуту смертельной опасности. Он был ласков и к врагам, приветливо угощая отряд, который повел его на смерть. Одно вызывало его негодование, когда он видел и слышал извратителей Христова учения, этих самоуверенных исправителей апостолов и церкви. Святой Ириней, его ученик, касаясь одной из гностических ересей, пишет о нем: «Если бы этот блаженный и апостольский старец услышал что-нибудь подобное, то воскликнул бы, заградив свой слух, и по привычке сказал бы: „Благий Боже, до какого времени сохранил Ты меня, что я должен перенести это?“ Потом ушел бы с того места, где, сидя или стоя, слышал эти речи».

Уже глубоким 85-летним старцем перед самой своей кончиной он предпринял далекое путешествие в Рим в 154 году. Можно думать, что к этому побудила его свойственная ему ревность об истине, которая особенно тогда подвергалась нападению в этом мировом центре. Как будто все еретики сговорились прислать сюда своих выдающихся представителей. Но, как это ни странно, Рим, этот крупный центр христианства, не имел сколько-нибудь выдающегося защитника православия, который мог бы противостать этим даровитым извратителям истины. Малая Азия пришла на помощь. Из Эфеса прибыл сюда святой Иустин. Несколько позднее святой Ириней, но особенно сильное впечатление произвел в Риме приезд знаменитого смирнского епископа, ученика самого апостола Иоанна Богослова, славного старца святого Поликарпа. Маркион, самый влиятельный из еретиков, действовавших в Риме, пытался завязать со святым Поликарпом отношения. При встрече Маркион спросил его: «Узнаешь ли меня?» Не терпевший этих волков в овечьей шкуре, которые, как говорил святой Игнатий, злым учением растлевали веру Божию, за которую Иисус Христос был распят, святой Поликарп ответил резким обличением: «Узнаю первенца сатаны». Легко понять, какое значение имело для римских христиан такое решительное осуждение в устах апостольского ученика, любвеобильного старца. Многие обратились к Церкви Божией. Окончив свое дело в Риме, святой Поликарп прибыл вновь в Смирну. Здесь, среди своей паствы, он увенчал свою многолетнюю и столь плодотворную жизнь славнейшим и благороднейшим мученичеством. Что же произошло в Смирне? За первую половину II века язычники несколько ближе узнали христиан. Многих это знакомство привлекло. Во второй половине этого века христианство, дотоле известное только в Малой Азии, Риме, немного в Сирии, Палестине, еще менее в Греции, в Македонии, появилось во всех частях Римской империи и за ее пределами, но большая часть языческого общества продолжала чуждаться христианства и знала его преимущественно по темным слухам. Народ им легко верил, ибо видел, что христиане, враги его религии и отчасти тесно связанного с язычеством общественного строя и государства. Если по какому-нибудь поводу прорывалась народная ненависть, целой толпой без определенного обвинителя, вопреки закону, народ требовал у власти розыска христиан и расправы над ними. Жертвой подобной ненависти сделался и святой Поликарп. В Смирне были языческие празднества. Народ собрался в цирке. Праздничное возбуждение обратилось против христиан. Сперва были брошены на съедение зверям в цирке 12 христиан-филадельфийцев. Исключительное мужество одного из них, Германика, поразило и вместе возбудило толпу. Народ стал требовать преследования и розыска христиан, особенно святого Поликарпа, как главы христиан Азии. «Смерть безбожникам! Взять безбожников! Искать Поликарпа!» — кричали в цирке проконсулу. Когда решено было разыскивать христиан, святой Поликарп, которому больше всех в Смирне грозила опасность, не смутился. Он хотел даже остаться в городе, но потом, уступив убеждениям окружающих, удалился в одну недалекую отстоявшую от Смирны деревню. Днем и ночью он бодрствовал здесь, как обычно, молясь о Вселенской Церкви. На молитве он осмотрел видение. Изголовье его постели сгорело. Придя к своим близким, он сказал: «Я буду сожжен живым». Это произошло за 3 дня до того, как его взяли. Святой Поликарп, предупрежденный о приближении искавших его, переменил убежище,
Ничего не найдя, сыщики схватили двух молодых рабов, из которых один под пыткой предал его и согласился быть проводником целому отряду вооруженных, конных и пеших. Можно было подумать, пишут смирняне, что дело шло о поимке разбойника. Это происходило в 167 году, в пятницу 22 февраля, в час дня. К вечеру они прибыли к новому убежищу Поликарпа. Он мог еще скрыться, но не пожелал. «Да будет воля Господня», — сказал он. Они его нашли в верхней половине дома, он прилег. Предупрежденный об их приходе шумом, который они произвели, он сошел к ним и начал с ними беседовать столь весело и спокойно, что, не знав его прежде, все смотрели на глубокую его старость, на почтенный и важный его вид. Его старость и спокойствие привели в восхищение воинов. Они удивились, что потратили столько времени, чтобы схватить этого старца. Поликарп приказал подать им есть и пить, сколько будет им угодно, и попросил только один час для молитвы. Они согласились. Он молился 2 часа, стоя и вслух. Евсевий пишет, что, молясь, он настолько исполнился благодати Господней, что присутствующие были поражены. Многие из воинов начали раскаиваться в своем поступке против такого святого старца. Когда он кончил молитву, в которой он помянул, предавая Богу всех и всю кафолическую вселенскую церковь, пришло время отъезда. Его посадили на осла и повезли в город. Наступила суббота, 23 февраля.

Когда святого Поликарпа привели на стадион, начался допрос. Народ там уже собрался. Стоял оглушительный шум. Поликарпу при вступлении туда был голос с неба. «Крепись, Поликарп, и мужайся». Того, кто сказал, это никто не видел, а голос слышали многие из наших, пишут смирняне. Проконсул спросил, «Ты ли Поликарп?» Получив утвердительный ответ, начал располагать его к отречению и говорил, «Постыдись своей старости» и многое тому подобное, что обычно говорят они в таких случаях. «Клянись гением кесаря, отдумайся, скажи смерть безбожникам». Тогда Поликарп, бросив строгий взгляд на весь народ, бывший на стадионе, показал на народ рукою со вздохом, обратив глаза к нему, сказал «Смерть безбожникам». Проконсул, конечно, понял, что значили этот взгляд и эти слова, и вздох в устах святого Поликарпа, но предложил «Клянись, и я отпущу тебя, хули Христа». На что Поликарп ответил «Уже 86 лет я служу ему, и он ничем меня не обидел. Как мне хулить своего царя и спасителя?» Святой Поликарп такими словами достаточно явно исповедовал себя христианином, но проконсул делал вид, что ничего еще определенного не сказано. Может быть, он хотел спасти святого или прельщался надеждой заставить отречься такого видного христианина. Даже когда святой Поликарп на возобновленное предложение клясться гением кесаря произнес слова, после которых по закону подлежал казни, «Если ты тщеславишься тем, что заставишь меня клясться гением кесаря, как ты выражаешься, и притворяешься, будто не знаешь, кто я, то слушай решительное мое показание, я христианин. Когда хочешь узнать учение христианина, назначь день и выслушай». И тогда проконсул не спешил выносить приговор, давая понять святому, что не он, а народ хочет его смерти. «Убеди народ! Тебя удостаиваю своей беседы», — сказал святой Поликарп, «потому что нас учили воздавать должную честь поставленным от Бога властям». Если она, эта воздаваемая честь, не вредит нам, а народ не признаю достойным того, чтобы защищаться перед ним. У меня есть звери. Если не переменишь своих мыслей, я брошу тебя им. Зови их. Мы не меняем лучшего на худшее. Хорошо менять только зло на добро. Ты презираешь зверей? Так я заставлю тебя смириться посредством огня, если не переменишь мыслей. Ты грозишь мне огнем, горящим временно, потому что ты не знаешь об огне будущего и вечного мучения, которое уготован нечестивым. Делай, что хочешь. Говоря это и многое другое, Поликарп исполнил содерзновение или крепости и радости, лицо его сияло благодатью. Он не только не смутился от допроса, а, напротив, привел в смущение проконсула. Допрос кончился, проконсул послал глашатая три раза возгласить на стадионе, Поликарп объявил себя христианином, тотчас толпа язычников и евреев, живших в Смирне, с неукротимой яростью громогласно закричала «Он учитель Азии, отец христиан, истребитель наших богов, это он научил не приносить жертвы и не кланяться богам» и стала требовать от азиарха Филиппа Триллиона, распорядителя общественными зрелищами, чтобы он выпустил льва на Поликарпа. Филипп отвечал, что сделать этого не может, так как бой со зверями кончился. Тогда народ единодушно завопил сжечь Поликарпа живым.
исполнилось пророчество Поликарпа. Народ немедленно набрал дров и хворосту из мастерских и бань, чему с особым усердием содействовали по своему обыкновению иудеи. Когда костер был готов, Поликарп снял с себя все одежды и, развязав пояс, старался сам и разуться, чего прежде не делывал, потому что верные всегда на перерыв спешили коснуться его, помочь ему разуться. Его хотели пригвоздить, но он сказал: «Оставьте меня так. Дающий мне силы переносить огонь даст силы и без ваших гвоздей оставаться на костре неподвижным». Его привязали. Святой Поликарп помолился. Благодарил Бога, что удостоился получить часть в числе мучеников в чаше Христа. Закончив молитву словословием Святой Троицы, он произнес «Аминь» и кончил молитву. Подложили огонь. Пламень сильно поднялся. И те из нас, пишут смирняне, которым дано было, увидели чудо и пересказали другим, быв для того сохранены сами. Огонь принял форму шатра. Подобно корабельному парусу, надутому ветром, окружил тело мученика так, что, находясь в середине, оно казалось не плотью сожигаемую, а золотом и серебром разжигаемым в горниле. При этом мы ощущали такое благоухание, как бы курился ладан или какой-либо другой драгоценный аромат. Наконец, видя, что тело не может быть испепелено огнем, беззаконники велели подойти зверобойцу и вонзить в Поликарпа меч. Когда он это сделал, то кровь вытекла в таком множестве, что погасила огонь. Народ изумился великому различию между неверными и избранными, из которых был и этот дивный, современный нам учитель апостольский и пророческий, бывший епископом Кафолической церкви в Смирне, ибо всякое слово, произнесенное его устами, или уже сбылось, или сбудется. Описание кончины святого Поликарпа заканчивается рассказом, как христиане хотели сберечь тело мученика, но власти по наущению иудеев сожгли его, дабы христиане не начали поклоняться ему, оставив распятого. Так, видимо, высоко чтили Поликарпа, что могла показаться правдоподобной и такая мысль. Христиане даже сочли нужным указать, что это грубое непонимание. Ему, Христу, мы поклоняемся как Сыну Божию, а мучеников достойно чтим как учеников и подражателей Господа, любим их за их неизменную приверженность к своему Царю и Учителю. Только кости мученика, сокровища драгоценнее дорогих камней, чище золота, говорит описание, собрали христиане и положили их в верное место. Туда, как только можно будет, мы будем собираться с весельем и радостью, если Господь соизволит нам праздновать день Его мученического рождения. Так называли тогда день кончины мученика — рождение для вечной жизни. Так кончил свою жизнь святой Поликарп, муж апостольский и пророческий. Но никогда не кончится его великое значение для церкви, ибо он был и остался одним из тех камней, столпов, на которых покоится это вечное здание. Примыкая к нему и на него опираясь, росло в церкви все то, что было в ней прочного и неизменного.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача, подготовленная по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Алексея Туренкова в исполнении хора Александра Невского храма в Усть-Ижоре.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня.
0: И Анна Павлович. Мы продолжаем наши беседы о первых главах Ветхого Завета, о сотворении мира и о грехопадении. На прошлой нашей беседе мы говорили о некоторых особенностях библейского текста, о принципах построения этого текста, об особенностях библейского языка и перешли к самому тексту, поговорили о первом дне творения, стихии с 1 по 5. И вот сегодня мы продолжим и обратимся уже ко второму дню творения.
1: Итак, второй день творения тоже наверняка вызывает вопросы у любого читателя. 6 стих. Я напомню, что было бы очень хорошо, если бы наши слушатели имели перед глазами текст, тогда будет гораздо легче следить за нашими рассуждениями. Итак, 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Ну вот это довольно странно выглядит. Что такое за твердь? И какую воду от какой воды она отделяет? Дело в том, что в еврейском тексте, там, где мы читаем «твердь», стоит слово, как ни странно, известное очень многим нашим слушателям, которые, во всем случае, читали Евангелие. Еврейский язык мало кто знает, но вот это слово как раз еврейское, оно известно. Христос говорит в одном месте Евангелия, что не нужно говорить плохо о других людях, и в частности он говорит, кто скажет о брате своем вот это самое слово, повинен Синедриону, то есть подлежит суду. Так вот это слово, если вы помните, рака. Оно так прямо в Евангелии сохранено, еврейское слово. И внизу страницы всегда есть сноска, которая, помните, Аня, что обозначает, как это переводится на русский язык, рака. Пустой человек, помните? Так вот, рака пустой. И вот в этом месте, где мы читаем в 6 стихе 1 главы «Твердь», стоит слово «ракия», то есть «пустота». Значит, речь идет таким образом не о тверди в еврейском тексте, а о пустоте. Откуда берется твердь? Дело в том, что в переводе 70-ти, Септуагинте, перевод 3 века до нашей эры на греческий язык, сделанный в Александрии, стоит слово стереома, которое действительно на русский переводится как твердь. И Василий Великий в своем толковании на шестоднев говорит, что стереома, он сам был грек, так что уж он знал значение слов, означает нечто абсолютно твердое. Почему такой странный перевод был сделан? Дело в том, что действительно представления о устройстве мира у греков и у евреев были очень разные. Для греков небесный свод – это была, конечно, твердая сфера. Почему? Потому что они, наблюдая за небом, за расстоянием между звездами, за их движением, они понимали, что это абсолютно незыблемо. А как это может быть? Земля, естественно, считалась неподвижной. Значит, некая сферическая поверхность вращается относительно поверхности Земли. Небо и представлялось таким образом абсолютно твердым сводом, очень высоким, на который, грубо говоря, как кнопки натыканы звезды. Например, сама сфера, она поворачивается вместе со всеми этими небесными светилами. Вот такое представление. Поэтому, когда вот эти греки или люди греческой культуры, может быть, иудеи, но уже эллинизированные, пытались перевести, чтобы это хоть какой-то смысл имело для греков, для которых переводилось, они перевели это слово так, совершенно не заботясь о том, что значение этого слова разное.
0: Противоположное даже.
1: Можно сказать, что и противоположное. Пустота и твердь. Почему сохранено в этом переводе, в русском переводе, это слово «твердь»? Дело в том, что все толкования святоотеческие первых веков христианства, они, конечно, исходили из представления о мире, которые были у всех людей, среди которых, собственно, они проповедовали и говорили. Поэтому иначе было невозможно. И вот поскольку уже такое количество толкований дает какую-то попытку объяснения этой тверди, решили сохранить, чтобы здесь это было и не противоречило всему тому, о чем говорит сон святых отцов. Но мы должны понимать, что здесь на самом деле в еврейском тексте стоит слово «ракия», то есть «пустота». Что обозначает, что явилась эта пустота и отделилась вода от воды? Опять-таки, если обратиться к такой естественно-научной картине мира, то мы знаем, что планеты образовывались как сгустки газов. Да? Вот образовалось сначала вещество, более-менее как-то равномерно размазанное по всей Вселенной, которая постоянно расширяется и разлетается. Да? Но постепенно вот за счет турбулентности, то есть такой неоднородности движения этих масс, они под действием гравитационных сил начали собираться в такие сгустки как бы вещества. Сначала из-за высокой температуры вообще всей Вселенной они были раскаленные, потому в газообразном состоянии. Постепенно температура при расширении Вселенной средняя, она начинала падать. И в конце концов при определенной температуре стала происходить конденсация. Уже в твердые состояния вещества. И вот таким образом формировались постепенно планеты. Планета все-таки она была тоже достаточно горячая. И поскольку мы знаем, что водорода и кислорода очень много, они соединялись в H2O, воды чрезвычайно много в нашей атмосфере и на поверхности Земли, как мы знаем теперь, но она была в газообразном состоянии. И Земля в какие-то свои ранние периоды существования представляла собой планету, окруженную вот этим водным облаком. Как вот сегодня мы видим там Венеру, например, которая вся тоже в этом облаке. Ну а дальше мы знаем, что если охлаждать пары воды, то рано или поздно начнут конденсироваться. Оно и сконденсировалось, и вот появились моря на поверхности. Но часть влаги остается в атмосфере всегда и конденсируется в виде облаков. Это не вода, но это насыщенный пар, который при определенных условиях может в виде дождя проливаться на Землю. Вначале было все покрыто вот этим туманом водным, а потом произошла конденсация, и освободилась вот эта пустота. Это свободное пространство, которое уже глазом просматривается. Ну и по нему, естественно, полетели птицы, потому что уже понятно, куда лететь. И первые птицы, кстати говоря, это были рыбы такие летающие, да, эти как там птеродактили, мы знаем из палеонтологии. И в конденсированной воде появилась жизнь. Эта жизнь, как мы говорили в прошлый раз, появилась не путем просто эволюционного какого-то развития, а это был опять-таки творческий божественный акт. То есть была создана среда, в которой эти существа могли бы жить. И Бог создает вот этих существ, которые и наполняют эту новую среду. А некоторые начинают выпрыгивать из воды, махать своими плавниками и постепенно превращаются в птиц, скажем так. Может быть, конечно, птицы были созданы Богом отдельно, но тем не менее. Первые формы птиц были вот такие водоплавающие. Действительно, мы знаем, что оперение птиц по своему составу и структуре очень близко к чешуе рыб. Итак, значит, второй день – это творение пока еще единого океана, да, пока еще вся Земля покрыта вот этой водой, как оно, в общем, по современным представлениям, наверное, и было. Ну, а потом начинаются всякие сейсмические процессы внутри Земли, и, видимо, из-за разных таких перепадов температур, да, поверхность уже здорово охладилась, внутри еще очень горячо, значит, вот начинаются прорывы этого горячего вещества на поверхности, и постепенно начинают образовываться суша, да, то есть вулканы начинают своими концами выступать из воды, образуются острова, потом больше, и в конце концов материки, и вот образуется та поверхность земная, которую мы сегодня видим, то есть суша, разделенная огромными водными пространствами, океанами, но на суше там реки, озера и так далее. Ну, коли появилась суша, на ней появляются растения, и вот здесь использовано слово «допроизведет». Вот здесь не сказано, что это специально Бог их творит словом «бара». То есть все-таки примитивные формы жизни, растительной жизни, они могут, согласно этому тексту, развиваться из неживой природы, из минералов и так далее. Мы сейчас рассмотрели первые три дня. Дальше мы можем следующие, 4, 5, 6, значит, как мы говорили в прошлый раз, сопоставить параллельным образом, да? Собственно, что мы отчасти и делали первый день. Напомню, мы говорили о появлении света, и четвертый параллельный ему день был появление небесных светил. Второй день – это появление вод, и, соответственно, пятый день – появление рыб и всяких морских животных и птиц, да, по тем причинам, которые мы сейчас указали. Ну и последний день, третий день – это творение суши, на суше растений и шестой день появления животных, на этой же суше, именно таких животных, которые живут на суше, и человека, который тоже живет все-таки на суше. Интересно отметить еще то, как описываются небесные светила. И вот здесь мы тоже видим довольно резкий контраст с тем, что мы видим в других древних космогониях. Вот 14 стих, с которого начинается описание 4-го дня творения небесных светил. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». Вот если мы взглянем на любую космогонию древнюю, мы увидим, что с небесными светилами всегда связывались какие-то духовные сущности, божественные сущности. Действительно, величие небесного свода, его масштаба, его глубины, бесконечности, бездонности, да, бесчетности этих звезд производит очень большое впечатление на человека, завораживает. И для древнего человека, который шел, так сказать, просто своим умом постижения этого мира, конечно, это возводило мысль к чему-то высшему, трансцендентному, значит, поэтому связывались эти созвездия, скажем, да, отдельные светила с какими-то божествами, влияющими на Землю. Отсюда, собственно, вся астрология. От того, под каким созвездием родился человек, то есть в определенное время года, в определенный час взятый, какое-то одно созвездие стоит, скажем, в зените. Потом с движением Земли вокруг Солнца созвездия меняются, то есть в зените оказывается другое, третье, вот весь этот круг знаков зодиака проходит как бы над нами. Так вот, небесный свод во всех космогониях древних обязательно обожествлялся. Что мы видим в этом повествовании? Полный утилитаризм. Светильники Бог повесил. Один, чтобы светить днем, другой, чтобы светить ночью. Категорический запрет на то, чтобы мыслить даже в том направлении, что за этими светилами стоят какие-то существа, влияющие на человека. Ничего абсолютно. Исключительно утилитарная функция, чтобы человеку было светло днем и светло ночью. По-своему, каждый период. Поэтому, когда мы говорим, почему, собственно, христианство несовместимо с астрологией, то вот основа этого, начало этого полагается просто на первой странице Библии, где категорически воспрещается воспринимать эти небесные светила как нечто высшее по отношению к человеку. Прикладная функция, больше ничего. Между прочим, по этой же причине в первом стихе мы читаем, что сотворил, мы говорили, Бог небо и землю, и под небом, я говорил, что мы понимаем духовный мир, мир ангелов, и всегда понималось так, но больше на этих первых страницах Библии никаких упоминаний об ангелах и о падших ангелах, даже сатана показан под видом змея, никаких упоминаний нет. Почему это делается? Потому что действительно главная мысль шестоднева заключается в том, что существует только единый Бог и сотворенный этим Богом мир, абсолютно несоизмеримый с Богом, онтологически несопоставимый, потому что Бог абсолютно нетварный, а этот мир абсолютно зависим от Бога. И как сказал святитель Филарет Московский, этот тварный мир покоится на Слове Божием, как на алмазном мосту под бездны божественного величия и над бездны собственного небытия. Значит, вот мы говорили о том, что мир творится словом, и вот это слово Божие, логос, он уподобляет алмазному мосту. Почему алмазному? Потому что алмаз самое твердое, да, что есть в нашем представлении, да? То есть вот так же твердо и незыблемо этот мир стоит на слове Божьем, но только на его слове, под бездны божественного величия и над бездной собственного небытия. То есть, если бы Бог забрал это слово обратно, весь этот мир бы канул в абсолютное небытие. Так вот, именно для того, чтобы не возникало соблазна думать о том, что существуют какие-то и другие боги, и другие существа, в чем-то равные вот этому единому Богу, вот для этого вообще на этих первых страницах Библии о них речи нет. Хотя мы знаем, что дальше на страницах Библии ангелы, вестники, посланники Божии, конечно, действуют и являются людям, и сообщают им божественную волю, и так далее, и так далее. И тоже, кстати говоря, надо сказать, что никакой такой вполне связанной теории в Библии об ангельском мире и о падении ангелов, об этом тоже часто спрашивают наши слушатели на пасторском часу, а где прочитать в Библии про падение сатаны, про Деницу и про других там бесов и так далее. Да? Вот надо совершенно определенно сказать, что такого связанного описания, такой теории, так сказать, в Библии не излагается. Вот. А картина та, которую мы все-таки перед глазами имеем на этот счет, она складывается из отдельных каких-то указаний, фрагментов, высказываний, которые рассыпаны по всем страницам Библии. Вот. Из них складывается некоторая картина путем несложных там умозаключений, да, как это все уложить в нечто целое. Вот складывается эта картина о том, что один из ангелов, сказать, самый совершенный, Деница, ангел света, значит, отпал, но об этом мы еще, может быть, поговорим. Вот, пока что я только подчеркиваю, что здесь об этом ангельском мире не упоминается именно для того, чтобы ни в коем случае не направить мысль читателя в сторону многобожия. Видим мы, какие здесь еще особенности, что растения, которые Бог создает, производят семя породу его, то есть вот эта генетическая последовательность, что на яблоне растет груша, а на, значит, там елке виноград, это уже очень ясно сказано здесь, да, что дерево воспроизводит подобное себе. Животные в шестой день, которые появляются, тоже скот породу его, и всех гадов земных породу их, и так далее. Да, значит, вот это уже древний человек очень ясно понимал, и это было показано Богом человеку, обращено внимание на это. Ну вот, таким образом, значит, что мы видим? Вот Бог создал этот мир. В нем пока еще нет человека. Зачем же нужен, собственно, человек? И чем этот мир как бы не хорош? Все хорошо. И Бог это подтверждает. Добро, как мы говорили. Но если мы задумаемся, то этот мир представляет собой заводную игрушку. Очень сложную, конечно, со множеством всяких, так сказать, элементов. Это и планеты, которые двигаются по своим орбитам, это и круговорот времен года, круговорот воды в природе, ну и так далее. Все по каким-то кругам вращается в этом мире. Но есть ли в этом смысл? И есть ли кто-то, кто может вообще так же, как Бог, взглянуть как бы со стороны на этот мир и, например, сказать, что это хорошо, прийти в восторг от красоты этого мира, от красоты там восхода над морем или заката в горах или что-нибудь подобное. Да. Нету зрителя, нету того, ради чего бы это было сделано. Просто заводная игрушка, которая живет по тем законам, которые вложил в нее сам Господь Бог. И вот действительно этот мир без человека не имеет смысла. Он ничего не добавляет к бытию божественному. То есть не то, что Бог нуждается в чем-то, чтобы что-то новое добавить. Но вот Он хочет свою преизбыточествующую любовь, которая делает эту Троицу единицей, распространить как-то дальше. Да? Вот часто встает вопрос, а для чего Бог творит этот мир? Действительно, он не имеет ни в чем нужды. Какое-то объяснение, мне кажется, может дать образ брака человеческого. Вообще, когда мы говорим о Боге, о тайне божества, это, безусловно, тайна абсолютная и непроницаемая для человеческого ума, мы, тем не менее, можем смотреть на человека. Если мы посмотрим, как святые отцы рассуждали о Боге, они все время проводили параллели. Почему? Потому что, как мы видим, человек создается по образу Божию. Значит, какое-то сходство, какое-то сродство есть. Не потому что мы такие хорошие, потому что Бог так захотел, да, вложить в нас нечто. И вот мы видим, что двое людей, когда любят друг друга, например, мужчина и женщина, вступают в брак, естественным для них оказывается желание иметь детей. Правда? Почему? Ну, совсем не потому, что они так серьезно думают, чтобы дети ухаживали за ними в старости, например. Или какие-то еще, так сказать, чтобы увеличить жилплощадь. Что у нас может быть иногда такой мотив. Но это все, конечно, абсолютно побочные мотивы. Желание воплотить ту любовь, которая есть между ними. Желание ее как бы распространить куда-то вне нас двоих. Вот, очевидно, в Боге тоже, в творении мира, вернее, присутствует это желание Божества свою преизбыточественную любовь воплотить в кого-то, разделить как бы еще с кем-то. Вот, повторяю, это не необходимость для Бога, но это проявление Его свободы. Да, так же, как любовь между людьми, это, конечно, проявление, самое глубокое проявление нашей личностной свободы. Так вот, все то, что творил Бог до этого момента, до момента творения человека, представляет собой некоторое предварительное творение, которое лишь обеспечивает условия для того, чтобы дальше в этом мире мог существовать некто, кому Бог сообщит что-то от себя, сообщит свой образ и даст некое задание.
0: Ну вот, отец Александр, давайте на этом с вами закончим. Мы поговорили с вами о первых 5 днях творения. Спасибо вам большое. У микрофона был протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Похороны. В зале зеркала закрыты простынями, а то усопший в зеркале будет виден, и будет за ним еще. Большой стол для гостей сдвинули углом под образ.

Рэмом, теперь никому не жалко. В передний неприятный человек, гробовщик Базыкин, всегда румяный, в руке у него желтый складной аршин, он что-то сердито шепчется с другим неприятным человеком, у которого тоже такой аршинчик. Базыкин толкает неприятного человека и кричит: «Не проедайся в чужой квартал, я к твоим покойникам не лезу, тут спокон веку наши заказчики». Тот кричит, что его Егор Васильевич вызвали, похороны доверили. Сама вдова просила, вдова новое слово, какое-то тяжелое, чужое. Так теперь называет матушку. Приходит Горкин и говорит, что он на похоронах хозяин, Егор Васильевич. Так и покойный распорядился, а то не справится. Базыкин кричит, что ваш Егор Васильевич еще за бабкин гроб не все отдал. А тут дядя Егор как раз взял Базыкина за плечо и спустил с лестницы. Новый неприятный человек идет на цыпочках в спальню снять мерочку. Торопит Белошвейку, скорее, скорее. Она проглатывает оставшийся кусок пирога, дострачивает наспех, рвет нитку из-под железной пяточки и встряхивает халатик. Готов, пожалуйтесь. В спальню проходят молодцы из бань переносить усопшего на стол в залу. На диване дожидаются монашки старые и молоденькие, будут денно-ночно читать по усопшему псалтырь, молиться за его душу. «Только три денька душа будет с нами», — рассказывал мне Горкин давно еще, и давал помянник, куда вписывают о здравии, упокоении. В помяннике все написано про душу, что святые старцы слышали в египетской пустыне от ангела, а после трех дней душа возносится ангелом для поклонения Богу, и еще будет возноситься на девятый сороковой день по кончине. Первые три дня душа очень скорбит от разлуки с телом и скитается, как бесприютная птица, но ей подается укрепление от ангела через молитвы, потому и служат панихиды. Я думаю, какая душа! Хочу, чтобы показалась мне, и боюсь, в какой она одежде, похожа на живого, может слышать меня и говорить. Я сажусь в уголок и стараюсь ее увидеть, зажмуриваюсь, и вижу, он здесь со мной, сидит в кабинете, щелкает на счетах, глядит на меня через плечо и ласково морщится, что я мешаю. А, баловник, ну давай, что ли, желтики твои. И вижу еще, еще, как ловко садится на Кавказку, скачет веселый к нам на богомолье, мажет мне щеки земляникой. Всегда он во мне жив. Живой, и будет всегда со мной, только я захочу увидеть. Туда нас не пускают, мы топчемся в полутемном коридоре, до нас теперь никому нет дела. Кто-то сует тарелку с кусками сладкого пирога, поешьте пока. Кто-то шепчет, можно теперь, не плачьте только. Мы выходим из коридора, кто-то меня хватает, испуганно говорит, да у него все лицо в варенье. Меня умывает Белошвейка, трет жестко пальцами, я вырываюсь у нее, вытираюсь уголком скатерти. В страхе на цыпочках мы входим в залу, это не наша зала. Не видно света, шторы спущены до пола, в изголовье и по бокам стола высокие подсвечники, как нам в воне у Казанской, будто ночь. Молоденькая монашка читает распевно тихо. Я знаю, что на столе, и боюсь глядеть. И вижу голубое, белую подушку, на ней желтое лицо. Нет, это не... Нет, и жмурюсь, не видеть, что бы. И вижу через пальцы под голубым туфли, совсем другие, не турецкие, мягкие, красного сафьяна, какие привез когда-то банщик солдат с войны, а черные, жесткие, с нехоженными подошвами, холостые, босовики, в какие обрежают на тот свет. Мы жмемся к печке. «Поближе взгляните, подойдите», — шепчет старенькая монашка и тянет Сонечку. «Я ничего не вижу, жмурюсь». «Не видать тебе, я тебе подыму», — сипит монашка и дышит на меня горьким чем-то. «Но я пячусь от нее, жмусь к печке. Это не это, совсем другое, думаю я. Положьте земной поклончик. Мы становимся на колени, кланяемся в холодный пол. Я не могу смотреть. И вижу желтеющее пятно на белом, глубоко вдавившееся в сморщившуюся подушку лицо».
Маленькое какое, желтое. Боюсь смотреть и вижу восковую худую руку, лежащую на другой. На них деревянная иконка. Входит Анна Ивановна и шепчет: «Ах, болезные, некому об вас подумать», и ведет нас.

В детской сидит у окошка Горкин, плачет. И все покачивает головой в платочек. «Заслаб ты, касатик, изгоревался», — говорит он мне, размазывая пальцем слезы. «На вот, поешь курятинки. Я ем охотно, обладываю ножку. Анна Ивановна велит всем есть, а то и не выстоим». «А что не выстоим? Не пойму я. Кто-то несет меня. Слышу я холодок подушки, слышу, снимают башмачки, кутают, подтыкают одеяло. Так хорошо, уютно». «Вставай, вставай!» — пугает тревожный шепот. «Панихида сейчас начнется». «Какая панихида? Почему?» «Сонечка в черном платье совсем другая, стоит с восковой свечкой. Я вспоминаю, что случилось. Черные окна, ночь. Поют из зала», — Сонечка шепчет. «В гроб уже положили, все съехались. Комнаты полны народу. Я вижу наших певчих, пьют чай в столовой с бисквитными пирогами. Батыин, Костиков, Ломшаков. Ломшакову сколько раз говорили, все жить не больше месяца остается. Сердце пропил, а он все жив. А папашенька молодой, здоровый, вина никогда не пил. В гостиной почует чаем батюшек, протодьякон глотает пирог с вареньем, рясу замазал кремом. Гудит на ухо тете Любе все слыхать. Попамятуйте ребяткам-то моим тортика, никому не жалко. Анна Ивановна ведет нас в залу. Сироток пропустите. Я смотрю на шашечки паркета, она шепчет. И во гроб уже положили. Поглядите, помолитесь, сердешные. На столе уже нет голубого и жестких туфель, и желтого не видно, а длинный высокий гроб белого глазета. Вижу только закраинку в синевато-белых мелких трубочках, в каких обертывают окорок на Пасху, серебряные скобки ручки, тяжелые висюльки кисти. Почему не золотой гроб? Паркетчика старика Жирнова хранили в золотом, и были золотые кисти и херувимы. А, это старых в золотом, а молодых в серебряном. Тычусь лицом в серебряную кисть, царапающие висюльки, и слышу сверху знакомый сиплый голос. «Она, как крестничек, утешься, пожуй гостинчика». Это крестный Кашин сует мне бумажный фунтик, золотистые финички на ветке. Я смотрю вверх, суровое темное лицо. Крестный кивает лысой головой, угрюмо, строго. Я целую его большую руку. Он молча рошит мне затылок. Я прижимаю финички, тычусь в скребущие висюльки, растираю глаза висюльками, тискаюсь, жмусь к гробу, душно от ладана и свечек, тошно. Кто-то оттягивает меня и шепчет, чуть-чуть не спалил, и берет на руки. Темное прошло. Узнаю банщика Сергия. Он несет меня по коридору. «Пропущайте, мальчик!» «Обмер по коридору! Пропущайте!» Я вижу только свечки. Он кладет меня на диван в столовой, мочит из чайной чашки, сует мне финички. Ягодки свои растерял. Приходит со свечки Горкин и говорит, в детскую его, Серега, жар у него, стошнило. Открываю глаза. «Все ночь». Клин в шубе сидит на моей постельке и говорит, хрипит. «Жарок, и в горле что-то. Завтра на свете буду увидеть лучше. А пока, — спрашивает меня, — глотать не больно? Детей пока не пускать, буду увидеть завтра». И проваливается в темное. Сидит Горкин, идет куда-то, сидит около меня, и все темнеет, темнеет. И вдруг светлеет. Я вспоминаю что-то и спрашиваю. «Вчера?» Он говорит, и вчера певчие старались. И я опять спрашиваю, вчера? Не могу понять. Вчера меня Сергей оттуда принес, сейчас принес. Цельные сутки касатик проспал. Велел тебя поднять, и раз ты, Растыч, глотку на свету глядел, а ты как гусенок тал, и ничего в глотке миндального молочка велел, и чтоб лежать велел. С расстройства, говорил, принимай шибко, а мы-то как напужались, беда за бедой. Меня-то напужал, ноги не ходят.
В кухне подо мной стучат ножами. Это повара готовят для поминок завтра. Парадные поминки будут. Дядя Егор, как папашенька покойный, любит, чтобы все первый сорт, да и не за свои денежки. Гордый человек, говорит теперь все. Уж раз я взялся, какой человек-то был. Теперь проникся, какой человек ушел. И меня слыжаловать стал. Все меня так золото ты, ненаходное. Со мной советуется, папашенька так внушал. Вы, говорит, Сереже нищую братью жаловали. Так я такие ей поминки закажу, будут помнить. Каждому, чтоб по два блина больших в солнце, говорит, чтоб и помаслить, и киселю там, и по бутылке меду. Меду касать их, слышь, меду, говорит, усложу им память, Сережа. Да золото ненаходное, а золото ненаходное только одно и было у нас. Ушло, касатик, золото-то наше. Он трясется головой в платочек. Оба они папашеньку жалеют. Теперь-то и крестный. Поняли, не станут нас разорять, сирот. Дядя-то Егор вашего роду горяч и на руку скор с народом. И ничего отходчив. Папашенька никогда касатик не дрался, а только обложит сгоряча, когда и всегда повинится. Серебреца нашарит, всегда у него в жилеточке звенело. А крестный ужжет. Ох, а тут он и помягчел. Вексельки давеча при дяде Егоре вызвал меня и переписал на дальний срок, и проценту не прибавил. Господь и зачтет. Сиротские слезы пожалел. Много от него плакались. Ну, как мило, головка не болит. Ну и хорошо, отлежись маленько. В постельке уж помолишься за папашеньку. Погода-то, дождь холодный с крупой, к зиме пошло. А Михаил Иванов-то наш, уголь да винички-то нам возит. Цельный воз межевильнику привез от себя и денег не возьмет. Всю улицу застелим, и у Казанской, как на Пасху, будет. Можжевелка, она круглый год зеленая, не отмирает. Она бессмертная, да. Будто так, и на Пасху можжевелка, и под гроби как выносить. Как премудро-то положено, ишь подгадал ты как, бессмертная. Это не я, это ты сказывал, как плотника Мартына несли. Ты под Мартынушку все кидал, две тачки. Ишь ты, все-то упомнил, а плачешь-то чего? Радоваться об таких усопших надо, а ты бессмертный, Господи, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, все души бессмертные не отмирают, а телеса воскреснут. И жизни будущего века, да? Обязательно воскреснут, никак меня уж посвобожусь, приду. Приходит Анна Ивановна, Егор Васильевич зовут. «С тобой посижу, милюнчик, бульонцу тебе и миндального молочка с сухариком. Доктор кушать велит. Я рад, что Анна Ивановна со мной, она с ложечки меня кормит, будто Катюшу нашу. Упал у гробика вчера, всех напугал. Даже крестный твой затревожился, сам ягодки твои с полу пособрал. Все даже подивились, никого не жалел, а вот пожалел. На-ка съешь одну ягодку. Да, не ягодки, финички. Крестный подарил, все говорят, гостинчика тебе привез сам. Финички сладкие, как сахар, слаже». Я даю Анне Ивановне и всем, и никто не хочет, все говорят, это в утешеннице тебе, сам кушай. Даже голова не кружится, только вот ножки слабы. Только-только светает. Просыпаюсь, Анна Ивановна дает сладкого лекарства, как молочко миндальное. Говорит, жарок маленький, доктор никак не дозволяет на похороны. Дождь проливной, холодный. Слышу, как воет в печке, стегает дождем в окна. Дремлю и слышу, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Вносят животворящий крест, животворящий крест в чудесных цветах живых. Молюсь про себя. И плачу, не зная, что это выносит гроб. Родненький ты мой, голубочек, дай я тебя одену. Слышу покоющий болезный голос, одену я тебя, поглядишь хоть через окошечки, в зальце тебя снесу. Анна Ивановна,
Я хочу поцеловать ей руку, но она не дает поцеловать. У мамашеньки только, у батюшки. Я не знаю, на что погляжу через окошечки. Она меня одевает, закутывает в одеяльчика и несет. Я слаб, ноги меня не держат. Зала наша, она совсем другая, будто обед парадный. Гости сейчас приедут. Длинные-длинные столы с красивыми новыми тарелками, закусками, стаканами, графинами, стаканчиками и рюмками всех цветов. Так и блестит все новым. Ферсанов в парадном сюртуке, официанты во фраках устраивают горку для закусок. Ну, будто все это, как в прошлом году на именинах, и пахнет именинами, чем-то таким приятным, сладким, цветами пахнет, кажется мне, цветами. А нет цветов, но я так тонко слышу гиацинты, как на Пасхе. Анна Ивановна говорит жалостно, как у постельки: «Как хорошо случилось-то, папашенька, на другой день ангела отошел, а нонче мамашенька именинница, пироги приносит для поздравления, а мы папашеньку хороним. А погляди-ка на улицу, сколько можжевельничку насыпано, камушков не видать, мягко, тихо, а вон как, не отмирает, бессмертный». Вон что! Все-то ты знаешь, умница моя, и душенька бессмертная, верно, бессмертная, а слышь, никак уж благовестят. Зимние рамы еще не вставили, или их выставили в зале. Слышен унылый благовест. Бум-бум, будто это чистый понедельник, будто к вечерним это. Помни. Помни. А это значит, отпевание кончилось. Это из церкви вынесли, шепчет Анна Ивановна. Крестись, милюнчик, сладенький ты мой, умница. Крестись, помолись за упокой души папеньки. И сама крестится, и я крещусь, молюсь за упокой души. Ручонки-то зазябли, как посинели, и губеночки-то дрожит. Мальчоночек ты мой неутешный, сладенький ты. Анна Ивановна нежно меня целует, и так хорошо от этого. Сейчас милые к дому поднесут, литию петь, проститься. Ты и простишься через окошечко, а потом в Донской монастырь на кладбище. Сильный дождь, струйки текут по стеклам, так и хлещет, стегает ветром. Холодно от окошка даже, что-то вдруг сзади хлоп, как испугало. Я оглядываюсь и вижу, это официант откупоривает бутылки. Ланинскую, под иконой всех праздников низенький столик, под белоснежной скатертью на нем большие сияющие подносы, уставленные хрустальными стаканчиками. Сам Ферсанов разливает фруктовую ланинскую. Разноцветные все теперь стаканчики, золотистые, оранжевые, малиновые, темного вина. Все в жемчужных пузырчиках. Слышно, как шепчутся: от газа? Это что же, почему теперь такое, будто под Новый год? А это, сударь, тризна называется, говорит Ферсанов. Это для красоты, так, загодя, повеселее поминающим, а потом еще наполним, в нос будет ударять. А это для красоты глазам зараньше. Тризна. За упокой души новоприставленного будут испевать тризну, поминать впоследок. Спокон веку положено, чтобы тризна. Батюшка благословит, осветит после поминовенного обеда, после блинков, как вечную память отец-протодьякон возгласит.
«Гляди, гляди! Подносят!» — шепчет Анна Ивановна. «Смотри, голубок, крестись! Народу-то, народу! Я смотрю, крещусь, улица черна народом, серебряный гроб с крестом белого глазета, зеленый венок, лавровый в листьях, обернутый белой лентой. Там он, отец мой, я знаю, это последнее прощание, прощание с родимым домом, со всем, что было. Гроб держит на холстинных полотенцах, низко, совсем к земле. Горкин Василий Васильевич, дядя Егор, крестный, Сергей, Антон Кудрявый, без картузов, с мокрыми головами от дождя. Много серебряных священников, поют невидные певчие, льет дождь, ветер ерошит листья на венке, мотает ленты, поют через стекла слышно. Вечная память, вечная. Крестись, простись с папашенькой, шепчет Анна Ивановна. Я крещусь, шепчу. Гроб поднимают, вдвигают под высокий балдахин с перьями наверху. Кони в черных покровах едва ступают. Черный народ теснится, совсем можжевельника не видно, ни камушка, черное, черное одно, и уж ничего не видно от проливного дождя. Слышу, святый бессмертный, помилуй.

0: 2 июля исполняется 60 лет со дня памяти святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского.
1: В эфире передача о жизни Православной Церкви в Соединенных Штатах Америки.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас с материалами 11-го Всезарубежного съезда православной молодежи, который проходил в Сан-Франциско, штат Калифорния. Напомню, что съезд был посвящен памяти святителя Иоанна Шанхайского из Сан-Франциско. Именно этому святому был посвящен первый доклад на съезде. Доклад так и назывался «Кто был святитель Иоанн?». О святом рассказывал Владимир Красовский, регент архиерейского хора, крестник владыки, человек, который хорошо знал святителя Иоанна при жизни. Поэтому его доклад сопровождался не только демонстрацией редких фотографий, но и яркими рассказами об интересных и забавных случаях из жизни владыки. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть доклада.
1: И вот наш святитель отбывает на свою первую кафедру, уподобляясь великим миссионерам, как святитель Степан Пермский, Иннокентий Иркутский, как преподобный Герман Ляскинский, святители Иннокентий Московский и Николай Японский. Это святые, которые последние два святых, которые были прославлены в том же году, что и наш владыка Иоанн. Они вошли вместе все в лик святых. Приезжает владыка наш в Шанхай, праздник вхождения во храм Пресвятой Богородицы в стране восходящего солнца и продолжает свои подвиги и пастырские труды, основать детский приют в честь святого Тихона Задонского, который потом продолжал свое существование в этом богоспасаемом городе Сан-Франциско, дом для престарелых, покровительствовал учащимся и построил новый собор в честь Пресвятой Богородицы с поручницы грешных, который послужил духовным центром для тысячи русских беженцев, а также и для возрастающего числа православных китайцев. Кстати, в нашем соборе есть у предела святого Иоанна Кронштадтского местная святыня, обновленная икона Казанской Божьей Матери, написана китайцем. Обратите внимание на восточный китайский облик Пречистой Девы Матери и младенца. В Китае владыка также обращал огромное внимание на молодежь. Моя мама вспоминает, что помимо школьного дела и скаутских дружин и других молодежных организаций, которые владыка очень любил и поддерживал, он сам заботился о том, что молодежь собиралась. Он очень понимал важность этого дела. Было даже одно время, где в приюте Тихона Задонского владыка устраивал вечеринки. Храм был в зале. Они закрывали алтарь и тут же устраивал владыка и молодежи вечеринки. Когда владыка здесь жил в Сан-Франциско, он в приюте внизу, вы там увидите нижний зал, вам покажут, там владыка Иоанн устраивал вечеринки для молодежи. Ему приносили свои граммофоны, пластинки. Знаете, что такое пластинки? Я думаю, пластинки это сейчас... They were big DVDs, you know, big CDs. И обязательно приносили какие-то вальсы и польки. Обязательно. И владыка Иоанн, значит, приходил, ребята все собирались, и владыка Иоанн, значит, садился, и мы ставили вальсы. И все вот так вот танцевали, вальсы, и владыка потом уходил. Владыка потом уходил к себе наверх, а мы потом скорее пластинки меняли и ставили нашу музыку. Через 3 минуты владыка опять спускается. Снимается пластинка, одевается, другая пластинка, и что? И опять вот так танцуем. А владыка хитро ходил между парами и так глаза смотрел и улыбается. Меня не проведете. И он, конечно, стоял там наверху и слышал, все понимал. И был страшно счастлив. Он тут, пока мы говорим о молодежи, владыка Иоанн очень поддерживал тоже скаутскую организацию. Здесь было несколько дружин. В Сан-Франциско он часто ходил на сборы. Тут вот в этой рамке указ владыки Иоанна, который сейчас висит в скаутском доме напротив. Я прочту вам первую часть, значит. Господь да благословит создание скаутской дружины при церкви святого Тихона Задонского и под духовным руководством настоятеля отца Филарета. Будучи основанной при церкви, она особенно должна блюсти церковные правила и в часы праздничных богослужений не устраивать ничего, отвлекающее от посещения церкви, а по возможности всем быть на богослужении. Вот такой указ и благословение дал и последним скауты здесь, в Сан-Франциско, по субботам не устраивают вечеринки и балы. Шанхайская епархия, это была его епархия, он днями и ночами заботился о духовном сознании своих посомых. Прежде всего, он продолжал совершать божественную литургию и горячо молился. Он собрал детей для приюта прямо с улиц и с трущоб Шанхая. Ходил по больницам, посещал владыка заключенных, душевно больных и везде утешал, проповедовал. Передвигался владыка по Шанхаю чаще всего пешком, в сандалиях, на босую ногу. Он не носил носки. Он босиком ходил, а в доме просто босиком ходил. Или в таких китайских бархатных таких тапочках ходил. Я один раз подумался быть здесь на Рождество. Я всегда прислуживал в своем храме в Бурлингеме, но один год родители меня отпустили в собор. Помню, как перед всеночным днем владыку себя был в келье, окружен прислужниками, и как мы его торжественно вели в храм со славою. А собор был очень, старый собор, был очень богато украшен елками, полно народу, и хор пел замечательно. На первый день праздника, после того, как он отслужил литургию и пообедал, владыка, водитель машины, я и теперешний владыка Петр Лукьянов сели в машину. Погрузили в машину подарки, штук 30 подарков. И объехали мы 5 госпиталей. Вот чем занимался владыка в первый день праздника. 5 госпиталей мы объехали тут в Сан-Франциско. Причем вся администрация всех госпиталей знала владыку Яна. В Сент-Лукс владыка Ян зашел в канцелярию, где написано «Вход запрещен». Владыка открывал дверь, пошел к какому-то письменному столу, открыл ящик и вытащил список православных пациентов. Вместе с владыкой мы обходили все эти палаты, навещали больных. И пока мы проходили по коридорам, люди и, наверное, звали владыку к себе. «Father, Father, come here! Father, Father, come here!» И владыка я к каждому заходил. И мы объясняли, что это православное Рождество. Владыка крестил всех. Он крестил всех и давал им подарки. А когда мы в машине были, владыка вытаскивал из своего кармана маленькая такая книжка, часослов. Буквы были микроскопические. Слава Богу, что мы были молодыми и без очков. И владыка говорил, Павлик, то есть владыка Петр теперешний, читай третий час. И владыка поправлял ошибки. Потом, а ты читай следующий. Вова, ты читай следующий псалом. И я читаю следующий, тоже исправлял. Еще один случай, когда был престольный праздник в Бурлингеме. Отец Николай, покойный мой духовник, приготовил меня, значит, чтобы прочесть третий час. Архиерей приедет, ты будешь читать третий час. Хорошо. Готовились. Служба идет, владыка уже облачился на кафедре. И благословен Бог наш. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И читаем третий час. Дошли до первого псалма. Владыка, когда ему что-то не нравилось, он цукал. Вот он как начал цукать во время моего чтения. Из кафедры поправлял ошибки. Я думал, я сейчас умру. А потом владыка сошел с кафедры, встал рядом со мной и тыкал мне мои ошибки. я вспомнил. Отношение владыки Иоанна к богослужению. Это было в Куреневе. Божественная литургия. Праздничный день. Подходит литургия к моменту Евхаристии. А в Куреневе прислужники стояли с служебниками. У них были тексты литургии на славянском и на английском языках. Белые такие книжечки были. Но там тайных молитв не было. Но Евхаристия, молитвословие Евхаристии были напечатаны красными буквами. Я помню, я стоял с левой стороны и поют «Тебе поем». Владыка Иоанн раздевает руки и произносит молитвы «Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не спаслава». А я стою рядом и тоже произношу эти слова. Владыка Иоанн, я думаю, окей, я слишком громко говорю. И второй раз Владыка раздевает руки. «Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа, а я тише». А он еще так крепче сказал. И третий раз, я думаю, еще тише надо. И третий раз, он потом просто так сделал. Я замолчал. А после литургии прислужники всегда оставались до самого конца. Владыка уходил, и тогда только прислужники разоблачались и расходились. Владыка ко мне подошел, обнял меня и сказал: «А ты знаешь, почему я тебя остановил? А потому что это такой святой момент, и это такая ответственность на служителя у алтаря, что он ответственный за этот момент при осуществлении святых даров. И только он может произносить эти слова. Ты понял? То есть не все должны молчать, потому что совершает таинство тот, который главный служитель. И он за эти слова ответственный. И они должны быть совершенно точно и правильно произнесены. Поэтому, а тебе можно сказать: тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим Господа и молимся, Боже наш». Вот эти слова ты можешь произносить. И даже должна произносить в этот момент. А вот слова, вот эти, которые батюшка или владыка, архиерей, произносит, нельзя говорить. Я лично уверен, что он видел ангелов, когда он служил. Весь храм знал, когда дары присуществлены. То есть он благословлял и трижды ударял рукой по престолу, так, чтобы было слышно. Весь храм слышал эти удары по престолу, когда совершился момент присуществления. С другой стороны, владыка Иоанн меня по лицу кропил и там шутил и щекотал. А с другой стороны, во время совершения таинства, более святого, более серьезного, не могло быть. В конце 40-х годов в Китае случилась зловещий переворот, коммунистическая революция. Коммунисты пришли к власти, и русским снова пришлось бежать. Появилась возможность устроить беженские лагеря, то есть целый город из палаток на филиппинском острове Тубабао. Тысячи русских туда перебрались и жили в самых примитивных условиях. Было 4-5 районов, было около 6-7 тысяч людей на этом острове. В каждом районе была церковь, конечно, в палатке. Был кафедральный собор. Владыка Иоанн здесь продолжал молиться и заботиться о своей пастве. Благодаря организации Айра, которым был председатель такой Григорий Кириллович Бологов, вот они заботились о том, чтобы все беженцы смогли бы уехать на свободу куда-то. И первая страна, которая принимала, это Австралия. Австралия принимала людей при условии, что 2 года будете служить в государственном управлении, you work for the government, а потом вы получаете подданство. Так что русская эмиграция тогда китайская рассеялась в Австралию, в Южную Америку, и в конце концов последняя страна, которая принимала, это Америка. В 1951 году владыка Ян был назначен на западноевропейскую кафедру. Здесь владыка продолжает свою архипастырскую деятельность, то же, что он делал и в Китае. Между прочим, в Китае он дольше всего был. Но особенно в Европе показалось его вселенское понимание церкви, когда он восстановил память почитания западных святых. Западные святые, которые церковью были забыты, владыка Ян их восстановил, память о них. И это те святые, которые были прославлены до разделения церквей. В 1961 году по просьбе тысячи людей в Сан-Франциско и его окрестностях и в связи с трудностями с постройкой нового собора владыка Иоанн назначается в на западноамериканскую кафедру. Здесь мы услышим в тропаре слова «клевету и поношение с кротостью приемля». То есть владыка Иоанн тут очень много скорбей потерпел, когда были неприятности в связи с построением этого собора. И он говорил врагам, то есть те, которые были противники, которые не хотели, чтобы собор был выстроен. Он писал этим людям: «Вы небесное делание претворили в земное». Начало крестного хода перед освящением крестов, которые поднимались на собор. Крестный ход начался, мы сейчас находимся на 26-й авеню, крестный ход начался с 15-го авеню. В приюте Тихона Задонского лил из ведра дождь. Люди, тысячи русских людей стояли на улице с зонтиками. Как нам быть, крестный ход? А я был подсвечником у владыки Савы. И был в келье у владыки Иоанна, где митрополит Филарет говорит: «Я не пойду в такую погоду. Крестным ходом меня отвезут». Владыка Ян его старался уговорить. Я стоял рядом, я ушел, хотел уйти, вижу, что несогласие идет какое-то. Владыка Ян меня за стихарик удержал. Так что я был свидетелем. Так и да, владыка Филарет не пошел на этот крестный ход, его увезли в собор заранее. А владыка Ян говорит: «Нет, идем». А что вы думаете? Вышли на улицу, небо открылось, ни одного капли дождя, и все тысячами пошли в крестный ход. 2 июля 1966 года молниеносно разнеслась весть о кончине скоропостижной и неожиданной владыки Иоанна. Весь мир был потрясен. Его отпевание была как пасхальная заутренняя. Хоронили владыку Яна в 6-й день. И я помню, как мы все ночевали у гроба владыки Яна, и на ночь мы все снимали свои крестики. И открывали руку владыки Яна и зажимали наши крестики. А у владыки Яна руки были мягкие, теплые и совершенно не закоченелые. Есть у нас в епархии документ, где было прислано заведующими похоронного бюро о том, что это явное нетление. Я не буду рассказывать об обретении мощей. Это особый доклад. Это доклад отдельной темы. И о прославлении владыки Иоанна вы, несомненно, много услышите во время этого съезда. Но цель моего доклада – это вас познакомить с святым наших времен. Молитесь Ему. Чувствуйте себя, вот как владыка сказал, вот как мы разговариваем по этим селфонам друг с другом. Мы должны чувствовать такую же свободу, когда мы подходим к Его мощам, а даже когда мы не в храме. Вы всегда можете обращаться к владыке, просто поговорить с ним. Он во всем помогает. Он на все молитвы отвечает. Иногда он говорит «нет». Но ответ всегда есть. Так что цель моего доклада – познакомить вас немножко с владыкой, чтобы вы чувствовали себя совершенно свободными, чтобы к нему обращаться. как и к всем святым нашей церкви, как к святителю Николаю, которого мы не знали и не видели. Но владыка Иоанн в 20 веке такой же святой, как вот святитель Николай Чудотворец был в 4 веке. Обращайтесь к владыке. И дай вам Бог во время этого съезда побольше духовных сил и поближе ознакомиться с святителем Иоанном. Святитель Иоанн, моли Бога нас. Спасибо вам всем за внимание, прошу прощения за многословие.
0: Это был доклад Владимира Красовского о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском. Дорогие друзья, сегодня мы познакомили вас с некоторыми материалами 11-го Всезарубежного съезда православной молодежи, который проходил летом 2004 года в городе Сан-Франциско, штат Калифорния. У микрофона была Анна Павлович. Всего вам доброго!

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Маленький концерт.
1: Впечатления от этой оперы сравнивали с впечатлениями от выхода в свет крупнейших явлений русской литературы, например, романов Льва Толстого. Таково свидетельство музыковеда Бориса Асафьева о восприятии современниками новой оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», премьера которой состоялась в феврале 1907 года. Действительно, особенности стиля и художественного мира композитора поразительно совпали в начале XX века с общими устремлениями русского искусства. А новая опера стала мощнейшим духовным переживанием и не только для современников, но и для многих и многих слушателей годы и десятилетия спустя. «Сказание о невидимом граде Китеже», предпоследнюю оперу Римского-Корсакова, без преувеличения можно назвать главным сочинением в масштабах всего его творчества, подытожившим не только многие музыкальные и художественные образы и идеи, но и мировоззренческий путь композитора. Особую роль сыграла эта опера и в русской культуре. В одной из многочисленных работ, посвященных опере Римского-Корсакова и воплощенному в ней прекрасному и многослойному образу града Китежа, мы читаем. К 1900 годам толкование местной старообрядческой легенды смещается с периферии русской культуры к ее центру. Опера Римского-Корсакова и есть момент этого перелома. Именно она сформировала национально-культурный символ земного рая, который теперь неотделим от Китежа. С тех пор о Китеже пишут музыковеды, историки России, религии, литературы, фольклористы, этнографы, философы, но так и не придут к целостному взгляду на этот мировоззренческий феномен. Конец цитаты. Важно сказать о том, что в годы создания оперы Римского-Корсакова китежская легенда оставалась живой в народном сознании. К невидимому граду на озере Светлояр продолжали идти тысячи паломников. Предание о граде праведных привлекало к себе в то время все более пристальное внимание интеллигенции, по-разному в духе многочисленных идей Серебряного века, толковавшей его. Китеж становится страстно обсуждаемой религиозно-философской темой, и уже через несколько лет после премьеры оперы «Невидимый град» провозглашается русскими философами и поэтами верховным символом русского религиозного и философского народного сознания. «Идея Китежа началась скромно», — пишет музыковед Марина Рахманова, когда Римский-Корсаков в 80-е и 90-е годы перечитывал, как он выражался, тетралогию Мельникова-Печерского. Романы «В лесах и на горах» очень нравились Римскому-Корсакову. Он хотел извлечь оттуда сюжет, и только потом с помощью замечательного либретиста Владимира Ивановича Бельского этот сюжет старообрядческого сказания скрестился с житием Февронии Муромской и, главное, скрестился с целым рядом современных идей. Китеж созревал необычно долго для Римского-Корсакова. Опера была завершена только в 1905 году. Это было связано, конечно, с объективными трудностями избранного сюжета и материала. Ведь древнерусские сказания давали лишь скупую канву событий и образов, а все остальное требовалось найти или сочинить. В перечень источников либретто входят наряду с основными, то есть китежским летописцем и повестью о Февронии Муромской, также летописи, повествование о татарском нашествии, слово Серапиона епископа Владимирского, повесть о Юлиании Лазаревской, повесть о горе злосчастье, песни исторические, лирические, обрядовые, былины, духовные стихи. И синтезирование всех этих разных источников в один прекрасный текст — это, конечно, огромная заслуга Владимира Ивановича Бельского. Древние сказания насыщались подлинными материалами истории и народного творчества, вплоть до мельчайших единиц слов и выражений, инкрустированных в текст либретто. И параллельно вырабатывалась драматургическая концепция оперы. Не преувеличивая, можно назвать либретто Китежа лучшим в русской оперной музыке. Медленное созревание Китежа было связано и с тем значением, которое изначально придавали новой опере композитор и его окружение. Римский-Корсаков хотел писать Китеж особенно тщательно, не торопясь, для себя. И потому можно говорить об особой роли этой оперы на духовном пути композитора. Предпоследняя опера Римского-Корсакова стала первой его христианской оперой. Проблески другого мира, воспевание, преображающее мир силы любви, особенно в прекрасных женских образах, все это было и в других его операх, но только в Китеже достигает полноты откровения. Обратимся вновь к статье Бориса Асафьева. Из двух вариантов сюжета «Китеж скрыт под водой» и «Китеж остается пребывать на земле, но невидимо для духовно слепых» композитор выбирает второй, пишет Асафьев. Это дает ему возможность развивать действие как восхождение к лицезрению Китежа. Стремление к постижению света, преображение и претворение — вот принципы развивающегося, вырастающего действия сказания. Римский-Корсаков пришел к концепции Китежа, движимый своей гениальной интуицией в отношении народного искусства, любовью к нему, исключительно чутьем великого стилиста, то есть приближением чисто эстетическим. Конец цитаты. Но результатом стала опера, воплотившая в себе огромную духовную традицию. Не случайно тот же Асафьев назвал ее «умозрением в звуках», по аналогии со знаменитой статьей о русской иконе Евгения Николаевича Трубецкого, названной «умозрение в красках». Вместо сказочных чудес языческого мира, вместо былинных героев, привычных в корсаковских сочинениях, на оперной сцене впервые предстали русские святые, преображающие, чудотворящие реальную русскую историю. И образы эти без труда узнаются всеми, кто хоть немного знаком с традицией русской святости. Неудержимое, ревностное стремление к пустынножительству и созерцанию, или, лучше сказать, самоотреченному христианскому богосозерцанию, было господствующей мыслью, господствующим чувством и стремлением всех людей, всем сердцем принявшим веру христианскую. Читаем мы у одного исследователя древнерусских житий. Пустыня с ее природой, находившаяся в непроходимых дебрях севера, полная и страшных

сей покой мой, зде вселюся, яко возлюби душа моя». Сказание о невидимом граде Китеже римский Курсаков начинает небольшим оркестровым вступлением, названным «Похвала пустыни». Эта музыкальная живопись сродни любимому композитором творчеству Михаила Нестерова, на выставке которого Римский-Корсаков водил первых исполнителей своей новой оперы. Из этого удивительного образа, одной из прекраснейших музыкальных картин русской природы, вырастает все дальнейшее развитие действия оперы. Эта природа, этот мир, одухотворенный присутствием святого человека, его молитвой и его подвигом, таит в себе силу преображения и процветает в конце оперы в образе небесного града. Перед тем, как зазвучит музыка вступления к опере, прочтем еще несколько строк из статьи Марины Рахмановой, замечательного исследователя творчества Римского-Корсакова. Китеж предстает именно самопроявлением композиторской личности и проявлением полным, итоговым. Ведь не вся ли музыка Римского-Корсакова может быть понята как единая грандиозная похвала пустыни, единый светлый акафист Божьему миру и всему еже в нем? И неизреченный свет звуковой красоты, который лучится из партитуры Римского-Корсакова, не есть ли идеал, к которому художник шел всю жизнь?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в исполнении Российского национального оркестра. Дирижер Михаил Плетнев. В передаче были использованы материалы статей Бориса Асафьева, Марины Рахмановой, Михаила Пащенко, Светланы Шушуновой. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что у нас с вами сегодня 93-я программа. Мы вновь возвращаемся к событиям одной из самых значительных и важных эпох в истории российского государства и русского общества, к эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 93-я программа. Мы в наших прежних программах говорили о том, в какой степени события, которые произошли в царствовании Алексея Михайловича, позволили позднее историкам назвать 17 век бунтажным веком, веком бунтов, социальных потрясений. И мы говорили о том, с какими потрясениями было связано начало царствования Алексея Михайловича. Мы говорили о городских волнениях и восстаниях середины 17 века и о самой большой социальной войне в эпоху Алексея Михайловича, вошедшей в историю под именем бунта Степана Тимофеевича Разина. Вот, собственно, на наших размышлениях, которые касались последствий этого трагического события, мы закончили нашу последнюю программу. И, конечно, необходимо сказать о том, что рассматривать события русской истории, очень сложные и важные середины 17 века, исключительно через призму социальных потрясений, как это очень часто делалось в советское время, было бы не совсем правильно, ибо не меньшее значение имела и та положительная сторона царствования, которая была связана с определенными достижениями и преобразованиями, которые в той или иной степени, как я неоднократно подчеркивал в наших предыдущих лекциях, подчеркивали неизбежность сближения России с Европой, начавшейся, по сути, еще на рубеже XVI-XVII веков. Вот нашу сегодняшнюю программу и следующую мне бы хотелось посвятить такому не совсем обычному понятию, как дух времени. А дух времени в первую очередь отражается в конкретных человеческих судьбах, в биографиях современников того времени, о котором мы говорим. И вот поэтому, наверное, прежде чем говорить о внутренней политике царя Алексея Михайловича, о том, что она значила для общество, хозяйство, страны в целом, прежде чем говорить о таком печальном явлении, как раскол русской церкви, давайте попробуем посмотреть на эпоху Алексея Михайловича через судьбы двух его ближайших соратников, через судьбы двух людей, чьи имена оказались неразрывно связаны с эпохой Алексея Михайловича. Я говорю об Афанасии Лаврентьевиче Ордин-Нащёкине и Фёдоре Михайловиче Ртищеве, двух очень ярких государственных деятелей России середины 17 века, имена которых, в общем-то, к сожалению, мало что говорят нашему с вами рядовому современнику. Тем более, что ни в учебниках истории, в школе, вот, даже вот в каких-то мероприятиях, связанных с увековечиванием памяти тех или иных исторических деятелей. Вот, имена Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащёкина и Фёдора Михайловича Ртищева упоминаются очень нечасто. А между тем, это были два действительно ярких современника Алексея Михайловича, ярких общественных и государственных деятеля, и в первую очередь ярких характера, и в то же самое время характера друг на друга очень непохожих. Вообще, конечно, человеку, который живет в начале 21 века, очень трудно представить себе реалии событий и реалии человеческих судеб, которые отстоят от этого века в глубину времен на 3-4 сотни лет. И совершенно очевидно, что люди и вот эти два человека, о которых мы будем говорить, и другие их современники, они жили совершенно иначе, нежели чем живем мы. Мотивация поступков и сами поступки зачастую были совершенно другими, просто в силу того, что эпоха очень сильно изменилось. И тем не менее, давайте попробуем посмотреть на двух этих людей вот через призму эпохи середины 17 века и, знакомясь с их судьбами, порассуждать о времени этом в частности. Тем более, что есть и было нечто общее, казалось бы, что это общее есть, то, что нас, православных христиан, с ними связывает. Это в первую очередь вера, которая должна бы служить вот таким соединяющим мостом христиан из дальних эпох с христианами современными. К сожалению, получается это далеко не часто. Итак, сегодняшний рассказ мне бы хотелось начать со знакомства с Афанасием Лаврентьевичем Орденнощекиным. Василий Осипович Ключевский, подход которого к русской истории принципиально, например, отличался от подхода Сергея Михайловича Соловьева, ибо Ключевский в первую очередь рассматривал историю не как историю государства, государственных учреждений, институтов и политической власти, а в первую очередь как историю людей, историю общества. Этот подход мне субъективно наиболее близок и важен. Так вот, Василий Осипович Ключевский видел в Афанасии Лаврентьевиче московского государственного человека XVII века. А кто же такой государственный человек? Вообще, вот это словосочетание «государственный человек», оно очень интересно. Государственный происходит от слова «государев». Человек, который служит своему государю. А вот если понимать государство шире, и в первую очередь понимать государство не как совокупность политических институтов и бюрократии, а именно в первую очередь как соединение вот этих структур с обществом, при этом общество и интересы общества должны и частных лиц, конечно, учитываться и занимать особо важное значение, к чему Ключевский, собственно, всегда и призывал. И вот поэтому Василий Осипович Ключевский, когда дает ответ на вопрос, кто такой государственный человек, как мне кажется, писал очень справедливые слова. По Ключевскому, кто такой государственный человек? Ведь это значит развитой политический ум, способный наблюдать, понимать, направлять общественные движения самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности. Эти слова написаны во второй половине XIX столетия, достаточно давно. Дорогие радиослушатели, посмотрите вокруг себя. Много ли в современной России, в нашем сегодняшнем дне, мы видим людей с развитым политическим умом, способных наблюдать, понимать и направлять общественные движения? Много ли мы видим людей с самостоятельным взглядом на вопросы времени, даже если эти взгляды отличаются от общепринятых? Я уже не говорю о людях, которые бы имели свою собственную программу действий, простор для политической деятельности. Если вот такую оценку Ключевский употребляет по отношению к Афанасию Лаврентьевичу, мы уже сразу понимаем, что перед нами фигура действительно незаурядная была. Собственно, Ключевский, который очень, как мне кажется, талантливо умел улавливать суть вещей и прекрасно понимал очень важное существо исторических событий, которое много позже, уже после Ключевского, замечательный и талантливый русский мыслитель Федор Августович Степун назвал такой способностью понимать, что пустяки играют в истории очень важную роль. Так вот, Ключевский сумел, улавливая вот эту сущность, выделить три очень важных принципа общественно-политической деятельности Афанасия Лаврентьевича Орденнощекина. Эти три принципа, они проходят через весь его сознательный политический жизненный путь, через его политическую карьеру при московском дворе и общественную деятельность. Какие же это принципы? И здесь интересно не только, насколько Ардин Нащёкин бессознательно этим принципом действовал. Хотя потому что трудно себе представить, чтобы он это сформулировал в качестве какой-то конкретной своей политической программы. Но интересно то, что в конце XIX века вот талантливый русский историк считал вот эти политические принципы важными, правильными, спасительными для российского государства, которое нуждалось в глубоких реформах и переменах в эпоху Василия Осиповича Ключевского. Итак, что это за принципы? Во-первых, улучшение правительственных учреждений и служебной дисциплины. Во-вторых, выбор добросовестных и умелых управителей. И, наконец, в-третьих, государственная прибыль, государственные доходы, казенная прибыль должны увеличиваться посредством подъема народного богатства через развитие промышленности и торговли. Как мне кажется, все вот эти три важных и, казалось бы, совершенно естественных, цивилизованных, как бы сейчас сказали, политических принципа остаются очень мало востребованы и в жизни современной России, не только в жизни России середины XVII века. Мы, как воздух, нуждаемся в улучшении деятельности правительственных учреждений. Я думаю, это понимает и власть современная. Я думаю, что мы, конечно, нуждаемся в выборе добросовестных и умелых управителей, а вот с этим намного сложнее. Может быть, если с умелостью все еще не так плохо обстоит, то, к сожалению, с добросовестностью намного хуже. Ну и, наконец, последний и главный принцип, который полностью и категорически просто попирался на протяжении всего советского периода русской истории. Богатство государства тесно было связано с народным благосостоянием. И государственные доходы могли увеличиваться не за счет ограбления общества, не за счет истребления его производственных сил, которые могли производить эту прибыль, а за счет мероприятий, которые бы повышали народное благосостояние, способствовали экономическому росту, способствовали бы улучшению хозяйственной деятельности и частной хозяйственной инициативы. Как мы видим, в общем-то, политическая программа Афанасия Лаврентьевича весьма современна и своевременна.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, сын мелкого псковского дворянина родился в 1605 году в Пскове. Это тоже весьма интересно, учитывая то, что Псков тогда служил таким своеобразным непризнанным окном, ну, если не окном, то форточкой уж как минимум в Европу. Он был обучен своим отцом языкам разным, в частности немецкому, латинскому, и даже основам математического исчисления. И, видимо, отец Афанасия Лаврентьевича тоже был человеком незаурядным, поскольку, не имея никакой знатности и родовитости, он понимал, что знание может сыграть роль того социального лифта, который поможет его сыну, явно не лишенного талантов, сделать государственную общественную карьеру. В общем-то, Ардин Нащёкин начал свою блестящую дипломатическую административную деятельность еще при царе Михаиле Федоровиче. И в этом смысле его прорыв в московскую элиту, которой еще очень большое значение играла родовитость, местничество, происхождение и так далее, был для своего времени действительно большим, очень существенным достижением. В 1642 году мы видим уже Афанасия Лаврентьевича на шведской границе, который занимался осмотром и исправлением пограничной линии на основании Столбовского мирного договора. Уже тогда говорили о нем на Москве, что Ардин Нащёкин знает немецкое дело и немецкие нравы и не смущается перед иноземцами и иностранцами. Во время подавления псковского бунта 1650 года, о котором мы уже говорили, Орден Нащёкин обращает на себя внимание Алексея Михайловича своей расторопностью, распорядительностью. Когда началась война со Швецией, о которой разговор будет впереди, в 50-е годы 17 века, орден Нащёкин показал себя, будучи воеводой, не просто хорошим полководцем и дипломатом. Он был одним из немногих представителей русской политической элиты, которые открыто восставали против грабежей русских войск и безобразного поведения казачьих полков, не щадивших даже своих собственных соотечественников, зачастую тем самым производивших очень плохое впечатление на ливонцев, отказывавшихся от русского подданства. Орден Нащёкин был человеком, который всячески поддерживал формирование полков иноземного строя. Как я уже говорил, их история начинается еще в начале 40-х годов 17 века. Он призвал к тому, чтобы заменить старую дворянскую конницу этими полками, и этот процесс был уже необратим. В 1658 году орден Нащёкин убедил курлянского герцога Иакова признать покровительство России и заключил даже с ним соответствующий договор, за что был пожалован в думные дворяне. Интересно, что Алексей Михайлович, сам царь, писал, касаясь особенностей службы своего любимца, писал ему: «Служба твоя забвенна николи не будет». Но, к сожалению, если очень многих наших современников спросить, кто такой орден Нащёкин, боюсь, что многие пожмут плечами. Огромную роль Афанасий Лаврентьевич сыграл в заключении перемирия со шведами 1658 года, в соответствии с которым за Россией сохранялись завоевания в Ливонии. Еще одним очень важным его достижением было заключение Андрусовского перемирия 3 января 1667 года, и поляки приписывали уму и стараниям московского талантливого дворянина. Гремевшая в Европе слава 13-летнего перемирия, которого желали все христианские державы, писал один из польских современников, воздвигает Нащёкину благороднейший памятник в сердцах потомков. Тем более, что, слава богу, это перемирие принесло Московской Руси не только левый берег Днепра, но и Киев. Он был уже пожалован званием ближнего боярина и дворецкого, получил в управление посольский приказ, то есть фактически стал министром иностранных дел, говоря современным языком. Титул у него был совершенно замечательный: «Царственные большие печати государственных великих посольских дел оберегатель». Затем ему был вверен и Смоленский разряд, Малороссийский приказ, Новгородская, Галицкая, Владимирская чети и некоторые другие управления. Влияние Афанасия Лаврентьевича в московской элите очень сильно возросло. Но, будучи чрезвычайным ревнителем внешнеполитических дел, как мне кажется, не меньшие заслуги орден Нащёкин снискал в делах внутреннего управления. Так, например, в середине 60-х годов он был воеводой в Пскове и осуществил ряд реформ, касавшихся самоуправления, выборного начала, допустил беспошлинную торговлю с иностранцами, устроил разные торговые компании и даже вольную продажу вина. К сожалению, поскольку все эти мероприятия хоть и закончились с отзывом ордена Нащёкина, продолжались недолго, но тем не менее они сыграли очень большую роль, так как экономические взгляды Нащёкина, в частности, вот эта его магистральная и очень близкая мне мысль о том, что благо государства зависит от благосостояния его подданных, его граждан, нашли свое применение в новоторговом уставе. О нем речь будет впереди, а также в устройстве торговых дворов для беспрепятственной торговли в Швеции и в России. Орден Нащёкин способствовал учреждению почты в Курляндии и Польшу. Он добился безопасных путей в Москву для купцов из Средней Азии, устроил путем перевода векселей заграничный денежный курс для России. С именем Афанасия Лаврентьевича связывались улучшение садоводства в средней полосе московского государства и даже кораблестроительство, первое начало его в Московской Руси. Надо сказать, что Конечно, его политическая деятельность не была совершенно безоблачной, я бы не сказал, что он не допускал тех или иных ошибок, но еще в большей значительной степени она была отягощена такой постоянной борьбой с канцелярской рутиной, бюрократией, с очень отдельными и влиятельными представителями боярских группировок, например, Ильей Даниловичем Милославским, близким к царю. И тем не менее, все равно вклад этого человека в благоустройство московского государства, переживавшего, как мы уже видели из предыдущих программ, сложные времена, был очень велик. Надо сказать, что хотя Киев по Андрусовскому договору был приобретен Россией всего на 2 года, и в 1669 году мы должны были возвращать мать городов русских Речи Посполитой, тем не менее, Ордин Нащекин добился, что Киев остался за московским государством. Василий Осипович Ключевский, которого я уже неоднократно упоминал, в этой связи писал: «Никто из московских государственных дельцов XVII века не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые позднее были осуществлены Петром. Потом, и вот это, наверное, очень важно, Ордину Нащекину приходилось не только действовать по-новому, подчеркивал Василий Осипович, но приходилось и самому создавать обстановку для своей деятельности». Историк писал, и здесь я не могу не прибегнуть к длинной цитате: «Он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление. Он первый провозгласил у нас правило, которое стало явным, что доброму не стыдно на выкате со стороны, у чужих, даже у своих врагов». Очень важные слова, как мне кажется, имеющие непосредственное отношение и к современному состоянию дел государства российского. Еще раз их повторю. «Доброму не стыдно на выкате со стороны, у чужих, даже у своих врагов». После ордена Нащекина осталось очень много бумаг, служебных донесений, записок, докладов царю. И они весьма любопытны, поскольку характеризуют не только Афанасия Лаврентьевича, но и преобразовательное движение того времени. Даже враги признавали, что Афанасий умел очень складно писать. Но было у него, кроме владения пером и мастерства эпистолярного, еще одно редкое качество – это тонкий, цепкий, емкий ум, подчеркивает Ключевский, ум, который умел быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. «Вдумчивый и находчивый, — пишет Ключевский, — но иногда выводил из терпения наземных дипломатов, с которыми вел переговоры, и они же ему пеняли за трудность иметь с ним дело. Он не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике, сейчас же подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся». Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью и с привычкой, это, может быть, можно отнести к его недостаткам, колоть людям глаза их несообразительностью. Ключевский подчеркивал: ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота. Все они полны часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин Нащекин вечно на все ропщет, всем недоволен правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. И поэтому, конечно, понятно, что те симпатии и антипатии, которые связывались с именем Афанасия Лаврентьевича, достаточно быстро создали ему достаточно много противников, а самое главное, создали ему еще весьма неловкое и двусмысленное положение в московском обществе, как о том пишет Василий Осипович. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем неглупого подражателя своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими, давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называя его иноземцем. Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко. Этим он задевал много встречных самолюбий, тем более, что он шел не обычной дорогой, какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащекин был чужой среди московского служебного мира. Он должен был брать с бою свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора — это царь, не любивший надменности, и поэтому, когда Нащекин обеспечивал себе эту опору, стремился ее сохранить, он прикрывался перед государем видом такого загнанного скромника, смиренного до самоуничижения. Надо сказать, что Алексей Михайлович достаточно долго и очень последовательно поддерживал своего весьма сложного в характере современника, терпеливо выносил его многочисленные жалобы, которые, может быть, кстати, не всегда и во всем были справедливы, бы я еще раз говорю, для того, чтобы любая реформа осуществилась, нужно в первую очередь не законы справедливые сдавать, как то верно через 100 лет подчеркнет и подметит Екатерина Великая, а менять нравы и обычаи людей, для которых эти законы сдаются. А вот это самое сложное, потому что порой для изменения нравов и обычаев нужна кропотливая, очень усердная работа и, в первую очередь, изменение самого себя. Конечно, это можно делать насилием, как к тому будет постоянно прибегать Петр Алексеевич в последующую эпоху, но принесет ли это обществу счастье? И хотя Нащекин постоянно жаловался Алексею Михайловичу на происки своих врагов и оппонентов, царь говорил, что никто его никому не выдаст, и более того, Алексей Михайлович грозил своим гневом его недругам и даже опалами за то, что они враждуют с Афанасием. Итак, если пытаться осмыслять политическое наследие Афанасия Лаврентьевича, на что можно в первую очередь обратить внимание? В его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, подчеркивает Ключевский, которые, принадлежащие разработке, могли стать такими основными направлениями внутренней и внешней политики. Итак, первое правило Афанасия Лаврентьевича. Он был убежденным сторонником заимствования положительного и доброго того, что было на Западе. «Необходимо делать с примеру сторонних чужих земель», — писал он. Однако очень важно, что в отличие от петровского внутриполитического курса, Ардин Нащекин предостерегал Алексея Михайловича от такого слепого копирования, слепого подражания. «Какое нам дело до иноземных обычаев?» — говаривал Афанасий Лаврентьевич. «Их платье не по нас, а наше не по них». Таким образом, когда наши оппоненты говорят о том, что Афанасий Лаврентьевич был западником, с этим можно согласиться, но в то же самое время необходимо помнить о том, что это был западник, прекрасно понимавший, что можно и чего не нужно заимствовать. Он искал не искоренение русской национальной традиции, отрицание, уничтожение ее. Он искал, скажем так, соглашение общеевропейской культуры с русской национальной самобытностью. Такой курс требовал, конечно, гораздо большего времени, гораздо большего терпения, гораздо большего спокойствия. И, как мне кажется, он-то как раз и был верным, интуитивно верным. И потом, вот в эпоху Софьи Алексеевны, именно он и реализовывался, может быть, даже в значительной степени интуитивно. Поэтому, когда Афанасия Лаврентьевича называют западником, нужно помнить, что это был западник-реформатор, а не западник-революционер. Я бы сказал, что, сам того не желая, вольно или невольно, Афанасий Лаврентьевич, в общем-то, формулировал такой важнейший постулат политики консервативного либерализма, хотя, конечно, само это словосочетание появится только в XIX веке, ибо политика консервативного либерализма подразумевает не разрушение старого и воздвижение на этом месте чего-то абсолютно нового, а постепенное преобразование, постепенное улучшение старого за счет заимствования каких-то новых элементов. Это может быть и в общественном устройстве, в экономической политике, в армии, но это ни в коем случае не разрушение, а именно соглашение. То есть, в общем-то, такая достаточно консервативная реформация. Вот среди известных вам других выдающихся государственных деятелей России последующих эпох, такими консервативными либералами по духу и настрою такой политики были Шуваловы при Елизавете Петровне, я бы упомянул Николая Семеновича Мордвинова эпохи Александра I, может быть, отчасти Конкрина, министра финансов в эпоху Николая I, целый ряд соратников, единомышленников Александра II, в первую очередь Михаила Тариеловича, Лорис Меликова, ну и, конечно, двух выдающихся государственных деятелей России последнего царствования, Петра Аркадьевича Столыпина и Александра Васильевича Кривошейна. Может быть, даже мое такое сравнение несколько смело и достаточно дискуссионно, но, тем не менее, факт остается фактом, что Ордин Нащекин был предшественником этих людей, пытаясь выработать именно тот политический курс, который бы следовал политике согласия нового со старым, а не разрушения старого во имя неизвестного нового. Надо сказать, что, конечно, Нащекин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, в первую очередь руководствовавшейся личными счетами, а не интересом государственного дела. «У нас, — пишет Афанасий Лаврентьевич, — любит дело или ненавидит его, смотрят не по делу, а по человеку, которым его делает. Меня не любят, а поэтому и дело моим пренебрегают». Надо сказать, что когда государь, например, выражал Афанасию Лаврентьевичу неудовольствие за те или иные конфликты его с каким-то другим знатным представителем московской политической элиты, Афанасий Лаврентьевич отвечал, что личной вражды у него нет, но о государстве, о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле я вижу чье нерадение. Итак, вторым важным правилом, тоже современным, весьма, как мне кажется, и актуальным, которым руководствовался Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин, это было правило «дело в деле», а не в лицах, которые это дело осуществляют. Очень своеобразный и широкий взгляд у Афанасия Лаврентьевича был на порядок внутреннего управления в московском государстве. Об этом, наверное, мы поговорим в нашей следующей программе. Прервемся до нашей следующей встречи. Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной программой по истории государства российского и российского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня была наша 93-я программа, и мы говорили с вами о взглядах и жизни одного из самых незаурядных деятелей в истории России XVII века, Афанасия Лаврентьевича Ордин Нащекине. Продолжим наше знакомство с ним в следующей программе. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Иова, патриарха Московского, 2 июля 2012 года.
2: Через какие тяжкие исторические обстоятельства проходило Отечество наше и Церковь наша, плоть от плоти и кровь от крови народа своего, душа и совесть народа, который в самые судьбоносные моменты призвана свидетельствовать о правде Божией, даже если эта правда не нравится сильным мира сего. И не убоялся святитель Иов говорить о правде, хотя большинство бояр, вся тогдашняя сила русского общества была против него. Он твердо стоял на правде и, будучи даже низвергнутым, вошел в историю как святой угодник Божий. А что было бы, если бы святитель, войдя в эту сложную политическую борьбу, действовал бы как те, кто боролся с ним? Если бы он руководствовался бы не христианскими принципами, а человеческой злобой, пусть даже будучи правым, а вот избирал бы такие средства борьбы, которые бы не соответствовали евангельским заветам. Может быть, он остался бы в гражданской истории как лицо, сыгравшее важную политическую роль, но он никогда бы не вошел в сон русских святых. А почему? И ответ на это мы находим в сегодняшнем апостольском чтении в послании к римлянам. Апостол Павел говорит: «Насколько возможно с вашей стороны, обращаясь к христианам Рима, имейте мир со всеми людьми». Замечательная оговорка «насколько возможно с вашей стороны». Это означает, что христианин не должен быть источником раздора. Но это и не означает, что во имя мира верующий человек должен отказываться от своих принципов, от того, что свято для него, что является непререкаемой истиной. Это оговорка, насколько возможно, и предполагает сохранение принципиальной жизненной позиции, но одновременно стремление к миру со всеми людьми. И дальше удивительные слова у апостола находим сегодня. «Не мстите никому, возлюбленные, оставьте место для гнева Божьего». Ибо написано: «Мне отмщение, и я воздам, говорит Господь». Давайте вдумаемся в эти слова. Какой огромной духовной силой они исполнены, какой величайшей мудростью. Ведь сколько сил у людей уходит на то, чтобы отомстить за неправду, за обиду, за оскорбление, за интригу. Иногда огромные силы, а подчас и вся жизнь уходит, чтобы только отомстить. А Господь говорит: не мстите, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему. А почему? А потому что никакая человеческая месть не может покарать так, как карает Божье правосудие и гнев Божий. Великие слова: «Бог, любящий Отец, проявляет гнев, когда нарушается Его закон жизни, Его правда, и не стоит тратить сил ни на какое мщение, потому что никакое человеческое мщение не будет столь справедливым, законным и столь губительным, как гнев Божий». Вот святитель Иов, даже тогда, когда изменилась политическая ситуация в стране, когда он мог бы вернуться к своему служению в Москве, и опираясь на свой патриарший авторитет, мог бы, конечно, наказать своих обидчиков. Он этого не делает. Он остается в Старицком монастыре. Он предоставляет место гневу Божьему. И мы знаем, что произошло со всеми этими обидчиками святителя Иова, со всеми соблазнителями народа нашего, с теми, кто принес смуту в русское государство, стремясь подчинить его иной воле и иной власти. Гнев Божий пролился на всех, а народ наш и церковь наша вышла из потрясений смутного времени еще сильнее. И знаем, что в результате этой силы, этой победы над смутным временем, над нестроениями человеческими, обретен народом нашим был такой внутренний духовный импульс, сила которого дала возможность многократно расширить пределы Отечества нашего. И Сибирь, и позже Дальний Восток были присоединены к Руси именно как результат Божьего промысла и победы над врагами Руси в тяжкое смутное время. Не мстите, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему. И в своей жизни мы должны руководствоваться этим принципом и никогда не тратить силы на то, чтобы выстроить некий план борьбы, чтобы наказать обидчика. Нужно предоставить его Богу. И если действительно мы были обижены несправедливо, то наказание придет не от нас, а наказание придет от Бога Всемогущего. И насколько бы спокойней и мирней была бы наша жизнь, насколько были бы добрыми отношения между людьми, сколько было бы сэкономлено внутренних духовных сил и физических, если бы месть человеческая ушла из межличностных отношений, и если бы люди умели уступать место гневу Божьему. Сегодняшняя память о святителе Иове, его жизненный подвиг, пронзительные слова апостола Павла в послании к римлянам учит нас великой Божьей правде, которая несет человеку силу, душевный мир и спокойствие. И да поможет нам Господь, опираясь на примеры истории нашей, вслушиваясь и принимая всем умом и сердцем божественную истину, следовать истине этой, явленной в замечательных примерах нашей церковной и отечественной истории. Аминь.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Иова, патриарха Московского, 2 июля 2012 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: Концерт для хора «Измайловский» по пророцах возвестил композитора Игоря Ручкина, прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж.

0: вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Я рад вас снова приветствовать в цикле наших передач, посвященных библейскому музыкальному инструментарию. Последние передачи у нас были посвящены ударным музыкальным инструментам, класс идиофонов, то есть инструментов самозвучащих, те, которые звучат, так сказать, сами по себе. Последним инструментом, который мы с вами разбирали, был паамоним. До этого мы с вами рассматривали инструмент мецелот. Это самозвучащие инструменты, которые, попросту говоря, можно отнести к разряду погремушек. Класс погремушек, к которому можно отнести вот эти два инструмента, мецелот и паамоним, не ограничивался этими видами в библейское время. В Священном Писании мы встречаем еще инструменты из этого же сообщества. Один из них называется минааним. Другие транскрипции, которые вы можете встретить в литературе, посвященной библейским музыкальным инструментам, таковы: минааним, мананим, мананим, минааним, минааним. Ну, возможно, встречаются другие, но вот по крайней мере, те, с которыми мне удалось встречаться. Этот инструмент, минааним, встречается в Библии лишь однажды. Во второй книге Царств, в 6 главе, в 5 стихе. И это однократное упоминание, может быть, происходит из-за того, что инструмент этот не был родным для евреев. Но обратимся к самому тексту. Итак, во второй книге Царств, в 5 стихе 6 главы мы читаем. Речь идет о перенесении Ковчега Завета. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». Систры, или в единственном числе систр, систрум, это и есть обозначение минааним. Также минаанимы обозначены в Септуагинте систром и в Вульгате систрис, ну и во многих других переводах подобным же образом. Dictionnaire de la Bible сообщает, что систры были любимыми инструментами египтян. В 5-м томе этого словаря мы можем найти такие сведения. И действительно, эти инструменты не могли не быть любимыми у этого народа, так как напрямую были связаны с культами Изиды и Хатор. Этих богинь впоследствии отождествили. А также Амона, а египетский бог музыки. Ихи, сын Хатор и Гора, в изображениях своим атрибутом имел именно систр. Вот благодаря такой популярности систра в Египте мы имеем возможность довольно точно описать его внешность и рассказать о его употреблении. Предупреждаю, что я это делать буду довольно подробно, а потом я объясню, зачем. Так что, дорогие радиослушатели, приготовьтесь к обширному экскурсу в Древний Египет. Мы в него, так сказать, погрузимся с головой, но не с сердцем. Итак, систр. Его происхождение связывают с культовым обычаем срывать пучок зонтиков папируса и, встряхивая его особыми ритуальными движениями, извлекать из него шуршащий звук Отсюда, кстати, такое шуршащее слово «сешешет», с которым я вас сейчас и познакомлю. И вот этот обычай использовался в культе египетской богини неба, богини-праматери Хатор, или иначе Гатор, Хатхор. Хатор также считалась богиней любви, веселья и музыки. Вообще, это одна из древнейших египетских богинь. Понятно, раз богиня-праматерь. Ее культ восходит к еще додинастическому периоду. Это где-то 3-4 тысячелетия до Рождества Христова. А первоначальным главным местом поклонения была Дендера. Вот как описывает один из текстов рассказ египтянина Синухета «Воспевание Хатор». «Они взяли свои миниты, минит — это ожерелье Хатор, ее эмблема, которая иногда даже отождествлялась с ней в силу таких особенностей египетской психологии. Итак, они взяли свои миниты, свои систры Сехемы, свои систры Сешешты в руки и поднесли их Его Величеству, восклицая: «Руки твои на прекрасный». На прекрасный, то есть на Хатор. Ну и так далее, что нам уже неинтересно. Все-таки наша задача не заключается в доскональном изучении культа этой языческой богини. А до нас также дошли тексты песен, в которых описывается, как Хатор со своим инструментом, подчеркивая систрам, раздает благословение. Изображалась же Хатор в виде женщины с рогами коровы и солнечным диском на голове, а потому что представлялась поклонявшимся ей небесной коровой, животным, как вы, наверное, знаете, почитавшимся священным, вот небесной коровой, которая родила солнце. Итак, вот этой корове, которая родила солнце, был обычай неким образом специальным встряхивать пучки зонтиков папируса и извлекать вот какой-то шуршащий звук. Конечно, папирус-инструмент слишком хрупкий, оттого и ненадежный. Поэтому не мудрено, что со временем папирус стал, так сказать, выражаясь современным языком, стал идентичен натуральному. Из нерукотворного растения превратился в рукотворный инструмент под названием систр. Мне, конечно, могут возразить, что папирус в Древнем Египте во времена Птоломеев, эпохи Птоломеев, считался царским растением и специально выращивался, поэтому запасы его для религиозных нужд, надо полагать, находились в избытке. Но, во-первых, от этого он никак не становится прочнее и надежнее для использования в музыкальных целях. Кроме того, династия Птоломеев берет свое начало с 4 века до Рождества Христова, то есть гораздо позже того времени, которое мы рассматриваем здесь. Библейский эпизод произошел где-то в 7, а по некоторым утверждениям даже в 11 веках до Рождества Христова. То есть систр к этому времени уже заменил папирус. Хотя, по свидетельству историков, папирус и без Птоломеев рос довольно в больших количествах. Но, так или иначе, в общем-то, он был довольно хрупким и в итоге стал вот таким рукотворным инструментом. Известны две разновидности систра – систр лук и систр наос. И, как мы видели ранее в рассказе египтянина Синухета, фигурируют тоже два разных систра. Да, сказано, взяли систры Сехемы и систры Сешешты. Разберем эти виды поподробнее. Систр лук состоял из рукоятки и дугообразного металлического обода, который символически соотносился с луной. Горизонтально продетые через обод и загнутые с обеих концов три подвижных металлических стержня с нанизанными на них металлическими же кружочками при стряхивании инструмента производили характерный звенящий звук. Форма такого систра похожа на знак Анх, проекция, представляющая собой крест. верхняя часть которого не вертикальная планка, а петля, как у лассо. Главное символическое значение этого иероглифа — жизнь. В общем-то, с древнеегипетского «анх» и переводится как «жизнь». Поэтому значение «жизнь» можно отнести и к «систру». Вообще, по ходу дела могу заметить, что этот иероглиф «анх» или «анг» имел очень важное значение сакральное в течение всех периодов египетской истории. Это выражалось в изображении многих богов с таким символом. Например, он был и у бога солнца Ра, у бога войны Монта, у Сета, Тефнут, Анубиса, Ха и других богов. Анх являлся составным компонентом терминов «благосостояние» и «счастье». С одной стороны, древние египтяне изображали его на амулетах в целях продления земной жизни человека, а с другой помещали на умерших для того, чтобы обеспечить им посмертное существование. И еще добавлю, благодаря своей крестообразной форме Анх даже стал одним из христианских символов в коптской церкви. А копты, как известно, и живут главным образом в Верхнем Египте. Они в основном монофизиты, хотя есть приверженцы других конфессий, в том числе и протестантских. И вот такое преображение – это не новость для древней христианской символики. В первые века христианства наши братья по вере часто заимствовали символы из других языческих культур, вкладывая в них новый христианский смысл. Так египетская мифологическая птица Феникс стала символом вечности. В общем-то, это серая цапля. А побывавший в загробном мире легендарный греческий Орфей – символом Христа, в ад сошедшего. Так что и анх, как символ вечной жизни, вполне благодаря даже такому близкому графическому начертанию, вполне подходил египетским христианам для изображения креста Господня. Так что и трактуется в христианском контексте анх как животворящий крест Господень. Но предупреждаю, что этот символ, как и многие другие, может переосмысливаться не только на почве христианства. Вот поэтому я бы все-таки не советовал современным христианам, ну, конечно, не египетским, а живущим в Европе, в Америке, увлекаться вот таким его изображением. Ну, вот, например, его использовали в свое время хиппи. Хотя у нас анх использовался как символ мира, это, в общем-то, не страшно. Но есть более опасное использование. Так эмблема теософского общества представляет собой уроборос, кусающую свой хвост змею, а точнее свастику. В кольце уробороса звезда Давида, внутри которой в самом центре эмблемы анх. Есть еще такое эротическое значение этого символа. И вот в связи вот с такой его многозначностью, неординарностью и даже неправильным пониманием, я бы, еще раз говорю, не советовал бы в Европе, в Америке, в общем, где-либо в другом месте, чем Египет, этот знак так запросто использовать. Но вернемся к систру. Итак, систр соотносится с иероглифом анх по своей форме, а главным символическим значением которого является жизнь. Можно соотнести систр с анхом и потому, что папирус, который впоследствии заменил систр в религиозно-музыкальном отношении, являлся естественным символом самой жизни, а его иероглиф, этот иероглиф изображал стебель и зонтик папируса, был амулетом и идеограммой. Идеограмма – это такой письменный знак, условное изображение или рисунок, который соответствует не звуку речи, а целому слову или морфеме. Так вот, его иероглиф был амулетом и идеограммой понятий «процветать», «зеленеть». Форма систра лука без рукоятки, то есть только навершие, похожа еще на один знак – солнечный диск с изогнутыми в противоположные стороны рогами коровы. Это не случайно. Вспомните изложенное мной описание Хатор, чем атрибутом был Систер. Она изображалась как раз с рогами коровы и солнечным диском на голове. Именно опознавательным символом Хатор, а впоследствии Изиды как преемницы Хатор, и являлся этот знак. Поэтому верхнее окончание рукоятки могло быть сделано в виде головы Хатор. Ну, хотя, возможно, здесь произошло очередное наслоение. Вообще, египетский пантеон к этому очень склонен. Это могла быть голова даже не Хатор, а Бат, мужской эквивалент Бата, соответственно, в образе быка, которая также изображалась в образе коровы, а впоследствии, уже во времена Нового Царства, его начало этого царства, где-то 16 век до Рождества Христова, а впоследствии слилась с символикой Хатор, которая почиталась в близлежащей Дендере. И уж тогда Систер стал изображаться с головой именно Хатор. Во второй своей разновидности — Систре Наосе, которую мы, братья и сестры, с вами рассмотрим уже в следующий раз. Всего доброго. До новых встреч. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем наш сегодняшний маленький концерт цитатой. «Я пошел дремать на вольтеровское кресло. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые, прозрачные воспоминания. Маман играла второй концерт Фильда, своего учителя». Это строки знаменитой трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность». И эти строки могли бы повторить вслед за писателем целые поколения мальчиков и девочек, выросших в русских дворянских семьях. Концерт Фильда своего учителя. Джон Фильд, ирландский пианист и композитор, известен на своей родине как «Русский Фильд». Ведь большую часть своей жизни Фильд провел в России, умер в России и похоронен в Москве на Введенском кладбище. Когда в 1802 году 20-летний ирландский музыкант впервые приехал в Россию, вряд ли он думал, что свяжет с этой страной почти всю свою жизнь. Фильд был учеником Муцио Клементи, выдающегося пианиста и композитора, и, кроме того, успешного фабриканта роялей. В лондонский период своей жизни Фильд демонстрировал инструменты в магазине Клементи и начал концертировать, сопровождая своего учителя во время заграничных поездок. Вместе с Клементи он приезжает в Россию. В Петербурге юный музыкант своей чудесной игрой рекламирует достоинства роялей фирмы Клементи. С большим успехом выступает в аристократических салонах, знакомится с музыкальным искусством тогдашней России. И постепенно у него созревает желание остаться в этой стране навсегда. Сегодня имя Фильда нечасто увидишь на концертных афишах. Его музыка звучит, пожалуй, лишь в музыкальных школах, где до сих пор фильдовские ноктюрны — неотъемлемая часть репертуара юных пианистов. А между тем, Джону Фильду музыкальная культура обязана многим. Именно Фильд стал основоположником нового музыкального жанра — ноктюрна, получившего затем блистательное развитие в творчестве Фредерика Шопена. Как писал Ференц Лист, до Фильда фортепианные произведения неизбежно должны были быть сонатами, рондо и тому подобное. Фильд же ввел жанр, не относящийся ни к одной из этих категорий. Жанр, в котором чувства и мелодии обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами прежних форм. Он открыл путь всем тем сочинениям, которые впоследствии появились под названиями «песни без слов», «экспромты», «баллады» и тому подобное, и был родоначальником этих пьес, предназначенных для выражения внутренних и личных переживаний. Он открыл эти области, предоставившие для фантазии более изысканные, чем величественные, для вдохновения скорее нежного, чем лирического, новое благородное поприще. Для русской музыкальной культуры, не только профессиональной, но и домашней, значение деятельности Джона Фильда трудно переоценить. Фильда без преувеличения можно назвать родоначальником русской пианистической школы. Ведь он был не только блистательным пианистом, создавшим свою особую манеру игры, но и выдающимся педагогом. Его педагогическая деятельность была удивительно обширна. Фильд — самый желанный и уважаемый учитель в русских дворянских семьях. У него обучались такие видные впоследствии музыканты, как Верстовский, Гурилев, Дюбюк, Глинка. У него учился Адоевский. У него учились многие пианисты, которые впоследствии сами стали замечательными педагогами и передавали из поколения в поколение уроки фильдовской школы. Эту музыкальную родословную можно проследить вплоть до XX века, до наших самых знаменитых российских пианистов. Чем оказался так близок ирландский музыкант русской музыкальной культуре, русским домам и русской душе? Конечно, прежде всего, ответ нужно искать в его музыке. Но, как вспоминают современники, не менее привлекательна была и личность Фильда. Не зная вражды и зависти, он был благороден, великодушен и щедр. К талантам относился сочувственно и дружественно, всегда был готов помочь советам и делам не только им, но и вообще всякому, обращавшемуся к нему. Когда же он садился за рояль и извлекал из него волшебные звуки, он восхищал и очаровывал всех. Композиторская и исполнительская манера Фильда отличалась особой певучестью и выразительностью звучания, лиризмом и изысканностью. Фильдовская певучесть была родственна русской народной песенности. Именно пение на фортепиано, одно из важнейших свойств исполнительского стиля Фильда, было столь подкупающим для Глинки и многих других русских музыкантов и ценителей музыки. Вот что пишет в своих знаменитых записках Михаил Иванович Глинка, тоже ученик Джона Фильда. «До сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучал ноктюрн ми-минор Джона Филда в исполнении Бенджамина Фрита. На этом наш маленький концерт сегодня завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. «Здравствуйте, здравствуйте!» – хором ответили дети. «Надеюсь, что хозяйка их поймет». Немецкая овчарка спокойно смотрела на них, тихонько урча, но вид у нее был вполне мирный. Ей было любопытно, что за гости к ней пожаловали. «Нельзя ли купить у вас немного молока?» — спросил Мац. «Конечно, можно!» — ответила хозяйка. «Но сначала скажите, откуда вы приехали?»
1: «Из Норвегии».
0: «А, так вы норвежцы! Очень приятно!» Хозяйка взяла бидончик и скрылась в доме. И дети остались одни с немецкой овчаркой. Она подошла к ним поближе. «Пусть она тебя обнюхает, Марта», — сказал Мац. «Она не опаснее, чем наша самоварная труба, просто она должна с нами познакомиться». Марта стояла неподвижно, и овчарка спокойно ее обнюхала. Потом она подошла к Мацу. Но тут вернулась хозяйка и стала расспрашивать детей о Норвегии, раз уж к ней пожаловали норвежцы. Она спросила, правда ли, что в Норвегии высокие горы. И Мац сказал, что это правда. Горы в Норвегии очень высокие. И рассказал, что гора Галтхёппиген такая высокая, что достает почти до неба. Он сам на нее не поднимался, но знает людей, которые поднимались на самую вершину. Хозяйка усадьбы всплеснула руками. И ее удивление было понятно, ведь Дания — равнинная страна. Дети могли бы пробыть там весь день. Так им понравилось разговаривать с доброй и приветливой хозяйкой усадьбы. Но Мац помнил, что папа велел им нигде не задерживаться, и они вежливо распрощались. Овчарка провожала их до проселочной дороги и как будто была даже опечалена их отъездом. «Надо торопиться», — сказал Мац. Они нажали на педали и поехали так быстро, что было слышно, как в бидоне плещется молоко.
2: «Какая там симпатичная хозяйка!» — сказала Марта. «Я рада, что мы приехали именно в ту усадьбу, потому что если даже в первых усадьбах овчарки тоже были добрые, еще неизвестно, какие бы там оказались хозяева».
0: И они начали упражняться в датском языке. Им хотелось научиться говорить так, как говорят датчане.
2: «Интересно, сколько мы уже проехали?» — опомнился вдруг Мац. «Ты не помнишь, мы проехали уже мимо двух усадеб или только мимо одной?»
3: «Я не смотрела», — сказала Марта. «Мы с тобой слишком увлеклись датским.
0: Но дорога, что идет направо, точно ведет к морю». Они поехали направо. И вскоре перед ними открылся бесконечный берег, на котором возвышались дюны. Но людей там не было.
3: «Нет, это другой пляж», — сказал Мац.
2: «Надо вернуться немного назад», — решила Марта.
0: Теперь уже настроение у них было не такое хорошее. Марта даже перестала упражняться в датском. Наконец они выбрались на шоссе и поехали дальше.
3: «А может, мы уехали уже слишком далеко?» — предположил Мац.
2: «Тссс!» — вдруг шикнула на него Марта.
0: «По-моему, там, впереди, на дороге, мычит бык.
2: Ты послушай!»
3: «А здесь даже спрятаться негде», — сказал Мац. Далеко-далеко они увидели на дороге черную точку, которая постепенно к ним приближалась.
0: Оттуда доносилось мычание.
3: «Может, повернем назад?» — предложила Марта.
0: «Погоди-ка! Это вовсе не бык! Это человек! Он едет на велосипеде и...»
2: «Играет на тромбоне!» — крикнула Марта. «Ура! Это папа! Мы все-таки не заблудились!»
0: Они замахали руками и поехали навстречу папе, который страшно обрадовался, когда понял, что перед ним его пропавшие дети.
2: Плохо, когда кто-то из детей теряется, особенно за границей. Папа, Марта и Мац вместе вернулись на берег. Вся семья села завтракать, и все пили молоко, привезенное Мартой и Матсом. А молоко, как вы знаете, лучше пить, пока оно еще не успело нагреться на солнце. Вечером все начали понемногу зевать.
0: «Это от морского воздуха спать хочется», — сказал папа.
2: «Верно», — подхватила бабушка. «И я рада, что буду спать на земле, а не на пароходе!»
0: Стало прохладно, и ветер немного усилился, но облаков на небе не было. Пока еще не было.
2: Море, небо и фургон. Папа, мама, бабушка и 8 детей сладко спали. Крышей им служило небо, полом 11 дождевиков, а кроватями спальные мешки. Когда им случалось ночевать под открытым небом дома в Норвегии, было достаточно подложить под спальные мешки еловые ветви. Но здесь они не могли обламывать ветви с елей, ведь тут каждое дерево было кем-то посажено и должно было предохранять поля и посевы от песка и ветра. К ночи ветер немного усилился, так что они натянули на головы капюшоны, из которых выглядывали только носы. Первые ночные часы они безмятежно спали. Но потом им всем начали сниться странные сны. Папе приснилось, что Хенрик сидит в кабине грузовика и никак не может завести мотор. Бабушке — упрямый бык. Она снова была скотницей и пыталась загнать быка в хлев, но он только злобно мычал и не двигался с места. Детям приснилось, что они оказались в большом городе, и перед ними нескончаемым потоком едут машины, не позволяя им перейти на другую сторону улицы. Маме приснилось, что она должна куда-то лететь на самолете, и от шума мотора ей пришлось заткнуть уши пальцами. Это было очень досадно, потому что она не могла помахать на прощание папе, детям и бабушке. Они стояли и смотрели на самолет, который вот-вот должен был взлететь. Постепенно, один за другим, они стали просыпаться. Папа встал и крикнул Хенрику, чтобы он оставил машину в покое. Бабушка крикнула быку, что он ведет себя не по-людски, а мама и дети сидели в спальных мешках и терли глаза руками. Но так и не увидели ни машины, ни быка, ни самолета. Зато они увидели и услышали кое-что другое. Дождь надвигался на них сплошной стеной. Море ярилось и грохотало, голоса тонули в этом шуме. «Мне жаль тех, кто сейчас в море», — сказала бабушка.
3: «Путников вроде нас тоже жалко», — сказала мама. «Что будем делать, отец? Скоро мы промокнем до нитки».
0: Папа несколько раз моргнул, вытер лицо, но дождь становился все гуще, и лицо у него снова намокло. «Постарайтесь придвинуться друг к другу вплотную. Может, тогда нам удастся высвободить хоть несколько дождевиков», — велел всем папа. Теперь они сидели на 6 дождевиках, а остальные 5 служили им крышей. Дети некоторое время, моргая, смотрели на дождь. Потом незаметно, прямо сидя, заснули. А вот папа, мама и бабушка спать не могли. Бабушка сидела и слушала морской прибой. «Господи, как же оно оглушительно грохочет!» — думала она. «А что, если волны постепенно доберутся и до них? За этими волнами нужен глаз да глаз!» Папа следил, чтобы крыша из дождевиков не дала течь, а мама поддерживала спящих детей, когда кто-нибудь из них валился на землю. В конце концов бабушка задремала. Папа с мамой тоже сидели с закрытыми глазами. Вдруг бабушка вскочила. «Вот оно! Уже здесь, под нами! Бегите, спасайтесь! Не следовало нам ехать за границу!» «О чем это ты?» — удивился папа. «Море!» — ответила бабушка. «Оно уже здесь! И сейчас не до шуток! А у меня нет с собой даже спасательного жилета!»
3: «Тебе что-то приснилось!» — сказала мама.
0: «А ты погляди кругом, тогда поймешь, о чем я говорю! У меня уже весь зад мокрый!»
3: «И у меня тоже!» — сказал Мортон.
2: «Ай!» — воскликнула Марен. «Бабушка, ты сидишь в воде!»
0: «А я о чем толкую? Море вот-вот доберется до нас!» «Не бойтесь, нам не грозит никакая опасность!» — попытался успокоить всех папа. «Мы промокли под дождем, хотя это тоже неприятно. А ну-ка, поднимайтесь!» Он пытался говорить бодро, но сам был далеко не так бодр. Его вовсе не радовала мысль ехать на велосипедах под проливным дождем с промокшими до нитки детьми.
3: «Надо попроситься кому-нибудь на ночлег», — сказала мама. Она уже начала собирать вещи. Дети вылезли из спальных мешков и быстро скатали их, чтобы те не намокли еще больше. Каждый надел свой дождевик и зюитвестку. Осталось только уложить вещи на багажнике велосипедов и в коляску. К счастью, уже светало. Значит, было 3 или 4 часа утра. Вообще-то сейчас было бы неплохо сесть на велосипеды и немного размяться. Хуже всех было бабушке, Мортону и Мине. Им предстояло ехать в коляске, а у них от холода уже зуб на зуб не попадал.
0: «Если бы можно было остановиться в какой-нибудь усадьбе», — сказал папа. «Хорошо сейчас тому, кто в Норвегии. Там повсюду старые сеновалы и сараи, в которых можно передохнуть, никого не беспокоя. А здесь нам придется перебудить всю усадьбу, и это среди ночи».
2: «У них у всех немецкие овчарки», — сказала Марта. «Мы с Матсом видели их вчера, когда ездили за молоком».
3: «В это время года печей никто не топит, а нам необходимо высушить одежду», — сказала мама.
0: «Это первым делом», — серьезно сказала бабушка. Она прижала к себе Мортона и Мину, чтобы хоть как-то согреть их. «Я придумал», — сказал папа. «Потерпите, пока мы не приедем туда, где побольше домов. В маленький городок, например».
3: «А что нам там делать? Там люди тоже ночью спят, как и в усадьбах», — вздохнула мама.
4: «Конечно, спят!» — тра-ля-ля-ля-ля, — запел папа. Вид у него был веселый и довольный. Он явно придумал хитрый план. Все тоже приободрились. Дождь продолжал лить, как из ведра. Под таким душем было трудно держать глаза открытыми. Но, тем не менее, велосипеды катились по дороге. Ноги работали, и глаза смотрели вперед. Наконец, они увидели много домов, которые словно переговаривались друг с другом. «Впереди городок!» — радостно крикнул Мац. И он не ошибся. Дома были не очень большие, но красивые. Были здесь и магазины, и папа с любопытством разглядывал вывески.
2: «Думаешь, он собирается что-нибудь здесь купить?» — спросила Марта у мамы.
3: «Понятия не имею, что у него на уме», — ответила мама. «Бывает, даже мне трудно понять, о чем он думает».
2: «Наверное, он только делает вид, будто что-то придумал, чтобы мы не вешали носы», — сказала Марта. «А потом скажет, что не нашел того, что искал, и что нам надо ехать дальше, в следующий городок. Так и заставит нас ехать без отдыха всю ночь».
5: «Он заставляет нас ехать, чтобы мы не замерзли насмерть», — вмешалась Мона.
4: Она крутила педали, но так устала и измучилась, что готова была вот-вот заснуть за рулем. Наконец папа остановился. На одной стороне улицы была продуктовая лавка, на другой — пекарня.
2: «Уж не собрался ли ты ночью делать покупки?» — резко спросила у него мама. Она рассердилась и считала, что папа со своей таинственностью зашел слишком далеко.
4: «Милая моя, и почему ты никак не привыкнешь к тому, что иногда мне на ум приходит что-нибудь гениальное? Все-таки котелок у меня варит», — сказал папа и постучал себя по лбу так, что Зюитвестка съехала у него на бекрень. «А теперь я открою вам свой план».

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: В исполнении оркестра «Капелла Истрополитана» под управлением Бэрри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 104 «Ре-мажор» Йозефа Гайдна.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта,

0: 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, у микрофона ведущая передачи, у нас в гостях Людмила Зотова. Очень приятно, когда гости вновь возвращаются к нам в студию. И сегодня у нас гость, который уже не первый раз, к счастью, приходит к нам в студию. Это художественный руководитель певческой капеллы Санкт-Петербурга, главный дирижер хора и оркестра капеллы, народный артист СССР Владислав Александрович Чернушенко. Владислав Александрович, мы очень рады приветствовать вас в студии. Я надеюсь, что те, кто нас сегодня слышит, помогут нам своим участием составить интересную передачу, будут задавать в ходе нашей встречи вопросы. А я напомню, что телефон прямого эфира 328-29-32. И начнем мы сегодня с музыкальной иллюстрации. Сейчас, Владислав Александрович, что предложите послушать?
1: Поскольку тема сегодняшней встречи будет посвящена творчеству нашего земляка, замечательнейшего русского композитора Валерия Гаврилина, я бы предложил начать с той части, с которой «Перезвоны» начинаются. «Весело на душе».

0: Итак, уважаемые друзья, вы сейчас имели возможность прослушать фрагмент из хоровой симфонии действа Валерия Гаврилина «Перезвоны. Весело на душе». Вот так началась наша передача такой жизнерадостной музыкальной иллюстрации.
1: Валерий Гаврилин – это, конечно, совершенно своеобразное, непохожее явление не только в музыкальной культуре, но во всей российской культуре. По рождению представитель Вологодчины, он единственный практически среди замечательных мастеров слова, и вот Николая Рубцова, Федора Абрамова, Василия Белова. Он единственный представитель музыкальной культуры. И имя его находится в ряду самых замечательных творцов не только нашего Отечества. Его музыка за рубежом, ну, практически сегодня неизвестна, но наступит время, когда все человечество будет в ней нуждаться. Вот эти перезвоны, одних этих перезвонов было бы достаточно для того, чтобы поставить его в ряд самых выдающихся композиторов не только современности, но всех времен, потому что в его перезвонах практически вся Россия. Вы обмолвились, что вот с таких веселых песнопений начинаются его перезвоны. «Весело на душе» — это весело сквозь боль, сквозь слезы, сквозь беды, через которые проходит наш народ. И вот эти перезвоны — это такая как бы малая энциклопедия и духовной жизни, и каких-то наивных, может быть, моментов в жизни взрослых людей, детей, там и юмор, там и острое слово, там и духовный стих, то есть весь жизненный круг, вся боль, вся радость, вся надежда на исцеление Отечества, все в этой музыке существует. Она не только для тех, кто слушает, но и для тех, кто исполняет, вынуждает, ну, буквально, не, как говорят, вкладывает всю душу. Даже этого мало, а просто эта душа находится в таком напряжении и с такой силой самоотдачи артисты работают даже на репетициях. Это заслуга самого Валерия Гаврилина, что он сумел в своем слове, в своей музыке достигнуть сердца каждого слушателя, даже самого неподготовленного. Это музыка, обращенная не к элите профессиональной, это музыка, которая должна затронуть душу каждого русского человека. Русской, когда я говорю это слово, как в старые времена, это понятие лишено какого-то такого националистического оттенка, потому что мы воспитывались и жили в той стране, в которой так же, как все считали себя советскими гражданами, так все, весь народ, кто бы он ни был, это русские люди. Я вспоминаю даже такую оговорку на одном из совещаний каких-то высших наших партийных, по-моему, органов, где обсуждались самые серьезные вопросы. Кто-то из выступавших неожиданно произнес такую фразу: «Наш многонациональный русский народ». И никто на это не отреагировал ни усмешкой, все это воспринимали как совершенно естественно. Поэтому, говоря о том, что эта музыка имеет какие-то глубочайшие национальные русские корни, мы имеем в виду все многообразие нашей жизни, в которой принимает участие и с такой же силой душевной энергии и любви к земле своей, и буряты, и мордва, и да кто угодно. И все это мы воспринимаем как наш единый русский народ. Вот Гаврилин сумел выразить боль, чаяние, надежды
0: всего
1: народа, Отечества.
0: Да, во всего всем нашего многообразии. Отечества. Да. Спасибо. Владислав Александрович Чернушенко, гость сегодняшней нашей передачи. 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы говорим сегодня о творчестве Валерия Гаврилина. Давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент из произведения Гаврилина «Перезвоны». Владислав Александрович,
1: ну, пойдем по порядку, да. Наверное, вот какой-то эпизод из «Смерти разбойника».

Боже, и зачем бы тебе не простить меня? Не снять с меня проклятия своего? Ибо вот я лягу

0: Итак, прозвучал музыкальный фрагмент из произведения Гаврилина «Перезвоны. Смерть разбойника». Мы продолжаем беседу с Владиславом Александровичем Чернушенко. Владислав Александрович, «Перезвоны» — это довольно известное произведение Валерия Гаврилина. Кстати, как долго хор Академической капеллы исполняет это произведение?
1: Начали мы его подготовку к 60-летию Валерия Александровича, Валерия Гаврилина, с которым мы многие годы дружили. И уже оговорили программу вот фестиваля, посвященную его 60-летию, и начали подготовку, но он не дожил до этого момента. И...
0: Хорошо, мы продолжим нашу беседу. Давайте примем звонок в студию. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вера Петровна. Хочу сразу поблагодарить за такого великолепного гостя. Владислав Александрович, к дате 50-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне, я помню, вы приложили очень много усилий, чтобы ветераны, прошедшие по Невскому проспекту, выйдя на Дворцовую площадь, были встречены песнями военных лет в составе вашего изумительного хора. Но не может быть у вас другого хора. Я прошу прощения, это не лесть, это искренний восторг, когда перед ними стоит такой дирижер, как вы. Все-таки на нашем музыкальном небосклоне, мне кажется, сейчас не так много осталось таких выдающихся личностей, преданных таких, образованных, интеллигентных. Простите меня, ради Бога. Я помню, тогда было несколько хоров. Помню репетиции в капелле и помню ваше тактичное отношение к нам, кто присутствовал на этих репетициях. И это было настолько все прекрасно. До сих пор прошло столько времени, все помню. И помню ветеранов, выходящих тогда на площадь, и увидели это все. Мне кажется, это так и взбодрило. И потом был уже концерт выдающихся певцов наших. Самое главное, я вам желаю здоровья, здоровья и здоровья. И на многие-многие лета. Спасибо вам за все.
1: Спасибо вам большое за добрые слова. Вот то, что касается 50-летия, это действительно был такой уникальный случай в истории, может быть, не только нашего города, но и всей страны. Нам удалось тогда поставить тысячный хор на сцене Дворцовой площади. И мальчишки были, дети, и ветераны. И здесь я должен сказать, что наш город в этом отношении удивителен, потому что никто никогда вот на протяжении многих лет, когда мы пытаемся организовать вот какое-то такое певческое сообщество, ни один из руководителей хоров никогда не ставил каких-то особых условий для себя, а все выполняли ту роль, которую мы оговаривали. И в тот год 50-летия единственный город, который сумел выставить вот такой певческий коллектив на главной площади города и в сопровождении оркестра исполнять песни военных лет, такого не было. Сейчас довольно трудно представить себе повторение чего-то подобного, потому что Дворцовую площадь стали использовать в совсем другом ключе. И получается так, что такого рода мероприятия, они как бы уходят на задний план, потому что легче и проще, и как бы заигрывая, может быть, с молодежью, устанавливать сцену для очередных эстрадных звезд и собирать многотысячную толпу молодежи. Но, тем не менее, вот эта тема, связанная с войной, у нас живет и... Каждый раз обязательно, именно в День Победы, мы проводим концерты, на которые и в Большом зале филармонии это делали, и последние годы у себя в капелле. Это специальная программа, над которой мы специально работали. И мы эти песни стараемся исполнять так, как они звучали в то время, когда создавались. Хотелось бы нечто подобное повторить, но это зависит не только от нас, к сожалению, не только от нас. Мы бы собрались, как всегда, дружно и воспели бы во славу Отечества своего. Но
0: получится,
1: как получится здесь. Да.
0: Спасибо, Владислав Александрович. Принимаем еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Галина Александровна. Я хотела бы спросить, Валерий Александрович, вот приходишь на концерт народного оркестра или ансамбля, или... хоровой какой-то коллектив, и хочется послушать русскую, поскольку это народный ансамбль или оркестр. И слышишь, этой русской музыки всего лишь 30%. Остальное идет там финская, английская, там не знаю еще какая. Всякое разное. А где же вообще наша хоровая музыка, русские песни, где вот дети же их не знают?
0: Галина Александровна, вы имеете в виду в капелле вот такие концерты вы слышали, что мало русской музыки?
3: В капелле я была, был народный оркестр, я уже забыла, это было несколько лет назад. Но тоже я пришла послушать русскую музыку, а там было только две вот айдаты. Галинушка пели и Липонька.
0: Спасибо.
1: Я разделяю, Галина Александровна, ваше в этом смысле беспокойство, но хочу сказать, что и в капелле мы уже проводили концерт, в котором исключительно звучали русские народные песни. Полная программа. Могу согласиться с вами, что как-то песня, так же, как песни советских композиторов, они куда-то исчезают или преподносятся вот в такие дни рядом с Днем Победы в искаженном, мягко говоря, в искаженном виде, с какими-то там пританцовочками непонятными и больше похоже на глумление над замечательными текстами и мелодиями, чем вот такое правильное их ощущение. А когда молодые люди слышат верное звучание, они дивятся тому, что от них украли это сокровище. То же самое происходит с русскими песнями. Но хор капеллы, все наши гастрольные выезды за рубеж, мы неизменно включаем в нашу программу, и если это концерты без оркестра, а самостоятельные, в большинстве своем первая часть – это русская духовная музыка, вторая часть – это русские народные песни. И могу вам сказать, что в отличие от наших отечественных слушателей, зарубежные, наверное, теперь лучше знают и эти песни, и больше осведомлены о такого рода репертуаре, чем наши отечественные слушатели. Это большая печаль.
0: Да, как-то не очень в почете русская музыка на своей родине находится в настоящее время. И хорошо, что все-таки капелла наша поддерживает традиции, поддерживает звучание этой музыки. А сейчас я предлагаю послушать одну из красивейших, наверное, музыкальных иллюстраций поэмы «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Это «Вечерняя музыка», да?
1: Давайте «Вечерняя музыка», да. Это изумительно красивая часть.

0: Владислав Александрович, вы сказали, что перезвоны впервые прозвучали в зале академической капеллы 10 лет назад. Вот то, что сейчас ваш хор делает, отличается как-то от того, что было впервые предложено?
1: Вы знаете, вот когда первый раз мы исполнили «Всенощную Рахманинову», это был 82-й год, вот сколько времени прошло. Каждый год мы исполняем эту «Всенощную», и каждый раз, возвращаясь к этому сочинению, находятся какие-то новые элементы звучания. «Всенощная» сегодня звучит совсем не так, как она уже дважды была записана, хотя вот первые еще грампластинки выходили в советское время еще. Тираж составил в общей сложности больше 8 миллионов дисков. Потом мы записали второй раз, и диск уже CD выпустила французская фирма «Шан Дюмон». Это был и по сегодняшний день остается самый для них драгоценный, что ли, диск, самый лучший за всю историю существования фирмы. Сегодня мы все равно это исполняем уже несколько иначе. И, видимо, это свойство подлинной музыки, большой, высокой музыки, так же, как вот когда мы читаем, ну, предположим, там «Войну и мир» Толстого, нам 18 лет, потом в 30 лет, потом там, скажем, в 50. И каждый раз мы обнаруживаем там что-то такое для себя новое и важное. А Гаврилин — это симфония действия, это не просто пение, это целый спектакль, который требует определенной режиссуры. И вот в этой режиссуре постепенно с подсказки ли артистов, из самой музыки вдруг выбивается что-то такое, что требует какого-то нового движения. Мы сами меняемся, и отношение к этой музыке меняется, но неизменно одно — мы работаем над ней, вот репетируя или выходя на сцену, с громадной силой увлеченности. Это никогда не надоедает. Это тоже одна из особенностей, наверное, подлинного художественного сочинения.

0: Владислав Александрович, о личном общении с Валерием Александровичем. Какое у вас, ну, может быть, наиболее яркое впечатление от общения с этим человеком осталось? Если коротко сказать, что большее впечатление на вас произвело?
1: Простота этого человека, искренность, необыкновенная деликатность и такая подспудная, глубинная мудрость, а самое главное – чувство сопричастности к судьбам Родины, боль за беды, которые выпадают на долю этой земли, этого народа, и какая-то, с одной стороны, печаль, а с другой стороны, может быть, вопреки разуму, вопреки тому, что видится и происходит в нашей жизни, в творчестве он не просто дает надежду, а он убеждает в том, что Россия никогда не может погибнуть. Вот это удивительно совершенно.

0: Владислав Александрович, раз уж мы говорим сегодня о творчестве Гаврилина, вот есть ли у вас какое-то любимое произведение? Вот что лично вас очень трогает, равнодушно вы никогда не можете слышать?
1: Вы знаете, вот к чему не прикоснешься. Мы репетируем, я занимаюсь солистами, мы ищем правильную интонацию и выразительность каждого слова. Мы работаем, и когда это находится, хочется плакать. Когда я дирижирую, скажем, вот балетную музыку «Женитьба Бальзаминова», там такой искрящийся юмор, там столько необыкновенных каких-то вот звуковых сочетаний. И оркестр, в котором наряду с инструментами симфонического оркестра присутствует и баян, и балалайка, и домра, и гитара. Это необыкновенная красота. Тебя буквально распирает от какого-то чувства счастливой сопричастности к этому. Но когда мы занимаемся перезвонами, иногда даже в процессе работы, не только я, но я вижу, как слезами наполняются глаза артистов во время работы. Поэтому не только для меня, а для хора, капеллы «Гаврилин» вместе со Свиридовым, они где-то очень близки по сути и своего мировоззрения, отношения к жизни, к миру и к творчеству своему. Там, к чему не прикоснешься, это кажется в этот момент самым драгоценным.

0: Спасибо большое, Владислав Александрович. Время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всегда ваш визит вот к нам на радио всегда очень приятен. Я уверена, что радиослушатели получили большое удовольствие, слушая вас и слушая исполнение вашим коллективом произведения Гаврилина.
1: Спасибо вам большое за вот возможность хоть так немножко пообщаться с нашими радиослушателями. И спасибо за то внимание, которое вы оказываете капелле и нашим каким-то проектам и планам. Надо, чтобы все пели свое отечество, и пели душой и сердцем, и тогда у нас все будет в порядке.
0: Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней – предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. +7 931 227 78 00. И +7 929 159 85 09. +7 931 227 78 00. И +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Святая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

Отверзи, Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел исе жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых,

мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату,
дом Духа Божественного мене сотвори, врача ровшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же слага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.
достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 120-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 16 главы.
1: Братья, представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
0: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 13 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, очень нам известное. Это притча о сеятеле. И вот здесь есть несколько смыслов, несколько образов, которые мы должны для себя еще раз, может быть, по-новому понять и по-новому расшифровать. Дорога, на которую упало семя. Что это такое? Ну, это наша душа. Душа человека, который может быть назван человеком-туристом. У него нет корней, у него в душе такая установка – скольжение, вниманием по всем предметам, по каким-то явлениям этого мира, у него нет привязанности, у него нет интереса к каким-либо даже явлениям, каким-то событиям, даже к людям. Он просто некий человек с таким рассеянным вниманием, который не хочет ни в чем участвовать, не хочет отдавать свою душу ничему, не хочет сегодня растрачиваться, не хочет сегодня жертвовать ни своим временем, ни своими силами, ни своим сердцем ради познания истины. Душа — дорога. Человек — турист. Вот что представляет сегодня собой вот этот образ утоптанного пути, на котором не может зайти семя. Именно утоптанный путь. Еще один символ. Дорога — это пыль, это утрамбованная земля, которая уже и не стала, и не может называться уже землей. Вот такое скольжение вниманием по жизни, когда ничего меня не трогает, оно утрамбовывает мою душу, она перестает быть восприимчивой, она перестает быть плодоносной, она перестает быть почвой, а превращается буквально в асфальт, на который, разумеется, бессмысленно кидать какое-либо зерно, потому что этот асфальт, вот эта утрамбованная земля, эта пыль, она не даст возможности этому семени взойти. Мы свою душу превращаем в такую дорогу тем, что мы притупляем уже, в общем-то, и привыкаем в этой нашей жизни ко всему. С помощью там, телевизора, который нам дает каждый день разные новости о каких-то кровавых событиях, о каких-то, значит, таких действиях. Мы смотрим жестокие какие-то фильмы, в которых уже как некая данность, некая обыденщина подается, насилие, кровь. И, разумеется, уже у нас не остается какого-то даже органа сострадания в душе, не остается этой восприимчивости. Вот можно долго об этом говорить, и каждый может поразмыслить, как превращается душа человека вот в такую твердую, трамбованную, невосприимчивую землю. Также мы сегодня слышали образ камня, слышали сегодня слова о том, что может быть душа у человека подобна камню, скале. Камень — это там, где нет земли, скала, гора — это то, что, в общем-то, является таким холодным, даже возможным. Оно может ранить человека. Камень — это, если на него упадешь, например, головой или каким-то, может быть, да, в общем-то, частью своего тела, она может этот удар принести увечья. Или если взять камень, отколоть камень, например, да, от горы, там, от скалы, и этим камнем ударить человека, то это тоже нанесет ему тяжелые увечья. В отличие от земли, камень, разумеется, это абсолютно бесплодная субстанция, а земля — это гумус. Как мы говорим, да, гумус. Отсюда мы говорим гуманность, да, гумус, смирение, то есть смирение. Земля лежит под ногами, в отличие от горы, гора — это высоко, это красиво, а земля — это так некрасиво, это так грязно вроде как-то, иногда мы сравниваем землю с грязью. По земле мы ходим, топчем ее, на землю выплескивают какие-то отходы, какие-то, может, нечистоты, но из земли все растет. А на горе, на камне, на скале ничего не растет. Скала неприступна, скала своей красотой бессмысленна даже, а земля вот со своей некрасотой имеет глубокий смысл. Она кормит и человека, и животное кормит земля своими плодами. Сегодня мы слышали образ, который называется в Евангелии тернии. Вот что такое тернии? Тернии не просто сорняк. Это вот когда сорняк вырос на огороде. Его вытащили из почвы, и земля снова чистая, и там могут расти какие-то овощи. Тернии все-таки это не огород, на котором выросли 1, 2, 3 сорнячка. Тернии — это вообще пустырь, это земля заброшенная, это бросовая земля. Это вот как, может быть, был когда-то огород, дом забросили, и огород постепенно зарос такими сорняками, зарос даже, может быть, кустарником. Тернии и пустырь, и бросовая земля — это не, даже не целина. Целина — это когда вот лужайка, ее спахали, перевернули дерн, и можно на нем, значит, сеять там пшеницу или какие-то, может быть, овощи. А тернии — это уже, когда на земле появились чертополох, пустырник какой-то, может быть, да, какие-то даже колючие кустарники, когда уже земля превратилась в свалку, на нее выбрасывали какие-то, может быть, хлам какие-то, может быть, старые ненужные вещи. И, разумеется, вот в такие тернии попадает зерно, и ничего не может из него вырасти. Тернии в нашей душе. Наша душа может быть свалкой. Я думаю, что это понятно каждому из нас, как мы забиваем свою душу разной ненужной информацией, разными ненужными впечатлениями, разными страстями, которые развращают и забивают нашу душу. Также на нашей душе вырастают вот эти колючие, абсолютно ненужные, бесплодные, не имеющие цены и смысла страсти, которые отталкивают от нас наших ближних. И вот теперь с этими тремя пунктами сравним, как бы, может быть, совсем иные образы, да? Если мы говорим о дороге, то мы абсолютная противоположность ей добрая земля. Надел какой-то огород. Он недвижим, этот огород. По нему никто не ходит, да, это не дорога. Это надел, это участок, это всегда корни. Это всегда некая возможность пустить корни. Это некая утвержденность в чем-то, в отличие от дороги. Добрая земля — это смирение, в отличие от камня. Земля открыта небу, осадком открыта, да, она лежит под ногами, но она дает разные плоды. И добрая земля, разумеется, это, в отличие от пустыря, это то, что ухожено, ухожено в нашем случае постом, молитвой, воздержанием, и, разумеется, может дать плод. И вот сегодня нам это Евангелие заповедует свою душу сохранять как вот свой надел, сохранять как добрую землю, сохранять ее от того, чтобы ее не забрасывали, чтобы мы сегодня ее держали в заботе, чтобы эту землю нашей души никто не утоптал своими ногами, не пускать никого в свою душу обутым, не впускать в свою душу страсти, не пускать в свою душу бесов, не впускать в свою душу соблазны. И земля, разумеется, должна быть доброй и ни в коем случае не должна быть забросана камнями, тем жестким материалом, который, разумеется, не дает возможности взойти. А что такое камень? Камень — это гордыня. Каменность нашего сердца не должна заполонить нашу душу. Чем больше гордыни, тем меньше возможности взойти доброму семени в наших сердцах. Поэтому сегодняшнее Евангелие о том, чтобы мы исторгали себя и гордыню, и страсти, и исторгали себя вот такую нецелеустремленность, исторгали себя рассеянность, которая мешает нам сегодня на единой цели сосредоточиться и идти ко Христу, то есть иметь целомудрие, целостное знание о том, к чему мы стремимся и к кому мы идем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 3 июля, 20 июня по старому стилю Русская Православная Церковь празднует память святых мучеников первого века – Инны, Пинны и Риммы. Они происходили из славянских племен, населявших Малую Скифию, и были просвещены светом Христовой веры апостолом Андреем Первозванным. Инна, Пинна и Римма проповедовали христианство среди варваров и приняли от них мученическую смерть, предположительно, на реке Дунай. Троих мучеников зимой привязали к вбитым в лед реки столбам, и они скончались от холода. Сегодня вспоминаются святые мученики Аристокли, Димитриан и Афанасий. Аристокли был священником кипрского города Тамаса. Во время гонения на христиан он устрашился мучений, ушел из города и скрывался в горной пещере. Но сам Господь велел ему вернуться на место своего служения и пострадать за Христа. Святой Аристокли отправился обратно и по пути встретил диакона Димитриана, чтеца Афанасия, и рассказал им о бывшем ему от Бога призыве к мученичеству. Святые Димитриан и Афанасий решили пойти вместе с ним. Святые мученики пострадали в городе Саламин около 306 года. Их современником был священномученик Мефодий, епископ Патарский, память которого также совершается сегодня. Святитель Мефодий, один из самых значительных богословов своего времени, оставил богатое наследие, сочинения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов, нравственные поучения, толкование Священного Писания. Известна его полемика с Оригеном. В 312 году Мефодий Патарский был схвачен язычниками и казнен через отсечение головы. В этот день празднуется память святителя Левкия, жившего в V веке в Александрии. Приняв монашество, он подвязался в монастыре святого Ермия, стал его игуменом, а затем был избран александрийским епископом. В конце жизни он оставил Александрию и отправился в языческий город Врунтисиополь, где многих обратил ко Христу. Видя творимые им чудеса, крестился правитель города Антиох и вместе с ним множество народа. Святитель Левкий завещал похоронить себя на том месте, где пристал привезший его из Александрии корабль. В сонме русских святых сегодня прославляется святитель Мина, епископ Полоцкий, живший на рубеже XI и XII веков. Свой иноческий подвиг он начал в Киево-Печерской обители. В 1105 году он был поставлен во епископа Полоцкого и вошел в историю русской церкви в числе первых русских архипастырей, продолживших благодатное распространение веры Христовой на Руси после крещения ее святым равноапостольным князем Владимиром. Скончался святитель Мина в 1116 году. Сегодня совершается память еще одного святого XII века, благоверного князя Глеба Владимирского, младшего сына святого Андрея Боголюбского. В этот день в 1630 году состоялось перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, из Спасо-Преображенского монастыря в кафедральный собор города Казани. Святитель Гурий, в миру Григорий Руготин, происходил из дворян бывшего городка Радонежа. В молодости он служил у князя Ивана Пенькова. По навету был брошен в темницу и провел в ней 2 года. Считая свое освобождение чудом Божиим, Григорий постригся в монашество в монастыре преподобного Иосифа Волоколамского, приняв имя Гурий. И в 1522 году он стал игуменом обители. В 1555 году царь Иван IV учредил Казанскую епархию, первым архиепископом которой стал святитель Гурий. Святитель устроил в новой епархии 2 монастыря, открыл при них школы, построил кафедральный собор и обратил в христианство многих магометан. Скончался казанский архиепископ Гурий 4 декабря 1563 года. Сегодня установлено празднование в честь Моденской Косинской иконы Божьей Матери. Икона эта была привезена графом Шереметьевым в 1717 году из итальянского города Модены. Петр I пожертвовал икону в храм подмосковного села Косино. На Моденской иконе Богородица изображена в полный рост, обнимающей Богомладенца Христа, протягивающего к ней руки. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Левкия. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святитель Левкий родился в городе Александрии от благочестивых родителей Евдикия и Ефросинии, которые дали сыну имя Евтропий. Мать умерла, когда отроку было 11 лет, а отец принял монашеский постриг в монастыре святого Гермия и взял сына с собой в обитель. Мальчик воспитывался под духовным руководством игумена Никиты и опытных монастырских старцев. Он оказался очень способным, прекрасно изучил Священное Писание. Евтропий рос тихим, кротким и послушливым отроком. Когда ему исполнилось 18 лет, скончался игумен Никита. Братья монастыря единогласно избрала игуменом Евтропия, хотя он еще не был пострижен в иночество. Считая себя недостойным руководить кем-то ни было, Евтропий отказался. 7 лет монастырь святого Ермия оставался без настоятеля. За эти годы Евтропий, подвязаясь в монашеских подвигах, достиг высокой степени духовной жизни. Однажды Евдикий вместе с 25-летним сыном, святым Евтропием, отправился на праздник Успения Божией Матери, почитавшуюся всеми церковью Успения в окрестностях города Александрии. На праздновании присутствовал Елий, епископ Елеопольский, со своим клиром. Он посетил монастырь, которым управлял игумен Феодор. В том же монастыре остановились и отец с сыном. Ночью Евдикию было откровение о его скорой кончине, о том, что его сын будет епископом и просветит светом Христовой веры город и землю в Рутнисиопольскую в Италии. В этом видении Евтропию было предсказано новое имя – Левкий, означающее «прииде на него Дух Господень». В день праздника в Церкви Божьей Матери епископ Елий услышал глас неба, благословивший Левкия на архипастырский подвиг, и приказал архидиакону спросить молящихся, кто носит это имя. Евдикий вспомнил о бывшем ему видении – и рассказал об этом епископу, который с любовью благословил святого Левкия и его отца. Иноки Еремиева монастыря настоятельно просили епископа поставить святого Левкия игумену обители. Хотя подвижник по смирению, считая себя недостойным, отказывался, но, подчиняясь епископу, был рукоположен в священный сан и поставлен игуменом. С этого времени святой Левкий усилил подвиги, и ему была дарована от Бога благодать чудотворения и изгнания бесов. Однажды бес, приняв образ огромного змея, умертвил многих в ближайшем селении. Святой подвижник поспешил прийти на помощь жителям и освободил их от власти дьявола. Видя это, около 3000 язычников той местности приняли крещение. В это время мученически скончался Александрийский епископ Филипп, и святой Левкий был избран на его место. Видя, что святитель Левкий обращает в христианство многих язычников, епарх Сатурнин решил его убить. Желая защитить своего архипастыря, некоторые христиане хотели убить епарха. Узнав об этом, святитель запретил им творить зло. Святитель Левкий объявил пастве, что Господь повелевает ему идти в языческую страну и просветить светом христианской веры город Врунтисиополь и окрестную страну. Святой архипастырь поставил вместо себя достойного епископа, взял с собой диаконов Евсевия Дионисия и 5 учеников и поспешил на корабль, отплывавший в Италию. По дороге к нему присоединились пресвитер Леон и Саввин, а на пути в город Врунтисиополь он встретил трибуна Армалиона с 67 воинами, которых обратил в христианство. В городе он стал проповедовать народу об Иисусе Христе. Начальник города Антиох, узнав, что трибун Армалион обратился к вере во Христа, вызвал его и долго расспрашивал об учении христиан. Узнав о святителе Левкии, он захотел видеть его. При встрече правитель сказал: «Если хочешь, чтобы мы уверовали в проповедуемого тобой Бога, умоли его послать на нашу землю дождь, которого мы не видели уже 2 года». Святой, созвав клир и всех новокрещенных христиан, совершил усердное моление, после которого породился обильный дождь, напоивший иссохшую землю. Видя это чудо, Антиох и весь город Врунтисиополь приняли святое крещение. Память об этом событии в городе была построена церковь в честь Божьей Матери, а на том месте, где был крещен народ, другая во имя святого Иоанна Крестителя. Вскоре святитель заболел. В откровении ему было предсказано, что болезнь смертельна. Призвав своего духовного сына Антиоха, святитель Левкий завещал похоронить себя на том месте, где пристал привезший его из Александрии корабль. Антиох исполнил завещание архипастыря и поставил на том месте церковь во имя святого Левкия. В нее были перенесены мощи усопшего святителя, от которых стали совершаться многочисленные чудотворения».

0: Наш церковный календарь завершается чтением жития благоверного князя Глеба Владимирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой князь Глеб был младшим сыном святого князя Владимирского Андрея Боголюбского. Жизнь его была очень короткая. Святой Глеб умер в возрасте 20 лет. Но с самого раннего детства она была посвящена Богу. Отец святого Глеба, благоверный князь Андрей Боголюбский, не только прославился своими богоугодными делами, но и окончил свой земной путь, приняв мученическую кончину. Благочестивые родители воспитывали сына в страхе Божьем, и поэтому он, имея достойные образцы для подражания, возрастал в глубокой и искренней вере. Святой князь был милостив ко всем, почитал священнослужителей и подолгу читал божественные книги. Скончался святой Глеб, согласно надписи на гробнице с его мощами, 20 июня по старому стилю 1175 года. У мощей святого, которых не коснулось тления, неоднократно совершались чудеса. Во время монголо-татарского нашествия в 1238 году, когда в осажденный Владимир ворвались воины хана Батыя, они подожгли кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Находившаяся в храме гробница с мощами святого Глеба не получила от огня никаких повреждений, чему удивились даже неприятельские воины. В 1410 году на Владимир неожиданно напало татарское войско, действовавшее совместно с отрядом нижегородского воеводы Карамышева. Успенский собор был разграблен, но сокровища резницы успели спрятать ключарь Патрикий, за что был подвергнут истязанию и принял мученический венец. Один из воинов в поиске спрятанных сокровищ поднял крышку гробницы благоверного князя, но в это же мгновение из нее вышел огонь. Это так устрашило татар, что они тотчас покинули храм. В 1608 году польско-литовские войска, заняв Суздаль и Юрьев, приступили к беззащитному в то время Владимиру, но овладеть городом так и не смогли. Ночью соборному причетчику было видение, в котором явившийся ему святой князь Глеб поведал, что Владимир будет спасен молитвами святых князей, мощи которых почивают в соборе. Той же ночью неприятельская армия, устрашенная гневом Божиим, отступила от города. Общероссийская канонизация благоверного князя Глеба была совершена в ноябре 1702 года вместе со свидетельствованием его мощей. В 1774 году южный предел Успенского собора был торжественно освящен во имя благоверного князя. Мощи святого Глеба сохраняются ныне в кафедральном Успенском соборе Владимира как великая святыня, а сам князь почитается покровителем города.

прозвучала стихира русским святым «Земле русская» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники. Подведены итоги конкурса за нравственный подвиг учителя. В 40-е дни по кончине протоиерея Михаила Юримского совершены поминальные богослужения. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе 1 июля ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали ответственные за строительство протоиерей Евгений Шагенов и представители подрядных организаций. Курсанты Калининградского филиала Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова 1 июля посетили Казанский кафедральный собор. Просветительская программа прошла по инициативе руководителя Союза православных матушек Екатерины Шастиной и Союза жен офицеров. Группа состояла из 22 воспитанников 4 курса командного факультета. Молебен перед чудотворной казанской иконой Божьей Матери о здравии и успехах в ратном труде совершил протоиерей Михаил Шастин. Он подчеркнул историческую связь Казанского собора с судьбами русских полководцев и защитников Отечества. Для гостей была проведена экскурсия. Они узнали об истории храма, его роли в жизни имперской столицы и о том, как молитва перед казанской иконой спасла Россию. Курсанты поднялись на колоннаду и полюбовались панорамой Невского проспекта. Для многих молодых людей эта поездка стала первым знакомством с Санкт-Петербургом и Казанским собором. 27 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, посетил Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, где принял участие в торжественной церемонии окончания учебного года. Владыка Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отметил важность и непреходящее значение искреннего и ответственного служения своему Отечеству. Совместно с начальником института генерал-майором Владимиром Евгеньевичем Сидоровым владыка вручил выпускникам дипломы об окончании обучения. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители романах Прокопий Павлов посетил лицей сервиса и индустриальных технологий, где принял участие в выпускном акте. Иеромонах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отдельно поздравил выпускников с окончанием обучения и началом профессионального пути, а также вручил представителям администрации и мастерам производственного обучения благодарственные грамоты во внимание к плодотворным трудам на благо Лавры. Также эконом совместно с директором лицея Юлией Васильевной Богдановой вручил выпускникам дипломы об окончании обучения. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители, романах Прокопий Павлов, посетил колледж кулинарного искусства, в стенах которого принял участие в выпускном акте. Отец Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом и вручил директору колледжа Татьяне Владимировне Волченко и представителям администрации благодарственные грамоты за внимание к добрым трудам на благо обители. Итоги регионального этапа 21-го Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» подведены 1 июля в Городском комитете по образованию. Протоколы конкурсной комиссии подписали председатель комитета по образованию Наталья Путиловская, исполнительный директор координационного комитета конкурса, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон Умалатов и председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Илья Макаров. В этом году на конкурс поступило 45 работ от 79 участников. Гран-при присужден преподавателю Петербургского педагогического колледжа имени Николая Некрасова Наталье Григорьевой Александровой за практику духовно-нравственного воспитания личности «Назад к истокам». Победители определены также в номинациях за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения и лучшая методическая разработка по основам православной культуры. Отряд во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, входящий в состав дружины братства православных следопытов имени святого благоверного князя Александра Невского в Выборгской епархии, совершил многодневный историко-патриотический поход по местам боевой славы Демянского района Новгородской области. Во время поездки участники посетили памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, встретились с поисковиками отряда «Демянск», установили поклонный крест в память о погибших советских десантниках и почтили память защитников Отечества. 1 июля в Ладейном поле отметили 25-летие Великого Освящения Храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Состоялось праздничное богослужение, крестный ход, выставка и общая трапеза. 25 лет назад, в день памяти иконы Божией Матери Боголюбская, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир Котляров торжественно освятил новый городской храм, построенный на берегу реки Свири, в память о соборе святых апостолов Петра и Павла, утраченном в годы советской власти. В память о людях, которые возрождали духовную жизнь города и стали примерами веры для будущих поколений, в здании духовного центра была открыта выставка, подготовленная силами прихода. В ходе региональной недели сенатор Российской Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов вручил высокие награды жителям региона, внесшим значительный вклад в развитие законодательства, местного самоуправления, общественной деятельности и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Секретарю Тихвинского епархиального управления иеромонаху Николаю Бестужеву была вручена благодарность Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности за многолетнее служение и большой вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 1 июля, в 40-й день со дня кончины духовника Гатчинской епархии, настоятеля Покровского собора Гатчина, протоиерея Михаила Юримского, по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского митрофана были совершены заупокойные богослужения по почившему пастырю. Божественную литургию в Покровском соборе возглавил духовник епархии, благочинный Лужского округа, протоиерей Николай Денисенко в сослужении клира собора и духовенства епархии. По окончании литургии на месте погребения отца Михаила на Гатчинском городском кладбище была совершена панихида. И последнее сообщение. На куполе храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Городец Лужского района состоялась установка новых крестов. Перед началом монтажа чин освящения крестов совершил духовник Гатчинской епархии, благочинный Лужского округа, протоиерей Николай Денисенко в сослужении настоятеля храма иерея Евгения Царькова. Тяжелый многотонный кран не повредил и не продавил прихрамовую брусчатку. Площадку для него предварительно укрепили настилом из досок и бруса. В ходе работ строителям также пришлось оперативно удлинять стрелу 33-метрового крана еще на несколько метров, так как изначально ее длины не хватало для безопасного достижения вершины купола. После завершения подготовительных этапов мастера аккуратно демонтировали старый крест с купола и спустили его на землю. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередачи, подготовленные по книге Малхаза Джинори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу. Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, у микрофона ведущей передачи у нас в гостях Людмила Зотова. Очень приятно, когда гости вновь возвращаются к нам в студию. И сегодня у нас гость, который уже не первый раз, к счастью, приходит к нам в студию. Это художественный руководитель певческой капеллы Санкт-Петербурга, главный дирижер хора и оркестра капеллы, народный артист СССР Владислав Александрович Чернушенко. Владислав Александрович, мы очень рады приветствовать вас в студии. Я надеюсь, что те, кто нас сегодня слышит, помогут нам своим участием составить интересную передачу, будут задавать в ходе нашей встречи вопросы. А я напомню, что телефон прямого эфира 328-29-32. И начнем мы сегодня с музыкальной иллюстрации. Сейчас, Владислав Александрович, что предложите послушать?
1: Поскольку тема сегодняшней встречи будет посвящена творчеству нашего земляка, замечательнейшего русского композитора Валерия Гаврилина, я бы предложил начать с той части, с которой эти перезвоны начинаются. «Весело на душе».

0: Итак, уважаемые друзья, вы сейчас имели возможность прослушать фрагмент из хоровой симфонии действия Валерия Гаврилина «Перезвоны». «Весело на душе». Вот так началась наша передача такой жизнерадостной музыкальной иллюстрации.
1: Валерий Гаврилин – это, конечно, совершенно своеобразное, непохожее явление не только в музыкальной культуре, но во всей российской культуре. По рождению представитель Вологодчины, он единственный практически среди замечательных мастеров слова. И вот Николая Рубцова, Федора Абрамова, Василия Белова. Он единственный представитель музыкальной культуры. И имя его находится в ряду самых замечательных творцов не только нашего Отечества. Его музыка за рубежом, ну, практически сегодня неизвестна, но наступит время, когда все человечество будет в ней нуждаться. Вот эти перезвоны, одних этих перезвонов было бы достаточно для того, чтобы поставить его в ряд самых выдающихся композиторов не только современности, но всех времен, потому что в его перезвонах практически вся Россия. Вы обмолвились, что вот с таких веселых песнопений начинаются его перезвоны. «Весело на душе» — это весело сквозь боль, сквозь слезы, сквозь беды, через которые проходит наш народ. И вот эти перезвоны — это такая как бы малая энциклопедия и духовной жизни, и каких-то наивных, может быть, моментов в жизни взрослых людей, детей, там и юмор, там и острое слово, там и духовный стих. То есть весь жизненный круг, вся боль, вся радость, вся надежда на исцеление Отечества – все в этой музыке существует. Она не только для тех, кто слушает, но и для тех, кто исполняет, вынуждает, ну, буквально, не, как говорят, вкладывает всю душу. Даже этого мало, а просто эта душа находится в таком напряжении и с такой силой самоотдачи артисты работают даже на репетициях. Это заслуга самого Валерия Гаврилина, что он сумел в своем слове, в своей музыке достигнуть сердца каждого слушателя, даже самого неподготовленного. Это музыка, обращенная не к элите профессиональной. Это музыка, которая должна затронуть душу каждого русского человека. Русской, когда я говорю это слово, как в старые времена, это понятие лишено какого-то такого националистического оттенка, потому что мы воспитывались и жили в той стране, в которой так же, как все считали себя советскими гражданами, так все, весь народ, кто бы он ни был, это русские люди. Я вспоминаю даже такую оговорку на одном из совещаний каких-то высших наших партийных, по-моему, органов, где обсуждались самые серьезные вопросы. Кто-то из выступавших неожиданно произнес такую фразу: «Наш многонациональный русский народ». Ну, да. И никто на это не отреагировал ни усмешкой, все это воспринимали как совершенно.

0: Совершенно естественно. Поэтому, говоря о том, что эта музыка имеет какие-то глубочайшие национальные русские корни, мы имеем в виду все многообразие нашей жизни, в которой принимает участие и с такой же силой душевной энергии и любви к земле своей, и буряты, и мордва, и да кто угодно. И все это мы воспринимаем как наш единый русский народ. Вот Гаврилин сумел выразить боль, чаяние, надежды
1: всего
0: народа. Отечества. Mm-hmm. Да,
1: всего нашего отечества. Да. Спасибо. Владислав Александрович Чернушенко, гость сегодняшней нашей передачи. 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы говорим сегодня о творчестве Валерия Гаврилина. Давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент из произведения Гаврилина «Перезвоны». Владислав Александрович,
0: ну, пойдем по порядку, да. Наверное, вот какой-то эпизод из «Смерти разбойника».

Боже, и зачем бы тебе не простить меня, не снять с меня проклятия своего? Ибо вот я лягу.

0: Итак, прозвучал музыкальный фрагмент из произведения Гаврилина «Перезвоны. Смерть разбойника». Мы продолжаем беседу с Владиславом Александровичем Чернушенко. Владислав Александрович, «Перезвоны» — это довольно известное произведение Валерия Гаврилина. Кстати, как долго хор Академической капеллы исполняет это произведение?
1: Начали мы его подготовку к 60-летию Валерия Александровича, Валерия Гаврилина, с которым мы многие годы дружили. И уже оговорили программу вот фестиваля, посвященную его 60-летию, и начали подготовку, но он не дожил до этого момента. И...
0: Хорошо, мы продолжим нашу беседу. Давайте примем звонок в студию. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вера Петровна. Хочу сразу поблагодарить за такого великолепного гостя. Владислав Александрович, к дате 50-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Я помню, вы приложили очень много усилий, чтобы ветераны, прошедшие по Невскому проспекту, выйдя на Дворцовую площадь, были встречены песнями военных лет в составе вашего изумительного хора. Но не может быть у вас другого хора. Я прошу прощения, это не лесть, это искренний восторг, когда перед ними стоит такой дирижер, как вы. Все-таки на нашем музыкальном небосклоне, мне кажется, сейчас не так много осталось таких выдающихся личностей, преданных таких, образованных, интеллигентных. Простите меня, ради Бога. Я помню, тогда было несколько хоров. Помню репетиции в капелле. И помню ваше тактичное отношение к нам, кто присутствовал на этих репетициях. И это было настолько все прекрасно. До сих пор прошло столько времени, все помню. И помню ветеранов, выходящих тогда на площадь, и увидели это все. Мне кажется, это так и взбодрило. И потом был уже концерт выдающихся певцов наших. Самое главное, я вам желаю здоровья, здоровья и здоровья. И на многие-многие лета. Спасибо вам за все.
1: Спасибо вам большое за добрые слова. Вот то, что касается 50-летия, это действительно был такой уникальный случай в истории, может быть, не только нашего города, но и всей страны. Нам удалось тогда поставить тысячный хор на сцене Дворцовой площади. И мальчишки были, дети, и ветераны. И здесь я должен сказать, что наш город в этом отношении удивителен, потому что никто никогда вот на протяжении многих лет, когда мы пытаемся организовать вот какое-то такое певческое сообщество, ни один из руководителей хоров никогда не ставил каких-то особых условий для себя, а все выполняли ту роль, которую мы оговаривали. И в тот год 50-летия единственный город, который сумел выставить вот такой певческий коллектив на главной площади города и в сопровождении оркестра исполнять песни военных лет, такого не было. Сейчас довольно трудно представить себе повторение чего-то подобного, потому что Дворцовую площадь стали использовать в совсем другом ключе. И получается так, что такого рода мероприятия, они как бы уходят на задний план, потому что легче и проще, и как бы заигрывая, может быть, с молодежью, устанавливать сцену для очередных эстрадных звезд и собирать многотысячную толпу молодежи. Но, тем не менее, вот эта тема, связанная с войной, у нас живет и... Каждый раз обязательно, именно в День Победы, мы проводим концерты, на которые и в Большом зале филармонии это делали, и последние годы у себя в капелле. Это специальная программа, над которой мы специально работали. И мы эти песни стараемся исполнять так, как они звучали в то время, когда создавались. Хотелось бы нечто подобное повторить, но это зависит не только от нас, к сожалению, не только от нас. Мы бы собрались, как всегда, дружно и воспели бы во славу Отечества своего. Но получится, как получится здесь. Да.
0: Спасибо. Владислав Александрович, принимаем еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Галина Александровна. Я хотела бы спросить, Валерий Александрович, вот приходишь на концерт народного оркестра или ансамбля, или хоровой какой-то коллектив, и хочется послушать русскую, поскольку это народный ансамбль или оркестр. И слышишь этой русской музыки всего лишь 30%, остальное идет там финская, английская, там не знаю еще какая, всякое разное. А где же вообще наша хоровая музыка, русские песни, где? Вот дети же их не знают.
0: Галина Александровна, вы имеете в виду в капелле вот такие концерты вы слышали, что мало русской музыки?
3: В капелле я была, был народный оркестр, я уже забыла, это было несколько лет назад. Но тоже я пришла послушать русскую музыку, а там было только две, вот Айда ты, Галинушка пели и Липонька.
0: Спасибо.
1: Я разделяю, Галина Александровна, ваше в этом смысле беспокойство, но хочу сказать, что... И в капелле мы уже проводили концерт, в котором исключительно звучали русские народные песни. Полная программа. Могу согласиться с вами, что как-то песня, так же, как песни советских композиторов, они куда-то исчезают или преподносятся вот в такие дни рядом с Днем Победы в искаженном, мягко говоря, в искаженном виде, с какими-то там пританцовочками непонятными и больше похоже на глумление над замечательными текстами и мелодиями, чем вот такое правильное их ощущение. А когда молодые люди слышат верное звучание, они дивятся тому, что от них украли это сокровище. То же самое происходит с русскими песнями. Но хор капеллы, все наши гастрольные выезды за рубеж, мы неизменно включаем в нашу программу, и если это концерты без оркестра, а самостоятельные, в большинстве своем первая часть – это русская духовная музыка, вторая часть – это русские народные песни. И могу вам сказать, что в отличие от наших отечественных слушателей, зарубежные, наверное, теперь лучше знают и эти песни, и больше осведомлены о такого рода репертуаре, чем наши отечественные слушатели. Это большая печаль.
0: Да, как-то не очень в почете русская музыка на своей родине находится в настоящее время. И хорошо, что все-таки капелла наша поддерживает традиции, поддерживает звучание этой музыки. А сейчас я предлагаю послушать одну из красивейших, наверное, музыкальных иллюстраций поэмы «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Это «Вечерняя музыка», да?
1: Давайте «Вечерняя музыка», послушаем. Да. Это изумительно красивая часть.

0: Владислав Александрович, вы сказали, что перезвоны впервые прозвучали в зале академической капеллы 10 лет назад. Вот то, что сейчас ваш хор делает, отличается как-то от того, что было впервые предложено?
1: Вы знаете, вот когда первый раз мы исполнили «Всенощную Рахманинову», это был 82-й год, вот сколько времени прошло. Каждый год мы исполняем эту «Всенощную», и каждый раз, возвращаясь к этому сочинению, находятся какие-то новые элементы звучания. «Всенощная» сегодня звучит совсем не так, как она уже дважды была записана. Хотя вот первые еще грампластинки выходили в советское время еще. Тираж составил в общей сложности больше 8 миллионов дисков. Потом мы записали второй раз, и диск уже CD выпустила французская фирма «Шан Дюмон». Это был и по сегодняшний день остается самый для них драгоценный, что ли, диск, самый лучший за всю историю существования фирмы. Сегодня мы все равно это исполняем уже несколько иначе. И, видимо, это свойство подлинной музыки, большой, высокой музыки, так же, как вот когда мы читаем, ну, предположим, там «Войну и мир» Толстого, нам 18 лет, потом в 30 лет, потом там, скажем, в 50. И каждый раз мы обнаруживаем там что-то такое для себя новое и важное. А Гаврилин — это симфония действия, это не просто пение, это целый спектакль, который требует определенной режиссуры. И вот в этой режиссуре постепенно с подсказки ли артистов, из самой музыки вдруг выбивается что-то такое, что требует какого-то нового движения. Мы сами меняемся, и отношение к этой музыке меняется, но неизменно одно — мы работаем над ней, вот репетируя или выходя на сцену, с громадной силой увлеченности. Это никогда не надоедает. Это тоже одна из особенностей, наверное, подлинного художественного сочинения.

0: Владислав Александрович, о личном общении с Валерием Александровичем. Какое у вас, ну, может быть, наиболее яркое впечатление от общения с этим человеком осталось? Если коротко сказать, что большее впечатление на вас произвело?
1: Простота этого человека, искренность, необыкновенная деликатность и такая подспудная, глубинная мудрость, а самое главное – чувство сопричастности к судьбам Родины, боль за беды, которые выпадают на долю этой земли, этого народа, и какая-то, с одной стороны, печаль, а с другой стороны, может быть, вопреки разуму, вопреки тому, что видится и происходит в нашей жизни, в творчестве он не просто дает надежду, а он убеждает в том, что Россия никогда не может погибнуть. Вот это удивительно совершенно.

0: Владислав Александрович, раз уж мы говорим сегодня о творчестве Гаврилина, вот есть ли у вас какое-то любимое произведение? Вот что лично вас очень трогает, равнодушно вы никогда не можете слышать?
1: Вы знаете, вот к чему не прикоснешься, мы репетируем, я занимаюсь солистами, мы ищем правильную интонацию и выразительность каждого слова, мы работаем, и когда это находится, хочется плакать. Когда я дирижирую, скажем, вот балетную музыку «Женитьба Бальзаминова», там такой искрящийся юмор, там столько необыкновенных каких-то вот звуковых сочетаний. И оркестр, в котором наряду с инструментами симфонического оркестра присутствует и баян, и балалайка, и домра, и гитара. Это необыкновенная красота. Тебя буквально распирает от какого-то чувства счастливой сопричастности к этому. Но когда мы занимаемся перезвонами, иногда даже в процессе работы, не только я, но я вижу, как слезами наполняются глаза артистов во время работы. Поэтому не только для меня, а для хора, капеллы Гаврилин вместе со Свиридовым, они где-то очень близки по сути и своего мировоззрения, отношения к жизни, к миру и к творчеству своему. Там, к чему не прикоснешься, это кажется в этот момент самым драгоценным.

0: Спасибо большое. Владислав Александрович, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всегда ваш визит вот к нам на радио всегда очень приятен. Я уверена, что радиослушатели получили большое удовольствие, слушая вас и слушая исполнение вашим коллективом произведения Гаврилина.
1: Спасибо вам большое за вот возможность хоть так немножко пообщаться с нашими радиослушателями. И спасибо за то внимание, которое вы оказываете капелле и нашим каким-то проектам и планам. Надо, чтобы все пели свое отечество, и пели душой и сердцем, и тогда у нас все будет в порядке.
0: Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: В чем притягательность истории Орфея и Эвридики, одного из самых известных античных мифов? Помимо своей красоты и поэтичности, эта история поражает тем, что задолго до новозаветных времен утверждает превосходство любви над смертью. Только любовь способна сразиться со смертью и победить ее. Вспомним здесь и слова Священного Писания из «Песни песней». «Крепка, как смерть, любовь». Орфей – легендарный музыкант, композитор и поэт, самый знаменитый в истории человеческой культуры. И в его образе, в его творчестве, в его судьбе каждый музыкант, композитор и поэт находил что-то родственное себе и своему искусству. Орфей – это и олицетворение самой музыки, ее удивительной, таинственной, могучей силы, которая воздействует не только на души людей, но и на обитателей неземных сфер, на стихии, даже на олимпийских богов, как гласит античный миф. Сила его любви, воплощенная в его музыке, способна не только спасти его возлюбленную, но и преобразить весь мир. Потому образ Орфея – один из самых волнующих, вдохновляющих, требующих осмысления для поэтов и музыкантов разных эпох, стран, традиций, начиная с античных времен и до наших дней. Мы не погрешим против истины, если скажем, что самым известным музыкальным образом мифа об Орфее и Эвридике стала одна совсем небольшая пьеса, чаще всего именуемая просто «Мелодия Глюка». Действительно, в этой музыке невероятной высоты и чистоты чувства, невероятной красоты и печали, в удивительной гармонии воплотились главные образы античного мифа. Это и музыкальный портрет вечно прекрасной, вечно печальной Эвридики, представшей перед своим супругом блаженной обитательницей мира теней, того края, где не светит солнце, не веет ветер и не поют птицы, как сказал поэт. Это и своего рода автопортрет самого музыканта и певца Орфея. Ведь эта музыка — художественный плод его переживания встречи с, казалось бы, навек потерянной возлюбленной. И этим удивительным музыкальным портретом мы любуемся до сих пор. Так случилось в истории музыки, что именно мелодия из оперы «Орфея и Эвридика» сделала имя Кристофа Виллибальда Глюка известным самой широкой публике. И это действительно одно из замечательных откровений музыкального гения-композитора. Парадоксально, что самым популярным номером оперы стала музыка без вокального голоса. Это своего рода ария-пантомима. Эвридика среди других блаженных теней участвует в безмолвном танце среди Елисейских полей. Эта сцена танца блаженных душ, по словам одного писателя, словно во сне навевает легчайшие сладостные воспоминания о нашей прародине. Конец цитаты. Красота и высокая поэтичность этого музыкального образа заслонила собой остальные эпизоды оперы Глюка, одного из самых прекрасных творений композитора, ставшим значительным событием европейской музыкальной жизни второй половины XVIII века. По словам исследователя, величие и благородство, строгость музыки с необычайной, хоть и сдержанной силой, передающей настроение горя, отчаяния, страдания, радости, блаженства, явились высшим завоеванием музыкального искусства. До Глюка в XVIII веке никто с такой правдой не выразил страдания и горе человека и вместе с тем всепокоряющие стихии любви, побеждающие суровых богов. Конец цитаты. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем самый знаменитый фрагмент оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Фрагмент танца блаженных теней из второго акта оперы, известный как «Мелодия Глюка». Об этой музыке очень поэтично писал французский композитор Гектор Берлиоз, уже в XIX веке восстановивший постановку оперы Глюка. Сам замечательный мастер оркестровки Берлиоз отмечал удивительное мастерство австрийского композитора. Оркестровка мелодии для солирующей флейты и струнных – оптимальное решение Глюка. Если бы понадобилось придать печальному напеву характер безутешной скорби и вместе с тем смирения и покорности судьбе, слабые звуки среднего регистра флейты, несомненно, создали бы нужный оттенок. Лишь единственный мастер, мне кажется, сумел воспользоваться этим неярким колоритом. когда слышишь его реминорную арию-пантомиму в сцене Елисейских полей в Орфее, сразу становится ясно, что эту мелодию и должна была исполнять только флейта, с ее проникновенным, но несколько холодноватым, отрешенным, нездешним голосом. Конец цитаты. Слушая мелодию из оперы Кристофа Виллибальда Глюка, мы снова и снова вспоминаем удивительную историю о силе любви и величии искусства, противостоящих самой смерти и способных преодолеть ее. Именно об этом поразительный афоризм одного известного философа XX века. «Только слушая музыку, и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему-то похожему на бессмертие».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал фрагмент танца «Блаженных теней» из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика» в исполнении Орель Николе, соло-флейты и Мюнхенского баховского оркестра под управлением Карла Рихтера. Запись 1959 года. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергебиани.

Люблю вас всех. Из воспоминаний Медико Меладзе. В 1989 году в Грузию был принесен список Сиверской иконы Божьей Матери. Собравшись с 8 часов утра, при въезде в город Мцхету, благоговением ожидали, когда привезут чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Одна из участниц встречи рассказывала. Утром проснулась с радостью, в дороге купила 5 красных цветков и направилась в Мцхету. У входа в город монахини сам Тавро пели молитвы. Вокруг распространялся аромат ладана. На горе, украшенные как невесты, стояли миндальные деревья. Даже туман, обычно белый, отдавал розовато-голубым цветом. Солнечным светом блистало все вокруг. Я увидел отца Гавриила, серьезного, задумчивого. Он взглянул на меня, улыбнулся, как будто позвал, но я не смогла подойти. На мои цветы внимательно смотрел один послушник. Я поняла, что он хотел бы принести цветы к иконе Божьей Матери. Одарила ему несколько цветков. Он молча взял и в знак благодарности кивнул головой. Я взглянула на отца Гавриила, он молча смотрел на меня. Тогда я не смогла подойти к нему, что-то останавливало. Неожиданно моя знакомая перешла на противоположную сторону, сорвала ветки с растущих на склоне деревьев и раздала всем, кроме меня, цветы миндаля для украшения иконы Божьей Матери. Сердце мое оборвалось. Набежали слезы. Так сильно мне захотелось получить веточку этих белых цветов. Я вдруг почувствовала полное одиночество. Опустила голову, затем вновь посмотрела на отца Гавриила. Он не смотрел на меня. В это время к нему подошла моя знакомая и протянула последнюю ветку. Он даже не взглянул на ветку и сказал: «Сейчас я отдай ей!» и указал на меня. Она собрала что-то возразить, но отец Гавриил прервал ее. «Делай, что говорят!» Она молча отдала мне ветку. Старец больше не смотрел на меня. Я же мысленно благодарила отца Гавриила. После литургии и благодарственного молебна неожиданно пошел дождь. Я пешком направилась к остановке. Автобус опаздывал. Я стала искать машину. Может, остановится кто-то знакомый, я не намокну. Но, к моему удивлению, никто не остановился. Наконец, мимо проехала почти пустая машина. В ней сидела моя знакомая вместе с молодой девушкой. Они посмотрели на меня, но тут же отвернулись и проехали мимо. Я стояла на дороге совсем одна, не было так одиноко. Вдруг на другой стороне я увидела отца Гавриила. Он шел прямо ко мне. Когда приблизился, сказал: «Знай, ты не одна, с тобой Божья мать».

«Люблю вас всех!» Это был крик сердца, выражение той безграничной любви, в которой постоянно убеждались встречавшиеся с ним люди. Духовная дочь отца Гаврила, Тея Джинория, когда научилась вязать носки, принесла их старцу. Он поблагодарил ее. Про себя девушка подумала, когда приду в следующий раз, увижу ли их на нем. Когда пришла, отец Гаврил чистил крест. Внезапно его длинная мантия раскрылась, и он стал ножницами обрезать ее растрепанные концы. На его лице была добрая улыбка. В этот момент она увидела на его ноге одаренный ее носок. Простота души отца Гаврила проявлялась и в его любви. Ожесточение, обиду он прогонял из сердца человека простыми, но наполненными бесконечным теплом и любовью словами. Его гнев, как он сам говорил, был направлен только против греха. Знавшие отца Гаврила всегда чувствовали, что в своем безгранично любящем сердце он каждому находил особое место. Отец Гаврил говорил: «Если хоть одного человека ненавидишь, далек ты от Царства Небесного». Однажды отец Гаврил прочитал написанное одним мирянином письмо, в котором он обличал священнослужителя. Царец возмутился. «Без любви написано. Человека так нужно разоблачать, чтобы сердце было полно любви. Такие письма никогда не читайте». Отец Гаврил говорил: «Сам Бог есть любовь. Как Отец любит Сына и Духа Святаго, так Сын любит Отца и Духа Святаго, а Дух Святой любит Отца и Сына. Поскольку знал Бог, как велика радость этой любви, поэтому Он создал человека и все вокруг него, чтобы и они радовались». Однажды отец Гаврил беседовал с моей супругой. Я сидел рядом и слушал. Он с такой любовью вел беседу, что невольно подумалось: «Эх, не бы половину твоей любви». Он внезапно прервал беседу, повернулся и ответил мне: «Эту любовь ты, Малхас, не выдержишь». Удивился я и опять подумал: «Тогда хоть четверть твоей любви». «Да это можно». Он опять быстро повернулся и продолжил беседу. Старец Гаврил прилежно собирал и благоговейно хранил наставления многих святых отцов. Вот одно из них: «Поэтому мы такие слабые, и легко побеждают нас и люди, и лукавые, что только для себя стараемся, и не укрепляем, не окружаем друг друга божественной любовью».

что такое пост. Иногда старец Гавриил приезжал в Тбилиси, в дом своих духовных чад, и оставался там на ночь. Во время одного из таких приездов утром с улицы послышались детские голоса. Отец Гавриил встал, спустился вниз и начал беседовать с детьми на улице. Затем он попросил стул и, сидя посреди улицы, проповедовал детям Новый Завет. Соседи удивленно смотрели и слушали его проповедь. Почти 2 часа проповедовал отец Гавриил. Всем на удивление за это время ни одна машина не завернула на эту улицу. Когда отец Гавриил встал, а стул убрали, движение...

Не возобновилось, как обычно. Наступил храмовый праздник Святой Цховели, и в сам Тавро также было множество народу, когда отец Гавриил вышел во двор. Внизу у храма Святой Нины стояло человек 15. Один из находящихся там верующих вспоминает. Одна маленькая девочка в отдалении сидела и внимательно слушала отца Гавриила. Казалось, что он не замечал ее. Я подумал, заметил ли отец Гавриил эту девочку? Вдруг взглянул на нее, старец сказал, «Не простудись там, дочка, подвинься сюда». Потом отец Гавриил продолжил беседу о любви к детям. «Люди очень любят детей. Знаете, как тяжело тем, кто живет свято, когда дети над ним смеются и зеваются, бросают в них камни и унижают. Такой путь прошла святая равноапостольная Нина, а она ведь всегда терпела». Для отца Гавриила очень болезненной была полученная от детей рана. Однажды, измученный физическими недомоганиями, старец вошел в деревянный сарай. К сараю подкрались дети, облили его керосином и подожгли. Отец Гавриил с трудом выбрался из пламени и лишь по милости Божьей спасся от страшных ожогов. Это была капля в море унижений и оскорблений, которые он переносил. Не только дети, его же многие называли сумасшедшим, пьяницей, безумцем. Отец Гавриил все видел и замечал, никого не оставлял без внимания. Однажды он купил все полевые цветы у маленького мальчика и раздал сечим среди сховели верующим. Эти цветы долго не вяли и радовали сердце. Он во все вкладывал большую любовь. Однажды, забравшись на громадную лестницу, отец Гавриил чистил паникадила в храме. Сердце к этой ламбекаори, пришедшей в этот день монаси, содрогнулось от страха. Она подумала, не упал бы. «Не бойся, не упаду», — сразу ответил старец. Он тотчас спустился с лестницы, сел с ней рядом и долго беседовал. Рассказал о жизни пророка Ионы, в частности, тот эпизод, когда он был послан в город Ниневию и оказал сопротивление Богу. Отец Гавриил с таким чувством так красочно рассказывал, что Кетеван захотел заново послушать. Как только подумал об этом, старец повторил свой рассказ. Затем сказал, «Паникадила потом почищу, а сейчас давай поднимемся ко мне и выпьем кофе. У меня есть кофе для тебя». Кетеван подумала, «Откуда он знает, что я очень люблю кофе?» А вслух произнесла, «Монахи же кофе не пьют». «Что ты говоришь? Куда бы я ни пошел, всегда беру с собой кофемолку. Когда был в Шанабадском монастыре, и там она была со мной». С улыбкой ответил старец Гавриил. Отец Гавриил наставлял духовных чад. «Сначала приветствуй человека добрым словом. Обращайся с добрым словом ко всем. Доброе слово имеет большую силу. Он любой добрый поступок считает делом, даже подданный стакан воды». Из рассказанного одной верующей. «Помню, я ехала в Мцхету. Внезапно подвернула ногу и упала в табуре. Вокруг собрались люди. Посадили, утешили, привели в себя. Путь я все-таки продолжила. Приехав в Мцхету, услышала проповедь отца Гавриила. Он говорил, сначала надо научиться любви. Когда человеку становится плохо, ему же дают выпить стакан воды. Получается, что он имеет большую силу. Делайте доброе дело, и перед Богом не потеряется и тот стакан воды. Господь говорит, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали
мне. Вспоминает одна прихожанка. Однажды моя подруга везла отцу Гаврилу 3 хлеба. В дороге ее стал одолевать помысел. Зачем отцу Гаврилу нужны 3 хлеба? И 2 хватит. И один спрятала для себя. Когда вошли во двор монастыря, отец Гаврил сидел снаружи. Он строго взглянул на мою подругу, потом повернулся ко мне и произнес: «Этот хлеб разломи и носись с птицам поклевать». Я стала крошить и кидать на землю горячий хлеб, удивляясь, почему старец заставил меня весь хлеб отдать птицам. Потом подруга рассказала мне, как пожалела хлеб для старца. Он же с радостью кормил птиц. Отец Гаврил учил людей любви к Господу и призывал к покаянию. Он и призывал никого не осуждать, а замечать лишь собственные грехи. Старец наставлял: молчание – золото, а терпение – бриллиант. Кто одолел свой язык и утробу, уже стоит на правильном пути. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Во всем надо искать Царство Небесное. Когда ешь, нужно помнить о голодных, нуждающихся и бессильных. От монаха и во время еды молитва требуется. Послушницы, монахини, сам Тавро говорили между собой: «Монахини и так много молятся, столько заслуг имеют. Что, если по понедельникам не будет для нас пост?» Когда закончили разговор, к ним подошел отец Гаврил и сказал: «Среду понимаю, пятницу тоже. А этот понедельник кто придумал? Перестаньте, говец!» Это было понедельник. Они исполнили повеление старца. Наступила среда. Монахини опять собрались вместе. Пришел отец Гавриил: «Дорогие мои, ясно, что пятницу мы постимся. В среду тоже. Однако с моего благословения сегодня можете не поститься». Четверг они спрятались от старца Гавриила, испугались, чтобы и в пятницу не повторилось то же самое. Его молитва и благословение разбудили в них совесть. После этого и по понедельникам они твердо соблюдали пост, поняли, что не должны были нарушать его. Когда монах Николай спросил старца, что такое пост, он ответил: «Сейчас поясню». Он напомнил ему забытые грехи. От стыда тот не знал, что ответить, мог только плакать. Отец Гаврил сразу остановился и улыбнулся ему: «Иди сюда, Николай, поешь». Он ему ответил, что находится в таком состоянии, что не может есть. Тогда старец сказал: «Вот это и есть пост, когда раскаиваешься в грехах и не помнишь, уйди». Одна верующая сказала ему: «Отец Гавриил, по сравнению с другими постами, этот пост я хорошо соблюдала». «Как это тебе удалось, дочка? Я 40 лет монашествую, но ни разу не смог поститься как следует. Может, ты меня научишь?» С улыбкой ответил отец Гавриил. «Например, Сиом Гвинский непрестанно постился много дней. Он плакал и даже не вспоминал про еду. Хорошему монаху и одной просфоры должно хватать», — объяснил старец Гавриил. Последнюю неделю Великого Поста к старцу пришел один мирянин и самодовольно сказал: «Отец Гавриил, я этот пост провел совсем без постного масла». Старец как будто не услышал его и попросил: «Дорогой мой, сегодня мне пожертвовали масло, а я и вкуса не почувствовал никакого. Может, попробуешь?» Отец Гавриил дал попробовать гостю масло, затем строго спросил его: «Ты мирянин, кто дал тебе право поститься без масла? Некоторых твой поступок может смутить».
К этому Бекаурис вспоминает. Однажды в рождественский пост мы вместе с подругой пошли на день рождения. Мы веселились. Вместе с другими музицировали. Пели песни, танцевали. Если видел бы нас сейчас отец Гавриил, что мы вытворяем, говорили мы друг другу и смеялись. На следующий день мы отправились в Мцхету. Как только вошли в келью, отец Гавриил тотчас сказал, «Этот пост веселый. Кто-то барабан бьет, кто-то танцует, кто-то поет». Он как будто не о нас говорил, а нам стало очень стыдно. Сам отец Гавриил строго постился. Ежедневно утруждал себя ночным бдением. Его родные вспоминают, как он надолго запирался в своей келье, не принимал пищу. Отца Гавриила много раз видели обессилевшим от строгого поста. Его еда была удивительно скудной. Он говорил, если раньше не хватало ни одной миски фасоли в день, то без Божьей помощью и одного хлеба в год не нужно. За несколько дней до кончины он ничего, кроме воды, не принимал. Часто только для вида клали еду в свою тарелку, да и то и делился с другими. Сейчас у многих нет хлеба, люди голодают. Как я могу есть? Говорил он, когда его очень просили что-нибудь съесть, и успокаивал. Организм не принимает еду. Что делать? Отец Гавриил говорил мне, пищи надо принимать столько, чтобы оставалось чувство голода. Старец никого голодным не отпускал. Пока мог, всем давал своими руками приготовленную еду. Маленькую кастрюлю он пригоршней сыпал соль, но еда всегда была в меру соленой, и всем ее хватало. Когда он был нездоров, подсказывал, как надо готовить еду. И правда, она получалась очень вкусной. Из любви к людям он был готов к любому труду. К этому Бекаурис вспоминает. Слова и молитва старца Гавриила имели большую силу. Он говорил, «Только молитва постящегося человека, сокрушающегося о собственных грехах, способна сотворить чудо». Старец призывал духовных чад не прекращать молиться друг за друга. Он повторял слова апостола, «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Саза Салуквазе вспоминает. Однажды вечером мы молились вместе с отцом Гавриилом. Он прочел молитву и начал перечислять имена людей. Я уснул. Когда проснулся утром, вижу, отец Гавриил все еще называет имена. Если кому-нибудь требовалась помощь или духовная поддержка, старец никогда не отказывал. Он говорил, «Ты сам попроси Господа, встань на колени и попроси. 50-й псалом надо читать с коленопреклонным». Однажды старец вошел в Сионе, когда его увидели, преклонили колени и попросили «Благослови». И сам отец Гавриил преклонил колени и ответил «Как я благословлю? Я грешник, Господь благословит». Подвиг непрестанной молитвы и смирения отец Гавриил обрел величайшие дары чудотворения и прозорливости. Он скрывал их, показывая себя немощным, и отправлял к другим, кого к врачу, кого к священнику и монахине. Отец Гавриил очень радовался, что в последнее время возобновилась монашеская жизнь. Старец наставлял иноков, он написал для них специальный устав. Еженочное стояние бдения с песнопением, ограничение воды, умеренность в хлебе, терпение укоров стыда, благодушное перенесение издевательств, оскорбление и ругани, отторжение собственных желаний, терпеливое перенесение бед, сохранять присутствие духа в тяжелых обстоятельствах, не гневаться, когда оскорбляют, без слов простить, спокойно, терпеливо переносить обвинения, простить обидчика, не искать мести,
И если кто осуждает, принимать это молча со смирением. Старец Гаври на золотой пластине из пожертвованных драгоценностей выразил слова «Бог есть любовь». Прикрепил ее к груди и носил. Вскоре заметили, что он не носит пластину. Это очень удивило нас. Старец этот свой поступок объяснил так. Господь сказал, «Гавриил, мое имя должно быть не на груди, его нужно иметь в сердце».

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Георгибиани. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: эфире рубрика «Обратная связь». У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие Александр Крупинин, редактор новостей радио «Град Петров». Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Важное предупреждение. Сегодня наша передача выходит в записи, поэтому я, к сожалению, не призываю звонить и писать в эфир, но ваши лайки будут нам очень приятны на платформе ВК-видео. Александр, поводом для нашей сегодняшней беседы с вами стал прошедший недавно совсем фестиваль Сергея Осколков и его друзья. Вы каждый год принимаете участие в этом фестивале. И это фестиваль искусств, я так понимаю, разных искусств. И вот прошу вас рассказать о том, что это вообще за фестиваль, кто такой, может быть, Сергей Осколков, еще не все знают. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Ну, Сергей Осколков – это такой почетный житель Петергофа, второй почетный житель Петергофа из музыкантов после Антона Рубинштейна. Он является композитором, культуртрегером, там, ученым, я не знаю, там, в общем, много у него разных ипостасей. И он вот где-то много-много, почти 30 лет тому назад организовал этот фестиваль. Он еще проходил когда-то там на улице прямо в Ломоносове, потом этот фестиваль развивался. И вот уже почти 30 лет ежегодно, в начале лета, собираются представители самых разных видов искусств для того, чтобы собраться в Петергофе и обменяться своими успехами, да, достижениями.
0: То есть это в большей степени симпозиум, нежели мероприятие для широкой публики?
1: Нет, почему? Там много музыкальных мероприятий. Просто дело в том, что я как не житель Петергофа, то я бываю там только на поэтическом мероприятии. А там бывают концерты, концерты в большой, там большой зал Петергофского дворца, большой кинотеатр «Каскад» в Петергофе.
0: Там
1: собираются большие, большие аудитории. И там музыкальные различные, международные встречи с музыкантами, там концерты, все это бывает для широкой публики.
0: А как вы попали впервые на этот фестиваль? Когда это было?
1: Это, ну, лет 5 назад было. Такой есть тоже поэт, культуртрегер в Петербурге, Борис Григорин, с которым мы были знакомы. Он там является ведущим поэтической части этого фестиваля. И он меня пригласил поучаствовать. А для меня Петергоф – это же как бы вообще место силы, да?
0: Я... А почему?
1: Потому что я, когда окончил институт, я первые 4 года после института работал в администрации, в исполкоме тогда это называлось, Петродворцовом райисполкоме. Mm. В финансовом отделе я работал заместителем заведующего по бюджету. То есть я занимался в Петергофе бюджетом.
0: Но жили вы не там?
1: Нет, в том-то, ну, там длинная история, это сейчас не в тему будет рассказывать, как я там оказался, но, в общем, там я оказался. И жил я в это время на Пороховых, и вот ежедневно 2 часа туда, 2 часа обратно я ездил. Так, ну, так сложилось просто. Вот, и работал я там, занимался финансированием там школ, больниц, детских садов, библиотек, там, ну, в общем, вот такими вопросами. И, ну, поскольку я еще тогда был молодой, у меня я был 20-21 год, 22, я там 4 года проработал, с 81 по 86 год, и по 85. И воспоминания, конечно, очень приятные для меня. Ну, и место такое прекрасное, воздух там совсем другой. Вот я когда... Я поэтому в любой возможности... А так просто я там 100 лет не был до этого, и воспользоваться возможностью побывать в Петергофе... Так без причины не поедешь, вот дел много всяких, а так вот, я там обычно гуляю по тем местам, где я работал, там смотрю, что там стало теперь в том здании, где я работал, теперь музей игральных карт.
0: Ой. Да. Вы побывали?
1: Нет, я как-то не рискнул, я хотел бы побывать, но какая-то очень дорогая экскурсия, а то просто так побывать нельзя. Вот, ну, в общем, там всюду я прогуливаюсь, сейчас пораньше приезжаю туда всегда. Раз в год. И это для меня как бы такое вот в начале лета, как бы ежегодное такое вот мероприятие. Потом там читают стихи поэты, там открываю в этом же помещении, это происходит в помещении библиотеки, Петерговской районной библиотеки, и там открывается выставка местных художников тоже, и вот поэтический такой концерт.
0: Может быть, мы послушаем, вот у нас есть две записи, две записи выступлений поэтических, два поэта, и, может быть, начнем с выступления Сергея Адамского.
2: Внук читал учебник, вместо ужина шла борьба в параграфе восьмом. Ропот зарождался, как жемчужина в людях с невосторженным умом. Дедушка смеялся, внучек незачем, с ними все понятно и давно. В книжке несущественные мелочи, правда только в цирке и в кино. Пальцем по странице не наяривай, мало ли что автор наплетет. Скажет, что по воле государевой скидывали раненых под лед. Лучше, внучек, оставайся неучим, не суди о зле и о добре. Вспоминать о висельниках незачем, люди веселятся в декабре. Не идут ни вовремя на улицу, не ведут подельников на смерть. Дедушка вблизи похож на устрицу, а так близко незачем смотреть. В подворотне холодом повеяло, но гулять под снегом хорошо. Но сперва прошелся Парылеева, а затем на Пестеля пошел. И взрослея, все как полагается, сквозь метель направился туда, где от глаз плененных укрывается в раковине облачной звезда, где в Неве замерзший всадник замерший ищет отражение страны, где призывы зумерши и спамерши временно напрасны и странны, где, как социологи отметили, ропот растворился без следа, где за подготовкой к двухсотлетию мертвецы следят из-подо льда.
0: Послушали первое выступление. У нас будет две записи выступлений с фестиваля Сергея Осколков и его друзья, его поэтической части. Это был Сергей Адамский. Александр, расскажите нам, кто такой Сергей Адамский?
1: Сергей Адамский – довольно известный петербургский поэт, очень интересный. Он был дипломантом Ахматовской премии прошлого года. У него свой такой особый мир, особая тема такая, он классическая такая, вот классический Петербург, классическая, может быть, 19 век, Пушкин, вот все. Он, говорят, сам очень похож в профиль на Пушкина, если только кудри прибавить и бакенбарды. Вот, он такой вот, и вот он такой человек, вот как будто 19 века очень. Такой необычный для нас, это такой, в общем-то, не в современности, но, может быть, в этом есть своя прелесть, и такая необычность и оригинальность его поэзии.
0: А есть ли какие-то черты, которые объединяют всех участников вот этих поэтических собраний? Вот что-то, что отличает этих... Есть какой-то принцип, по которому...
1: Это же принцип, по которому собираются, совершенно он как бы случайный, в общем-то. То есть кто-то кого-то пригласил. Обычно одни и те же люди приезжают каждый год, но каждый раз кто-то не может приехать, кто-то новый появляется, приезжает. В общем, скорее по знакомству, знакомые там Осколкова, знакомые Бориса Григорьевна, там знакомые знакомых. То есть сказать, что это как собираются по какой-то там чисто поэтической, так сказать, причине, то есть у кого определенного стиля, определенной группы люди, это нельзя. Наоборот, очень-очень разнообразная. И по качеству очень разнообразная поэзия, и по жанрам, в общем, очень разнообразная. И там и верлибры, и какие-то хокку там читаются, и целоботанические, классические стихи, в общем, все, что угодно.
0: Все, что угодно. А вообще в современной поэзии есть какие-то такие четко сформировавшиеся группы и направления, как там, не знаю, футуризм, акмеизм, там вот что-то, как раньше поэты
1: группировались? Нет, сейчас, конечно, об этом говорить не приходится, потому что сейчас поэтов бесконечное количество, и каждый имеет право. Раньше это было как бы, можно было там что-то, если ты опубликовал что-то, тебя знают, не опубликовал, не знают. А теперь есть интернет, каждый публикует, там миллионы поэтов. И, в общем-то, никакой невозможно найти. Я не знаю, может быть, со временем кто-то когда-то... Есть же критики литературные, которые вот занимаются исследованием там, тенденций современной поэзии. Но тоже каждый из них смотрит на какую-то группу, которая ему близка на самом-то деле. А вот такое, что в общем, ну, это, мне кажется, очень трудно сейчас определить. Может быть, когда-нибудь лет через 50 будут, когда говорить о поэзии нашего времени, кто-то из поэтов останется в памяти, кто-то не останется, тогда будут какие-то делаться общие выводы об этой поэзии. Сейчас трудно сказать.
0: Перед тем, как попросить вас прочитать стихи, которые вы, наверное, читали на поэтическом вечере в рамках фестиваля «Осколков», Сергей Осколков и его друзья, послушаем еще один фрагмент, еще одну запись. Это поэт Иван Коновалов.
3: Спасибо, злой мальчишка, каникулярным долгим дням, тому, что времени с излишком, тому, что вырастешь в меня, тому, что двор от солнца сонный весь в золоченой хохломе, в твоем владении законном, как был когда-то отдан мне, что совершенно безнаказан сжигаешь лупой муравья стеклянным выпученным глазом скрещения лучей ловя, что линзы выгнутым кошмаром, палящим муравьиный рот, вооружил тебя задаром промышленный переворот. Тому, что та земная сила, что не забудет ни о чем, еще тебя не просветила испепеляющим лучом. Я умер именно тогда, 6 лет тому назад, когда холодная вода ударила в глаза, когда, вдохнув ее в груди, почуял ледяной зародыш смерти. Не суди, поговори со мной о том, как, несмотря на то, я до сих пор живу, что сеет небо решето, и на мою межу, что хлеба вдоволь, солнце свет не гаснет для меня, хотя уже 6 лет как нет бессмертного огня. Смотри, как дерево растет, настырно и светло. Когда настанет мой черед, я лягу под него. Пока же, Господи, прости, я думать не хочу. Настанет день, свети, свети, задув мою свечу.
0: Александр, как вам стихи Ивана Коновалова?
1: Ну, трудно сказать. Надо, чтобы что-нибудь серьезное сказать о стихах, но их всегда надо обязательно прочитать на бумаге. Так вот на слух очень сложно воспринимать.
0: А зачем тогда поэты собираются и читают свои стихи?
1: Ну, это для общения, понимаешь.
0: Вот а это все просто так, повод.
1: Нет, почему? Это для общения. Ведь на самом деле, ну что, вот я вот, допустим, еду из Петербурга в Петергоф, там прочитал 3 стихотворения, и поехал обратно. Что, думаешь, я для того поехал, чтобы прочитать там 3 стихотворения? Мне это для чего-то нужно? Mm-hmm. Или послушать там? Ну, это для общения, понимаешь? Просто вот там же там, собираются люди, люди, как бы, которые видят друг друга довольно редко и любят друг друга. Поэты вообще любят друг друга. В отличие от, может быть, многих других представителей искусств, которые имеют... Потому что за поэзию денег не платят, поэтому делить поэтам между собой нечего. И они относятся друг к другу с большой симпатией.
0: А какое-то обсуждение происходит? Оно вообще возможно, обсуждение творчества?
1: Вот в рамках такого мероприятия нет, конечно.
0: Хотя... Нет, ну понятно, что стихи прозвучали, но потом нет, же вы допустим, говорили какое-то
1: мероприятие. Тот же Борис Григорьев, ведущий, сидит, он там может сказать от себя, там, вот что вот что я думаю про поэзию там, вот такого вот, Ивана Коновалова, вот, что он там вот это вот может сказать-то. А между собой, чтобы обсуждать, это, конечно, такое... Есть специальные мероприятия, где обсуждается поэзия, но это надо совершенно другого типа.
0: А что вообще поэты обсуждают между собой? Вот вы же сказали, что чтение стихов – это только часть, а главное – это пообщаться, там, встретиться.
1: Ну, чем друзья, когда друзья встречаются, о чем они общаются?
0: О чем угодно.
1: О чем угодно, в том-то и дело. И вот и поэты точно так же общаются о чем угодно. О других поэтах высказывают свое мнение. Но друг о друге не высказывают, конечно, с вами.
0: Александр, может быть, вы прочитаете что-то из того, что прозвучало вот на...
1: Да, вот я прочитаю маленькое стихотворение, сонет. который я написал, когда ехал на поезде в Петергоф туда, на это мероприятие. И вот, ну, оно у меня было где-то в заготовках, а вот там я сидел в поезде.
0: Вот
1: и...
0: прямо в этом году?
1: Да, вот прямо вот ехал, ну, это вот, так сказать, такие дни, когда над головой летают птицы странных оперений, а клоун пустоглазый на арене тебе гримасы строит, как живой. Когда звучит холодный волчий вой, и крик ослов доводит до мигрени, становишься печальней и смиренней, и хочешь быть, как мятлик луговой, сырую землю опустить коренья, чтоб гея напитала стебель твой особым слухом и особым зрением, а воздух был наполнен синевой, и ветер, проплывая над травой, нашептывал твои стихотворения.
0: Да, никогда бы не сказал, что такие стихи могут родиться в электричке.
1: Нет, они как бы не родились в электричке, я их скорее доводил до ума. То есть они же как приходят сначала так не очень оформлены, а вот надо их оформить. Вот в электричке я как раз этим занимался.
0: А как они вообще приходят?
1: Ну, приходит вот какая-нибудь строчка, приходит в голову.
0: Вот при каких обстоятельствах как-то это...
1: Ну, вот летают птицы странных оперений. Понятно, при каких обстоятельствах это приходит в голову. Тут можно даже, наверное, ну, да. не говорить об этом, да?
0: Да, ну...
1: Ну и все, вот приходит в голову, и потом как бы одно за другим идет и как бы одно другое рождается.
0: Как-то спровоцировать,
1: ну, вот,
0: появление
1: стихов.
0: Конечно,
1: да, можно. Можно,
0: конечно. То есть вы можете... Не знаю, захотеть написать стихи, не знаю.
1: Нет, это спровоцировать должно что-то со стороны.
0: А вы сами.
1: Ну, это плохой, не в силах. Это плохой вариант, потому что это как бы насилие должно само все рождаться. Я так не умею. Некоторые умеют просто люди, как бы у них очень хорошая техника, они могут вот сесть и о чем угодно написать. А я это не очень умею. Мне надо, чтобы было что-то, какой-то импульс со стороны.
0: Вы сказали, что поэтам делить нечего, потому что поэты особо денег на этом не зарабатывают. А вот есть ли вообще хоть какая-то, не знаю, коммерческая поэзия? В конце концов, вот столько песен всяких разных звучит где угодно. Поэты не занимаются написанием, например, стихов вот, под музыку или, я не знаю, какие-то, может быть, рекламные стихотворения?
1: Как вот. Кто-то занимается.
0: Но это не поэты. Таких вы людей не
1: просто,
0: знаете.
1: Я немножко в другой, как бы, другой тусовке нахожусь, поэтому я с теми поэтами я не знаю, кто это такие, где они.
0: Да, ну просто вот фестиваль-то Сергей Осколков и его друзья, он фестиваль, посвященный разным видам искусства, и поэзии, и музыке. И было бы интересно, если бы, например, на стихи поэтов, которые принимают участие, фестивали какие-то.
1: На мои стихи много написано песен, например. Бардовских песен, таких роковых песен. Там, ну, это просто, понимаешь, вот как я написал стихотворение, кто-то там его кладет на музыку, это нормально.
0: Вас не спрашиваю.
1: Нет, мне присылают, так сказать, вот Александр там на ваши стихи я написал песню. Я говорю, спасибо, хорошо, молодец.
0: Ага, то есть все-таки есть какое-то взаимодействие между...
1: Ну, почему, но как иначе? Другое дело, что это не коммерческое, конечно, это тоже искусство совершенно не коммерческое. На мои стихи невозможно коммерческую песню написать.
0: А какими должны быть стихи, чтобы на них, в принципе, можно было написать музыку?
1: Ну, хорошо бы, чтобы они были какие-то более-менее ритмичные, силоботанические стихи, то есть... У меня есть такие стихи, пытался один бард написать на мое стихотворение одно, которое было написано таким очень свободным стилем, и песню. И ну, он мне прислал, я ему говорю, что ну, это не годится, ты как бы вот, ты ломаешь ритмы там все, так это нехорошо. Лучше, чтобы был строгий ритм стихотворения, чтобы на него можно было написать что-то. Сила батоника больше всего для этого подходит.
0: Может быть, еще какое-нибудь стихотворение?
1: Из тех, которые я читал, или...
0: Ну, какие хотите.
1: Ну, вот давай самое последнее стихотворение, которое я написал буквально несколько дней назад. В последнее время у меня такие короткие стали стихи появляться. Не хватает дыхания, дыхания не хватает на длинное. Где ветерок пролетает с тетрадками, ветка, ветла и ветла. Тетенька плюшками почует сладкими, но умерла, умерла. В темной прогалине слышится затемно трубы и трубная медь. Сколько там ночи, Прасковья Игнатьевна, сколько терпеть и терпеть. Юные свиньи мечтают о будущем, нежность, корыто и власть. В будке пытается старенький будочник сердце закрасить, украсть. Гонят корытники в разные стороны, ветер уносит тетрадь. Дайте сказать мне, одетые в черное. Дайте хотя бы сказать.
0: На эти стихи возможно написать песню?
1: Возможно.
0: Да, интересно, конечно.
1: Нет, в принципе, как... написать можно в песню хоть на телефонный справочник. Написать можно, будет ли хорошо. Так это зависит от таланта автора.
0: Александр, вот если все-таки отталкиваться в нашем разговоре от вот этого фестиваля, прошедшего в июне в Петергофе и в Санкт-Петербурге, кто из поэтов, которые принимают в нем участие, вызывает у вас наибольшие симпатии, наибольшее уважение? Есть те, кого вот прямо вам приятно видеть и слышать в особенности?
1: Ну, есть, конечно, такие поэты. Есть.
0: Расскажите о парочке.
1: Ну вот, из тех, кто принимал участие в этом фестивале.
0: Ты, ну, допустим, да.
1: Ну вот сам Борис Григорин, например, который ведущий этого фестиваля, он ученик Кушнера, был в его лито, очень тонкий лирический поэт с очень хорошим вкусом. Сам он, правда, читает стихи не очень хорошо. Тут еще бывает проблема в том, что очень хорошие стихи, но не всегда хорошо человек может прочитать. Многие люди просто стесняются читать свои стихи. Тут ничего. Ну, это вот особенность характера. Но поэт он прекрасный. Наталья Перевезенцева, очень хорошая поэтесса. Ира Кис, прекрасная поэтесса. Сергей Адамский, например, очень интересный поэт. Владимир Бауэр, вот в этом году его не было. Правда, он участвовал в это время в другом мероприятии, которое проходит в Комарово. Но тоже он обычно бывает на этих мероприятиях, тоже замечательный поэт. Много хороших поэтов.
0: В Комарово, то есть это далеко не единственное мероприятие поэтическое, которое проходит регулярно в нашем городе.
1: В Комарово там дачи писательские, по Союзу писателей. Там же действительно снимают дачи писатели, поэты. И у них там шатер есть рядом с будкой Ахматовой. И они там каждые выходные собираются, там какое-то мероприятие проходит, там то или иное. И вот как раз было открытие этого сезона.
0: А можно ли сказать, что все поэты друг друга знают в России?
1: Нет, конечно, нет. Дело в том, что поэты, на самом деле, современные поэты, они очень ограничены. То есть я знаю какую-то группу поэтов, а есть огромное количество других поэтов, например, другого поколения. И вот они, в общем, практически не пересекаются. Вот, допустим, одни поэты начали встречаться там в 80-е годы прошлого века. Вот они встречаются. Ну, кто-то приходит к ним, кто-то уходит. Их же поколение. И они встречаются, они друг друга знают. Потом появляется другое поколение, там, допустим, 30-летних, 40-летних поэтов. У них совершенно другой язык, совершенно другие темы. Они очень, очень мало между собой пересекаются. Третьи, там, 20-летние поэты, да, там, студенты. Совершенно у них другой язык, другая тематика, другие интересы. То есть даже, ну, вообще даже ничего общего нет. Они даже друг друга, может быть, не поймут, что это за поэзия такая.
0: Другой язык, а вот это интересно. В чем заключается новшество?
1: Как разговаривают, допустим, люди прошлого века и люди нынешнего века. Они же, у них друг другой тезаурус, друг другие используют другие слова.
0: А в стихах вот это какое отражение? То есть просто по словарному запасу, конечно, вы можете определить?
1: Ну, я не знаю, это не всегда можно определить, конечно. Но вот если брать в целом группу вот одного поколения или другого поколения, то, конечно, можно. То есть молодой 20-летний поэт и я, мы не напишем одно и то же, правильно? У нас разный жизненный опыт, разные интересы, разные темы. Допустим, у молодого поэта это борьба там, с консумаризмом, с мещанством, там, с, вот, так сказать, борьба там, за то, чтобы честность, искренность, да? А у меня, допустим, мне эти темы уже все давно не интересны, понимаешь? Меня интересует тема смерти. Знаешь, мне гораздо она ближе и интереснее. По сравнению с темой смерти, для меня этот консумаризм никакого значения не имеет. Ну, вот, ну, разные, да.
0: Но всё-таки вот язык разный, темы разные.
1: Конечно.
0: А какая-то творческая методика есть, вот, которая характеризовала бы эти поколения?
1: Что ты имеешь
0: в виду? Ну, я имею в виду, что вот мы, читая стихи там, Пушкина и Лермонтова, и затем читая стихи, там, например, Серебряного века, ну, как-то ощущаем разницу. Конечно. Просто даже не знаю, по обращению с русским языком.
1: Конечно.
0: Вот есть такое между... как-то можно
1: ее... Это надо, понимаешь, это надо как бы специально сделать, брать примеры какие-то и разбирать, потому что так абстрактно в отрыве от конкретного материала трудно что-то сказать. Ну, возьми поэзию 20-летнего какого-нибудь парня и 30-летнего, совершенно будет другая тематика, другой даже вот как бы ритм, совершенно другой.
0: Раньше приходилось слышать, что рэп – это то, что пришло на смену классической письменной поэзии. Вот тем молодым поэтам, которых вы знаете, вообще свойственен интерес к рэпу, или это все-таки совсем разные вещи?
1: Ну, по-разному. Есть люди, которым интересен рэп, которые пишут рэп. А есть люди, которым не интересен.
0: То есть это профессиональные все-таки поэты, которые вполне принимают.
1: Что значит профессиональные поэты? Они не профессиональные поэты. Они за деньги.
0: Скажем так, признанные в поэтическом сообществе люди.
1: Ну, рэп тоже интересная тема, и интересно, можно писать в рэпе многие интересные вещи. Безусловно, в рэпе существуют интересные поэты.
0: Что, у нас остается 2 минуты до конца эфира, может быть, какие-то стихи напоследок?
1: Ох, стихи.
0: Тем более, вы говорите, у вас теперь короткие.
1: «Отроки на площади Восстания». Площадь Восстания солнцем согрета, дамы вокзальные пьют амаретто, Веня и Грета хотят винегрета, отроки нищие, Веня и Грета. Толстые дамы ведут пересуды, холестерин загоняя в сосуды, отроки нищие ищут повсюду, лижут неловко в столовках посуду. Грета похожа на мышку-полевку, Веня на плечи склоняет головку, думают отроки, как нам неловко, все-то мы лижем посуду в столовках. Чудная свекла в подсолнечном масле. Нет ее, нет. Все надежды угасли. Плачет на небе Господь, не о вас ли? Голоден так же и так же несчастлив.
0: Спасибо, Александр. Александр Крупинин принимал участие в рубрике «Обратная связь». Сейчас новости. После новостей в студию придет протоиерей Дмитрий Дашевский. И вот часть с отцом Дмитрием уже будет в прямом эфире. Можно будет позвонить или написать нам в студию.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. В этой части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Дмитрием Дашевским. Здравствуйте, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет стандартный для нас формат, несколько новостных сюжетов, мы их обсудим и, может быть, с вашим, уважаемые слушатели, участием, если у вас будет желание, вы можете всегда позвонить в студию 328-29-32 и можете также написать в чате трансляции на платформе ВК-видео, если слушаете и смотрите нас в четверг вечером. Так, давайте послушаем первую новость, может быть, про... Мать из Китая.
2: В китайском Хэфэе 36-летняя мать-одиночка Сюй Цзюньюнь каждый день спускается по тросам по фасадам небоскребов. В китайском сегменте интернета ее массово называют «женщиной-пауком», а пользователи восторгаются ее смелостью и выносливостью, сообщает портал «Православие и мир». Сюй работает в промышленном альпинизме, чтобы оплачивать лечение сына Сяо Юя, у которого детский церебральный паралич. Ранее она трудилась в пятизвездном отеле, но после рождения недоношенного ребенка и диагноза, а также ухода мужа из семьи, осталась без опоры. Сбережения быстро закончились, и ей пришлось продать квартиру, чтобы оплачивать счета. Сейчас она трудится почти месяц в режиме 29 дней, зарабатывая около 16 тысяч юаней, в том числе на объектах высотой до 220 метров, где ее не раз испытывали на прочность штормы и агрессивное поведение заказчиков. Несмотря на планы сменить профессию и открыть свой бизнес, ключевая цель Сюй, чтобы сын со временем мог стоять самостоятельно, и жизнь перестала так сильно дергать.
0: Отец Дмитрий, что отличает материнскую любовь от других видов любви?
1: Я думаю, что принципиального различия нет, но есть любовь не отличается. Любовь, она либо есть, либо нет. А вот выражение этой любви может, то есть, по-разному происходить. Наверное, в материнской версии любви больше самопожертвования. Это заложено, наверное, самой природой, хотя есть и всяческие исключения. После того, как я однажды посмотрел какую-то хронику по поводу того, как мать ради любви к мужчине там и просто вообще оставляла детей одних и просто одних завела в лес. Вот это, ну, для меня вопрос с материнской любовью остался открытым, но это, наверное, конечно, нетипично. Вот, но тем не менее, для того, в браке необходимо, как для зачатия ребенка нужна мужчина, нужна женщина и мужчина. Нужен мужчина, значит, и при воспитании, и, значит, любовь немножко у них разная. Отцовская любовь, она может быть чуть-чуть более на перспективу, да, может быть, там чуть-чуть больше разума, больше она на ответственности, как мне кажется, да.
0: Материнская любовь более эмоциональная.
1: Конечно, она эмоциональная и, естественно, более жертвенна по своей сути. Мне так кажется, из того, что я наблюдал, хотя ведь тоже все это зависит от конкретной женщины. Иногда бывает женщина, особенно та, которая остается одна, она сочетает в себе два гена, и мужской, и женский. Она пытается заменить и отца, и некоторые мамы очень оказываются достаточно твердые по отношению к своим детям, особенно когда понимают, что папы рядом нет, или папа достаточно слабохарактерный, вот тогда не сочетают в этом. И либо сам характер мамы такой достаточно, все зависит от личности, вот, что она в себе вот сочетает два начала, мужское и женское. И, наверное, это проецируется и в том числе и на ее отношение к своим детям. Не потому что там любят меньше, а просто выражение этой любви. Как реализовать свою любовь, перспективу они видят по-разному, разные женщины.
0: А согласны ли вы с таким суждением, что материнская любовь во многом основана на инстинктах? То есть женщина не любит ни сердцем, ни разумом, а вот просто в ней что-то есть такое, что чисто биологически, что заставляет ее заботиться о ребенке в большей, может быть, степени, чем отца.
1: Я из моих наблюдений жизни, я бы таких выводов не мог бы сделать. Вот. Но действительно любят немного по-разному. Сказать, что вот женщина просто другая, я не могу. Нет. Нет у меня такого ощущения. Наверное, нет.
0: А вот что касается гиперопеки, очень часто и даже там, на радио в каком-то пасторском часе бывают какие-то сюжеты, когда мать чего-то хочет добиться от своих детей, во что бы то ни стало, а дети вовсю ей противятся, и при этом, ну, как бы нет согласия по какому-то вопросу, но мать не может смириться. Она продолжает считать, что несет ответственность за решение своего взрослого ребенка. То есть со временем, когда ребенок вырастает, материнская любовь как будто бы в некоторых случаях имеет свойство превращаться в гиперопеку.
1: Ну, это и есть такое, действительно. Ведь в самом деле здесь еще важно, даже здесь не только относится к материнской гиперопеке, но вообще, когда мы пытаемся добиться что-то от детей, здесь разные могут быть причины, в том числе мы пытаемся добиться от них того, чего сами в жизни не добились. Вот. И избавить их

0: Вот ты, Бог бы мог нас избавить от искушений, да? Но когда мы в молитве Господней просим «избавь нас от лукавого и не веди нас в искушение», мы имеем в виду те искушения, которые сверх нашей меры. И хотя, наверное, это Богу не стоило бы, но наша человеческая вот такая природа говорит, что мы бы не хотели взять то, что мы не можем понести. Хотя Господь всегда нам дает то, что мы понесем. Вот. Но тем не менее. Вот, то есть искушения нам полезны, в принципе, потому что они делают нас крепче, делают нас более устойчивым, как козлу. А если их убрать вообще, то тогда получается, что мы... Вот, так же, как инфекция. Вот, важное, страшно не то, что человек столкнется с инфекцией, а что он не сможет ее преодолеть. Вот, поэтому это называется иммунитет. Вот, духовный иммунитет, он очень важен. Вот, поэтому гиперопека здесь может быть очень сыграть, ну, плохую службу. Вот. Поэтому и добиться от детей. Добиваться не надо. В определенном смысле очень боязно иногда их оставить один на один со свободой. Но так или иначе, раз нам Бог дал свободу, вот, есть такое выражение, нам еще в семинарии говорили, что Бог пошел на определенный риск, дав человеку свободу, что он ей не... этой свободой неправильно воспользуется. И в результате он употребил ее во зло. Но потом, а если бы не дал, он бы получился бы небогоподобным, поскольку Бог свободен. Вот. Наша задача не избавиться от каких-то искушений, а умение их преодолевать и становиться, ну, крепче, прочнее, что ли. А вот, что еще можно сказать об этом? Ну, давайте еще
1: подсуждаем. Да, об этом непосредственно о самом сюжете. Вот эта женщина, новая звезда ТикТоков, Человек-паук китайский. Вот как вы думаете, чем она руководствуется в своих вот этих действиях, которые могут кому-то со стороны показаться необдуманно рискованными? Она руководствуется разумом, чувствами или какой-то любовью? Материнской, не материнской.
0: Для того, чтобы полностью понять ее мотивы, следовало бы с ней, конечно, общаться, но, видимо, она выбрала, я полагаю, тот род деятельности, который лучше всего оплачивается. Промышленный альпинизм. Ведь в Китае в самом деле найти свою нишу в работе очень сложно. Население очень большое. Рынок труда большой, но и потребностей очень много. То есть соискателей немало. Поэтому она нашла тот редкий вид профессии, который, наверное, востребован, за который хорошо платят. Поэтому она пошла... Это, да, вот на что способна мать. Где, может быть, иные мужчины сложили бы руки, и это не совсем, наверное, женская черта характера. Просто она не от природы эта черта у нее появилась, а потому что обстоятельства сложились так, муж, отец ушел из семьи. Значит, ей приходится сочетать в себе и заботу, и любовь материнскую, и ответственность отцовскую. Вот она ее и показывает. И, наверное, это такой очень яркий, это, наверное, такая максима человеческой вот заботы, которая вот восхищает многих.
1: А вам случалось лично видеть какие-то примеры материнской любви, которая вызывала у вас восхищение, может быть, среди ваших прихожан, может быть, в вашей семье?
0: Материнской заботы вы имеете в виду, да?
1: Да, любви, заботы, заботы.
0: Ну, у меня всякая многодетная мать, а у нас в нашей общине они имеются, вот, ни один и ни два, вот. Ну, традиционно мы считаем, что с трех начинается многодетная семья. Я как раз считаю, что с четырех, потому что три – это, в общем-то, мне кажется, что это такой семейный минимум. Вот. Я не говорю, что должны, не буду там говорить такую банальную вещь, что вот у всех должно быть. Каждый имеет столько детей, сколько он способен потянуть. Причем не финансово, а морально. Уделить время этим детям, не просто их воспроизвести на свет. Много чего. Отказ от собственных каких-то желаний, потому что всегда дети – это жертвенность. Вот. Но многодетная семья для меня начинается с четырех человек. А три для меня – это вот нормальная семья, в которой удобно воспитывать детей, именно вот обстановку создать воспитание. Вот. Но тут со мной могут поспорить, и пускай спорят. Поэтому каждая многодетная мать для меня вызывает... чувство восхищения, конечно. Это потому что человек уже пошел не на то, чтобы

0: устроить свою личную жизнь, да, ну, один ребенок, это естественно, обычно, вот, 2+1, это такие минимальный супружеский эгоизм, вроде как ты и не бездетный, и это самое, но с одним ребенком еще можно устроить себе отпуск, еще что-то, с двумя сложнее, а вот 3-4, это, да, это на многие годы приходится отказываться от многих радостей во имя детей. Вот. Это нужно очень много времени тратить на этих детей, потому что дети, хоть и от одних родителей, они получаются разные все. Ну, я по своим, во всяком случае, могу судить. Поэтому модели воспитания, которые ты иногда просто изобретаешь, они разные. Ты думаешь, господи, ну откуда это берется? И тем не менее, вот, это так. Поэтому они, каждая мать для меня это восхищение, и я преклоняюсь перед ними. Вот те, кто занимается своими детьми, получается у них, не получается, но это такая, ну, супружеская или материнская Голгофа, вот, в этой жизни.
1: Может быть, в продолжении темы послушаем сюжет о заявлении Валентины Матвиенко, касающемся многодетности.
2: Россияне до 35 лет должны успеть родить как минимум 3 детей. С таким заявлением в среду 1 июля выступила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Также, по ее словам, возраст молодежи до 35 лет можно считать оптимальным. 35 лет сегодня и 35 лет, скажем, 20-25 лет назад – это уже разная история. «Я считаю, что не надо снижать порог. Это мое личное мнение», – заявила Матвиенко. Она полагает, что молодежь в России должна осознать, что до 35 лет, а лучше пораньше, необходимо создать семью, родить как минимум 3 детей и добиться успеха в карьере, прежде чем переходить в следующую возрастную категорию. Кроме того, она призвала не нарушать то, что работает, и отметила, что если молодые люди обратятся к властям с просьбой снизить порог до 30 лет, закон может быть изменен, передает ТАСС.
1: Ну вот как-то получается совпала ваша позиция с позицией Валентины Ивановны Матвиенко. Отец Дмитрий, а что лично вас побудило в свое время принять решение стать многодетным отцом? Был же, наверное, такой момент, когда вы поняли, что вот все, ну, как бы, там, уже 3-й ребенок будет, и, ну, вот...
0: Ну, вы знаете, ваша позиция, вот, да? Опять же, не хотел бы слишком о личном, но я вообще об этом не думал. Когда я создал семью своей супругой замечательной, вот, мы не думали о том, сколько у нас будет детей. Но первый ребенок, он появляется как бы неожиданно, хотя ожидаемо в первый же год брак. Вот, ожидаемо неожиданно появился, и это было очень органично, потому что люди поженились, появился ребенок, да, первый ребенок, ну, для, если честно сказать, для отца это, ну, мне тогда было 24 года, и это такой стресс, это первая встреча с собственным эгоизмом, прямо не побоюсь этого сказать, и первые победы над ним, которые давались очень тяжело. Вот. А теперь в семье не ты главный, а главный ребенок. Так или иначе, забота о нем съедает все. И многое приходилось сделать и через силу, и во имя там любви к, прежде всего, к жене. Вот. При всем при этом я как раз таки считаю, что если брак существует не во имя детей, брак существует во имя двух супругов. То есть ради этого брак, он начинается с двух и заканчивается с двумя. Вот, всегда. Дети на какой-то момент занимают все наше пространство, и все наше время, и все наши душевные и духовные силы. И после этого складывается впечатление, что ради этого всего и есть. Но это не так. Потому что, когда дети вырастают, тогда надо все бросать. Вот. И получается, брак претерпевает крах. Это неправильно. Вот. Брак начинается с двух и заканчивается двумя. Но... Вот. А дальше вот интересно, да, потом появился второй ребенок. Это было осознанно. Но тоже мы не думали, я не думал совершенно о многодетности. Вообще, надо сказать, что ребенок — это плод любви, да, вот это реализация нашей супружеской любви, она проявляется в детях. Вот я это так вижу. Вот. А не потому, что мне хотелось очень детей. То есть не детей хотелось, вот, а это логичное продолжение нашей любви.
1: Ну, отец Дмитрий, просто если мы посмотрим на среднюю российскую семью, мы ее не обнаружим в состоянии многодетности. И большинство, и не только россиян, в многих странах особенно, чем более страна развитая, тем больше там вот эта тенденция или к малодетности, или к бездетности актуальна. Все равно вот супруги принимают решение, что вот один ребенок есть, ну хорошо, два ребенка есть, дальше мы не рожаем, мы не потянем. У вас такого не было.
0: Не потянем почему? Мы их не прокормим?
1: Мало ли.
0: Ну разные вот, могут нет, быть, но страхи. Прокормить ребенка — это самое простое, и прокормить ребенка сейчас не 19
1: сами
0: лет.
1: Не справимся, да. Сами
0: вот.
1: Не справимся.
0: А дальше называется жилищные условия, так или иначе. Но в государстве есть программы, рассчитанные на многодетных, и они работают. И я сам стал, как скажем, фигурант этой программы. Государство в этом смысле поучаствовало.
1: Это материнский капитал.
0: И материнский капитал, и льготная очередь на жилье, все это есть. Вот. Это, может быть, работает не так, как нам хотелось бы, но это работает гораздо лучше, чем было в советский период. Вот. Поэтому если всегда можно найти отговорку, чтобы это не делать. Я никого не осуждаю. Я не говорю, что... Я говорю, детей должно быть столько, сколько вы можете потянуть внутренне для себя. Потому что материальная часть, она решаема. Вот. А найти всегда причины, чтобы это не делать, не надо просто... Надо честно сказать. Конечно, с тремя детьми не поедешь отдыхать в Турцию. Это точно я вам скажу. Да? Если ты не успешный бизнесмен. А таких не очень много. Вот. Конечно, вот во имя... А у нас сейчас что? Вот мы до одного родили или вообще... Поживем для себя, будем ездить на отдых, мы заработаем там туда-сюда, в ипотеку вступим и все. В общем, все ради себя любимых. И в этом смысле, но должен вам сказать, что в последнее время, все-таки последние тенденции в России, у нас есть многодетные матери, они встречаются, это не такая уж и редкость, вот. После двух детей, то, что мы говорим. И моя община этому тоже подтверждение. Да, они, может быть, у меня ближе оказываются, потому что они чувствуют, что я несколько детей имею, они, их проблемы мне понятны, и они их тянутся сюда, да. Вот. И, может быть, моя община, она не показательна в этом смысле. Вот. Но, тем не менее, я вижу, что вот так, в принципе, есть. Есть семьи, где больше двух детей. Вот. Так что Европа — это другая ситуация. Там, ну, в мире, да. Китай не будем трогать, где долгое время закон работал не больше одного ребенка. Там вообще 2 миллиарда человек. Понятно, что территория не позволяет. Но тем не менее, вот, в настоящей России... Другое дело, что вот Валентина Ивановна, из уст Валентины Ивановны это звучит не очень убедительно. Вот. Ну, чего она решила взяться за многодетность, я не знаю. Вот. И вообще, когда сверху решается вот такой вопрос, вот должно быть так. Мне всегда это такое ощущение какой-то комичности в этом смысле. Родители, то есть супруги, должны сами решать, сколько они могут. А потом уже, как говорится, ребенка никуда не денешь, взялся за гуж, не говори, что не идешь. Вот. Но прежде чем взяться, нужно свои силы осознать.
1: Многочадие – это благословение Божие. Можем мы это воспринимать таким образом?
0: Ну, многочадие. Сейчас в современном мире вопрос многочадия решаем мы сами, да, человек решает, быть ему многочадным или нет. Но сама возможность многочадия, то есть способность человека, вот, иметь потомство, это, наверное, благословение Божие, конечно же, да.
1: Да, ну вот...
0: Мы лишь принимаем участие в ограничении этого благословения, понимаете, когда...
1: Да, ну, интересно. Получается, просто, конечно, в там, Ветхом Завете, да и в принципе, вот такое восприятие того, что...
0: Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы прежде всего говорим об определенном народе, народе израильском. И надо понимать, что народ Израиля, мы же не говорим в Ветхом Завете там амаликитяне или филистимляне, или как было там в Вавилоне. Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы говорим о израильском народе. Там, понятно, все по-другому было устроено. Во-первых, Израиль – это огород Божий, это делянка. И вся история Израиля, она направлена к тому, чтобы в мир пришел Христос. Поэтому каждая семья, почему там особенно было к многочадию все расположено, каждая семья мечтала о том, что именно из ее недр произойдет Спаситель. Она станет участником вот этого спасительного плана, войдет в вечность вот с этим. И поэтому отсутствие, особенно отсутствие этого, как вот мы видим в случае Захарии или Совет, да, когда они поношение от людей, значит, он не такой праведный, говорили, раз у него детей нет. Они как бы автоматически из этого плана вычеркивались, понимаете? Являясь членами еврейского народа, они себя чувствовали лишенцами, именно лишенцами у Бога. Что-то, чем-то они прогневали. Поэтому вот это являлось, конечно. Ну и, соответственно, многочадие, как там и Исаак, это 12 сыновей, да, не считая дочерей, сколько там там было, никто не считал. Вот да.
1: Послушаем еще одну новость, может быть, про канадский завод, который закроют на 2 дня из-за выхода компьютерной игры.
2: Канадский производитель электрических грузовиков временно приостановит операционную деятельность на 2 дня из-за выхода игры GTA 6. Большинство работников компании взяли отпуск на 19 и 20 ноября. Тогда руководство компании пришло к выводу, что из-за отсутствия сотрудников нормальная работа завода будет невозможна. Работники заранее сообщили, что будут недоступны и не выйдут на связь, так как будут заняты исследованием Vice City, вымышленного мегаполиса в компьютерной игре. Edison Motors ожидает, что компания вернется к нормальной работе после того, как сотрудники проведут выходные, угоняя автомобили, скрываясь от полиции, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью и участвуя в других махинациях Vice City, заявили в компании. Игра выйдет 19 ноября этого года. Предзаказ на игру стал доступен уже 25 июня в полночь. Цена составляет $79.99, это примерно 6500 рублей для стандартного издания. Также есть усиленная версия по цене $99.99, 8000 рублей.
1: Если взрослый человек не идет на работу из-за видеоигры, что это о нем говорит?
0: Это говорит, что безумие, оно пришло уже, перешло в финальную стадию.
1: Что же это получается? Целый завод состоит из безумцев, работают в нем исключительно безумцы?
0: Да, это как раз-таки общество потребителей, это вот показывает, вот до чего может дойти человек. Вот когда удовольствие... Вы знаете, это мне напоминает один детский мультфильм «Незнайка на Луне», который вот там не советская серия, а которая вышла чуть позже, в 97-99 годах, там был один такой фрагмент замечательный, когда дети оказываются на каком-то острове, их специально этот космический такой злой гений переселяет туда и дает им карусели. Они там целыми днями катаются и предаются удовольствиям. Казалось бы, о чем здесь речь? Это как раз вот речь почти пророческая. Мультфильм – это речь, когда люди просто живут ради удовольствия в каком-то виртуальном. Ведь что дает? Это сродни наркотику какому-то. Наркотик тоже погружает человека в мир удовольствия, каких-то иллюзорного мира. Это значит, вот действительно безумцы, полные вообще. Вот когда у людей отключено все и ответственность за свою семью, работа это не культ, работа это не Бог, это не религия, но работа это ответственность прежде всего, потому что она дает людям средства для того, чтобы обеспечивать свои семьи, прежде всего.
1: Вот. А если поставить на место видеоигр вообще и вот этой конкретной игры в частности, скажем, какие-то любые другие хобби, не знаю, там, рисование. Вот у меня 19-20 октября, значит, рисование, какие-то важные занятия. Я хочу на них сходить, рисовать так, чтобы прям вот заглядение было мое произведение.
0: Вы сейчас моделируете то, что у меня, например, жена любит рисовать. Вот моя супруга...
1: Может не пойти на работу?
0: Нет. Нет, она любит все это дело, она ждет. У нее вот этому занятию отведено определенное время, в определенный день. А кроме того, что она работает, вот, у нее определенный день есть, которого она ждет, которого она предается с удовольствием. Но это там 3 часа в неделю, вот. Может быть, она что-то еще делает. Нет, она еще дома делает. Она любит творить руками. У нее вот это проснулась тяга, у нее очень хорошее, ну, чувство вкуса, цвета. Ну, никогда человек в художественную школу не ходил. Но тем не менее, вот проснулась, и она испытывает удовольствие. Она это делает иногда ночью, когда справится от всех дел. Но вот четко совершенно... У человека есть каркас, и он понимает, что нужно сначала сделать необходимое, вот, а потом уже заниматься вот личными. И потом вот искусство, особенно такое непрофессиональное искусство, не которое профессиональных художников мы не берем, мы отодвинем. А вот те, которые любят что-то делать, неважно, искусство, музыка, там, все что угодно. Этому я не видел, чтобы это занимало все, чтобы это было сродни наркотику, как является вот сфера развлечений. И, наверное, здесь надо вот то, что делает государство канадское, ну, там, компания в данном случае, это надо государству озаботиться тем, насколько любые государства создают комиссии по наркотикам, да, есть механизмы, которые препятствует проникновению на территорию государства. Есть наркоконтроль, то есть структура есть. А вот структуры, которые бы как-то озаботились вот этим, ну, интеллектуальным, или как его назвать, духовным наркотиком, его нет. То ли мы не осознали еще необходимость, но с этим что-то нужно делать, или, иначе мы просто получим потерянное поколение. Это проблема подростков, и уже не подростков, а переросших подростков, взрослых людей, которые игроманы, законченные игроманы, я таких знаю среди моих знакомых, когда танчики — это все. Люди покупают танчики виртуальные, там что-то корабли, самолеты.
1: Вот здесь как раз
0: и они пропадают там.
1: Все-таки танчики, это тут
0: не все. Я не знаю, о какой игре здесь, потому что я в принципе не играл.
1: Это, видите, вот это GTA 6, она как такой интерактивный фильм с множеством разных возможностей. Там ты играешь за
0: значит, если это интерактивный человека, фильм, значит, это какой-то мир, в который ты погружаешься.
1: Да, это мир, который ты погружаешься. Танчики — это все-таки больше про какие-то инстинкты, про попал, не попал и так далее. То есть там немножко, мне кажется, разные механизмы вот этого втягивания в игру, но...
0: Механизмы разные, а суть одна, получается. Ну, не знаю, человек не знаю. Попадает в иллюзорный мир, где он может быть там победителем, где он избавляется от вот этих сиюминутных там проблем, которые его окружают.
1: Нет, GTA — это все-таки не про быть победителем, это скорее про, ну, какие-то...
0: А не важно.
1: Как аттракцион, условно. То есть вот,
0: ну,
1: это вот игра
0: всякому аттракциону, ты приходишь в парк аттракционов, ты проводишь там какое-то время. В конце концов, он заканчивает работу, и ты не можешь там всю ночь провести.
1: Да, пожалуй.
0: А здесь нет.
1: Меня, конечно, удивило то, что целый завод, вот прям большой завод, который производит эти электромобили, то есть там явно не 10 человек, не 20 человек, а вот толпа мужиков просто пришла в отдел кадров и написала заявление на отпуск. Это, конечно, это очень странно.
0: Это уродливо странно. Да. Мне это... Я это не то, что не понимаю. Я понимаю, что это существует, но я это не принимаю, принять не могу. Вот. Увы, это общество, целое уже общество, которое ползет по пути доставления себе удовольствия, живет ради удовольствия. Только гедонизм в предельной его стадии.
1: У нас осталась еще одна новость про духовно-нравственную культуру России.
2: Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5 классах со второго полугодия 2026-2027 учебного года, а с 2027-2028 учебного года к нему добавятся 6 и 7 классы, сообщает ТАСС. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. Для его реализации отобраны 83 героя, том числе бойцы спецопераций, о которых будут созданы документальные фильмы. В пресс-службе Министерства просвещения уточнили, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство просвещения также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. В школах и колледжах уже еженедельно проводят церемонии поднятия флага, исполнения гимна Российской Федерации, а также занятия в рамках проекта «Разговоры о важном», направленные на уважение к истории, культуре и традициям.
1: Так, со второго полугодия следующего учебного года появится новый предмет в школах, и я так понимаю, отец Дмитрий, вы имеете какое-то отношение на уровне вот районном к введению этого предмета. Что это будет за предмет?
0: Вот что это будет за предмет, мне пока что не объяснили. Мне объяснили, что я должен в этом поучаствовать, но никаких оснований что-то говорить ответственно, а безответственно не хочу, по этому поводу у меня нет, поскольку нет ни пособий, ни методичек. Я так полагаю, что они еще в стадии разработки или хотя бы в стадии печати. Ну, что же, звучит, заголовок хороший. Вопрос, что будет в учебнике? Потому что это вопрос сводится к тому, как люди, которые будут составлять эти методички все, и методические пособия, понимают понятие духовно-нравственное. Что это входит туда?
1: Вот. А вот на ваш взгляд, что должно входить?
0: Ну, я не такой значимый человек, чтобы транслировать это. Я не знаю. Вот. Безусловно, духовно-нравственным состоянием и воспитанием детей нужно заниматься. Нужно заниматься. Нужно попытаться создать, в школе они проводят значительную часть времени, и потом есть еще домашние занятия, а потом еще школьная культура и общение, оно распространяется еще и на постшкольное время. Вот, то есть значительная часть детского времени, когда формируется личность, она вот отведена под школу. И, конечно, нужно это управлять этим процессом, а не плыть по течению, чтобы молодежная среда сама себя формировала в боксе. Вот. Но кто станет у истоков этого формирования? Вот, я не знаю. И для этого нужно почитать учебник, для того, чтобы сказать, там вообще речь про что. Вообще, это нормально. Государство должно это дело возглавить. Вот. Просто должны стоять те люди, которые правильно понимают и понятие духовно-нравственное, и патриотизм в том числе, как часть. Я так понимаю, что это часть патриотического воспитания. Вот. Духовно-нравственное. Вот. Если речь идет о истоках там России, как, ну, наверное, я не знаю, я не могу, вот я бы даже, если мне предложили принять участие в создании чего-то подобного, я бы отказался, потому что не обладаю достаточными знаниями и не в педагогике, чтобы не в истории, для того, чтобы вот создать пособие. Но оценить его я как-то как обыватель, как потребитель смогу.
1: Министр просвещения, как мы слышали, сказал, что этот предмет должен стать значимым инструментом трансляции ценностей. Вот, отец Дмитрий, все-таки исходя из этого, из этой цели, вот мы какие-то традиционные нравственные ценности хотим привить детям в школах, что мы должны сделать, что мы должны включить в этот предмет, какие темы. Я так понимаю, что чисто религиозная какая-то составляющая, она отдельная.
0: Нет, это не конечно. Религиозная, но мы должны понимать, что я имею в виду, русская культура, это, часто говорят, что это часть европейской культуры, хорошо, если мы часть европейской культуры, хотя это, наверное, не совсем верно, может быть, и вот, но это христианская цивилизация. Это часть христианской цивилизации. То есть та, которая основана на Евангелии. И прежде всего в основе, в ядре должны быть евангельские ценности. Мы можем это не называть, да, то есть библейской, да. Вот. А Библия очень много говорит о нравственности. Ну, то есть она не слово нравственность, там вообще нет. Но от Ветхого Завета до Нового Завета, там практически это, во-первых, эволюция нравственности человеческой, вот. А во-вторых, это все-таки, надо понимать, что это такой тонкий момент, который не должен, наверное, называться, что это вот мы будем там христианина воспитывать, да, но то, что это христианская цивилизация и христианская культура, это бесспорно. Иначе это попытка выхолостить, сделать сугубо светское что-то из этого, вот, невзирая на то, что если это... Мы говорим о культуре России, то она пришла оттуда. Ведь попытка выстроить светское государство, она достаточно, ну, там началась в 20 веке. И мы в этом не очень-то преуспели, да, когда сказали. Отбросив все религиозное, мы попытались опять создать то же самое религиозное, потому что кодекс строителей коммунизма, он тоже, в общем-то, не на пустом месте создавался. Основы, которые туда закладывались, они вполне себе библейские. Просто вывернуты где-то были наизнанку. То же самое, понятие чести, там, достоинства, еще какие-то там взаимовыручки. Вот. Это переработка все тех же библейских понятий о любви, всем прочим.
1: А вот представление о семье христианское, ну, даже не христианское, условно традиционное понимание семьи, можно ли на таком предмете привить ребенку?
0: Понимание семьи?
1: Да. Как, опять же, и многодетность, ну, о гендерном, так сказать, составе не говорим, это очевидно.
0: Ну, это вообще, это то, что противоестественно. Это как раз то, что некоторые страны, вводя это зачем-то, они просто включают механизм самоуничтожения своих народов. Зачем они это делают? Может, это вообще не они делают, а им кто-то подсовывает это самое для того, чтобы... Господи, я уже ничему не удивлюсь. Я не люблю всякие такие теории заговоров, да, с осторожностью отношусь, но у меня иногда кажется, такое складывается впечатление, что кому-то очень выгодно освободить большую территорию, чтобы они просто перестали, чтобы просто они сами... Все эти гендерные штучки, они приведут к тому, что просто территория Европы пустеет рано или поздно. Вот. Это приводит такой, к состоянию какой-то Рим, периода его упадка. Там Калигулы, Нерона, там вот такое вот, что-то такое. Не так грубо, более в изысканной форме, но что-то вот похоже. Вот. Многодетность, но с этим, опять же, надо с осторожностью. Люди, детям говорить о многодетности вот в школе, это, ну, несколько рановато, как
1: мне кажется. А почему рановато? Почему рановато?
0: Да они вообще не готовы нормальные пары еще составить. Они думают, что пара состоит только то, что происходит между мальчиком и девочкой.
1: Василий Дмитриевич, ну, в детстве же вот эти все представления формируются. В любом случае.
0: Да, но это, наверное, в играх вот дочки-матери, вы имеете в виду вот это, да?
1: Нет, я имею в виду исключительно возраст, что рассказывать 25-летнему человеку о многодетности большого смысла нет. Он, скорее всего, позицию свою по
0: может
1: этому вопросу
0: быть, вы
1: не
0: и правы. Может быть, вы и правы. Но просто должны работать здесь вкупе люди, которые хотят объяснить задачу, то есть, вот, ну, то есть государственные мужи, люди, которые умеют работать с детьми, объяснить, перевести эти взрослые проблемы на детский язык, и, наверное, детские психологи грамотные, которые исключили бы нанесение каких-то болезненных психике вещей. Вот. Все собрав это воедино, может, еще кто-нибудь, кого я упустил, но это должна быть комплекс. У нас, как всегда в России, вот беда наша в том, что мы спешно что-то начинаем создавать. Обычно, когда у нас что-то там враг за порогом или еще что-то, мы вдруг понимаем, боже, а у нас вот этой промышленности там вообще нет. И мы начинаем, и мы обычно создаем в таких критических ситуациях что-нибудь. И вот сейчас мы бросились, мы целое поколение уже одно упустили, второе упускаем, тоже почти упустили, да, потому что начиная с какого-нибудь примерно 85-го года, ну, когда пришел наш главный балабол, про перестройку рассказывать, вот, и как говорил один известный наш писатель, современный сатирик, он говорит, я понять не могу, почему перестройку совершают те, кто довел страну до перестройки, да, и мы вот с 85-го года до каких-то там 2010-х не особо вообще думали о том, даже, может, позже, до 15-го года, вот, не особо думали о том, что нужна ли... Сначала мы говорили, нам не нужна национальная идея, нам вообще ничего это не нужно, мы свободное поколение. А сейчас мы вдруг решили, что надо, схватились, ну...
1: Протоиерей Дмитрий Дершевский принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Всего доброго.

0: маленький концерт.
1: Лето мы провели в гостях у отца моей жены, обаятельного и радушного Альберта Николаевича Бенуа, в моем любимом Раненбауме, на берегу залива, на вместительной даче Латкина, с прекрасными морскими видами, открывавшимися из ее больших венецианских окон. Там собралась на лето вся их милая, даровитая семья. Как всегда, много музицировали и еще больше рисовали с натуры. Так пишет в своих воспоминаниях Николай Николаевич Черепнин, замечательный композитор, имя которого, к сожалению, не часто встретишь на современных афишах. А между тем Черепнин сыграл особую роль в истории русской музыкальной культуры. Он стал первым композитором, который начал создавать музыку специально для спектаклей знаменитых парижских русских сезонов Сергея Дягилева, открывших европейской публике невероятные сокровища русской музыки и русского театра, прежде всего русского балета. Именно балеты, написанные для русских сезонов, являются главным творческим достижением Николая Черепнина. Всего композитор создал 16 балетов, среди которых знаменитые «Павильон Армиды», «Нарцисс» и «Эхо». Важным творческим импульсом для композитора стало сотрудничество с художественным объединением «Мир искусства». Круг его общения – это самые блистательные имена эпохи – Бакст, Серов, Бенуа, Сомов и многие другие. Эстетика «Мир искусников», зачастую основанная на изысканной стилизации, оказалась очень созвучна композитору. Николая Черепнина называют наиболее ярким представителем музыкального импрессионизма на русской почве. Эти художественные особенности выразились уже в одном из первых сочинений – симфонической прелюдии «Принцесса Грёза», созданной совсем молодым, 23-летним композитором в 1896 году в Раненбауме. Обратимся вновь к воспоминаниям Черепнина. Раненбаум – старинный, чистенький, очаровательный городок на взморье. Все было мне отрадно в этом милом уголке. Дивный лесной пейзаж, твердыня Кронштадта, доброе ласковое море с его особыми запахами, причудливые дворцы XVIII века. Все очень располагало к творческому композиторскому труду. Излюбленное дачное место петербуржцев Раненбаум имел театр и курзал с прекрасным оркестром, состоявшим из артистов императорских театров. Мне довелось принимать деятельное участие в музыкальной жизни курзала исполнением в оркестре партии фортепиано и недостававшей иногда партии арфы. Конец цитаты. Надо сказать, что Раненбаум, один из пригородов Петербурга, действительно славился своей интенсивной музыкально-театральной жизнью в летний период. Раненбаумский вокзал называли младшим братом знаменитого Павловского вокзала, на эстраде которого уже с 30-х годов XIX века радовали дачную публику выдающиеся исполнители – дирижеры, певцы, инструменталисты, оркестры и камерные ансамбли. Раненбаумский вокзал начал свою и железнодорожную, и творческую деятельность позже, в 60-х годах, но быстро стал известным и любимым публикой. В его концертах и спектаклях выступали Шаляпин, Собинов, Федор Стравинский, Анна Павлова и Тамара Корсавина, актеры Давыдов, Качалов, Ермолова. Именно в Раненбаумском театре дебютировала Вера Комиссаржевская. О популярности Раненбаумского музыкального вокзала говорит, например, такой факт. Для того, чтобы вовремя привести публику на очередной концерт или спектакль, из Петербурга назначались специальные поезда, а из Кронштадта – специальные пароходы. На одном из таких концертов и была впервые исполнена симфоническая прелюдия Николая Черепнина «Принцесса Грёза». Источником вдохновения для молодого композитора стала недавно вышедшая на сцену пьеса французского драматурга Эдмона Ростана. В оригинале она называлась «Далекая принцесса». В основу пьесы была положена старинная легенда времен крестовых походов о любви аквитанского трубадура Жофра Рюнделя к триполисской принцессе Мелизанде. Трубадур никогда не видел свою возлюбленную. Но, узнав о ее высоких добродетелях и удивительных душевных качествах, посвятил ей все свое творчество и всю свою жизнь. Для того, чтобы увидеть Мелизанду, Жофруа отправляется в крестовый поход, но в дороге тяжело заболевает и умирает, успев только раз взглянуть на свою прекрасную даму. Принцесса Мелизанда, покоренная такой самоотверженной и преданной любовью, оставляет мир и уходит в монастырь. Романтическая средневековая история в преломлении современной драматургии почему-то не тронула сердца парижан. Пьеса Растана в Париже провалилась. А вот в России ее ждал невероятный успех. Переведенная на русский язык спустя 2 года после парижской премьеры, пьеса получила название «Принцесса Грёза» и была поставлена в Петербурге и в Москве в 1896 году. Интересны в этой связи слова Алексея Максимовича Горького. «Эта пьеса проста, трогательна, и каждое ее слово полно чистого и сильного идеализма. В наше скучное, нищее духом время она является призывом к возрождению, симптомом новых запросов духа. Именно этим объясняется ее большой успех у нас в России и не особенно крупный в буржуазной и меркантильной Франции». Конец цитаты. Действительно, пьеса Растана стала в России очень известной, а название «Принцесса Грёза» очень модным. Появились даже одноименные конфеты, шоколад, духи. Но образ далекой принцессы стал источником вдохновения и для подлинного творчества. В это время возникает знаменитая картина Михаила Врубеля «Принцесса Грёза» и одноименная симфоническая прелюдия Николая Черепнина. Композитор вспоминает: «Наступил, наконец, столь для меня памятный день. На концерте, тщательно разученной и прекрасно исполненной оркестром, моя принцесса Грёза была принята весьма сочувственно как музыкантами, так и публикой». Черепнин здесь явно преуменьшает успех своей прелюдии. Эта музыка так понравилась слушателям, что ее даже стали называть гимном Раненбаума. Настолько музыкальные образы оказались созвучны впечатлением от этого прекраснейшего петербургского пригорода. И еще несколько строк из воспоминаний Николая Николаевича Черепнина о том, как в его личной жизни отразилась история о прекрасной принцессе и ее верном рыцаре-трубадуре. Ведь вскоре после премьеры «Принцессы Грёзы» решилась его судьба. Он женился на дочери Альберта Николаевича Бенуа, Марии. «После концерта при выходе из курзала передо мною предстал бравый оберкондуктор и вручил внушительный пакет, оказавшийся настоящим выборгским кренделем, прибывшим ко мне от финских Хладных скал, где пребывала тогда одна молодая особа, имевшая все основания считать себя моей далекой принцессой, а меня — своим верным рыцарем Жуфруа. Чему доказательством является наша общая судьба, уже почти полвека нас теперь соединяющая».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала симфоническая прелюдия Николая Николаевича Черепнина «Принцесса Грёза» в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Петров продолжает свои передачи в эфире «Новости Русской Православной Церкви», у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в Нижегородской епархии проходит форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Митрополит Воскресенский Григорий возглавил церемонию вручения дипломов выпускникам Российского Православного Университета. В Турции молитвенно отметили День памяти апостола Павла. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 1 июля, в день чествования Боголюбской иконы Божьей Матери, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, президент Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова, митрополит Воскресенский Григорий, возглавил торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам бакалавриата и магистратуры Российского Православного Университета 2025-2026 учебного года. Торжество предварил благодарственный молебен в университетском домовом храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова под Вязом города Москвы, который совершил митрополит Григорий в сослужении преподавателя университета в священном сане. По окончании молебна митрополит Григорий обратился к собравшимся со словом проповеди, передав всем благословение святейшего патриарха Кирилла и призвав выпускников сохранять благодарную молитвенную память о своих наставников, реализуя познания, полученные за годы учебы на ниве служения Церкви и Отечеству. Затем в актовом зале состоялся торжественный выпускной акт. 30 июня в Нижегородской епархии начался трехдневный форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Форум является итоговым мероприятием конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026», который прошел уже в пятый раз. Собравшись в Нижнем Новгороде, участники форума отправились в Арзамас, где на базе Арзамасской православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии состоялось торжественное открытие форума. С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи иерей Алексей Соловьев. «Отрадно приезжать на форум, видеть, что Нижегородская епархия уделяет большое внимание социальным инициативам, которые реализуются не только на ее территории, но и далеко за ее пределами. Волонтер преподобного Серафима Саровского уже стал конкурсом с международным участием. Не так много существует подобных конкурсов. Нас всех объединяет Нижегородская земля, обитель преподобного Серафима. Здесь открываются сердца людей, даже далеких от церкви. Нам представлена возможность поделиться опытом, совместно помолиться». 1 июля, во второй день работы форума, в Александровской монастырской православной школе села Дивеево состоялись секционные заседания, где участники представили добровольческие проекты, которые они реализуют в своих регионах. 28 июня клирик общин Московского патриархата в Турецкой республике иеромонах Палладий Быстров, ответственный за окормление паствы на строящейся атомной станции Аккую, принял участие в божественной литургии в храме апостола Павла города Тарсус Турецкой республики. Это богослужение, согласно традиции Антиохийской православной церкви, совершается в родном городе апостола Павла накануне дня празднования Дня его памяти, 29 июня, память святых первоверховных апостолов Петра и Павла по новому стилю. Богослужение возглавил епископ Тартусский Павел, Антиохийский патриархат. После богослужения иеромонах Палладий от лица русской православной общины принес поздравительное слово и вручил епископу Тартусскому Павлу икону великомученика Пантелеимона, привезенную из русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. 29 июня иеромонах Палладий Быстров вместе с представителями русской общины принял участие в божественной литургии в храме апостола Петра города Антакии Турецкой республики по случаю праздника апостолов Петра и Павла по новому стилю. Утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения Церковь Рождества Христова середины XVIII века в деревне Апраксино городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области. В пресс-службе напомнили, что Церковь Рождества Христова была возведена на соседнем с селом Апраксино погосте Хотяинова. Первое документальное упоминание о каменном храме датируется 1715 годом. Позже его неоднократно перестраивали. До наших дней сохранилось лишь четверик, основной объем главного храма и часть древнего предела. В 1930-е годы храм закрыли, к 1970-м от него остались лишь руины, которые альпинисты использовали как тренировочный полигон. Возрождение началось в середине 90-х годов. В настоящее время в церкви ведутся восстановительные работы. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова.

0: посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
0: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 120-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 16 главы.
1: «Братья, представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленному моего Епинета, который есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита,

0: Гонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
1: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 13 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, очень нам известное, это притча о сеятеле. И вот здесь есть несколько смыслов, несколько образов, которые мы должны для себя еще раз, может быть, по-новому понять и по-новому расшифровать. Дорога, на которую упало семя. Что это такое? Ну, это наша душа. Душа человека, который может быть назван человеком-туристом. У него нет корней, у него в душе такая установка – скольжение, внимание по всем предметам, по каким-то явлениям этого мира, у него нет привязанностей, у него нет интереса к каким-либо даже явлениям, каким-то событиям, даже к людям. Он просто некий человек с таким рассеянным вниманием, который не хочет ни в чем участвовать, не хочет отдавать свою душу ничему, не хочет сегодня растрачиваться, не хочет сегодня жертвовать ни своим временем, ни своими силами, ни своим сердцем ради познания истины. Душа – дорога. Человек – турист. Вот что представляет сегодня собой вот этот образ утоптанного пути, на котором не может зайти семя. Именно утоптанный путь. Еще один символ. Дорога – это пыль, это утрамбованная земля, которая уже и не стала, и не может называться уже землей. Вот такое скольжение вниманием по жизни, когда ничего меня не трогает, оно утрамбовывает мою душу. Она перестает быть восприимчивой. Она перестает быть плодоносной. Она перестает быть почвой, а превращается буквально в асфальт, на который, разумеется, бессмысленно кидать какое-либо зерно, потому что этот асфальт, вот эта утрамбованная земля, эта пыль, она не даст возможности этому семени взойти. Мы свою душу превращаем в такую дорогу тем, что мы притупляем уже, в общем-то, и привыкаем в этой нашей жизни ко всему. С помощью там телевизора, который нам дает каждый день разные новости о каких-то кровавых событиях, о каких-то, значит, таких действиях. Мы смотрим жестокие какие-то фильмы, в которых уже как некая данность, некая обыденщина подается, насилие, кровь. И, разумеется, уже у нас не остается какого-то даже органа сострадания в душе, не остается этой восприимчивости. Вот можно долго об этом говорить, и каждый может поразмыслить, как превращается душа человека вот в такую твердую, утрамбованную, невосприимчивую землю. Также мы сегодня слышали образ камня. Слышали сегодня слова о том, что может быть душа у человека подобна камню, скале. Камень — это там, где нет земли, скала, гора — это то, что, в общем-то, является таким холодным, даже возможным, оно может ранить человека. Камень — это, если на него упадешь, например, головой или каким-то, может быть, да, в общем-то, частью своего тела, она может этот удар принести увечья. Или если взять камень, отколоть камень, например, да, от горы, там, от скалы, и этим камнем ударить человека, то это тоже нанесет ему тяжелые увечья. В отличие от земли, камень, разумеется, это абсолютно бесплодная субстанция, а земля — это гумус. Как мы говорим, да, гумус. Отсюда мы говорим гуманность, да, гумус, смирение. то есть смирение. Земля лежит под ногами, в отличие от горы, гора это высоко, это красиво, а земля это так некрасиво, это так грязно вроде как-то, иногда мы сравниваем землю с грязью, по земле мы ходим, топчем ее, на землю выплескивают какие-то отходы, какие-то, может, нечистоты, но из земли все растет. А на горе, на камне, на скале ничего не растет. Скала неприступна, скала своей красотой бессмысленна даже, а земля вот со своей некрасотой имеет глубокий смысл. Она кормит и человека, и животное кормит земля своими плодами. Сегодня мы слышали образ, который называется в Евангелии тернии. Вот что такое тернии? Тернии не просто сорняк. Это вот когда сорняк вырос на огороде. Его вытащили из почвы, и земля снова чистая, и там могут расти какие-то овощи. Тернии все-таки это не огород, на котором выросли 1, 2, 3 сорнячка. Тернии — это вообще пустырь, это земля заброшенная, это бросовая земля. Это вот как, может быть, был когда-то огород, дом забросили, и огород постепенно зарос такими сорняками, зарос даже, может быть, кустарником. Тернии и пустырь, и бросовая земля — это не, даже не целина. Целина — это когда вот лужайка, ее спахали, перевернули дерн, и можно на нем, значит, сеять там пшеницу или какие-то, может быть, овощи. А тернии — это уже когда на земле появились чертополох, пустырник какой-то, может быть, да, какие-то даже колючие кустарники, когда уже земля превратилась в свалку, на нее выбрасывали какие-то, может быть, хлам, какие-то, может быть, старые ненужные вещи. И, разумеется, вот в такие тернии попадает зерно, и ничего не может из него вырасти. Тернии в нашей душе. Наша душа может быть свалкой. Я думаю, что это понятно каждому из нас, как мы забиваем свою душу разной ненужной информацией, разными ненужными впечатлениями, разными страстями, которые развращают и забивают нашу душу. Также на нашей душе вырастают вот эти колючие, абсолютно ненужные, бесплодные, не имеющие цены и смысла страсти, которые отталкивают от нас наших ближних. И вот теперь с этими тремя пунктами сравним, как бы, может быть, совсем иные образы, да. Если мы говорим о дороге, то мы абсолютная противоположность ей добрая земля. Надел какой-то огород. Он недвижим, этот огород. По нему никто не ходит, да, это не дорога. Это надел, это участок, это всегда корни. Это всегда некая возможность пустить корни. Это некая утвержденность в чем-то, в отличие от дороги. Добрая земля — это смирение, в отличие от камня. Земля открыта небу, осадком открытой, да. Она лежит под ногами, но она дает разные плоды. И добрая земля, разумеется, это, в отличие от пустыря, это то, что ухожено. Ухожено в нашем случае постом, молитвой, воздержанием. И, разумеется, может дать плод. И вот сегодня нам это Евангелие заповедует свою душу сохранять как вот свой надел. Сохранять как добрую землю. Сохранять ее от того, чтобы ее не забрасывали. Чтобы мы сегодня ее держали в заботе, чтобы эту землю нашей души никто не утоптал своими ногами, не пускать никого в свою душу обутым, не впускать в свою душу страсти, не пускать в свою душу бесов, не впускать в свою душу соблазны. И земля, разумеется, должна быть доброй и ни в коем случае не должна быть забросана камнями, тем жестким материалом, который, разумеется, не дает возможности взойти. А что такое камень? Камень — это гордыня. Каменность нашего сердца не должна заполонить нашу душу. Чем больше гордыни, тем меньше возможности взойти доброму семени в наших сердцах. Поэтому сегодняшнее Евангелие о том, чтобы мы исторгали себя и гордыню, и страсти, и исторгали себя вот такую нецелеустремленность, исторгали себя рассеянность, которая мешает нам сегодня на единой цели сосредоточиться и идти ко Христу, то есть иметь целомудрие, целостное знание о том, к чему мы стремимся, кому мы идем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 3 июля, 20 июня по старому стилю Русская Православная Церковь празднует память святых мучеников первого века Инны, Пинны и Риммы. Они происходили из славянских племен, населявших Малую Скифию, и были просвещены светом Христовой веры апостолом Андреем Первозванным. Инна, Пинна и Римма проповедовали христианство среди варваров и приняли от них мученическую смерть, предположительно, на реке Дунай. Троих мучеников зимой привязали к вбитым в лед реки столбам, и они скончались от холода. Сегодня вспоминаются святые мученики Аристоклий, Димитриан и Афанасий. Аристоклий был священником кипрского города Тамаса. Во время гонения на христиан он устрашился мучений, ушел из города и скрывался в горной пещере. Но сам Господь велел ему вернуться на место своего служения и пострадать за Христа. Святой Аристоклий отправился обратно и по пути встретил диакона Димитриана, чтеца Афанасия, и рассказал им о бывшем ему от Бога призыве к мученичеству. Святые Димитриан и Афанасий решили пойти вместе с ним. Святые мученики пострадали в городе Саламин около 306 года. Их современником был священномученик Мефодий, епископ Потарский, память которого также совершается сегодня. Святитель Мефодий, один из самых значительных богословов своего времени, оставил богатое наследие, сочинения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов, нравственные поучения, толкование Священного Писания. Известна его полемика с Оригеном. В 312 году Мефодий Потарский был схвачен язычниками и казнен через отсечение головы. В этот день празднуется память святителя Левкия, жившего в V веке в Александрии. Приняв монашество, он подвязался в монастыре святого Ермия, стал его игуменом, а затем был избран александрийским епископом. В конце жизни он оставил Александрию и отправился в языческий город Врунтисиополь, где многих обратил ко Христу. Видя творимые им чудеса, крестился правитель города Антиох и вместе с ним множество народа. Святитель Левкий завещал похоронить себя на том месте, где пристал привезший его из Александрии корабль. В сонме русских святых сегодня прославляется святитель Мина, епископ Полоцкий, живший на рубеже XI и XII веков. Свой иноческий подвиг он начал в Киево-Печерской обители. В 1105 году он был поставлен во епископа Полоцкого и вошел в историю русской церкви в числе первых русских архипастырей, продолживших благодатное распространение веры Христовой на Руси после крещения ее святым равноапостольным князем Владимиром. Скончался святитель Мина в 1116 году. Сегодня совершается память еще одного святого XII века, благоверного князя Глеба Владимирского, младшего сына святого Андрея Боголюбского. В этот день, в 1630 году, состоялось перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, из Спасо-Преображенского монастыря в кафедральный собор города Казани. Святитель Гурий, в миру Григорий Руготин, происходил из дворян бывшего городка Радонежа. В молодости он служил у князя Ивана Пенькова. По навету был брошен в темницу и провел в ней 2 года. Считая свое освобождение чудом Божиим, Григорий постригся в монашество в монастыре преподобного Иосифа Волоколамского, приняв имя Гурий. И в 1522 году он стал игуменом обители. В 1555 году царь Иван IV учредил Казанскую епархию, первым архиепископом которой стал святитель Гурий. Святитель устроил в новой епархии 2 монастыря, открыл при них школы, построил кафедральный собор и обратил в христианство многих магометан. Скончался казанский архиепископ Гурий 4 декабря 1563 года. Сегодня установлено празднование в честь Моденской Косинской иконы Божией Матери. Икона эта была привезена графом Шереметьевым в 1717 году из итальянского города Модены. Петр I пожертвовал икону в храм подмосковного села Косино. На Моденской иконе Богородица изображена в полный рост, обнимающей Богомладенца Христа, протягивающего к ней руки. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Левкия. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святитель Левкий родился в городе Александрии от благочестивых родителей Евдикия и Ефросинии, которые дали сыну имя Евтропий. Мать умерла, когда отроку было 11 лет, а отец принял монашеский постриг в монастыре святого Ермия и взял сына с собой в обитель. Мальчик воспитывался под духовным руководством игумена Никиты и опытных монастырских старцев. Он оказался очень способным, прекрасно изучил Священное Писание. Евтропий рос тихим, кротким и послушливым отроком. Когда ему исполнилось 18 лет, скончался игумен Никита. Братья монастыря единогласно избрала игуменом Евтропия, хотя он еще не был пострижен в иночество. Считая себя недостойным руководить кем-то ни было, Евтропий отказался. 7 лет монастырь святого Ермия оставался без настоятеля. За эти годы Евтропий, подвязаясь в монашеских подвигах, достиг высокой степени духовной жизни. Однажды Евдикий вместе с 25-летним сыном, святым Евтропием, отправился на праздник Успения Божией Матери, почитавшуюся всеми церковью Успения в окрестностях города Александрии. На праздновании присутствовал Елей, епископ Елеопольский, со своим клиром. Он посетил монастырь, которым управлял игумен Феодор. В том же монастыре остановились и отец с сыном. Ночью Евдикию было откровение о его скорой кончине, о том, что его сын будет епископом и просветит светом Христовой веры город и землю в Рутнисиопольскую в Италии. В этом видении Евтропию было предсказано новое имя – Левкий, означающее «Прииде на него Дух Господень». В день праздника в церкви Божьей Матери епископ Елей услышал глас неба, благословивший Левкия на архипастырский подвиг, и приказал архидиакону спросить молящихся, кто носит это имя. Евдикий вспомнил о бывшем ему видении и рассказал об этом епископу, который с любовью благословил святого Левкия и его отца. Иноки Еремиева монастыря настоятельно просили епископа поставить святого Левкия игуменю обители. Хотя подвижник по смирению, считая себя недостойным, отказывался, но, подчиняясь епископу, был рукоположен в священный сан и поставлен игуменом. С этого времени святой Левкий усилил подвиги, и ему была дарована от Бога благодать чудотворения и изгнания бесов. Однажды бес, приняв образ огромного змея, умертвил многих в ближайшем селении. Святой подвижник поспешил прийти на помощь жителям и освободил их от власти дьявола. Видя это, около 3000 язычников той местности приняли крещение. В это время мученически скончался Александрийский епископ Филипп, и святой Левкий был избран на его место. Видя, что святитель Левкий обращает в христианство многих язычников, епарх Сатурнин решил его убить. Желая защитить своего архипастыря, некоторые христиане хотели убить епарха. Узнав об этом, святитель запретил им творить зло. Святитель Левкий объявил пастве, что Господь повелевает ему идти в языческую страну и просветить светом христианской веры город Врунтисиополь и окрестную страну. Святой архипастырь поставил вместо себя достойного епископа, взял с собой диаконов Евсевия Дионисия и 5 учеников и поспешил на корабль, отплывавший в Италию. По дороге к нему присоединились пресвитерь Леон и Саввин, а на пути в город Врунтисиополь он встретил трибуна Армалиона с 67 воинами, которых обратил в христианство. В городе он стал проповедовать народу об Иисусе Христе. Начальник города Антиох, узнав, что трибун Армалион обратился к вере во Христа, вызвал его и долго расспрашивал об учении христиан. Узнав о святителе Левкии, он захотел видеть его. При встрече правитель сказал: «Если хочешь, чтобы мы уверовали в проповедуемого тобой Бога, умоли его послать на нашу землю дождь, которого мы не видели уже 2 года». Святой, созвав клир и всех новокрещенных христиан, совершил усердное моление, после которого пролился обильный дождь, напоивший иссохшую землю. Видя это чудо, Антиох и весь город Врунтисиополь приняли святое крещение. Память об этом событии в городе была построена церковь в честь Божьей Матери, а на том месте, где был крещен народ, другая во имя святого Иоанна Крестителя. Вскоре святитель заболел. В откровении ему было предсказано, что болезнь смертельна. призвав своего духовного сына Антиоха, святитель Левкий завещал похоронить себя на том месте, где пристал привезший его из Александрии корабль. Антиох исполнил завещание архипастыря и поставил на том месте церковь во имя святого Левкия. В нее были перенесены мощи усопшего святителя, от которых стали совершаться многочисленные чудотворения.

0: Наш церковный календарь завершается чтением жития благоверного князя Глеба Владимирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой князь Глеб был младшим сыном святого князя Владимирского Андрея Боголюбского. Жизнь его была очень короткая. Святой Глеб умер в возрасте 20 лет. Но с самого раннего детства она была посвящена Богу. Отец святого Глеба, благоверный князь Андрей Боголюбский, не только прославился своими богоугодными делами, но и окончил свой земной путь, приняв мученическую кончину. Благочестивые родители воспитывали сына в страхе Божьем, и поэтому он, имея достойные образцы для подражания, возрастал в глубокой и искренней вере. Святой князь был милостив ко всем, почитал священнослужителей и подолгу читал божественные книги. Скончался святой Глеб, согласно надписи на гробнице с его мощами, 20 июня по старому стилю 1175 года. У мощей святого, которых не коснулось тления, неоднократно совершались чудеса. Во время монголо-татарского нашествия в 1238 году, когда в осажденный Владимир ворвались воины хана Батыя, они подожгли кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Находившаяся в храме гробница с мощами святого Глеба не получила от огня никаких повреждений, чему удивились даже неприятельские воины. В 1410 году на Владимир неожиданно напало татарское войско, действовавшее совместно с отрядом нижегородского воеводы Карамышева. Успенский собор был разграблен, но сокровища резницы успели спрятать ключарь Патрикий, за что был подвергнут истязанию и принял мученический венец. Один из воинов в поиске спрятанных сокровищ поднял крышку гробницы благоверного князя, но в это же мгновение из нее вышел огонь. Это так устрашило татар, что они тотчас покинули храм. В 1608 году польско-литовские войска, заняв Суздаль и Юрьев, приступили к беззащитному в то время Владимиру, но овладеть городом так и не смогли. Ночью соборному причетчику было видение, в котором явившийся ему святой князь Глеб поведал, что Владимир будет спасен молитвами святых князей, мощи которых почивают в соборе. Той же ночью неприятельская армия, устрашенная гневом Божиим, отступила от города. Общероссийская канонизация благоверного князя Глеба была совершена в ноябре 1702 года вместе со свидетельствованием его мощей. В 1774 году южный предел Успенского собора был торжественно освящен во имя благоверного князя. Мощи святого Глеба сохраняются ныне в кафедральном Успенском соборе Владимира как великая святыня, а сам князь почитается покровителем города.

В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучала стихира русским святым на мелодию «Подобно доме Евфрафов».

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар ньенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Завершая разговор об этой 55-й строфе первой главы Евгения Онегина, мне кажется, достойно будет вспомнить комментарии Владимира Владимировича Набокова. Набоков каждое лето в своей жизни проводил в деревне, в Выре, в Рождественно, на юге Петербургской губернии. И он понимает, что такое усадебная жизнь. И вот как он пишет о пушкинских строфах, посвященных деревне. Как поэт, Пушкин не показывает никакого настоящего знания русской деревенской жизни, как Тургенев или Толстой показали через 15 лет после его смерти. Стилистически он остается верен концепции XVIII века об обобщенной природе и в целом всегда избегает конкретных черт и субъективных деталей пейзажа, либо снабжает их застенчивой улыбкой, как нечто, что могло бы смутить или позабавить обычного читателя. Я не говорю здесь о гротескном выборе деревенских характеристик, служащих целям юмора или социальной сатиры. Любой журналист умеет делать это. С другой стороны, как человек, Пушкин не только был любителем сельского уединения, но действительно в нем нуждался, особенно осенью, для творческой работы. Будет полезно для читателя, если я резюмирую здесь то, что известно о пребывании Пушкина в сельской местности. Вот здесь бы мне хотелось на секундочку остановиться и сказать о том, что довольно сложно согласиться с Владимиром Набоковым, когда он говорит, что Пушкин стилистически остается верен представлением XVIII века об обобщенной природе. Он действительно не пишет так, как Тургенев или Толстой. Это правда. Но ему это не нужно. Он совершенно другую задачу ставит. Те очень экономные, лаконичные, лапидарные детали, которые он приводит в Онегине, производят таки химическую реакцию в сердце любого русского читателя, и у нас возникают очень целостные, очень конкретные деревенские картины, пейзажи, зарисовки быта и так далее, и так далее. Поэтому речь не идет о том у Пушкина, что он продолжает традицию XVIII века и воспроизводит условные, поэтические, такие обобщенные пейзажи. Речь идет о том, что он реализует совершенно особенную стратегию. И эта стратегия, она всегда рассчитана на зрелого читателя, да, у которого каждое слово вызывает некоторую работу мыслей и воспоминания, актуализацию чувственного опыта. И ему не нужны такие развернутые описания, как, не знаю, в «Записках охотника» или романе Анны Каренина, когда Толстой говорит об усадебной жизни. Но то, что делает Набоков по части биографической справки о деревенском опыте Пушкина, вот это очень интересно. Давайте мы это прочитаем. «Еще мальчиком Пушкин 6 раз проводил лето в Захарино или Захарово, имение его бабушки по материнской линии, приобретенном Марией Ганнибал в ноябре 1804 года и проданном в январе 1811 года в Московской губернии Звенигородском уезде. Ну, мы знаем, что в Захарово сегодня, в начале 21 века, Пушкинский музей. И дом, конечно, там не сохранился, там все сделано по типологии, но какие-то элементы парка восстановлены, и они вполне себе, наверное, могут дать нам представление о той усадьбе, в которой Пушкин проводил свои детские летние месяцы. Набоков продолжает. 9 раз Пушкин жил в Михайловском, в Псковской губернии, Опочицком уезде. Первое. Осенью и зимой 1799 года, в первый год его жизни. Вот тут тоже я позволю себе небольшую ремарку. Не доказано, что родители привозили младенца зимой 1799 года в Михайловское. То есть некоторые документы об этом свидетельствуют, а другие это опровергают, поэтому мы точно не знаем. В любом случае, Пушкин не мог что-то запомнить и потом об этом написать. Первый его сознательный приезд в Михайловское – это все-таки 1817 год. Набоков продолжает. Второе. С середины июня до конца августа 1817 года, вскоре после выпуска из лицея. Третье. С середины июля до середины августа 1819 года. Четвертое. С 9 августа 1824 года по 4 сентября 1826 года по приказанию правительства. Вот это та самая Михайловская ссылка, которая сыграла такую большую роль в становлении Пушкина и как человека, и как писателя, автора. Пятое. С начала ноября до середины декабря 1826 года. Шестое. С конца июня до второй недели октября 1827 года. Седьмое. С 8 по 12 мая 1835 года посещает Тригорское по делам. Восьмое. Со второй недели сентября до середины октября 1835 года. Девятое. Вторую неделю апреля 1836 года похороны его матери. Осенью 1830 года, в последний год его холостой жизни, он провел 3 исключительно плодотворных месяца с сентября по ноябрь в Болдине, отцовском имении на юго-востоке Нижегородской губернии, в Лукояновском уезде, и останавливался там еще раз для работы в течение 2 месяцев в октябре-ноябре 1833 года. Третий и последний визит туда был с середины сентября до середины октября 1834 года. Вот мы помним 2 болдинских осени 30-го года, первую и 33-го года, вторую болдинскую осень. Ну, в 34-м там гораздо меньше было написано, но, тем не менее, вот Болдина – это еще одна деревня, которая Пушкину служила рабочим кабинетом таким. А Набоков продолжает. Другие сельские места, ассоциирующиеся с литературными занятиями Пушкина – это Каменка, имение Давыдова в Киевской губернии, где Пушкин жил зимой 1820-21 годов, и земли, принадлежавшие семейству Вульфов в Тверской губернии в Старицком уезде, Малинники, Павловская и другие, где Пушкин останавливался 4 раза. Первый – на 2 недели в феврале 1827 года, второй – с последней недели октября до первой недели декабря 1828 года, третий – 7 и 16 января 1929 года и четвертый раз с середины октября до первой недели ноября 1829 года. И далее Набоков говорит о том, что вот эта строфа, 55-я, первой главы Онегина, это, несомненно, воспоминание о Михайловском и о том, как Пушкин приезжал в эти послелицейские годы в имение своей матери. Набоков говорит, 2 лета 1817 и 19 годов, когда наш поэт посещал имение своей матери Михайловское, которое он называл по-французски. Это Михайловское, известная в округе также как Зуева, расположенная в Псковской губернии в Опочетском уезде, в 26 милях от этого города, в 120 милях от Новоржева, в 285 милях на юго-запад от Петербурга и в 460 милях на запад от Москвы, принадлежала Абраму Ганнибалу и затем его сыну Осипу, деду Пушкина по материнской линии, после смерти которого в 1806 году оно перешло к Надежде Пушкиной. Согласно земельному реестру 1786 года, имение включало в себя 5500 акров, из коих 1/6 часть была очень лесистой, в основном сосна, и несколько разбросанных деревушек с примерно 200 крепостных обоего пола. Господский дом, как он описывался в 1838 году, был очень скромным, деревянным, на каменном фундаменте, одноэтажным, 56 футов длиной и 45,5 футов шириной, с 2 крылечками, 1 балконом, 20 дверями, 14 окнами и 6 голландскими печами. Его окружали кусты сирени. Было 4 жилых помещения, 1 с баней и парк в 3000 футов протяженностью с еловыми аллеями и дорогой, обсаженной липами. С садовой террасы можно было видеть речку Сороть шириной в 14 футов, вьющуюся по сочным лугам, с озером на каждой ее стороне, маленьким озером Маленец и очень большим Лучановым озером. Не знаю, почему Набоков говорит о Лучановом озере. Большое озеро, которое видно из окон Михайловского дома, это озеро Кучаны, или же это Петровское озеро. Набоков продолжает. Читатель найдет эту речку, упомянутой в последней строфе путешествия Онегина. Лучаново озеро фигурирует в главе 4. Почему так подробно Владимир Владимирович Набоков описывает пушкинское имение Михайловское? Дело в том, что комментарии к Онегину Набоков пишет для своих американских студентов, и он пишет их в те времена, когда контакты между Соединенными Штатами и Советским Союзом были крайне затруднены, поэтому рассчитывать на то, что его студенты приедут в Россию, в Советский Союз и увидят пушкинские места, было очень сложно. Практически невозможно было тогда свободно путешествовать из одной страны в другую, если ты обыкновенный человек, а не по каким-то делам совершаешь путешествие. Поэтому Набоков должен рассказать о Михайловском, которое, по его мнению, вполне обоснованному, стало прообразом деревни Онегина, рассказать о Михайловском как можно подробней. И он это делает. Мы с вами, к счастью, в лучшем положении, потому что любой из нас сегодня может купить билет на «Ласточку» или там на автобус, добраться до Пскова, доехать до Пушкинских гор и своими глазами увидеть те места, которые Пушкин с таким воодушевлением описывает в своем романе.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Анны Межировой прозвучала мазурка Михаила Ивановича Глинки.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви».

Трудно сказать, много ли христианского осталось бы в мысли и жизни Церкви, если бы ею завладели образованные христиане II века. Вероятно, почти ничего, ибо значительная часть образованных, в кавычках, и разумных, в кавычках, примкнувших к христианству во II веке, не ставила себе целью строить жизнь и душу в Духе Христовом, а только по своему субъективному вкусу и соображению углублять, объяснять христианство в духе своего времени. Создавались религиозно-философские кружки, где фантастические толкования или просто всякие подделки и урезки лишали Евангелия первоначального смысла. Магизм занимал место духовных сил, исступление — место пророческого вдохновения, подлинного христианства. Углубляться в откровение через жизненное усвоение его истины, в соединении с Духом и жизнью со Христом возвышаться превыше небес было трудно и требовало самоотверженного подвига жизни и мысли. Образованные мудрецы неохотно шли на эти подвиги. По этому пути шли и звали идти ученики апостола Иоанна Богослова, малоазийские старцы и примыкавшие к ним христианские мыслители, мученики, множество девственников. Во II веке это был путь святого Игнатия Богоносца, святого Поликарпа, святого Иринея Леонского, Мелитона Сардикийского и многих других. На нем создавалось все, что было прочного, вечного, богоносного и в Церкви, и в человечестве. Но это был трудный, узкий путь Церкви. Единую веру и единое предание Церквей Вселенной яснее других и с наибольшей полнотой сознавала и блюла не только у себя, но и в других церквах возникшая к концу II века церковь в Галлии, в Лионе и в Виене, двух смежных городах на реке Роне в теперешней Франции. Она несколько неожиданно выдвигается в 70-х годах II века и притом вплоть до кончины своего выдающегося руководителя святого епископа Иринея около 200-го года, занимает одно из самых заметных мест в христианской жизни этого времени. Сохранившиеся источники свидетельствуют, что Гальская церковь, хотя и недавно возникла, но уже была крепка и зрела в разгар тяжелого испытания. Ни от философии, ни от власти христианству в эту пору не приходилось ждать защиты. В Лионе нападение последовало и сверху, и снизу. Народ и местная власть оказались одинаково враждебны христианству. Молодой церкви выпало на долю испытания такой силы, какой не слышно было в эти годы в других городах. Разве что только в Афинах было подобное гонение. Но если гонение в Афинах почти подавило афинских христиан, то в Лионе гонение произвело обратное действие. Лионская церковь вышла из гонения еще более окрепшей, хотя удар был исключительной силы. Схвачены были почти все выдающиеся христиане-лионцы. Особая ожесточенность гонения в Лионе имела свои местные причины. Лион был крупный языческий религиозный центр, средоточие для трех провинций модного культа Рима и Августа, то есть императора. Население Лиона решило не иметь с христианами никакого общения. «Для нас, — пишут христиане, — закрыты были дома, бани, народные площади. Каждому из нас запрещено было показываться в каком бы то ни было месте, но с нашей стороны воинствовала благодать Божия, укрепляя слабых и противопоставляя гонению необходимых столпов, к
которые через свое терпение успели сосредоточить на себе все удары лукавого. Выступив против него, эти мужи выдержали все роды поношения и казни, и многое, считая за малое, спешили ко Христу. Гонение таким образом сосредоточилось в конце концов на отдельных, наиболее выдающихся христианах. Они как бы отвели удар от остальных, может быть, более слабых. Но сначала поднялось общенародное волнение. Народ сам нападал на христиан. Приходилось переносить крики, побои, влачения, грабительства, удары камней, заключения, вообще все, что ожесточенный народ любит делать со врагами, рассказывает описание. Начались допросы, которые сопровождались очень жестокими пытками. От христиан выпытывали

велики были плоды мужественного подвига христиан. Вселенская Церковь обильно пожала их. Огромное значение для Вселенской Церкви имели труды святого Иринея, епископа Леонского, собрата и сообщника леонских мучеников.

Не без особого промысла Божия послан был святой Ириней из Лиона в Рим. Мученики называют его своим сообщником. Видимо, он был из числа тех, кто не был схвачен, но добровольно не покидал мучеников в их подвиге. Проникал к ним в тюрьму, ревностно и не смущаясь опасностью, поддерживал с ними общение лично и письменно, как об этом рассказывает описание их подвига. Трудно предположить, чтобы, оставаясь в Лионе, святой Ириней не разделил бы, в конце концов, участи мучеников. Промысел Божий рукою мучеников отвел от него опасность. Поручение в Рим спасло его драгоценную для церкви жизнь. Вернувшись из Рима, святой Ириней стал во главе Лионской церкви уже в качестве ее епископа. Святому Иринею пришлось заботиться сразу о многих обольщенных гностиками в романских странах. Его деятельность далеко выходила за пределы Гальской церкви. Его труды носили печать вселенскую. Святой Ириней был человек мира и не имел навыка писать. Нужда сделала его полемистом и писателем. То, что он писал, было ответом церкви на коренные затруднения века. Его книги «Обличение и опровержение лжеименного звания» или «Кратко против ересей», «Доказательства апостольской проповеди», недавно лишь найденные после многих веков утраты. Его другие сочинения, дошедшие лишь в отрывках, имеют значение для всей церкви и на все века, хотя писаны были по частным поводам. Коренные вопросы христианства, поставленные великим спором с гностиками, вопросы о монтанизме и о Пасхе, решены были Вселенской Церковью при его содействии. Его слово к концу II века приобрело в Церкви решающее значение. Приводимые и защищаемые им, как единственно подлинные, новозаветные писания, четыре Евангелия, послания и деяния апостольские, стали на века достоянием Церкви, составили Новый Завет в его теперешнем каноническом составе. Отвергнутое им, как апокрифическое и ложное, отвергнуто и Церковью. Его учение о предании, о лицах Пресвятой Троицы, о соединении в едином лице Господа Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека. Его учение о Церкви и ее иерархии, все это и многое другое в последующие века защищалось Церковью как бесспорное апостольское понимание христианства. Все сочинения святого Иринея свидетельствуют, что он обильно, внимательно и продолжительно черпал среди пресвитеров, собиравшихся в Азии около Иоанна, ученика Господня, черпал основы своей духовной жизни и своего учения, которое он так ревностно и плодотворно защищал всю свою жизнь. Старческому руководству в понимании Священного Писания он придавал решающее значение против ересей. Сам ему последовал и других призывал учиться у старцев-пресвитеров, у которых вместе с преемством учительского достоинства и жизнь, и учение апостольские –

решающее значение имела его встреча со святым Поликарпом. Что-то основное, коренное для всей своей жизни и мысли узрел святой Ириней именно через святого Поликарпа, и это залегло незыблемо в глубине его духа. В вдохновенных рассказах святого Поликарпа, многолетнего собеседника и сотрудника апостолов, самовидцев Христа, святой Ириней ощутил живую историческую личность Христа Спасителя. «Одна церковь верно соблюдает во всей чистоте облик, слова, жизнь Спасителя. Вот то основное, что усвоил Ириней от великого наставника Азии и чему учила вся жизнь, слова и сама смерть апостольского мужа. Кто только не делал попыток по-своему использовать дело Христово и дать свой образ спасения, и самого Спасителя изобразить и истолковать по-своему. Количество новозаветных апокрифических писателей с исправленным и пополненным текстом трудно исчислимо. Каждая ересь стремилась иметь свое откровение, свое Евангелие, свой канон новозаветных книг, своего Христа. Не всегда легко было христианину конца II века, через 150 лет после евангельских событий, разобрать, где подлинный голос Христов, где подлинный Христос. Святой Ириней хорошо знал письменные предания церкви II века. Он ссылался на послания святого Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского. Знаком был с творениями святого Иустина Философа, с пастырем Ерма, читал многие творения, теперь утраченные. Это в соединении с общением с малоазийскими наставниками и римской церковью дало ему исключительно полное, вместе чистое церковное образование, какого не имел никто из писателей и наставников его времени. Сделало его действительно сокровищницей церковного предания. Но все это было для него лишь надстройкой и подкреплением к тому основному, что он получил от святого Поликарпа. Общение со Христом, тело Христово, Дух Христов, Дух Божий, истину Вселенской Церкви, которая преемственно от апостолов получила свою веру, свои писания, свое предание, своих наставников, епископов и пресвитеров, хранителей веры и предания. Соприкасаясь с церквами Малой Азии, Смирнской, Эфесской, затем римской, лионской, наконец, церквами варварскими, вероятно, германскими, лишенными тогда своей письменности. Он ощутил свой опыт, веру, знание, как предание Вселенской Церкви. Принявший эту веру и это учение, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме. Одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, говорит святой Ириней. Проповедь церкви повсюду постоянная и пребывает неизменно, и имеет свидетельство от пророков и апостолов, и всех учеников в начальные времена, и средние, и последние, пишет святой Ириней. Этот дар Божий верен Церкви, как дыхание дано первозданному человеку для того, чтобы все члены, принимающие его, оживотворялись, и в этом содержится общение со Христом, то есть Дух Божий, залог нетления, утверждение нашей веры и лестница для восхождения к Богу. Ибо в Церкви говорится, Бог положил апостолов, пророков, учителей и все прочие действования Духа, коего не причастны все те, которые не соглашаются с Церковью, но сами себя лишают жизни худым учением и самым худшим образом действия. Ибо где Церковь, там и Дух Божий. И где Дух Божий, там Церковь и всякая благодать. А Дух есть истина. Посему, кто не причастен Его,
не питаются для жизни от сосцов матери, не пользуются чистейшими источниками, исходящими от тела Христова, но выкапывают себе сокрушенные колодцы из земных рвов и пьют гнилую воду из грязи, удаляясь веры церкви, чтобы не обратиться, и отвергая духа, чтобы не вразумиться. Отлучившись от истины, они, естественно, увлекаются всяким заблуждением, волнуемые им, по временам думая различно об одних и тех же предметах и никогда не имея твердого знания. Проповедь церкви повсюду постоянна и пребывает неизменно, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в церковь все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни. Потому задача учителя церкви по святому Иринею — не сочинять новую веру, не изменять данное в откровении ее содержание, а углубляться в него, тщательно хранить веру и предание церкви. Плодотворность подлинной церковной жизни раскрывает святой Ириней с разных сторон. Показывает на примере чрезвычайных духовных дарований, которыми не оскудевала церковь. Вскрывает созидательный и благодетельный характер этих дарований в противоположность магии еретиков, ибо дух сострадания, милосердия, твердости, истины, любви неизменно сохранялся ими всегда. Малоазийская, Римская, Леонская церкви давали право святому Иринею засвидетельствовать, и ныне имя Господа нашего Иисуса Христа оказывает благодеяние и истинно всемерно исцеляет всех повсюду верующих в Него, а не имена еретиков Симона или Менандра или Карпократа. А если они, по-видимому, и совершают видимость чудес, то делается это посредством магии и стараются обманом обольстить людей неразумных, ибо никакого добра и пользы не доставляют тем, над которыми, как говорят они, совершают силы. Но привлекая мальчиков и обманывая зрение, они производят явление мгновенно исчезающее и даже минуты непродолжающиеся. Этим еретикам с их призрачными чудесами святой Ириней противопоставлял церковь, богатую истинными дарованиями, с людьми, исполненными благодати Божией и духовной силы для истинной пользы людей. Истинные ученики Христовы, получая от Него благодать, совершают во имя Его чудеса во благодеяние другим людям, сообразно с тем, как каждый из них получил от Него дарование. Ибо одни, истинные, несомненно, изгоняют демонов, так что сами освобожденные от злых духов часто делаются верующими во Христа и обращаются к церкви. Иные имеют предвидение будущего, видение и пророческие речи. Другие же исцеляют больных через возложение рук и возвращают им здоровье. Даже и мертвые воскресали и пребывали с нами довольно лет. И что еще? Невозможно перечислить дарования, которые Церковь по всему миру получила от Бога во имя Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, и каждодневно являет во благодеяние народов, никого не обольщая, ни от кого не требуя денег. Таким образом, пишет Ириней, у них, еретиков, заблуждение, обман и магическое обольщение нечестиво совершается в виду у людей, а в церкви — сострадание, милосердие, твердость и истина, чтобы помочь людям не только безмездно. Вера Христова и апостольская, как некая драгоценность, содержащаяся в прекрасном сосуде церкви, всегда обновляется Духом Святым и сохраняет в целости самый сосуд, в котором хранится, учил
святой Ириней, идя по следам малоазийских церквей.

Дорогие друзья, прозвучала передача, подготовленная по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви». Читал Георгий Корольчук.

0: в исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня.
0: И Анна Павлович. Мы продолжаем цикл бесед о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека и о грехопадении. На прошлых наших беседах мы затрагивали такие общие темы об особенностях языка Библии, об особенностях построения библейского текста, о различных подходах истолкования этого текста. И вот в прошлой нашей передаче мы, наконец, обратились непосредственно к тексту самой Библии и говорили о сотворении мира, о пяти днях творения. И подошли, наконец, к шестому дню, когда был сотворен человек.
1: Я хочу напомнить, может быть, нашим слушателям, что мы говорили о том, что мир без человека представляет собой такую, ну, заводную игрушку, да, какой-то механизм, которому Творец дает определенные законы действия, и эта игрушка крутится по этим законам. И, в общем, нету в этом мире никого, кто был бы в каком-то смысле собеседником Богу, который мог бы оценить, например, красоту, гармонию, доброту этого мира. Когда Бог творит, Он все время подчеркивает, и увидел Бог, что это хорошо, или по-славянски добро. И вот Бог подходит действительно к тому моменту, когда создается некто в каком-то смысле, равный ему. И вот это творение как раз человек. Ну вот можно прочитать 26 стих, в котором об этом повествуется.
0: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Но вот хочется обратить внимание, что текст Библии, он при первом прочтении кажется очень простым. То есть сотворил, и такое ощущение, что ну, из ничего, как вот весь мир из ничего, так вот сотворим и сотворил. Вот. Но в дальнейшей культуре, насколько я знаю, там как-то вот эта вот вся история, она обрастает какими-то еще параллельными историями, даже иногда саркастичными, там из чего сотворил Бог человека, там из глины, из земли, как была сотворена женщина. То есть вот откуда это все взялось? В самом тексте этого нет.
1: Ну, это, во-первых, во второй главе повествуется гораздо более подробно, и мы об этом будем говорить. Из ребра и так далее, из чего сотворил. Действительно, об этом всем говорится, это очень важные моменты. Но я обратил бы внимание прежде всего на первое же слово «сотворим человека». Вот если мы сравним все другие акты творения вот с этим, то нигде не увидим вот такого слова «сотворим». Все остальное Бог творил просто словом «да будет». Да разделится там вода от воды, да будет свет, да произведет земля, да произведет вода и так далее. А вот в этом случае использовано такое необычное слово, в котором есть как бы некоторая такая задумчивость, сотворим или не сотворим. То есть это, конечно, повелительное наклонение, но не безусловное. То есть в нем есть некоторое как бы размышление. И вот одно это слово, оно получило название Великого Привечного Совета. То есть, когда Пресвятая Троица, как думаем мы, а ветхозаветные толкователи, конечно, притыкались на этом месте, с кем, собственно, мог советоваться Бог? Пророк Исаии, Велико Совета Ангел, да, встречается такое, вот этого самого совета. Значит, считалось, что Бог советовался с уже сотворенными ангелами, что, конечно, вызывает большой скепсис святых отцов, которые говорят, а нужно ли Богу было советоваться со своим творением. И действительно, скорее всего, речь идет о совете Пресвятой Троицы, о которой, конечно, ветхозаветный человек еще не знал, ибо откровения этого не было, но прикровенно, вот в таких вот местах, уже как бы напоминания о Святой Троице содержались. Так вот, почему, собственно, этот именно момент творения человека, в отличие от всех других актов творения, вызывает у Бога некоторое сомнение или, скажем, размышление. Здесь можно в вспомнить известную апорию. Может ли Бог сотворить такой камень, который не сможет поднять? И вот оказывается, что таким камнем действительно является человек. Что это означает? Это означает, что Бог, будучи, конечно, всемогущим, тем не менее, вот именно в этом акте впервые ограничивает свое всемогущество, ибо творит того, кто имеет свободу. Он сам создает такую область, так сказать, экстерриториальную для себя, в которую он уже вторгаться не сможет.
0: Так вот, зачем надо было? Было бы гораздо проще, чтобы человек был послушен Богу изначально, и тогда бы не было вот этой всех трагедий.
1: Все дальнейшие драмы. Совершенно верно. И вот это как раз и есть предмет размышления божественного. Вопрос не только перед нами как бы встает, да, но как бы он встает и перед Богом. И вот действительно наилучшей иллюстрацией этого момента является иллюстрация живописная, икона известная Троица Рублева. Значит, это, я напомню, ветхозаветный сюжет, когда к Аврааму и Саре приходят три путника, которых он гостеприимно принимает, усаживает за стол. Ну и эти путники дают некое пророчество о будущем его, его потомства. Так вот, этот сюжет уже в иконографии изображался много раз, конечно, и до Рублёва, и в греческой, византийской иконописи. Но преподобный Андрей Рублёв, отталкиваясь от этого сюжета, попытался изобразить вот этот самый привечный совет. Я думаю, все помнят, да, значит, вот эту икону знаменитую. На ней изображены три ангела в человеческом облике, как обычно изображается в иконографии ангела, сидящие у стола. Причем этот стол не просто стол, а по некоторым признакам это престол. Вот с фронтальной стороны, обращенной к зрителю, в этом столе есть такая ниша. И именно такие ниши делались в каменных престолах, а в то время престолы делались из камня, для того, чтобы туда влагать мощи. Я думаю, что большинство наших слушателей знает, что в каждый престол освященный влагаются мощи мученика. Ну, древняя традиция христианская – служить литургию на гробницах мучеников. Значит, вот этот знак на иконе говорит о том, что это не просто стол, а именно престол. Кроме того, на этом столе стоит чаша. И, как утверждают уже несколько позже, кто-то пририсовал в этой чаше тельца, голову тельца, чтобы было еще яснее, что это именно жертвенная чаша. Теперь ангелы изображены в одеждах разного цвета. Эти одежды у двух ангелов, фланкирующих центральную фигуру, они не очень ясно сохранили свой цвет. Значит, одна в голубоватых, скорее, тонах, другая в зеленоватых. Но вот центральная фигура сохранила цвет очень хорошо. Она изображена, одетой в одежду двух цветов. Это пурпурный и голубой. И мы знаем, что это цвета одежд, в которые обычно одет Христос в иконографии. Эти два цвета символизируют человеческую и божественную природу Христа. Голубой цвет – цвет божественности. Так вот, мы видим, что этот центральный ангел протягивает свою руку в благословляющем жесте к чаше, которая стоит перед ним. Мы видим, кроме того, что головы ангелов склонены, что в иконографии означает согласие. Наверное, все помнят хорошо образ Благовещения, в котором Богородица изображена в тот самый момент, когда она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и вот всегда склоненная глава. Итак, что в целом показывает нам икона Троицы? Показывает совет этих трех ангелов и решение о творении человека. И уже Троица провидит, что это творение повлечет за собой крестную жертву. Судьба Бога отныне связывается с судьбой этого творимого человечества вот этой перспективой крестной жертвы. И именно то лицо, второе лицо Пресвятой Троицы, которое изображено в центре на этой иконе, оно и благословляет, выражает этим благословением свою решимость, свою готовность принести себя в жертву во искупление того человека, который сейчас будет сотворен. И все три ангела в согласии склоняют головы. Кроме того, центральная фигура, если мы посмотрим на контуры двух боковых фигур ангелов, находится как бы в чаше. То есть вот эти контуры образуют очевидную форму чаши. И опять-таки это та же жертвенная евхаристическая чаша, в которой вот это второе лицо Пресвятой Троицы и будет помещено в результате крестной жертвы. Ну и, наконец, еще одна особенность композиции этой иконы. Все три фигуры, если опять-таки их очертить все вместе, образуется правильный круг. Круг – символ вечности, в который пребывает Троица. Действительно, Бог, уже творя человека, предвидел, каким образом человек будет использовать свою свободу, и предвидел, ибо творил ответственно, все, что он сотворил, не должно погибнуть, что его жертвой будет впоследствии спасен человек. Вопрос действительно очень существенный. Почему, собственно, Бог дает человеку свободу? Зачем? Апостол Иоанн Богослов пишет в своем послании, что Бог есть любовь. Самое главное, что можно в Боге увидеть, это любовь. Не просто Бог любит человека, любит этот мир, но сама его сущность есть любовь. И в то же время мы знаем, что наша жизнь приобретает какой-то вкус и цвет, и радость, когда в ней есть любовь. Вот если мы представим, что нету никого, кого мы могли бы любить, и что нас никто бы не любил, а эту любовь, конечно, и мужчины, и женщины, любовь детей к родителям, родителей к детям, дружба – это тоже очень важный вид любви. Так вот, если все это, мы бы себе представили, было из нашей жизни исключено, каким кошмаром была бы наша жизнь, правда? И наоборот, когда человек явственно чувствует, да, присутствие любви в своей жизни, ну вот, наверное, влюблённость юношеская, может быть, она наиболее ярко даст нам представление об этом. Все это, конечно, образы, ну, человеческой, так сказать, любви, может быть, плотской там любви тоже смешано там все в человеческом бытии. Но тем не менее, мы понимаем, что это является главной радостью нашей жизни. И вот именно это Бог хотел передать человеку. Но что такое любовь? Любовь – это абсолютно свободное произволение человека, абсолютно свободное самоопределение. И для того, чтобы человек мог любить, он должен иметь возможность и не любить. То есть должна быть избирательность. А это самая суть свободы. То есть если Бог не дает человеку свободы, он не передает ему и того самого ценного, что есть в нем. Он сам есть любовь. И вот он хотел человеку это передать, эту радость. Конечно, то, что мы в опыте своем знаем, это действительно любовь падшего человека, который примешивается очень много греховного, в самых разных формах. Эгоизм, прежде всего, ее потемняет. Но, тем не менее, даже в этой форме мы понимаем, осознаем, что любовь – это самое главное, в общем, в нашей жизни. Таким образом, Бог, желая нам передать нечто от себя, передает прежде всего свободу. А свобода, она оказывается вот такой амбивалентной. Она, с одной стороны, дает нам возможность приобщиться к божественной радости бытия, пережить ее. С другой стороны, открывает перед нами двери страшных опасностей. И тем не менее, вот Бог на этот шаг идет. Вот смысл Привечного Совета. Тут было о чем, так сказать, подумать, да, если хотите, Богу. Конечно, все эти слова антропоморфные я использую в приложении к божеству. Понятно, что они условны, но тем не менее. Итак, вот это первое слово «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», оно дает вот повод для таких размышлений. Ну, дальше мы видим, что человек творится по образу Божию. Почему нашему, опять-таки, это, конечно, был вопрос для ветхозаветного толкователя, для христианина. знающего о Троице, вопрос уже гораздо более ясен. И вот мы видим, что Бог планирует создать человека по образу своему и подобию своему. А вот если мы посмотрим стих 27, где говорится о том, что Бог уже сотворил. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». То есть запланировано создать человека по образу и подобию, использовано два слова, а в реальном акте творения зафиксировано только одно слово – «по образу сотворил». И вот это опять-таки дает возможность думать на эту тему. А почему, собственно, так? Святые отцы довольно согласно говорят о том, что образ Божий в человеке – это некоторая потенция, которую Бог сообщает своему творению, а подобие – это то, во что эта потенция должна быть развита. Совершенное уподобление Божеству – вот цель творения Бога, когда Он творит человека. Но эту цель достигает уже не просто сам Бог в творении, но в ней участвует уже и человек. Василий Великий говорит: «Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать Богом». Или Григорий Ниский говорит: «Быть по образу Божию свойственно нам по первому нашему сотворению, а быть по подобию зависит от нашей воли и существует в нас только в возможности, приобретается же на самом деле посредством деятельности». Таким образом, человек творится как бы в задании. И здесь важно подчеркнуть, что человек не то чтобы творится несовершенным, а потом призван к тому, чтобы достичь этого совершенства. Но так же, как и ребенке, мы не можем сказать, что он несовершенный человек. Он в каком-то смысле может быть и более совершенный, чем взрослый. Да, недаром Христос говорит: «Будьте как дети». Тем не менее, это не значит, что ребенку не надо развиться, не надо вырастать в полноту возраста Христова. Вот точно так же человек творится Богом как совершенное, несомненно, творение, но тем не менее, которое имеет возможность и имеет задание от Бога развиться в некую большую полноту.
0: Ну, существует как бы такое мнение, что человек сотворен был Богом, жил в раю, вот в каком-то таком блаженном состоянии, в такой статике, и потом уже после грехопадения он уже это совершенство утерял, и вот мы, так сказать, уже должны возвращаться как бы вот к этому своему первоисточнику. А получается так, что человек, живя в раю, он все равно должен был, да, по каким-то ступеням подниматься.
1: Конечно, конечно, да-да-да-да-да, об этом будем еще говорить. Безусловно. В статичности пребывает только что-то вневременное, а это Бог. Все творение пребывает во времени, значит, в изменении. А какое изменение может быть у разумного, сознательного существа? Да, это какое-то совершенствование. Ну вот Владимир Лоский говорит об этом так: «Одна воля в творении, но две в обожении. Одна воля для создания образа, но две для того, чтобы образ стал подобием». Таким образом, воля человеческая должна соединиться с волей божественной для того, чтобы этот образ развился в полной мере в подобие, в совершенное подобие божества. Можно теперь задуматься над тем, а что такое, собственно, образ Божий?
0: Ну, вот уже понятно, что это свобода, что это любовь. Вот такие,
1: да, совершенно верно. Как мы можем это довольно легко выделить? Ну, наверное, сравнивая со всем остальным творением, которое не есть образ Божий, да? То есть, скажем, если мы сравним человека с развитыми животными, то увидим целый ряд каких-то отличий. Ну, вот свобода, например, это, наверное, самое, в конечном счете, будет главное. Но есть и другие, ну, например, разум. Разум вообще, конечно, есть и у животных какой-то, правда? Его можно научить чему-то, выдрессировать. Но если говорить о разуме, то, конечно, абстрактный разум, он животному совсем не свойственен. То есть мыслить о каких-то отвлеченных вещах, там, о тематике, я не знаю, еще о каких-то науках совершенно невозможно. Затем у человека есть воля, тоже, да, к достижению поставленных целей. Он может, так сказать, вот абстрактно мысля, поставить себе какие-то далекие цели и довольно сложными путями идти к их достижению. Какие-то примитивные вещи в этом смысле есть тоже и у животных, да. Там обезьяна может взять палку для того, чтобы там сбить бананы, ну и так далее, да. Вот. Тем не менее, у человека все это развито в гораздо-гораздо большей степени. Ну, какие еще свойства человека здесь можно было бы назвать?
0: Вера, опять же.
1: Да, совершенно верно, надежда. Конечно. Вера, надежда. Ну, наконец, то, что указано непосредственно здесь, в тексте, в 26-м же стихе, где Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть еще образ Божий включает в себя и положение человека по отношению к окружающему миру. Довладычествует. То есть человек наделен еще как образ Божий вот этим владычеством над всем, что сотворил Бог до него. То есть царственное положение человека. Ну вот, может быть, еще одна особенность, о которой стоит сейчас сказать, это, конечно, в стихе 27 такая странная формулировка. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вот как раз вы спрашивали о том, почему довладычествуют они, когда творит Бог человека.
0: Да, вроде то есть получается, бы, да? Что одновременно сотворил Бог мужчину.
1: Совершенно верно.
0: Женщину.
1: Человек творится сразу в некотором двуединстве. То есть человеком, по сути дела, здесь названа пара. Человек – это мужчина и женщина. Это все-таки два разных существа. Это не совсем сиамские близнецы. Но, тем не менее, человеком в полноте является именно вот эта пара изначально. Пара, которая дополняет друг друга. Бессмысленно было бы просто умножать одно и то же в два раза. Творится именно дополняющие друг друга половинки, которые потом, как мы увидим в третьей главе, в грехопадении, кажутся трагически разделенными. Но пока что человек представляет собой единство двух. И вот здесь мы действительно можем говорить о том, что дарования, которые дает Бог человеку, распределены не одинаково, а что-то одно дано больше мужчине, ну, скажем, физическая сила, в раз поднять тяжелое мужчина может гораздо лучше, чем женщина. А женщина, например, в этом отношении часто бывает более вынослива к каким-то долгим лишениям, испытаниям. Мужчина обладает более развитым интеллектом, то есть больше начало интеллектуальное в нем преобладает. У женщины лучше развита там интуиция, скажем, да. Женщина лучше приспосабливается к каким-то обстоятельствам. Мужчина больше склонен утверждать себя, какую-то свою линию проводить.
0: Ну, часто возникает такой вопрос тоже. Вот есть ли в этих первых главах Библии какой-то намек на то, кто главнее, мужчина или женщина, кто важнее? Вот можно об этом говорить здесь?
1: Значит, конечно, можно, но только эта тема возникнет прямо, и это будет такая заповедь Божия в третьей главе, тогда, когда уже произошло грехопадение. Вот там уже Бог прямо говорит о том, что главный мужчина. А вот здесь еще, когда Бог творит людей для жизни в раю, то есть в состоянии до грехопадения, конечно, ни о чем этом речи абсолютно нет. Это две взаимодополняющие половины одного, по сути дела, бытия. И именно любовь между этими двумя существами делает их едиными по образу Пресвятой Троицы. И вот мы видим, что первая заповедь, которую дает Бог в 28 стихе, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть первая заповедь – «плодитесь и размножайтесь». Предполагается, что сразу же появится потомство у этих двух. И третий, появившийся у этой пары, делает подобие этой пары Богу еще более явным. Появляется вот эта Троица человеческая. Именно в этих трех достигается богоподобие. пока численное, так сказать, да, еще не в совершенстве, может быть, любви, но, тем не менее, эти люди будут его достигать.
0: Но, к сожалению, это произошло только после грехопадения, вот именно потомство. И поэтому часто вот возникает такой вопрос, что только после грехопадения вот люди стали как бы вот именно размножаться и населять землю, а в раю, значит, как-то это было им недоступно.
1: Они нет, это было, конечно же, доступно, раз Бог благословил таким образом. Другой вопрос – способ. Каким способом люди должны были плодиться и размножаться в этом райском состоянии? И вот интересно, что большинство святых отцов склоняется к тому, что способ размножения людей предполагался каким-то иным. И здесь речь идет не просто о таком пуританизме святых отцов, которые, конечно, были монахами, и которые, по мнению, может быть, людей не очень знающих, как бы гнушались плотской стороной жизни, супружеской жизни. Дело совершенно не в этом, как выясняется. Вот это вопрос абсолютно принципиальный и глубокий. Ибо в том способе рождения детей, который мы знаем, содержится нечто, что принципиально препятствует свободе. Это уже способ, который как бы был запланирован, как многие святые отцы говорили, Богом, как некий спасательный круг на случай, ежели произойдет грехопадение, отделение человека от Бога. Так вот, для того, чтобы не погиб человеческий род, дается вот этот способ продолжения его. Но об этом мы еще поговорим. Это важный момент. Но пока можно отметить, что люди, конечно же, должны были плодиться и размножаться, но, повторяю, способ, скорее всего, был бы другой. Значит, Бог повелевает людям обладать землёю, владычествовать над всем творением, и еще, кроме того, дает человеку в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. То же самое дается и всем зверям полевым, и всем другим животным. Значит, вот в этом состоянии в пищу человеку давалась только растительность. Поедание животных появится уже гораздо позже, хотя тоже будет благословлено Богом. Ну вот, я думаю, на этом, наверное, надо нам закончить сегодня.
0: Да, дорогие радиослушатели, наша сегодняшняя передача подходит к концу, время истекло. Но в наших следующих передачах мы продолжим наши размышления о этом библейском тексте, о жизни человека в раю, и уже, наверное, подойдем к теме грехопадения. Я напоминаю, что в студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
3: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Коля Красоткин. Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в 11, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер, сухой и острый, подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Недалеко от площади стоит небольшой, очень чистенький и снаружи, и снутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, но вдова его, 30-летняя, живет в своем чистеньком домике. Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет 18, прожив с ним всего лишь около года и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка, мальчика Коли. И хоть любила его все 14 лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и прочее, и прочее. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки. Бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли школьников и лисила перед ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было через нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, ужасно сильный, как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе. Был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданеллова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней заветной черты, за которой уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако он очень-очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить, как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать экстраферу, шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась. О, давно уже подчинилась и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее мало любит. Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней бесчувствен, и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно, такого уж был и характер. Мать ошибалась. Маму свою он очень любил, а не любил только телячьих нежностей, как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкаф, в котором хранилось несколько книг. Коля любил читать и прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик, вместо того, чтобы идти играть, простаивает у шкафа по целым часам над какой-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время, хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известные черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку. Правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций, случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за 70 верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги. Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся. Одни из них проживали на станции, другие — по соседству. Всего молодого народа от 12 до 15 лет сошлось человек 6 или 7.
А из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гощения на станции состоялось между глупой молодежью одно преневозможное пари в 2 рубля. Именно Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги предложил, что он ночью, когда придет 11-часовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего. Но, однако же, каково пролежать? Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали его Лгунишкой, Фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти 15-летние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как маленького, что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. 5 остальных, державших пари, с замиранием сердца, и, наконец, и в страхе, и с раскаянием ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы 2 красные фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Беги! Беги долой с рельсов!» — закричали Коле из кустов, умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно. Поезд наскакал.

лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданеллов. И дело оставили в туне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданеллов, человек холостой и не старый, был страстный, уже многолетний, влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз, назад тому с год, почтительнейше, и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку. Но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику. Хотя Дарданеллов по некоторым таинственным признакам даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданеллову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда, отдаленный. Но и сам Дарданеллов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастья. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дарданеллову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что собьет самого Дарданеллова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос: кто основал Трою? На что Дарданеллов отвечал лишь вообще про народы, их движение, переселение, про глубину времен, про баснословие. Но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица, ответить не мог. И даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданеллов не знает, кто основал Трою. Коля же вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося в шкафе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех, даже мальчиков, стало наконец интересовать, кто ж именно основал Трою. Но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблема. После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна, вдова Красоткина, узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемешками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях перед образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина. Причем мужественный Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от чувств. И мать, и сын во весь тот день бросались друг другу в объятия и плакали, сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему бесчувственным, однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца через полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье. Но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая. Да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданеллов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданеллова и уж, разумеется, глубоко презирал его за его чувства. Прежде даже имел неделикатность высказывать это презрение свое перед матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданеллов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение. Намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных, а о Дарданеллове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельной благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна. Но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже, от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданеллове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши,
Или свирепо звал перезвона лохматую довольно большую и паршивую собаку, которая с месяц

вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая с товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала, как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвой и прочее, словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца. Кстати, я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили мочалкой.

0: Детвора. Итак, в то морозное, сиверкое, ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже 11 часов, а ему непременно надо было идти со двора по одному весьма важному делу. А между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, через сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная в доме квартирка, и занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и большая ее приятельница. Сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху, ни духу. Так что, если бы не дружба с госпожою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот надобно же было так случиться к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная докторша рассудила, пока есть еще время, свести Катерину в одно приспособленное к подобным случаям в нашем городке заведение у повивальной бабушки. Так как служанку этой она очень дорожила, то немедленно исполнила свой проект, отвезла ее и сверх того осталась там при ней. Затем уже утром понадобилось почему-то все дружеское участие и помощь самой госпожи Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. Таким образом, обе дамы были в отлучке. Служанка же самой госпожи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком пузырей, то есть мальчика и девочки-докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся. С ним, к тому же, был перезвон, которому поверено было лежать ничком в передней под лавкой без движений, и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю, расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удара хвостом по полу. Но, увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно пузыри. На нечаянное приключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубоким презрением. Но осиротевших пузырей он очень любил и уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девочка, 8 уже лет, умела читать. А младший пузырь, 7-летний мальчик Костя, очень любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадке, прыгает за пристяжную и гнет голову. Но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с 13-летними, действительно было бы позорно играть в наш век в лошадки. Но что он делает это для пузырей, потому что их любит, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба пузыря. Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело. И на вид какое-то даже почти таинственное. Между тем время уходило, а Агафья, на которую можно было бы оставить детей, все еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил через сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал пузырей, которые по его приказанию сидели за книжкой. И каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. Наконец пробило 11, и он твердо и окончательно решил, что если через 10 минут проклятая Агафья не воротится, что он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется, взяв с пузырей слово, что они без него не струсят, не нашалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку, и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтобы он по такому холоду, выходя со двора, всегда надевал калошки, только с презрением посмотрел на них и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля при виде такой страстной стремительности своего пса заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой, и уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил, как сумасшедший, и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к пузырям. Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах, причем Настя, как старшая, всегда одерживала верх. Костя же, если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину. И уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютного приговора для всех сторон. На этот раз спор пузырей несколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях послушать. Детки видели, что он слушает, и тем еще с большим азартом продолжали свое препирание. «Никогда, никогда я не поверю, — горячо лепетала Настя, — что маленьких деток повивальные бабушки находят в огороде между грядками с капустой. Теперь уж зима, и никаких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку». «Фью! — присвистнул про себя Коля. — Или вот как, они приносят откуда-нибудь, но только тем, которые замуж выходят». Костя пристально смотрел на Настю, глубокомысленно слушал и соображал. — Настя, какая ты дура, — произнес он, наконец, твердо и не горячась. — Какой же может быть у Катерины ребеночек, когда она не замужем? Настя ужасно загорячилась. — Ты ничего не понимаешь. Может, у нее муж был, но только в тюрьме сидит. Она вот и родила.
1: — Да разве у нее муж в тюрьме сидит? — важно осведомился положительный Костя.
0: — Или вот что, — стремительно перебила Настя, совершенно бросив и забыв свою первую гипотезу. — У нее нет мужа, это ты прав. Но она хочет выйти замуж. Вот и стала думать, как выйдет замуж, и все думала, и до тех пор думала, что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек.
1: — Ну, разве так? — согласился совершенно побежденный Костя. — Ну, детвора, — произнес Коля, шагнув к ним в комнату, — опасный вы, я вижу, народ.
2: — И перезвон с вами! — осклабился Костя и начал прищелкивать пальцами и звать перезвона.
1: — Пузыри, я в затруднении, — начал важно Красоткин, — и вы должны мне помочь. Агафья, конечно, ногу сломала, потому что до сих пор не является, это решено и подписано. Мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня, али нет?
0: Дети озабоченно переглянулись друг с другом, осклабившиеся лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, еще не понимали вполне, чего от них добиваются.
1: — Шалить без меня не будете? Не полезете на шкаф, не сломаете ног? Не заплачете от страха одни?
0: На лицах детей выразилась страшная тоска.
1: А я бы вам зато мог вещицу одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим горохом.
0: Лица деток мгновенно прояснились.
2: — Покажите пушечку!
0: — весь просиявший проговорил Костя. Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.
1: — То-то, покажите.
0: — Смотри, на колесиках. — прокатил он игрушку по столу.
1: — И стрелять можно. Дробью зарядить и стрелять.
2: — И убьет.
1: — Всех убьет, только стоит навести. И Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат.
0: Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат. — «А у вас есть порох?» — осведомилась Настя.
1: «Есть.
0: Покажите ей порох», — протянула она с просящей улыбкой. Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби.
1: Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороху на ладонь.
0: «Вот только не было бы где огня, а то так и взорвет, и нас всех перебьет», — предупредил для эффекта Красоткин.
1: Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усиливавшим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь.
2: «А дробь не горит?»
0: «Дробь не горит».
1: «Подарите мне немножко дроби», — проговорил Костя умоляющим голоском.
0: «Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай. Пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпарит».
1: «Мама нас никогда не сечет розгой», — тотчас же заметила Настя.
0: «Знаю, я только для красоты слога сказал. И маму вы никогда не обманываете, но на этот раз, пока я приду. Итак, пузыри, можно мне идти или нет? Не заплачете без меня от страха?»
2: «Заплачем!» —
1: протянул Костя, уже приготовляясь плакать.
2: «Заплачем, непременно заплачем!» —
1: подхватила пугливую скороговорка и Настя.
0: «Ох, дети, дети, как опасны ваши лета! Нечего делать, принцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то! Ох!
2: А прикажите перезвону мертвым притвориться!»
1: — попросил Костя.
0: «Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к перезвону».
1: «Иси, перезвон!» И Коля начал повелевать собаке, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка госпожи Красоткиной, рябая баба лет 40, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она встала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как не ждал Агафьи, представление не прервал и, выдержав перезвон определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему. Собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг.
0: — Вишь, пес, — проговорил назидательно Агафья. — А ты чего, женский пол, опоздала? — спросил грозно Красоткин.
2: «Женский пол, ишь, пупырь!»
0: «Пупырь?»
2: «И пупырь! Что тебе, что я опоздала, значит, так надо, коль опоздала!» — бормотала Агафья, принимаясь возиться около печки, но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а, напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым борчонком.
0: «Слушай, легкомысленная старуха!» — начал, вставая с дивана Красоткин. «Можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно? Я ухожу со двора».
2: «А зачем я тебе клястись стану?» — засмеялась Агафья. «И так присмотрю».
0: «Нет, не иначе, как поклявшись вечным спасением души твоей. Иначе не уйду».
2: «И не уходи. Мне какое дело, на дворе мороз, сиди дома».
0: «Пузыри», — обратился Коля к деткам, — «эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?»
2: «Это возможно».
0: «До свидания, птенцы, ухожу со спокойным сердцем». «А ты, бабуся, вполголоса и важно», — проговорил он, проходя мимо Агафьи, «надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину. Пощадишь детский возраст. Иси, перезвон».
2: «И ну тебя к Богу!»
0: — огрызнулась уже с сердцем Агафья. «Смешной! Выпарить самого-то! Вот что за такие слова!»

Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Мальчики. Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Под знаменем России», посвященной осмыслению истории Первой мировой гражданской войны, предлагаю репортаж о презентации книги на тему, которую мы в других выпусках нашей передачи называли «Церковь и революция», «Церковь и гражданская война», «Церковь и белое движение». Несколько таких передач в рамках нашей программы уже были в эфире. В частности, звучало мнение доктора исторических наук Василия Жановича Цветкова на эту тему, а также были биографические передачи, показывающие на примерах конкретных церковных деятелей, интересующие нас в этой теме исторические процессы и исторические выборы. Коллективная монография под названием «Религиозный фактор в годы Гражданской войны в России», с которой будем знакомиться сегодня, состоит из 13 глав. У каждой главы свой автор. О книге рассказывает доктор исторических наук Александр Сергеевич Пученков.
1: На юге России в течение ровно 3 лет шло последовательное сопротивление большевистскому режиму, потому что спустя ровно неделю после прихода к власти в Петрограде правительства под председательством Владимировича Ленина в Новочеркасске как раз-таки возникла Алексеевская организация, ставшая прообразом добровольческой армии, которая сопротивлялась большевикам в течение ровно 3 лет до памятного исхода из Крыма. Когда вся Россия стала, я бы сказал, остывать от ужаса собственного же человека ненавистничества, Крым, наоборот, вошел, что называется, в раж. И мы с этим столкнулись на рубеже 20-21 года, в моменты ужасающего красного террора после исхода русской армии барона Врангеля из Крыма. Иными словами, и вот эту модель я попытался, как научный редактор книги, перенести на всю книжку в целом. Я попытался показать, что судьба духовенства сначала крымского, а потом переносимая на всю Россию, в известной степени является фотографией в миниатюре всей той общей беды, которая накрыла мою родину в первой четверти 20-го столетия. И опять-таки Крым в этой ситуации является в высшей степени показательным. Сибирская глава была самой трудоемкой, потому что в основу ее легли материалы из жуткого по отношению к посетителям Государственного архива Иркутской области, никогда туда не ходите ни при каких обстоятельствах, Государственного архива Омской области, где работают нормальные и хорошие люди, Государственного архива Новосибирской области, целого ряда других архивов хранения. То есть здесь в основе этой книги материалы около 20, наверное, архивов, притом все эти материалы использованы неформально. Более того, все они действительно посещались не в течение там, 1,5 часов, как это бывает нередко во время командировки какой-то или еще что-то. Это были полноценные архивные командировки, иными словами, базовая задумка, которая у меня и моих товарищей была, а именно подготовить труд на качественно иной, сравнительно с нашими уважаемыми предшественниками, информационно-документальной базе, чтобы каждый регион был написан, и ядром главы о нем явился именно архивный материал, и наша, более или менее профессиональная, тут может судить каждый из уважаемых читателей, интерпретация этих событий, вот эта задача, то есть положить в основу этой книжки качественно иное ядро источников, чем наши уважаемые предшественники, вот мы ее постарались решить. В процессе уже отправки этой книги в печать удалось сделать совершенно немыслимые по нынешним временам вещи. Получить отзыв крупнейшего специалиста по русской истории синодального периода Грегори Фриза, который внимательнейшим образом прочитал рукопись книги. Сергей Львович Фирсов подготовил свой отзыв. Андрей Семенович Смозик, ряд других историков.
0: Авторы книги высказались по поводу главных исторических вопросов в теме «Церковь и гражданская война». Доктор исторических наук Николай Николаевич Смирнов напомнил о работах других своих коллег-историков.
2: Замечательная работа Павла Геннадьевича Рогозина посвящена церковной революции, которая происходила в то же самое время, в которое происходила цивильная, гражданская революция. Понимаете, оказывается, что и в церковной среде священнослужители также выделяли большевиков и иных противников большевиков внутри собственного клана. Это было очень необычно. Почему вдруг внутри церковного сословия возникла эта группа священнослужителей, которые получили от церковной власти того времени наименование большевиков? Отношения отношение тех же большевиков к церкви, оно было далеко не однозначным. Далеко не таким, каким это представлялось историкам, работавшим в советский период. Большевики прекрасно понимали, что церковнослужителями нужно работать.
0: Я напомню, что в программе «Встреча» выходил цикл бесед с доктором исторических наук Алексеем Львовичем Бегловым «История прихода». И вот там, в последних передачах этого цикла, подробно и компетентно рассказано о том, что такое приходская революция. Очень рекомендую этот цикл по истории церкви. О своем участии в проекте рассказывает автор глав «Церковь и гражданская война на юге России» и «Церковная революция в провинции», кандидат исторических наук Юлия Александровна Бирюкова.
3: Церковь в этот период оказалась в очень непростой ситуации. Такого в истории Русской Православной Церкви, Православной Российской Церкви, да, не было никогда, потому что ей пришлось выстраивать отношения не с одной, даже не с двумя разными властями. С одной стороны белые, с другой стороны красные. Да, но среди белых, да, в белом стане, а ведь он тоже был неоднородный, там были разные политические силы, и церкви необходимо было, с одной стороны, выстраивать свои отношения с главным командованием вооруженными силами Юга России, да, с другой стороны, с казачьими краевыми правительствами, и там очень сложно и неоднозначно складывались отношения, вот я об этом пишу в своей главе, как там все было непросто, и разные краевые правительства по-разному относились к церкви. Особое такое конфликт, напряжение было с кубанским казачьим правительством, а наиболее теплые дружественные отношения складывались с донским казачьим правительством. Это единственное правительство, которое финансово поддерживало церковь. Другие государственные образования также существовали на территориях, занятых белыми. Что касается красных, тоже совершенно верно отметил Николай Николаевич, что все было весьма неоднозначно. Безусловно, были жестокие казни. Подчас там необъяснимая садистская жестокость проявлялась. И тоже очень интересно мотивацию этой жестокости выявить, посмотреть. Вот я тоже пытаюсь это сделать в своих работах. Но, с другой стороны, мы видим, что большое значение имел так называемый человеческий фактор. Еще не было единой политики красных, да, и вообще советской власти. Мы видим пока такие стихийные отношения, и те же самые стихийные казни, расстрелы жестокие. С другой стороны, мы видим, что были представители красных, которые были религиозны, и они даже своих подопечных заставляли в воскресенье ходить в храм. Такие случаи тоже бывают. По-разному проявлялось отношение местных властей. Да, вот местные власти были как раз склонны свое духовенство защитить. Но практически не было ситуации, когда местные советы что-то предпринимали такое враждебное в отношении духовенства. Наоборот, когда приходили части красных, они пытались спрятать и как-то защитить духовенство, как-то заступиться за него. Были даже интересные, курьезные моменты, когда группа анархистов выдавала свидетельство батюшке, в котором говорилось о том, что этот человек хороший, просим товарищи не обижать этого человека. И такая преамбула была, что мы вот у него совершали обыск, изъяли куры, утки, гуси там и так далее. Человек этот хороший, просим товарищи не обижать этого человека. Ну, духовенство по-разному тоже реагировало, шли дискуссии вообще о мере допустимого участия духовенства в политике. И высказывались подчас противоположные точки зрения, ну и были даже уникальные точки зрения. Например, священник Валентин Свинцинский считал, что церковь сама есть политическая партия, ни другие партии политические в качестве союзника ей не нужны. Я думаю, что мы пытались в своей работе отойти от каких-то клише, да, и от упрощения, да, от какого-то однобокого взгляда на проблему. И надо сказать, что я могу быть в чем-то не согласна с авторами других глав. Авторы других глав в чем-то, может быть, поспорят со мною, да, То есть можно увидеть некоторую такую дискуссию заочную. Мы не стремились как-то это все унифицировать, да, дать возможность разным точкам зрения, разным взглядам, интерпретациям быть, да, и представили взору читателя.
0: О работе над проектом рассказывает кандидат исторических наук Иван Васильевич Петров, автор глав «Православная церковь на севере России в эпоху Гражданской войны», «Небольшевистский северо-запад и православная церковь», «Православная церковь под властью комитета членов учредительного собрания», «Православная церковь на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны» и «Российские буддисты и Гражданская война».
4: Если мы посмотрим на такой многоконфессиональный регион, которым является Российское Поволжье, и посмотрим на первый период Гражданской войны, когда местное татарское башкирское население, оно активно участвовало в тех политических событиях, безусловно, здесь два фактора, они, с одной стороны, сопряжены друг с другом, это национальный и религиозный фактор, но эти два фактора друг другу не равны. Мы потом увидим, насколько смогли многие представители национального движения поверить большевикам, адаптироваться, соответственно, под большевистскую политику, поверить неким национальным посулам, которые были даны в 1920 году, и как они потом были обмануты, особенно в 1930-е. Но если мы посмотрим на 1918 год, то как раз поддержка местного населения, исповедующего ислам в том числе, антисоветских выступлений и антибольшевиков, антибольшевистское правительство того же комитета членов учредительного собрания, оно было достаточно высоким. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вот этот национальный подход и решение национальных вопросов, в том числе из-за лозунга «Единой неделимой России», скажем так, и такого противодействия вопросов автономии, многие лидеры антибольшевистского белого движения, вот они этот ключ не нашли. Здесь я могу, конечно, всем напомнить работу Александра Сергеевича про национальную политику Деникина. Безусловно, здесь надо рассматривать еще более общий некий момент, насколько национальная политика влияла на религиозные вопросы на всем периметре противостояния в период Гражданской войны. И как раз в этом национально-религиозном аспекте, на мой взгляд, большевики имели большую возможность адаптивности и большую возможность вот этих вот обещаний к местному населению. Вот с буддистами Александр Сергеевич упоминал как раз, конечно, об этом частично и писали, и отложился большой материал в архиве в Республике Бурятии в Улан-Удэ, насколько по-разному пытались привлечь на свою сторону буддистов, например, не только большевики, но и Семенов, и некоторые национальные деятели, которые в годы Гражданской войны в 18-м, 19-м, 20-м, 21-м году занимали подчас самые разные позиции. Еще один здесь важный аспект, который надо понять, как мне кажется, рассмотреть, что здесь в буддийском вопросе очень разное было отношение, скажем так, у, если мы будем говорить здесь о буддистов, скажем так, рядовых и представителей таких вот духовных лидеров, и оно очень серьезно трансформировалось. Наконец, последний вопрос здесь – это правительство Красного Буфера Дальневосточной Республики. Огромный массив документов сохранился в государственном архиве Хабаровского края, то правительство ДВР при всей безграмотности некоторых его деятелей, оно гораздо в большей степени заигрывало и с православными, и в том числе с представителями буддийского духовенства. Да, для них они были врагами, но какие-то ситуативные особенности взаимодействия с религиозными лидерами и не столь усиленная антирелигиозная пропаганда, кое она была уже в европейской части России, на Дальнем Востоке вот эту разницу мы видим очень хорошо. Важный здесь момент, я здесь затрону, наверное, тот аспект, который мне был близок на протяжении многих лет, это вопрос, связанный с автокефалии и вообще с тем, как православное духовенство, в том числе находящееся в годы Гражданской войны на территории России, как оно стало менять свою позицию, оказавшись в новых государствах, в государствах, обретших свою независимость, прежде всего в государствах Балтии, в изменившихся, скажем так, как сейчас модно говорить, геополитических условиях. Многие из них не только изменяли свои имена на балтийский манер, но часто люди, у которых не было никакой связи, скажем так, с местными титульными нациями, они еще больше поддерживали идею церковной независимости от Москвы. И если мы посмотрим такой любопытный документ автобиографии, и человек писал одно в годы гражданской войны, по-другому интерпретировал свои действия в 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е, кто дожил до 50-х. Это важнейший, очень интересный источник. Если пытаться сравнить вот эти аспекты, здесь мы видим, что исходная точка – это как раз период гражданской войны. А где-то это еще Первая мировая война, где можно увидеть вот малейшие интересные черты мотивации изменения собственного поведения и собственной политической позиции. И многие из них сделали такой интересный оборот от имперскости, условно, образа Первой мировой войны, Великой войны, до такой псевдоимперскости периодов Второй мировой войны, апогея сталинизма. То есть это вот момент, на мой взгляд, довольно примечательный. Спорный, дискуссионный момент. Я как раз, наверное, не совсем соглашусь с коллегами по поводу религиозности большевиков, религиозности в Красной армии. Здесь как раз, мне кажется, это такой аспект. Сейчас довольно популярная позиция, но все-таки она далека от истины. То, что я вижу, конечно, представители православного пастырства за редчайшим исключением. И судя из того, что писали сами представители духовенства в своих отчетах, ну, они просто-напросто боялись, когда приходили. Ходили красноармейцы первыми, и красные партизаны, кому доставалось, это были священники. И в том числе несколько раз удавалось считать там те же чапаевцы, только какие-то финансовые обещания спасали священников, и в ту ночь, когда о них, в кавычках, забывали большевики, они могли покинуть пределы родного села, допустим, и спасти свою жизнь и жизнь своей семьи. Поэтому, конечно, все-таки я бы здесь разделял отношения каких-то конкретных, возможно, сохранивших православную веру сторонников новых властей. Но в целом, конечно, здесь, на мой взгляд, сохраняется это противостояние условно креста и новой символики, которая приходит с октября 17 года. Конечно, здесь нет некоторых регионов и некоторых проблем, как Уральский регион, здесь нет аспектов, связанных с проблематикой исламского фактора, скажем так, в Поволжье. Это четко не прописано, к сожалению, мы этими аспектами заняться до конца не смогли. Где-то какие-то языковые противоречия, вот, например, когда с буддистами работаешь, там старомонгольский язык, и, конечно, вот эта проблема, она есть. Естественно, я думаю, для всех историков проблема последних лет – это то, что проект планировался с привлечением и массива иностранных архивов. Конечно, если мы рассматриваем вот ту главу, посвященную северо-западу России, зная, что большой массив документов есть в Эстонии, в Латвии, но это такой сознательный, о чем говорил Александр Сергеевич, вариант, что если сам эти документы не смотрел, то включение их в перечень он невозможен. Мне кажется, этот подход довольно верный, за исключением тех наработок, которые оставались от предшествующего периода.
0: О книге рассказывает кандидат исторических наук Владимир Витальевич Калиновский, автор глав «Религиозный фактор в истории гражданской войны на Крымском полуострове» и «Религиозный фактор в жизни российских евреев в годы гражданской войны».
5: Понятно, что когда мы говорим о деятельности епископата в годы гражданской войны, наш разговор неизбежно выходит на темы стратегии поведения и стратегии выживания. И в этом смысле гражданская война, она нам показывает целый ряд очень разных примеров по поводу того, как выстраивались отношения между высшим духовенством. И понятно, что мы можем сказать, что у кого-то это отношение проявлялось как резкое неприятие любых перемен, которые происходили со страной. И в большей степени это, безусловно, неприятие большевиков как таковых. Из этого обычно проистекало два выхода. Да? Первый – либо физическая гибель конкретных представителей духовенства, либо путь в эмиграцию, то, что стало с Антонием Храповицким и многими другими выдающимися подвижниками церкви.
0: Здесь мы видим, как из истории проявляется понимание некоторых вероучительных постулатов. Например, в символе веры мы исповедуем Церковь Святую Соборную. Кстати, разбору этих богословских моментов посвящены отдельные передачи в цикле «Экклезиология», где преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак рассказывает историю православного вероучения о Церкви. Также есть отдельные передачи, посвященные Пятидесятнице, которую иногда называют «Днем рождения церкви». И вот вдруг мы видим на примере истории церкви периода гражданской войны, что сама церковь понимает соборное начало как возможность осуществлять полноценную церковную жизнь и в условиях региональной автономии.
5: Вся Россия в этот период была разделена многочисленными линиями фронта. Тем не менее, существовала идея важности соборного начала. Всероссийский поместный собор показал пример, которому последовали на юге России, в Сибири, и попытка реализовать соборное начало была и на Дальнем Востоке. В ряде случаев в наши руки первыми попадали документы, с которыми не работали наши предшественники. Это и материалы, которые касаются, на самом деле, как это ни странно, юга России, и Сибири, и Дальнего Востока. И это материалы тоже, которые показывают различные связи и те условия, в котором приходилось жить и действовать представителям духовенства. По Дальнему Востоку видишь, что духовенство – участник отношений не только с правительством ДВР, не только с различными белыми силами. Мы видим здесь акторов, которые могли действовать в то время только там. Это японские силы, которые пытались влиять на местную религиозную ситуацию. Это американские силы и тоже удивительные такие узлы, да, взаимоотношения с баптистами на этих территориях и так далее. И вследствие такого большого количества принципиально новых материалов, как мне кажется, нам все же удалось за счет новых документов, за счет новой оптики несколько расширить представление о религиозном факторе как таковом. Когда мы брались за проект, мы, безусловно, говорили внутри коллектива о том, что религиозный фактор – это далеко не первостепенный фактор в гражданской войне. Экономические, политические и прочие обстоятельства, безусловно, имели больший вес. Но без представлений о религиозном факторе мы не поймем того ожесточения, которое имело место в ряде регионов. Мы не поймем того же победоносного шествия советской власти, как это говорилось в тот момент. Или наоборот, сопротивление этой советской власти на местах. Для нас гражданская война – это опыт ненасильственного сопротивления со стороны прихожан храмов или ненасильственного сопротивления со стороны епископата.
0: Реплика церковного историка, священника Ильи Соловьева.
6: Говорилось о разном отношении большевиков к церкви в тех или иных условиях. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 1918 году большевики выпускают декрет об отделении церкви от государства. После выпуска этого декрета никакого разного отношения большевиков к церкви не было. Мы можем говорить только о различной интенсивности проведения в жизнь этого декрета. Но принципиально все они были едины, поскольку они руководствовались партийной дисциплиной, партийной всякой этикой и прочими другими важными для них понятиями. Поэтому нет никаких оснований для утверждения, что большевики по-разному относились к церкви. Они были гонителями церкви. Это гонение было открыто в 18 году. Если до 18 года, как вот сейчас вот вышла книжка у нас Арсения Соколова, церковь в эпоху великих потрясений, она доходит до как раз декрета. Если он обоснованно говорит о том, что до декрета просто у большевиков руки не доходили до церкви, поскольку они занимались совсем другими делами, то после выхода декрета можно говорить о том, что это было продолжительное гонение, и большевики были гонителями церкви. Системное гонение на церковь было открыто с 18 года. Поэтому говорить о том, что в годы гражданской войны было разное отношение большевиков, мне кажется, это нонсенс. Это вообще не внеисторический подход, то есть без учета контекста того, что представляли из себя большевики. И я думаю, что это очень опасная тенденция нивелировать большевизм как вот такое антихристианское и антицерковное явление в жизни нашего общества. И еще, ну это такое, как бы с моей стороны, принципиальное замечание, я не могу согласиться с другой точкой зрения, я считаю, что могут быть примеры, частный человеческий фактор, как Юлий Александрович справедливо здесь заметил, может быть кто-то чувствовал себя верующим и так далее. И вот тут мы выходим на другую проблему, на которую нужно всегда заострить внимание. А что такое, собственно говоря, религиозный фактор? Что такое вообще религиозность? Как нужно понимать религиозность? Есть религиозность, если угодно, разных уровней. Вот есть то, что большинство населения считает для себя религией. Вот поклонение Блаженной Матроне, например, там, или, скажем, соборование, там, Великий пост и прочее, прочее. Есть обрядовая сторона религии. А есть еще одна сторона, более важная, когда религия превращается не в исполнение каких-то предписаний обрядового свойства, а когда она становится жизнью. И вот люди, которые убивали подобных себе, уничтожали других по классовому принципу, здесь никакой религиозности речи быть не может. Это не религиозность. Если человек, красный комиссар, Чапай или кто-нибудь еще из подобной публики, это речь не шла не о самозащите, а просто об уничтожении одной части населения другой частью. И если вот человек этим занимался сознательно, если он вот этим занимался сознательно, как это делали большевики, никакой религиозности у него нет. И вот эти все соблюдения обрядов, это бандиты тоже, пожалуйста, сколько угодно. Он режет, убивает, грабит, занимается мошенничеством, потом приходит в церковь и говорит, нате вот вам, Богу, он говорит, вот Бог, тебя какое-то отступное. Так же и здесь, это разбойники, бандиты, и никакой религиозности там не было.
0: Реплика доктора исторических наук Сергея Львовича Фирсова.
7: Я думаю, что трагедию русской церкви хоть гражданской войны надо рассматривать в общем контексте предреволюционной ее истории. Не забудем, что до революции 50-60 выпускников семинарии, у нас было 57 семинарий, был, да, а сам принимали 2-3 человека из всего этого состава, из 50-60 человек. Кризис был налицо. Настроения семинаристов были революционные, по крайней мере, явно видно в эпоху Первой Российской революции. Симпатизировали социал-демократам и СССР. Ну, грубо можно сказать, за что боролись.
8: Большинство из тех, кто учился в семинариях, были детьми духовенства, церковных или священнослужителей. И эти левые взгляды так или иначе надо учитывать. Это, кстати, об общем контексте. То есть кризис был глобальный, всеобъемлющий. Благовещенская семинария за 10 лет своего существования в конце 19-го, начало 20 века не дала ни одного священнослужителя. Вообще ни одного. Все уходили на прииски, в гражданскую службу, в университет, редко в академию. Сан не принимали, в монашество не шли. В Черниговской епархии был недочет священников, это еще до Первой русской революции. Храмы практически пустовали. В общем, это к слову о гражданской войне. Формально это не относится к ней никоим боком, но все-таки относится. Я думаю, что все это в целом так или иначе надо учитывать. То есть трагедия трагедий, но и равнодушие детей клира, учившихся в семинарии, собственно, к традициям своих отцов, это также то явление, не изучив которое и не поняв которое, мы не поймем до конца и корней трагедии.
0: Более полную картину вы можете узнать из цикла «История русского православного прихода» с участием доктора исторических наук Алексея Львовича Беглова. Этот цикл не так давно шел в программе «Встреча». Сегодня в программе «Под знаменем России» прозвучал репортаж о презентации книги «Религиозный фактор в годы гражданской войны в России». У таких мероприятий, встреч историков, много очень полезных свойств. Кроме того, что мы узнаем сразу весь набор имен современных специалистов в какой-то конкретной исторической теме, мы знакомимся и с существующими дискуссионными моментами, без чего серьезное отношение к истории своей страны невозможно. Программу подготовила Марина Лобанова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге подготовили гигантский котлован для новой станции «Броневая» Красносельско-Калининской линии метро. Строители завершили выемку грунта. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», внутри конструкции из 166 буросекущих свай диаметром около 21 метра рабочие уже выровняли дно и приступили к укладке арматуры для фундаментной плиты. Этот глубокий искусственный блок необходим для запуска щита «Аврора», который займется проходкой наклонного хода под эскалаторы. Тоннелепроходческий комплекс «Аврора» ранее прокладывал эскалаторные тоннели для Адмиралтейской, обводного канала, Спасской и недавно открытого Горного института. Наземный вестибюль «Броневой» будет построен на пересечении Новоизмайловского проспекта и Благодатной улицы. На втором участке коричневой ветки, помимо «Боровой», откроют станции «Броневая», «Заставская» и «Каретная». Вчера в Петербурге на набережной реки Карповки, 13, состоялось торжественное открытие нового причала. При проектировании причала были учтены актуальные стандарты безопасности и пассажирского комфорта. Он способен принимать как однопалубные теплоходы, так и маломерные суда. Кроме того, в день открытия состоялся первый регулярный рейс по новому так называемому «зеленому маршруту» вокруг Елагина острова на теплоходе «Афина». Маршрут открывает виды на парки и исторические районы, ранее недоступные для регулярного судоходства. Завершился первый этап реставрации дворца бракосочетания номер 1 на Английской набережной. Специалисты отремонтировали крышу здания памятника, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Дальнейшие работы пройдут на фасадах особняка. Строительные леса на них установят к концу лета. Город подходит к реставрации здания на Английской набережной с особыми чувствами. В 1959 году здесь открылся первый в Советском Союзе дворец бракосочетания. История многих ленинградских и петербургских семей началась в этом особняке прямо на берегу Невы, отметил губернатор. Дворец бракосочетания номер 1 – одно из самых популярных мест для регистрации молодоженов в Петербурге. В среднем здесь узаконивает отношения каждая пятая пара в городе. Однако последний ремонт здания проводили в 1959 году. В ходе нынешней реставрации планируется не только привести в порядок крышу и фасады, но и обновить инженерные сети и рабочие помещения. В Тосненской больнице продолжается реновация. Полностью завершен капитальный ремонт кардиологического отделения, а также продолжается обновление физиотерапевтического. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области. Кардиологическое отделение на 36 коек уже приняло почти 500 пациентов. Здесь установили более 150 портативных кардиографов для мониторинга нарушений ритма сердца. Провели свыше 400 эхокардиографий. В отделении оборудованы процедурный кабинет, санитарная комната и кабинет УЗИ. В физиотерапевтическом отделении на данный момент заменены электропроводка, система освещения, обновлены стены и полы. В планах закупка нового оборудования за счет областного бюджета. Мариинская больница приглашает петербуржцев бесплатно пройти кардиологическое обследование в рамках ставшей уже традиционной акции «Трепетное сердце», приуроченной ко дню кардиолога. В рамках акционного приема можно пройти кардиологическое обследование, получить консультацию врача-кардиолога, сделать электрокардиограмму сердца. Чтобы попасть на бесплатное обследование, необходимо отправить предварительную заявку на электронный адрес колл-центра Мариинской больницы. Время проведения акции 6 июля с 9 до 13 часов. Амбулаторно-консультативное отделение, улица Жуковского, дом 1. Ленинградская область в четвертый раз одержала победу во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Регион вошел в число 30 лучших из 64 участников и получит федеральную субсидию на развитие волонтерского движения. Этим губернатор области Александр Дрозденко поделился у себя в канале в Максе. Полученные средства будут направлены на развитие 5 доброцентров – в Кудрово, Всеволожске, Сосновом Бору, Ладейном Поле и Пикалево. Также планируется запустить новые программы для школьников, молодежи и серебряных волонтеров и подготовить экспертов для муниципальных команд. Всего проектом будет охвачено более 20 тысяч жителей Ленинградской области. Уверен, что сила нашего региона в людях, в
тех, кто готов откликнуться, поддержать и взять на себя ответственность. Именно поэтому особенно важно, чтобы в каждом районе было место, где можно найти единомышленников и воплотить свою инициативу в жизнь, подчеркнул Александр Дрозденко. В администрации Ленинградской области появится отдельная структура, которая будет заниматься защитой региона от беспилотников и поддержкой военных подразделений. Об этом сегодня сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В регионе создадут комитет с функциями гражданской обороны и безопасности. Это будет самостоятельная структура, которую выделят из комитета правопорядка, без увеличения штатной численности, пояснил губернатор. Александр Дрозденко заявил, что ситуация требует создания отдельной профильной структуры, которая будет заниматься этим вопросом системно, ежедневно, без отвлечения на другие задачи.

в юнтовском заказнике в Петербурге второй год живет огромный лось. Недавно жительнице Приморского района удалось застать животное за трапезу. Уникальными кадрами поделился биолог Павел Глазков. На снимках видно, что массивные рога лося покрыты нежной бархатистой кожей, они еще растут. По словам Глазкова, окостенеют они только к концу августа, когда у лосей начнется период гона. Сейчас животному требуется колоссальное количество энергии, поэтому он проводит время на мелководье, поедая кубышки, хвощи, стрелолист и кувшинки. Биолог рассказал, что сахатый в сутки может съедать до 35 килограммов сочной болотной зелени. Специалист также выступил с предупреждением: приближаться к сахатому смертельно опасно. Эксперт посоветовал наблюдать за животным с безопасного расстояния, а собачников призвал держать своих питомцев строго на поводках. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу, 4 июля, облачная погода, небольшой дождь, возможно, гроза, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. В воскресенье, 5 июля, облачная погода, небольшой дождь, возможно, гроза, плюс 19-21. Атмосферное давление 745-746 миллиметров, относительная влажность воздуха 63%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня ожидается облачная погода, небольшие дожди, возможно, грозы. Завтра плюс 18-20. А в воскресенье 19-21 градус тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы о проблеме символов в христианском богословии с Дмитрием Сергеевичем Курдыбайло, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидатом философских наук.
2: Здравствуйте.
1: И мы говорим не только о христианском богословии, но и о философии, о языческой философии, о каких-то разных тенденциях в христианской мысли, которые на заре ее появления сопровождали в осмыслении той проблематики, о которой мы говорим. Проблематика вроде бы может показаться частной, ну что такое символ, да, но с другой стороны, как оказывается, в процессе нашего разговора она оказывается чуть ли не системообразующей для христианского мышления, для христианского богословия. В прошлый раз мы говорили много о язычниках, мы говорили о Ямлихе, о теургии, о практике, собственно, по которой некоторые противопоставляли себя Плотину и Порфирию, о Прокле, который уже был более таким системным мыслителем, в то же время не совсем системным, да, то есть тут системная несистемность, какое-то такое сочетание связано с каким-то даже не противоречивостью, а какой-то особенностью его мысли. И о чем будем говорить сегодня, Дмитрий Сергеевич?
2: Да, ну, видите, с Проклом мы уже, да, забрались в V век, а, наверное, нужно немножко, как еще, наверное, в IV век вернуться уже на христианских позициях, потому что IV век, он знаковый еще для Римской империи, для того, что будет становиться Византией, как-то тут, да, нужно немножко тоже остановиться. Поэтому, может быть, сейчас с афинской школой пока, наверное, ее как вот немножко отложить в сторону и просто несколько слов о том, ну, собственно, да, как появляется Византия, потому что, ну, не знаю, нужно это нашим слушателям или нет, но просто так исторически мы говорим Византия, да, то есть само ее название происходит от городка или большой деревни Византии, в которой Константин Великий переносит столицу, которая становится Константинополем, то есть начало IV века, это когда этот самый маленький Византий, он появился на горизонте всего происходящего в Римской империи.
1: Причем византийцы себя обычно называли ромеями.
2: Да, то же, есть, да, это уже потом, да, уже после гибели Византии само это название появилось. Тут, понимаете, вот какая вещь, да, вот эти все исторические, политические, культурные, идеологические, государственные, все вот эти вещи, которые происходят при Константине Великом, вот этот глобальный поворот, он оказывает существенное влияние на формирование тоже ряда представлений философских, богословских, которые мы находим, ну, в первую очередь, у Евсевия Кесарийского, Евсевий Памфил, человек, который Оригена не застал, но при этом был вполне себе таким последователем Оригена. И его взгляд на многие вещи, он потом оказывается важным для последующей эпохи. Поэтому Евсевий, ну, он, конечно, историк, да, но кроме того, что он

0: Торик, он тот человек, который подробно говорит тоже о символах и в каком-то смысле теория символа, которая была у Климента, у Оригена, она для Евсевия тоже имеет значение.
1: Давайте тогда вспомним, так сказать, Евсевия, вспомним то, чего, может быть, немного повторим, так сказать, то, что мы говорили в прошлой программе, резюмируя Евсевия, и углубимся в его понимание символа.
0: Да. Здесь, что для нас важно, для последующей эпохи, ну, такие вот наиболее крупные мыслители, которые, скажем так, не так, чтобы дают какую-то теорию символа, а которые систематизируют уже христианское богословие, да, это каппадокийцы, это Василий Великий и Григорий Ниский, два человека, которые уже дают нам, да, вот, скажем так, исправляют, додумывают, доводят до вот такого понятийной выраженности, осмысленности те вещи, которые уже формируются задолго до них. И вот почему сейчас снова возвращаюсь к Евсевию, да, частично напоминая то, что сказано, частично продолжая, мы говорили о том, что для Евсевия символ имеет принципиальное значение в описании ветхозаветного богослужения. Мы говорили о том, что когда Моисей спускается с Синая и дает иудеям, кроме скрижали завета, он передает то, каким образом, собственно, должно совершаться, да, ветхозаветное богослужение. Вот, да, он называется законодателем, который дает, передает, да, от Бога те правила, те нормы, как нужно совершать, собственно, все, что нужно, все, что значимо в жизни, да, иудейского народа, все это регламентируется законом, который передает Моисей, в частности, то, что связано с ветхозаветным богослужением. И мы говорили о том, что для Евсевия все эти предписания, сами предметы, которыми пользуются, действия, которые с ними совершаются, все они имеют символический характер. И для Евсевия вот те ветхозаветные люди, которые принадлежат той эпохе и последующей эпохе, да, от Моисея до воплощения Христа, все это время вот это люди, которые лишены способности воспринимать умопостигаемое непосредственным образом, которые не способны к умозрению. И поэтому им необходимы символы, тяжелые, дебелые, там, массивные, какими только вот словами их не называют, подчеркивают постоянно, что это вот что-то такое, такое низкое, такое земное, тяжелое, какая-то вот ноша тяжелая, которую вынужден человек нести, потому что ничего лучшего, ни на что лучшее он не способен. И по вот этой логике получается, что символы, во-первых, выступают вот такими заместителями, можно сказать, умопостигаемой истины, которую человек непосредственно не может воспринимать. Это вот образы, да, явления умопостигаемого мира, который человек непосредственно воспринять не может и воспринимает только вот через эти вещественные предметы. И, во-вторых, поскольку человек не может ничего воспринимать, соответственно, он и не может никак действовать по отношению к умопостигаемому. То есть все человеческие действия, они тоже символичны. Для того, чтобы участвовать в мире умного, человеку приходится иметь дело с предметами. Но на то они и не просто предметы, а символы, что действия с вот этими предметами не являются просто каким-то практической деятельностью. А это такая деятельность, когда человек, работая руками с материальными предметами, через вот эти операции сам становится причастным умопостигаемого. Хотя он этого не понимает, он этого не осознает, он этого, может быть, даже и не чувствует никак, да, но, тем не менее, умопостигаемый мир входит в бытие этих людей и что-то с ними делает, что-то совершает. Как, что, они этого не чувствуют, но это то, что жизненно необходимо. И вот по логике Евсевия, о чем мы говорили с воплощением Христа, все это устраняется. Человек приобретает способность воспринимать умопостигаемое непосредственно своим умом, без посредства вещественных предметов. Казалось бы, на этом месте, то есть как с началом евангельских времен, символизм должен быть устранен. И если мы открываем тексты Евсевия, оказывается, что ничего подобного. Оказывается, да, что он снова говорит о символах, правда, уже связанных не с... Да, если для ветхозаветных символов он говорит о тех символах, которые упоминаются, ну, собственно, в Ветхом Завете, в тексте, то новозаветные символы – это, в первую очередь, символы, связанные с церковными таинствами. И в самую первую очередь это символы евхаристические. Мы уже как-то к этому, об этом говорили, и снова приходится возвращаться, что для Евсевия, как и для многих более поздних авторов этого направления, скажем так, снова тело и кровь Христова тоже могут называться символами. И здесь уже этот символизм, который у него вырабатывается, он уже и не ветхозаветный, То есть здесь речь идет уже не о тяжелых, массивных предметах, от которых нужно уходить. Это те символы, которые сами по себе уже обладают какими-то исключительными свойствами, не отличающимися от символов ветхозаветных, и которые нужны человеку, который сам по себе уже способен воспринимать ум постигаемое. Как и почему, на каком основании, почему, если ветхозаветный человек и новозаветный человек так различаются, почему же новозаветному человеку тоже необходимы символы? Об этом Евсевий не пишет. Если бы он дал здесь какое-то четкое объяснение, все было бы хорошо, нам бы было все понятно. На самом деле, так не пишет. Да? Из тех текстов, которые я встречал, то, что мне доводилось читать, я пытался найти, выкопать какой-то здесь ответ, но ни в научной литературе, ни в текстах, которые до нас дошли, вот такого явного прямого объяснения мы не находим. Более того, что вот само упоминание о евхаристических символах, они редкие, их немного, но тем не менее они не единичны. Их можно найти, их можно сгруппировать. И получается, что, во-первых, естественно, символизм тела и крови не устраняет их реальности, то, о чем мы уже позже когда-то говорили, нисколько, для Евсевия, естественно, нет сомнения в том, что они являются чем-то условным, не являются знаком, они не являются условным обозначением. То есть символ...
1: Это важный момент, потому что для современного слушателя православного слово «символ» очень часто ассоциируется именно с условностью, особенно если говорится о Евхаристии. Вот даже если обсуждается этот вопрос о том, что такое Евхаристия, здесь для многих является таким искушением, да, применение слова «символ».
0: Да.
1: Но, однако, как мы видим, для богословов, для многих древних богословов, в принципе, такое применение было возможно.
0: Да.
1: Слово «символ» другое значение имело.
0: Да, просто. Да, да, да. Вот мы об этом уже говорили. Ну, на самом деле их немного. Если так вот серьезно их пересчитать, то их, наверное, которые вот подробно об этом высказывались, наверное, пальцев одной руки для этого хватит. Просто сами люди, они такие значимые. После Евсевия мы находим в корпусе Ареопагитик, потом Максим Исповедник об этом говорит. То есть люди, которые и сами тщательно продумывают свой язык, свою терминологию, для которых понятие символа – это не что-то вот периферийное, это одна из центральных категорий всех их богословских систем, что одного, что второго, что третьего. Вот. Понятно, что было множество людей, у которых были другие интересы. Не знаю, там взять Леонтия Византийского, к примеру, или там Кирилла Иерусалимского. Они живут немножко в другую эпоху, в пространстве других вопросов. Ну, как сказать, ну не до этого им. Поэтому вот, или потом дойдет, да, время до эпохи Григория Паламы, там будут тоже свои сложности. Тоже как раз он будет рассуждать, да, о природе символа, но опять-таки уже с другой точки зрения, да.
1: Тут... Ну, это не эпоха систем, не эпоха разработки таких строгих систем,
0: да,
1: богословия, которые ответят на все вопросы, вызовы. Все-таки очень многие богословы отвечали на вызовы времени. Я думаю, что больше большинство даже, я бы сказал.
0: Ну, на самом деле, я не думаю, что Евсевий человек, который строил систему.
1: Ну, я думаю, что да, конечно. То есть системных богословов-то, ну, Анна Маскин, можно вспомнить.
0: Ну, и он тоже, я бы, знаете, как сказал, не тоже человек, который строит систему, он систематизирует то, что есть, да, он систематизатор.
1: Ну, и то у него есть, скажем так, аудитория, к которой он обращается. То есть он находится в конкретном месте, он выбирает тот язык, который будет слышен в этом месте, подходящий. Назовем это так. Поэтому тут нельзя сказать, что к универсализме, потому что говорят, вот, например, основы точное изложение православной веры, да, то есть вроде как такой универсальный текст, но он универсальный с оговорками, со многими историческими,
0: конечно,
1: культурами.
0: Да. Он, когда излагает какие-то вопросы, не 100% догматически проработанные, там просто будут перечисления разных мнений по разным вопросам. Редактировал там один текст, простой вопрос о том, что такое твердь. Да? В первой главе книги «Бытие» твердь, которая отделяет воды от вод, верхние воды от нижних вод. И есть главка о тверди, и сначала там такое вполне такое мнение не то Оригена, не то Григория Ниского о том, что она разделяет ум постигаемый мир и чувственный. А потом дальше идет изложение чисто по Василию Великому о том, что это вот просто некий уровень во всем материальном космосе, снизу одни воды, сверху тоже воды, такие же материальные, как все остальное. То ли твердь – это граница между ум постигаемым миром и чувственным, то ли это просто одна из областей физического космоса, которая к ум постигаемому никакого отношения не имеет. Просто две точки зрения на этот вопрос, но они обе изложены. То есть одни думают так, другие думают этак. Но это означает, да, что это именно энциклопедия, это не система, а энциклопедия. То есть это сумма тех знаний, которые дошли до вот его времени. Разные авторитетные знания, по которым консенсуса нет. Значит, да, они должны быть все переданы, но Ян Дамаскин, как положено смиренному монаху, он не претендует на то, чтобы сказать, что вот, там, не знаю, Григорий Ниский прав, а Василий Великий не прав. Или наоборот. Так он не делает, ну и хорошо на самом деле, потому что до нас доходит, мы можем понимать, да, в какой атмосфере вот люди жили в 8 веке, что какие идеи 4 века, 8 веке вот сохранились, какие были важны. Поэтому я к тому, что, да, что вот системность – это вот такая вот сложная вещь.
1: Но мы говорили о Евсевии, я немножко перескочил, наверное, на Скина, может быть, зря пока еще. Но все равно, как бы, да, продолжая его понимание символа.
0: Поэтому, да, что получается, да, для Евсевия? Для Евсевия получается такая ситуация, что вот этот новозаветный символизм продолжает существовать. Он уже не связан, скажем так, с символизмом в таком жестком плане, когда это просто некий жесткий, просто материальный предмет, которому по некой, скажем так, по общности свойств или по какому-то косвенному признаку приписывается или, скажем, устанавливается связь с умопостигаемым. Здесь образуются уже отношения более глубокие, прямо сказать, таинственные, природы которых Евсевий не пытается раскрыть. Он не объясняет, почему так, просто говорит, что в евхаристическом контексте, или просто говоря, может быть, о всех таинствах, здесь тоже четкой определенности нет, можно говорить о том же символе, вот, о понятии символа. Потом, когда дело дойдет уже до корпуса Ареопагитик, там будет все предельно ясно, что все таинства так или иначе связаны с материальными предметами или действиями с материальными предметами, и они имеют символический характер. То потом, когда дойдем до этого, постараюсь немножко прояснить, показать, как это. Это даже не на уровне языка, а прямо вот на уровне структуры текста прочитывается. Это второй момент, который нам нужен. Третий момент, тоже об этом говорили, просто сейчас его еще раз обозначу, что поскольку Евсевий стоит на позициях оригеновских, для него вот эта иерархия между Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом, она сохраняется, они находятся в таком субподчиненном состоянии. И хотя уже в 325 году на Первом Вселенском Соборе это учение, ну оно уже к тому времени, в общем-то, так было вполне маргинальным. Все-таки главные оппоненты были, собственно, православные и ариане. Это оригеновское наследие, оно уже устаревшее, скажем так, было, но тем не менее. Евсевий не только, по всей видимости, не только не отказывается от этих взглядов, хотя он понимает, да, что лучше их не высказывать, но такой его, по всей видимости, склонность к оригенизму, она сохраняется еще в похвальном слове Константину по случаю 30-летия его царствия, то есть это 336 год. Там он прямо говорит, что Христос является посредником между отцом и императором, а император является посредником между Христом и людьми. Да, то есть прямо такая вот жесткая иерархическая модель. Ну, собственно, к Евсевию, как известно, относились с таким значительной степенью недоверия. В частности, поскольку чувствовалось, да, что он что-то недоговаривает, его считали криптоарианином, хотя к арианству он отношения не имел, больше именно вот близок к оригенистической модели. Ну и его вот тоже слухи о том, что он был арестован. Обычно по обычаям до 313 года людей, которых арестовывали за исповедание христианства, их подвергали пыткам, а Евсевий вернулся со всеми руками, со всеми ногами, с обоими глазами. Люди, которые вот остались живы, у них вот были явные следы того, что они перенесли мучения. У Евсевия не было. То есть это тоже был такой косвенный фактор, что его подозревали, что он предал веру, и тоже никто, понятно, не мог этого доказать, но вот такое недоверие к нему, оно, ну, собственно, да, по сегодняшний день, вот он, будучи епископом, да, прославленным, да, в лике блаженных, а не святителей, что, собственно, вот показывает отношение к нему на протяжении многих веков. Видите, мы все мы говорим, да, то прямо про еретиков, да, то вот про таких вот, подозрительных людей, скажем так, неблагонадежных. Получается, да, вот такая история. Климент не прославлен, в принципе, Реген анафематствован, Евсевий под подозрением.
1: Но у нас вот впереди все-таки будут святые, да, насколько я понимаю.
0: Действительно, понимаете, здесь, наверное, есть некая своя закономерность, и связана она действительно в том, что сама проблема, о которой мы говорим, она создает в богословском плане много сложностей. Во-первых, поскольку, если говорить о символе, который связывает пласт чувственного и умопостигаемого, само это разделение, оно очень сильно пахнет платонизмом. И люди, которые глубоко серьезно занимаются этой проблемой, они уже, в общем-то, слишком эллинского духа, слишком далеки от евангельской простоты. Это один фактор. Второй фактор, что сама по себе проблема символа, если ее начинать в нее подробно вдаваться, эта проблема, ну, такая скорее общефилософского плана, не богословского по существу. В принципе, да, христианское богословие, вообще говоря, можно построить, не используя этого слова, не используя слово «символ» вообще. Можно построить, и не только можно, оно и строилось, и строится, получается. То есть тоже здесь некий такой выход в философскую проблематику, гносеологическую, да, вот с современной точки зрения антропологическую, для людей того времени скорее нет. То есть это такие вопросы, которые находятся, да, вот на границе философии и богословия, и понятно, что те люди, которые глубоко уходили из чисто богословской сферы вот в эти пограничную, наверное, в богословской среде и не воспринимались в полной мере, да, вот совсем полностью как свои. Опять-таки, да, не зря упомянул Григория Ниского. Григорий Ниский – это тот человек, который уже гораздо позже, после смерти Василия Великого, тоже говорит о, собственно, да, соотношении ум постигаемого и чувственного. И если по преданию, когда Василий Великий и Григорий Богослов в молодости читали Оригена, собирали выписки из него, составили знаменитую филокалию, главная особенность оригеновского взгляда на соотношение видимого и невидимого, чувственного и умопостигаемого, действительно создает большие сложности. Для Оригена весь умопостигаемый мир, он материален. Почти что постоический, или, по крайней мере, близко вот к той концепции, которая была устойкова. Сам Ориген четко говорил, что его учение, учение христиан, которое он разделяет, оно не платоновское и не аристотелевское. Не платоновское, потому что он не признается ничего бестелесного, кроме Бога. Идея, что бы то ни было, да, у Платона, какие бы ни были умопостигаемые сущности, они либо должны обладать тонкой материальностью, либо мы говорим о Боге, который только один нематериален. Если вспомнить полемику святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника о природе ангелов, а вот можно вспомнить, там как раз вот это был самый главный вот камень преткновения. Обладают ангелы тонкой материальностью или нет? Святитель Игнатий как раз стоял вот на той позиции, что только Бог абсолютно нематериален, а вот все остальные духовные существа обладают хоть какой-то тонкой материальностью. Собственно, вот эта идея, она известна нам со времен Оригена, и дальше, собственно, если открыть Игнатия Брянчанинова, можно увидеть, у кого этот ход мысли дальше, как он эволюционировал, кто его транслировал. И Феофан Затворник, соответственно, стоит на позиции, если уж умопостигаемое, оно умопостигаемое, оно не чувственное, не материальное, не ограничено временем и пространством. И вот такая более классический взгляд на природу умопостигаемого мира, он как раз со времен Григория Ниского и дальше уже четко фиксируется. Здесь он, в общем-то, выступает тем человеком, который четко, ясно артикулирует вот эту более платоновскую, что ли, позицию в понимании умопостигаемого. Ну, на самом деле, это очень интересная вещь, потому что она появляется у Плотина, потом она немножко фигурирует у Прокла, и потом она всплывает уже в Ренессансе. Там и Пико де ла Мирандола, и Николай Кузанский. Вот, получается, его вот этот иерархический взгляд на Бога, соответственно, иерархия есть в самом Боге, иерархия есть, если мы говорили, да, вот Константин встраивается в эту иерархию между Богом и народом своей империи. И в целом, надо полагать, такой иерархический принцип Евсевия готов распространять и дальше, только он его не прописывает подробно, но, скорее всего, вся богочеловеческая, скажем так, система нашего мира, от Бога до всех людей, имеет для него некий вот такой иерархический порядок. Здесь есть некая такая необычная вещь, потому что вот если мы говорим про неоплатоников, да, для них иерархия, она онтологическая. Единый мировой ум, мировая душа, космос, разные уровни сущего в этом космосе. Для Евсевия иерархия, она не онтологическая, она богочеловеческая, да, какая-то, не знаю, там, теосоциальная, что ли, если так можно сказать. То есть это именно иерархия внутри людей, да, люди, которые вот тоже вместе образуют церковь, образуют государство, образуют церковь. Две такие важнейшие иерархии, которые имеют место. И, по всей видимости, вот если говорить о символах, это есть предметы, это есть те вещи, которые позволяют как раз связывать вот эти разные уровни именно вот этой иерархии, ну, пускай она так, богочеловеческая, давайте так ее назовем. То есть, если в неоплатонизме, ну, теоретическом неоплатонизме, да, Ямлих, Прокл, и далее символы – это те, которые, в общем-то, связывают разные уровни сущего, не обязательно людей и богов. Сами по себе они просто связывают материальное и умопостигаемое, а ими люди могут пользоваться. Для Евсевия здесь первичная иерархия одушевленных существ. Он, кстати, не знаю, ни разу не находил, чтобы он что-то говорил про ангелов, да, каково их место в этой системе. Он говорит именно о Боге и о людях. Какое место занимает ангел, непонятно. Вот, но наверняка, если он этот момент продумывает, наверняка какое-то место тоже имеет. И тогда как раз получается, что символические отношения, действительно, символы – это предметы, которые помогают связывать между собой разные уровни вот этой иерархии. И дальше, если мы пойдем, вот, потом же дойдем до Ареопагита, вот скоро к нему надо уже будет продвигаться, то там как раз и евсевиевская вот эта модель, да, человеческая иерархия, и неоплатоническая модель, онтологическая иерархия, а и та, и другая работают вместе. И там получается уже, ну, действительно, вот такая сложная, стройная, интересная система. Еще тогда один момент сюда же про иерархический принцип, он же и снова потом еще доразвивается или просто развивается Григорием Ниским, вот тогда те об устроении человека, он тоже вводит вот этот знаменитый образ зеркал, да, об ангелах как раз он говорит, что ангелы это вот как такие чистые зеркала, которые отражают божественный свет один от другого, то есть ряд зеркал, которые по очереди переотражают божественный свет и в конце концов переносят людям. То есть, если у Евсевия еще какое-то учение об ангельской иерархии нет, то у Григория Ниского точно есть. И уже у него вот этот самый иерархический принцип, он, с одной стороны, он освобождается уже от оригеновского субординатизма. Здесь уже учение о Троице именно вот в том чистом виде, которое закреплено на Первом Вселенском Соборе. А вот после Бога Троицы уже выстраиваются, да, ангельские чины. Или, ну, точнее, о чинах, да, он еще не говорит так вот четко определенно, но вот сами ангелы образуют такой ряд зеркал, которые от одного к другому передают вот этот божественный свет. То есть есть ангелы, ну, скажем так, или зеркала, да, первого порядка, второго, третьего, которые просто отражают непосредственно от Бога, потом отражают отраженное, отражают отраженное, отраженное и так далее. Вот сколько ступеней он не поясняет, но сама вот эта модель, она важна, да, без нее тоже дальше, наверное, ничего не выстроится. И третий компонент, скажем так, да, вот той интеллектуальной среды, которая вот будет нужна, тоже, чтобы говорить про Ареопагита, ну уж так, раз уж вот мы их собираем, да, вот то, что в IV веке формируется, это Евагрий Понтийский, человек, на которого стали обращать пристальное внимание, ну сколько, наверное, последние лет так 30, может быть, ну может 40 максимум. До относительно недавнего времени, до вот этих публикаций критических изданий знаменитыми французами, были небольшие кусочки в патрологии Мини, где-то еще были какие-то краткие фрагменты, и, в принципе, да, Евагрий, ну, воспринимался как что, аскетический писатель конца IV века. Ну и хорошо.
1: Ну, так, до Бартолюбия же он попал, да, то есть его почитали.
0: Да, да, но дело в чем, да, дело в том, что кроме, скажем так, таких вот базовых аскетических взглядов, ну, действительно, в плане, как монашеский писатель, он человек выдающийся, действительно, он и в свое время обладал авторитетом, и из века в век его переписывали, но все-таки то, что было популярно, то, что было известно, как раз касалось именно его, именно вот чисто аскетических взглядов и его богословия, мы почти не знали, да, до тех пор, пока не начались реконструкции его текстов. То есть, с одной стороны, выяснилось, что множество текстов, написанных именем Нила Анкирского, на самом деле принадлежат Евагрию, по той причине, что он был анафематствован вместе с Оригеном в свое время, да, и его труды нужно было уничтожать, но именно потому, что это был выдающийся аскетический писатель, и в V, и в VI, и в VII веке никто в этом не сомневался, его тексты спасали. Спасали путем соскабливания его имени и вписывания имени Нила Анкирского, то есть вот современные исследователи прямо на рукописи находят вот эти следы исправлений. Многие тексты были переведены на сирийский язык, и опять-таки те реконструкции, которые сейчас проводятся, они показывают удивительную вещь, что его тексты переводили слово в слово. То есть, если предположить, что каждое отдельное греческое слово всегда переводится одним и тем же сирийским словом, и попытаться этот принцип, да, перевода слова в слово с греческого на сирийский, он давно известен, есть много текстов, которые так переводились уже там, в IV веке, их было много. И попытаться вернуть сирийского Евагрия на греческий и оставить с теми маленькими кусочками, которые на греческом языке сохранились, то кажется, что они как раз отлично соответствуют. То есть есть основания полагать, что сирийский Евагрий прямо может быть превращен в греческого и может быть анализирован уже в контексте грекоязычной литературы его времени. Правда, да, вот те работы, которые сейчас делаются, наверное, Илария Ромелли, вот самая такая вот крупная исследовательница Евагрия на сегодняшний день, Она человек фантастической трудоспособности, фантастического объема знаний, которые у нее есть. И как человек по-настоящему пассионарный, она любит авторов, которых исследует, и поэтому иногда вчитывает туда то, что ей хотелось бы там увидеть. Кефала и агностика, ее недавно, ну как, тоже не очень недавно, даже лет 10 прошло, да, вот эта толстая книжка, в которой вот буквально по две строчки вот эти главы к Евагрии, которые сопровождаются там по одному, два, иногда целой страницы ее комментариев. Ну, на самом деле, если бы их не было, человек, который никогда не имел дела с Евагрием и его эпохой, просто бы ничего не понял. Но, с другой стороны, насколько действительно вот это разворачивание мысли аутентично, вот, остается вопросом. Возвращаясь к текстам Евагрия, на сегодняшний день Евагрий действительно стал человеком, о котором пишутся научные исследования, которые изучаются, и его система взглядов, она очень своеобразна, очень интересна, и главный вот такой вклад в последующую традицию, то, что им разработано, учение о логосах, обычно вот так называют. То есть он говорит о том, что Христос – это логос с большой буквы, единый и всеобщий, но также говорит о логосах всего сущего, что все, что есть в этом мире, имеет свои логосы, имеет вот свои, как вот Джон Дилан часто переводит, rational principles, рациональные принципы. Вообще говоря, есть большое искушение отождествить их с платоновскими идеями. Хочется, не получается. Почему? Потому что платоновская идея – это есть, собственно, сущность вещи. Какова она есть, что она есть сама по себе. Ну, опять-таки, насколько можно вот реконструировать, насколько я понимаю, реконструкции Евагрия, логосы – это не столько какова вещь есть сама по себе, а какой она должна быть.
1: Максим же разовьет эту историю.
0: Вот. Поэтому, в первую очередь, это вот, действительно в том понимании, которое появляется у Климента Оригена, замысел Бога о вещи, о предмете, то есть какой она должна быть по замыслу Бога, и, соответственно, почему и зачем она существует в этом мире. То есть, если говорить вот в платоновском понимании, то каждая вещь, она есть просто вещь сама по себе. Кошка, чашка, муха и лапа. Кошка – это кошка, мы знаем, что такое вот идея кошки, идея чаши, идея лошади. Они сами по себе. С точки зрения такой, которая возникает у Евагрия, для него важна целостность космоса. То есть каждая вещь – это не просто кошка или чашка. Это есть кошка, которая находится внутри целостного космоса. Если Бог ее создает, он ее создает для того, чтобы она во всем этом мире занимала определенное место, делала что-то такое, что имеет в конечном итоге какой-то смысл. Поэтому потом, собственно, Евагрий, он вырабатывает вот эту знаменитую триаду, практическая философия, естественное созерцание и таинственное богословие. Вот это практическая философия или практическое делание, упражнение в добродетелях. А вот вторая ступень – это естественное созерцание. Созерцание – смысл созерцания логоса всего сущего. Что значит, чем это отличается просто от созерцания вещей? То есть мы видим вокруг нас вещи, можем анализировать, как они устроены, можем пытаться идти вот тем же самым путем платоновского понимания или аристотелевского, путем той же диарезы, классифицировать, давать все более тонкие классификации, что такое это, что стол – это предмет мебели, мебель там это что-нибудь еще и так далее, классифицировать там вверх или вниз, так, как нам нравится. Пытаться узреть какие-то, скажем так, закономерности, которые объединяют все столы. Идти вот путем такого рационального умозрения, что ли. Так вот это все, опять-таки, выходит или не попадает в рамки того, что понимает под этим Евагрий. Он понимает именно познание божественного замысла об этой вещи. То есть не какова вещь это сама по себе, а зачем она нужна Богу. И с этой точки зрения получается действительно путь вот такой богословский. Через познание вещей человек познает Творца. То есть, понимая, зачем та или иная вещь нужна Творцу, человек наполняется представлением о том, а каков, собственно, сам Бог. Логосы тоже классифицируются. Логосы есть логосы тварные и нетварные, то есть относящиеся, соответственно, к тварным и нетварным предметам. Но логосы тварных предметов понятно, что такое нетварные логосы. Два главных типа – это логосы промысла и суда, которые появляются в Евагрии, которые тоже вот очень любит Максим Исповедник. Очень часто на страницах его сочинений можно вот найти эту пару. Если читать Максима Исповедника, постоянно они попадаются. Та же вот эта триада – практическая философия, естественное созерцание и мистическое богословие – логосы промысла и суда – там, логосы и тропосы. Ну, еще, наверное, несколько моделей можно найти. Вот, и вот этот набор из не больше 10 вот этих, ну, достаточно формализованных моделей, они служат вот базой для истолкования самых разных вещей. Ну, это уж ладно, да. Вот, если говорить про Евагрия, ну, давайте сейчас тоже сразу скажем, да, что насчет промысла, я думаю, тут комментировать особенно не нужно.
1: Ну, тут вот дальше от нашей темы немножко будет, да.
0: Да, а вот то, что касается суда, да, чтобы это было понятно, крисис, по-гречески суд, да, это не столько, как сказать, воздаяние за совершенные проступки, как бы мы сейчас это поняли, да, это для Евагрия это разделение, рассуждение, да, это постоянное сохранение барьеров, границ, тех принципов, которые разделяют все сущее по разным, скажем так, категориям, по разным областям. То же самое там, да, духовное и чувственное. Вот. Сейчас даже не говорю вам постигаемое, да, поскольку тут с Евагрием тоже немножко сложно. Да, так, скажем, да, среди чувственного, опять-таки, обладающее, как логосное, это словесные твари и бессловесные. Там среди словесных, есть люди, скажем, есть ангелы. Люди не являются ангелами, не превращаются в ангелов, не смешиваются между собой. Духовное и чувственное тоже, видимое и невидимое, тоже не смешиваются между собой. Постоянно есть вот эти онтологические границы, которые не позволяют всему смешаться. Вот это есть, да, в первую очередь для него кризис. И отделение уже праведников от грешников, овец от козлищ и так далее, это есть тоже продолжение вот этого принципа. Поскольку весь мир состоит из вот таких перегородок, разделяющих его на разные регионы, то и среди людей тоже есть эти разделения, и они тоже вот относятся к области, скажем так, духовного мира, где вот эти границы, разделения работают, остаются, они постоянно поддерживаются. И вот по этим, не знаю, как вот какой-нибудь вот горный перевал, либо на одну сторону, либо на другую, там, когда идет дождь, да, вот вода стекает, либо направо, либо налево. Никуда не деться. И постоянно вот это лезвие, да, которое постоянно есть, которое постоянно разделяет все сущее на те границы, которые должны быть. То есть вот такая интуиция, насколько я могу понимать Евагрия, руководит его пониманием логосами суда. И, соответственно, да, логосы промысла, опять-таки, они точно так же организуют этот мир. Шесть дней творения совершили, да, Бог, да, почил на седьмой день, а дальше, хотя Бог, да, не творит чего-то нового, да, но своим промыслом постоянно продолжает что-то совершать в этом мире, да, поддерживать его в бытии. То есть вот это такая тоже широко распространенная идея, что если бы Бог своим промыслом мир не поддерживал, он бы просто рассыпался вот в хаос, рухнул бы, его больше не было. Язычники тоже, кстати, эту идею поддерживали, аж Плутарх Хиронийский немного не мало так считал.
1: То есть мы видим некоторое соотношение постигаемого, даже не то, что постигаемого, идеального, назовем это так, логосов, да, и конкретных чувственных вещей, чувственных людей, в конце концов, да. То есть есть опять соотношение идеального и вещественного, назовем это так, да. То есть мы видим, подходим опять же к этой символической проблематике, о которой мы говорим все это время.
0: Да, именно так. Ну, на самом деле, если говорить про язык Евагрия, он самим-то словом символ, конечно, пользуется. Но говорить о том, что у него есть какое-то вот такое вот целое учение о символе, наверное, это было бы, как сказать, слишком уж громко. В свое время тоже я как-то пытался понять, что он под символом понимает. То есть есть разные значения, вплоть до, например, всяких образов, которые бесы показывают уму подвижника. Да, тоже вот какие-то вот, это вот диалектика, символические формы своего рода. Вот, ну, не диалектика, конечно, да, но символические формы в уме. Вот примерно так вот он их понимает. То есть есть разное понимание, но я сейчас к чему? К тому, что скорее вот сейчас не про символ у Евагрия, а именно вот самоучение о логосах. Это тоже вот такая важная предпосылка, которая потом будет работать уже после него. И сама вот эта триада, то есть первая вот практическая философия, да, естественное созерцание, когда человек созерцает эти логосы, и в логосах созерцает, как Бог взаимодействует с миром, что, как устроен мир и каково, скажем, место каждой вещи в замысле Бога. А третья ступень, мистикетхеология, да, или мистическое богословие, или мистическая теология, таинственная теология, по-разному переводят, все это сводится к чему? К познанию Бога без последствий чего-либо, то есть без последствий вещей, без последствий логосов, без созерцания чего-то. То есть Бог и человек в неком таком уже нераздельном, но и неслиянном вот, взаимопроникновении, взаимопостижении, взаимопонимании. Как это может быть? Естественно, оно не описывается, потому что, да, просто человеческий язык здесь не работает. Но сама вот эта третья ступень, она вот тем и интересна, что она отрицает любой символизм. То есть уже ничего между Богом и человеком, посередине ничего нет. Тоже, да, если говорить про Ареопагит, его мистическое богословие, это буквально та же самая мистикетхеология, да, то же словосочетание, которое обозначает вот эту третью высшую ступень у Ивагри. Поэтому вот этот набор, скажем так, взглядов, которые у него есть, он сохраняется, он имеет значение. Да, вот некоторые современные исследователи вообще полагают, что Ивагри – это один из важнейших людей, который повлиял на становление Ареопагита. Ну, на самом деле, трудно с этим согласиться, да, потому что просто на уровне текстуальных заимствований их нет. Все-таки текстуальные заимствования, они от Прокла, они не от Евагрия, не от Евсевия, не от каких-то еще других авторов, которых предлагают сравнивать с идеями Ареопагита. То есть на уровне намеков, на уровне интуиции они есть, а текстуально все-таки привязать не получается. Это вот такой картина вот тех вещей, которые происходят в IV веке. Ну, без них как-то, вот, наверное, неполная будет картина того, к чему будем дальше двигаться. Я попытаюсь сейчас продвинуться к Ареопагиту, и продвигаться сейчас к нему все равно у нас не получится, да, потому что, чтобы к нему двигаться, нужно еще вернуться к Проклу. И вот с учетом, да, того, что уже сформировалось в IV веке, да, вот в христианском мире, уже говорить о мысли Прокла, как она формируется, вот, скажем так, в своей системности, для того, чтобы потом уже говорить о взаимосвязи Прокла и корпуса Ареопагитика. Потому что, да, сам Прокл уже все-таки это 5 век, а вот 4 век – это вот то время, когда и в христианском языческом мире сложилось, да, определенный культурный ландшафт сложился, который однозначно влияет, который определяет то, что получается уже в афинской школе.
1: В этом смысле оказывается интересным даже сама идея того, что христианское богословие, оно формировалось, так сказать, не на пустом месте, не в каком-то вакууме. Да? Это был постоянный диалог, постоянный разговор с языческими философами, с христианскими философами, с еретиками, в конце концов. Да? И это не вызывает это не вызывало для богословов какого-то такого страха, что ли, да, вот вы знаете, иногда сегодня можно встретить там ересь, да, слово ересь, оно так отпугивающее такое страшное, что же это такое, ужас какой, да, вот он еретик, и ярлык еретик клеится к разным рода богословам, мыслителям. А вот мне кажется, как раз-таки этот пример раннего христианского богословия, византийского богословия впоследствии, это пример такой, показывающий, что подлинное богословие как раз-таки рождается вот в этом самом разномыслии, да, о котором мы сейчас говорим, и, может быть, и проблема символа, как она осмыслялась в разных этапах разными мыслителями, разного причастности к православному вероучению, она, может быть, выкристаллизоваться могла только вот в такой среде.
0: Дело-то в чем? То сейчас-то сейчас у нас богословие уже есть, а тогда, вообще говоря, не было. То есть оно формировалось, и то есть, как сейчас, да, сейчас нам есть что бояться, возможность что-то нарушить, да, то есть разрушить то наследие, которое у нас есть. А тогда его не было. Вот, поэтому, да, так сказать, любой шаг в любую сторону, вообще говоря, да, он не представлял опасности, да, то есть это нет опасности стать еретиком, нет опасности, да, нарушить какие-то догматические формы. И чем глубже мы уходим, тем меньше этих догматических форм, то есть главное, вот, да, некая вот такая интуиция духа Евангелия, вот, и дальше, насколько это возможность находиться в этой интуиции, да, потом постепенно, да, появляется уже переход от интуиции к рациональным формулировкам, и чем их больше, тем сложнее, как сказать, тем больше набор норм, тем больше набор границ, внутри которых нужно находиться. Так уж вот диалектика нашей истории, что ли.
1: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Мы на сегодня нашу программу будем заканчивать. Я напоминаю, что мы говорили о проблеме символа в христианском богословии с Дмитрием Сергеевичем Курдыбайло, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидатом философских наук.
0: Спасибо.
1: Всем всего доброго, до свидания.
0: До свидания.

0: В исполнении Евгения Кисина прозвучала фортепианная транскрипция Мили Алексеевича Балакирева романса Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок».
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти святителя Иоанна Шанхайского председатель ВЦС совершил литургию на подворье Православной Церкви в Америке. Синодальный отдел по благотворительности организовал группу поддержки для специалистов, работающих с детьми-сиротами и приемными семьями. В издательском совете прошел круглый стол, посвященный истории церкви на Дальнем Востоке в советский период. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 июля, в день памяти святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний совершил божественную литургию в храме великомученицы Екатерины на Всполье, города Москвы, подворье православной церкви в Америке. Митрополит Антоний передал духовенству и прихожанам первосвятительское благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и произнес проповедь. Настоятель храма протерей Даниил Андреюк обратился с ответным словом к иерарху от лица духовенства, сотрудников и прихожан, выразил слова сыновей благодарности святейшему патриарху Кириллу и митрополиту Антонию за любовь и попечение о храме великомученицы Екатерины на Всполье. Протерей Даниил Андреюк поблагодарил владыку Антония за совершенное богослужение и преподнес дар его высокопреосвященству портрет святителя Иоанна Шанхайского. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению организовал работу ресурсной группы по профилактике профессионального выгорания. Участниками программы стали 8 специалистов из разных регионов России, сотрудники православных школ приемных родителей, детских домов, социально-реабилитационных центров, служб по сопровождению приемных семей и некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Московской и Белгородской областей. На протяжении 2 месяцев участники вместе с семейным психологом Центра семейного устройства при Ставропигиальном женском монастыре Марфо-Мариинской обители «Милосердие» в Москве Надежды Терехиной разбирали причины и признаки профессионального выгорания, изучали методы восстановления внутренних ресурсов, осваивали практические техники самопомощи и профилактики эмоционального истощения. Особое внимание было уделено поиску внутренних опор и сохранению профессиональной устойчивости. Работа специалистов, ежедневно сопровождающих детей и семьи в кризисных ситуациях, требует не только высокой квалификации, но и серьезных эмоциональных затрат. Именно поэтому создание безопасного пространства, где можно получить поддержку, обменяться опытом и восстановить собственные ресурсы, становится важной частью профессионального развития, отметила руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности Александра Аракелова. 2 июля в издательском совете Русской Православной Церкви под председательством главы издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента в очно-дистанционном формате прошел круглый стол «Русская Православная Церковь на Дальнем Востоке России в советский период 1917-1965 годы. Подвиг служения свидетельства веры». Сопредседателем мероприятия стал первый заместитель председателя издательского совета епископ Истринский Серафим. В своем приветственном слове митрополит Климент напомнил, что издательский совет готовит и выпускает серию книг-альбомов «Православие на Дальнем Востоке». К настоящему времени издана и направлена в регион первая книга «Православие в Приморье». Глава издательского совета подчеркнул, что для работы над следующими изданиями серии необходима информация с мест о том, как люди сохраняли свою веру. Участники встречи поделились опытом работы с общероссийскими региональными архивами, библиотеками, электронными ресурсами и дали рекомендации по поиску информации тем, кто находится пока на начальном этапе и недавно приступил к изучению истории православия. И последнее сообщение. Кладбищенский храм преподобного Ануфрия Великого Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря восстановит к 2029 году за счет благотворительных средств компании «Российские железные дороги». Церковь была разрушена в конце 30-х годов прошлого века, от нее остался лишь фундамент. Сейчас ведется разработка проекта реставрации и восстановления церкви. Он полностью соответствует материалам первоначального исторического облика, а также историко-библиографическим сведениям и фотографиям. Для консервации сохранившейся валунной кладки, фундамента и предотвращения дальнейшего разрушения в рамках разработки проектной документации выделен первый этап – первоочередные консервационные работы, включающие укрепление фундамента и ремонт временной кровли. Работы будут начаты уже в ближайшее время. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Обламская. В эфире программа «Служение». Программа о работе, о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. Сегодня мы продолжаем передачу, начатую неделю назад. Передачу с нашим гостем игуменом Силуаном Тумановым, председателем издательского совета и настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово. Также игумен Силуан, настоятель храма святителей Луки Воиносенецкого, Крымск. В Озерках. Отец Силуан, и вы композитор. Когда вы начали слышать музыкально-интонационно? Когда вы уже пришли в церковь, а пришли вы подростком, да? Или это произошло с вами намного раньше, вы такой музыкальный человек с детства?
2: Спасибо моим родителям, моей маме, которая, она трудилась с детства меня приучить к музыке и дать мне музыкальное образование. Не консерваторское, но все-таки достаточно серьезное, интересное. Я не знаю, как удалось все это слышать, но когда я вошел в церковь, и оказался в мире звуков, в мире запахов, в мире эстетики, красоты определенной. И в первую очередь с острым ощущением не одиночества, с пониманием того, что Бог здесь. Я стал вслушиваться в то, что там поется, и довольно рано, еще до службы в армии, уже начал писать какие-то музыкальные, небольшие музыкальные произведения, но такие довольно слабенькие, конечно, но люди их пели. А потом уже, когда я поступил в Московскую духовную семинарию, там возникла ситуация на богослужебном клиросе выбора репертуара. Самые примитивные ноты ребята, которые пели под моим руководством, быстро освоили. А на какие-то сложные не хватало профессионального умения, мастерства, сил не хватало. И вот нужно было что-то такое среднее. И они, ребята, стали меня просить, чтобы я нашел эту музыку. Я пошел в библиотеку и ничего среднего особо не нашел. И тогда я стал представлять, что бы, в принципе, могло бы быть уместно в храме. А у меня уже тогда сложилось увлечение и сонным пением, греческим пением, какими-то жесткими созвучиями в стиле Кастальского, Сергея Зосимовича Трубачева, Чеснокова. Я пытался эти созвучия, Гарднера, конечно же, пытался эти созвучия применять как-то для наших нужд. И со временем это стало тоже иметь какое-то распространение. Насколько я знаю, поют до сих пор во многие хоровые коллективы. Хотя понятно, что моя музыка — это не какие-то высокие шедевры музыкального искусства. Но вот совсем недавно мне прислали запись исполнения моего произведения «Гимн любви» на слова апостола Павла, «Аще языки человеческими, глаголи ангельскими». Практически все я пишу на церковно-славянском языке или итальянском, потому что сложились добрые дружеские отношения с одним хоровым коллективом в Италии, и для них регулярно тоже я пишу какие-то музыкальные произведения, иногда концертного стиля, иногда ближе к богослужебным произведениям.

0: разные.
1: А что больше сейчас пишете, музыки или
0: текстов?
1: Текстов. Раз тексты, как случилось, что у вас так пошло в сторону детективной литературы?
0: Все, что я делаю, я считаю разновидностью священнического служения. То есть это проповедь в том или ином виде. Если проповедь не заходит в форме классических риторических обращений к пастве с бичеванием грехов, как помните эту чудесную английскую шутку, что прихожанин всегда одобряет гневные проповеди священника, потому что убежден, что его соседу будет полезно выслушать несколько христианских истин. Ну, обличение грехов в храме, они все это прекрасно, но сама аудитория не способствует распространению христианской веры. Поэтому я и нахожу еще какие-то формы проповеди, это и в том числе рассказы. Есть у меня шутливые рассказы, кто-то находит их слишком фривольными, но я стараюсь всегда держаться подальше от границы, отделяющей легкость от кощунства или распущенности. Я считаю, что все-таки все мои рассказы, они нигде не переступают нужной черты, нужной границы. Есть ряд вещей, которые хорошо бы сказать в более серьезном ключе, как мне показалось. Я очень люблю Роберта Ван Гулика, известного голландского автора, писателя. Он был дипломатом на службе голландской короны при китайском государстве в середине 20 века. Довольно разнообразные у него были такие увлечения. И, среди прочего, он перевел один старинный китайский детектив. А в чем принцип китайского детектива был? Обязательно участвует известное легендарное или полулегендарное историческое лицо. Обязательно не меньше трех сюжетных линий, поначалу никак с собой не связанных. И обязательно в конце является какое-то божество или просветленный дух и наставляет детектива в истине, показывает ему, как надо найти решение проблем. Роберт Ван Гулик перевел один такой рассказ про средневекового судью Дижензе. Там разные датировки совершенно даются, так как эта личность полулегендарная, это датировки совершенно разные, но это не менее 1000 лет назад. И вот Роберт Ван Гулик переводит один такой рассказ с китайского на голландский, на английский. Он получил такое распространение, этот рассказ, что китайцы взялись переводить его обратно на китайский. Он немножечко осовременил саму фабулу и перестал делать детектива заложником, безвольной марионеткой в руках духов, которые подсказывают ему, как надо решить ту или иную проблему. Я с удовольствием читал в свое время этот детектив, ну, плюс, конечно же, нашу любимую Агату Кристи, Конан Дойля, Семенона, это все понятно.
1: То есть это на вас повлияло?
0: Ну, мне нравится такая форма просто. И читая работы Ван Гулика, вы ненавязчиво получаете массу знаний о жизни средневекового Китая. Невзначай совершенно. То есть у него такая удивительно одновременно легкая, одновременно насыщенная манера повествования, что вы узнаете очень много, совершенно не напрягаясь. И вот я думаю, хорошо бы написать что-то такое, чтобы позволило человеку получить какие-то знания о православных монастырях и о православной духовности, и о проблемах православной духовности.
1: Современные.
0: При этом в такой же, в похожей форме. Насколько удалось мне это, насколько нет. Я читал довольно разочарованные отзывы некоторых людей. Говорят, вот мы с таким вот взялись читать, а мы ожидали, что это будет очередное имя Розы Умберто Эко, а вместо этого вот не то. У меня другие задачи. Я просто рассказываю истории, и сказка ложь, в ней намек. При этом стараюсь, чтобы это все было не пафосно, не поучительно, не гиперназидательно, чтобы это можно современному человеку было прочитать без отвращения и получить для себя какие-то, возможно, ответы на какие-то вопросы. То есть у меня самые по первому детективу самые разные отзывы.
1: Вера, да.
0: Самый ценный для меня отзыв от трех монахинь, совершенно никак между собой не связанных. Одна русская, одна греческая, и одна в Америке живет. И они мне написали почти одно и то же. Говорят, отец Филон, спасибо большое, что вы не нарисовали жизнь монастыря. Там в женском монастыре все происходит. А я, когда служил 15 лет в Мордовии, я, естественно, с женскими монастырями так или иначе сталкивался неоднократно. Спасибо вам, что вы не обрисовали жизнь монастыря какими-то либо черными красками, либо сусально-золотистыми, там все в таком вот в цветочек. Она разная, жизнь в монастыре, и она у всех разная, и в разных монастырях разная. Моя задача была, во-первых, конечно же, рассказать людям о каких-то бытовых особенностях, ну, просто особенностях жизни вообще монастыря, и в первую очередь женского, потому что, ну, так вот по повествованию так удобней. А во-вторых, мне важнее, ну, как это ни пошло звучит, внутренний мир героев. Мне важно открыть побуждение, которое тех или иных людей к чему-то подвигает.
1: Опять психология.
0: Ну да, да. Ну, конечно, у кого-то это получится более талантливо и более искусно, и более гениально. Я же не спорю, я понимаю. Ну вот у меня так получилось. Почему нет?
1: Отец Улан, я забыла сказать нашим радиослушателям, что вы еще и поэт церковных благовоний, церковных ароматов. Мне довелось сделать репортаж. Я была на вашем семинаре в Духовной академии весной. Семинар был посвящен многообразию ладана в церковном употреблении. И спасибо вам за это событие.
0: Спасибо, что заинтересовались этим и пришли.
1: Вы руководитель творческой мастерской, опять же, творческой мастерской «Русский ладан». Что это за тема? Такая редкостная деятельность для священника, чтобы человек настолько знал толк в этом.
0: Творческая мастерская именно потому, что мы занимаемся творчеством. Производители ладана, они делятся, грубо говоря, на две категории. Это люди, которые берут какие-то рецепты от своих наставников и копируют, и выполняют все рекомендации своих наставников. У меня, собственно, наставников в ладаноделании нет. Но у меня были люди, которые меня очень сильно вдохновили на самостоятельную работу с ладаном. Моя задача была не столько сделать какой-то определенный тип ладана, там, афонский, например, или еще какой-то, сколько дать людям возможность прикоснуться к мечте, прикоснуться к тому идеальному миру благовоний, с которым я волей-неволей неоднократно сталкивался в своей жизни. Начиная еще с того времени, когда я подростком пономарил в московских храмах, и в одном московском, в двух московских храмах, и там мы находили старинные образцы ладана. Потом там были еще священнослужители, которые регулярно ездили в заграничные командировки, привозили оттуда уникальнейшие, совершенно интересные сорта ладана. Для меня все это, для советского школьника, это все было совершенно неожиданно. Это настолько контрастировало с миром свинцовых мерзостей, вот как Владимир Владимирович Маяковский писал, да? Это невозможное просто что-то было. Вот разница. Вот церковь с ее благовониями и красотой, и вот все остальное. Я стал собирать коллекцию, которая очень сильно меня вдохновила, поддержала, помог увеличить эту коллекцию в свое время мой духовный отец, владыка Варсонофий, сейчас нынешний митрополит Санкт-Петербургский. Когда он был игуменом в Троице-Сергиевой Лавре, помощником благочинного, у него была возможность тоже собрать какую-то коллекцию афонского ладана, и вот он из своей коллекции мне немножечко передавал какие-то крупинки уникальных сортов ладана. Все это формировало кругозор. Поэтому, когда сегодня говорят, что вот ладан только вот такой, это вот ладан, а это что такое? А это тоже ладан. Но чтобы про это знать, надо иметь кругозор определенный. В моей коллекции сотни образцов ладана со всех континентов, кроме Антарктики. Поэтому я думаю, что у меня довольно большая такая репрезентативность. Такая.
1: Как вы создаете эти новые сорта, эти ароматы? Я могу себе представить, что у вас лаборатория, и вы все время что-то складываете новое и пробуете.
0: Ну да, в основном, конечно, работа идет в голове. Сначала надо сочинить аромат, его надо представить. А потом начинается самое неприятное, потому что от перехода от мира идеального к миру физическому мы начинаем же испытывать скорби, потому что ингредиенты ведут себя не так, как нам хотелось бы, дают не тот результат, который нам хотелось бы. А самое неприятное, что великолепный совершенно ароматический состав при сгорании может давать настолько обедненное звучание, что приходится начинать все снова, начинать все сначала. Работа с ладаном — это работа очень дорогостоящая, потому что она требует риска. Риска ошибок, многочисленных ошибок, потому что вы не знаете, к чему приведет смесь той или иной смолы с другой смолой, с другим маслом. И пока опытным путем вы это не проверите, у вас ничего не получится. Когда я начинал работу, у меня было два реальных рецепта и один подсмотренный в Штатах, так скажем, заочно. Я тогда еще не был в Штатах. Оттуда привезли мне баночку ладана, и внезапно понял, как он сделан. Меня это вдохновило, и я стал делать что-то похожее сам. Вдохновил меня, конечно же, старец Паисий Святогорец. Он в одном из своих писем, он упоминал тетрадочку с рецептом ладана, которая у него была, тетрадочка. И в ней было около 50 ингредиентов. Потом он писал, что у него эту тетрадочку украли. Неизвестно, куда пошли эти ингредиенты. И меня это очень удивило, потому что состав ладана вообще очень простой. Ароматическое масло, смола, может вода быть, может воды не быть, в зависимости от предпочтений изготовителя. Там разные из плюс плюсы и минусы у того и у другого. И вещество для обсыпки, как правило, это магнезий. Вот и все. Вы замешиваете тесто, формируете кусочки, обваливаете в магнезии, чтобы они не слипались, даете им немножечко подсохнуть, и все. Все очень просто. Но это кажущаяся простота, потому что, во-первых, надо понимать соотношение пропорций. Сколько чего надо положить, чтобы у вас получился действительно душистый ладан, но при этом, чтобы одни ингредиенты не конфликтовали с другими. Ну, это целая
1: наука.
0: Можно и так сказать. И очень многие берутся за изготовление ладана в надежде быстренько заработать денег. К сожалению, мы вынуждены были попрощаться с двумя моими сотрудниками. Они думали, что они быстренько сейчас вот и будут зарабатывать. Проблема в том, что тут скорее больше тратишь, поначалу особенно, чем зарабатываешь. Я очень благодарен моим благотворителям, то есть людям, которые видят мое горение в разных сферах, и они это поддерживают. Это огромная благодарность этим людям, потому что я со своей монашеской зарплатой никогда бы ничего бы не смог сделать. Никогда. Но удается. Это милость Божия, и я очень рад, что это удается сделать. Так получилось, что я занялся ладаном в декабре 2013 года, вот будет 10-летний юбилей, еще в Саранске, в Мордовии. В начале творческих вот всяких открытий, размышлений, рассуждений владыка Врасанофий взял меня в штат Санкт-Петербургской епархии. Ну, поначалу был не до ладана, прямо скажу, особенно на новых приходах, где там, конечно, проблем было выше крыши. А потом стал как-то уже задумываться, ходить-то чем-то надо. А где брать ладан? Покупать готовый я не против, пожалуйста, но у кого? В Россию не завозят ладан высокого качества. Вот даже греческий, афонский ладан высокого качества не завозят. Тем более экзотические сорта ладана, которые, например, великолепный делает ладан в бельгийском монастыре Шафтонь. Отличный ладан делается в Лесненском женском монастыре во Франции. Еще в рядом в Ивачаевском монастыре в Мюнхене чудесно делается ладан. Это все выходцы из царской России. У них какие-то наработки, какие-то подход такой. Они очень тщательно, с большим, есть такое чудесное церковно-славянское слово, рачением, то есть вот с сердечной любовью, с сердечной привязанностью они делают свое дело. Американский ладан какое-то время привозили из Holy Transfiguration Monastery, это неподалеку от Бруклина, Массачусетс. Там очень интересный монастырь, но, как я понимаю, он не вполне каноничен даже для Америки. Но они, тем не менее, всерьез занялись изготовлением ладана. Да, я знаком с их ладаном 32 года. За это время у них несколько ухудшилось качество, но, тем не менее, оно очень высоко.
1: Материал имеет значение?
0: Не исключено.
1: Составляющие?
0: Не исключено. Вы знаете, вот у нас очень серьезная проблема, но у нас ручная работа, это мастерская такая, она не предполагает каких-то разделочных машин, вот этого гула цехового и так далее. Мы спокойно делаем все руками. Вся наша замечательная мастерская, у нас очень дружный, хороший коллектив, у нас в разное, ну так, 4 человека постоянно мы работаем, а так у нас до 7 человек мы при необходимости можем собраться. Так вот, у нас исключительно ручной труд. При этом, если я поэт, у меня вот это все время, знаете, вот на глазок положить сколько-нибудь, это ужасные муки для моих помощниц, но они у меня уже записали все. Вот я на глазок положу, они тоже стоп-стоп, взвесим в граммах. Так, все отлично. Итак, мы записали все рецепты, и вот они делают строго по рецептам. Я могу чего-нибудь начудить, это да, конечно. Но они делают все строго по рецептам. Всякий раз тоже разный ладан получается. Чуть-чуть, но другой. Вот немножко и по органолептическим свойствам, и по запаху. Он немножечко другой. Этот посуше, этот помягче, этот более яркий запах, этот то же самое в граммах. Один в один. Все то же самое. Почему? Те же ингредиенты.
1: Потому что это творчество, это искусство.
0: Замечаем, что одни и те же производители поставляют нам продукцию совершенно разного качества. С чем это связано, я не знаю. Это касается и русских поставщиков, которые нам, например, кедровую смолу поставляют. Это касается и, естественно, поставщиков алибанума, вот этой замечательной смолы Басвелии из Судана. Ну, кстати, это, пожалуй, самая стабильная позиция. Вот они стабильно одинаковую смолу нам присылают. А вот масло может быть совершенно разное одной и той же фирмы, одной и той же название. Название, один и тот же артикул, все разное. Чуть жиже, чуть гуще, чуть сильнее по запаху, чуть слабее по запаху. Все получаем в упакованной в заводской таре. Ну,
1: отец Силуан, так неожиданно я обнаружила ваше высказывание о востребованности чина диаконис сегодня. Что вы об этом думаете?
0: Как священнослужитель современный, я считаю, что это вполне допустимо, уместно и в какой-то степени востребовано. Я стараюсь держаться вдалеке от споров по поводу женского священства, потому что это вызывает массу сложных коллизий. А вот диаконство — это, во-первых, исторический прецедент, во-вторых, диакон не делал чего такого, чего не могла бы сделать благочестивая женщина. Покадить, прочитать Священное Писание, помогать священнику во время таинств — все это может, собственно, как и в истории было диаконис. Поэтому я считаю, что, в принципе, это разумно было бы. То есть, во-первых, конечно же, кандидатки должны получить соответствующее богословское образование, и тут уместно было бы рассмотреть вопрос об этом. Очное, заочное, но лучше, конечно, очное. Я знаю, что в Западной Европе есть замечательные женщины, которые получили такое образование. Двух из них, я знаю, возвели в сан не диаконисы, а псалтесса, по-моему, это по-гречески как-то будет. То есть, это не просто певица. Согласно церковным канонам, читать и петь в храме могут только рукоположные чтецы и певцы. То есть вот ситуация, которая сейчас у нас сложилась, когда на клиросе собираются музыканты, имеющие прекрасное музыкальное образование, но, скажем так, находящиеся в индивидуальных отношениях с церковью и с религией, в алтарь входит благочестивый мужчина, который не имеет никакого посвящения для этого. Ну, практика показала, что нравится нам это или не нравится, это наши реалии. Но, тем не менее, в теории все входящие в алтарь или поющие, или читающие, все должны получать специальное рукоположение. Так вот, я знаю двух женщин, которые получили такое рукоположение. Я знаю их уровень жизни, я знаю их настроение. Я понимаю прекрасно, что я бы как священник не вздрагивал бы, если бы облаченная в стихаре орали поручи, эта женщина рядом сослужила бы мне за божественные службы.
1: И они не монахини?
0: Нет,
1: да?
0: Конечно, нет. Надо отметить, что в древней церкви все-таки диаконисы были безбрачными. Поэтому тут разновидность какого-то служения, я думаю, что, по крайней мере, она возможна, ее можно предложить к обсуждению Всецерковного Собора, Всецерковного Разума. Насколько это актуально сейчас? Я считаю, что актуально, но что считаю я, это не так актуально, это не так важно. Посмотрим, как полнота церковная к этому отнесется. Я знаю, что недавно в Антиохийской Православной Церкви был прецедент, когда архиепископ в Америке, архиепископ Антиохийской Православной Церкви рукоположил благочестивую вдову в диаконис. Но это вызвало, конечно, определенный шум, но никто не стал требовать немедленно ее запретить, отстранить от служения. Рукоположили. Сейчас подчеркивается, что у древних диаконис была другая задача, нежели в древней церкви, поэтому не вполне правомерно уравнивать служение древней диаконисы и современного диакона. Так дело в том, что и в древней церкви, и у диакона были другие задачи, нежели сегодня. Развивается служение, развиваются какие-то моменты, развивается какое-то применение человека. В древности мир был жестко гендерно разделен. Войти на женскую сторону дома мужчина не мог и так далее. Здесь, конечно, нужна была диаконисса. Если рассуждать просто с точки зрения возрождения древних традиций, то да, сейчас уже такой проблемы нет. Но сейчас есть другие проблемы. Священник, например, не всегда может попасть в женское отделение больницы. И это уже не гендерное разделение, а более серьезное. Там, например, диаконисса, которая пришла бы в облачении и с запасными дарами, причастить больную и принять у нее исповедь, извините, было бы уместно. Потому что не всегда священников пустят в реанимацию. А уж вот сейчас вот эти ковидные проблемы, они показали, что еще больше у нас сложностей, может быть, ограничений. И благочестивая женщина, которая могла бы помочь священнику в этом, это было бы очень уместно. И вот за последние 2-3 года это неоднократно стало просто очевидно. Как церковь будет к этому относиться? Как она решит эту проблему? Ну, в любом случае, со смирением принимаем то, что будет решено. Это касается и русского языка в богослужении, и чина диаконисы, и много чего другого. Ну, это богослужебных обычаев, и новых богослужебных чинов, и воссоздание старых богослужебных чинов. В церкви много интересных, я бы не сказал, проблем, задач много, которые помогают решать одну единственную проблему — приход человека ко Христу. Проблема, собственно, одна. Как расшевелить душу человека? Как мне на фоне как-то сказали, у вас, говорит, в России где-то что-то засветилось или показалось, вот вы говорите, это чудо. Там кто-то исцелился от болезни, это чудо. А на фоне считается сейчас, что вот когда человеческая душа, будучи камнем, внезапно обращается к Богу, вот это чудо. потому что вот только что человек был жестким атеистом и агрессивным атеистом, и вдруг человек становится верующим. Как? Чудо. Вот это чудо. Мы верим, что чудеса бывают.
1: Может быть, что-то такое вы должны были сказать очень важное, как председатель издательского совета. Я вас не спросила или не дала вам это сказать. Есть что-то такое?
0: Говорить-то можно многое. У меня специфика работы такая неприметная. То, что мы делаем, это такое все немножко рутинное. Это собирание материалов, пересылка, получение, проверка, вычитка. Я вычитываю огромное количество разнообразной литературы самого разнообразного качества. И для меня потом сесть и писать детектив или работать с богослужебными переводами — это невероятная разгрузка для головы и отдых буквально для мозга. Да.
1: Кислород вы себе даете.
0: Да, да, конечно. Наша задача, например, из совета — это не только взаимодействие с структурами городскими, со Смольным, но это, конечно же, и внутрицерковные мероприятия, в первую очередь связанные с Днем православной книги, февральский наш праздник, мартовский, конечно, да, и майский праздник, День православной культуры и письменности. И потом у нас обязательно еще какое-то бывает мероприятие, посвященное той или иной годовой памяти, либо приуроченное какому-то юбилею. Там вот в прошлом году это был юбилей епархии. В этом году мы совмещаем все это с возвращением раки святых мощей святого Александра Невского. Много каких-то мероприятий. В основном мы их проводим на базе, так как епархиальное управление — это все-таки, ну, не то чтобы режимная организация, но пропускная, там просто так с улицы не зайдешь. Есть у нас площадка замечательная, это Невский 177, где мы время от времени какие-то выставки организовываем, какие-то беседы. Ну, стараемся. Работы.
1: Спасибо, что пришли, нашли время. Вам было непросто, я знаю, мы долго договаривались.
0: А вам большое спасибо за то, что пригласили и дали возможность поговорить о том, что для меня действительно интересно.
1: Это чувствуется, что все, что вы делаете, пишете ли или рассказываете о Ладане, ты понимаешь, что человеку это приносит удовольствие. Тоже замечательный пример, как можно этим наслаждаться, тем, что тебе нравится делать. Это очень важно.
0: Вы знаете, мы живем в мире красоты Божией, и мне всегда печально, когда люди в погоне за некой отвлеченной теорией, которая их совершенно не меняет к лучшему, так скажем, на эту красоту не обращают внимания. То есть я могу понять, когда человек из невидимых принципов приносит себе пользу, наносит пользу организму. То есть мы не видим, как действует таблетка, но по результатам мы видим, что нам становится лучше, да, значит, таблетка полезная. Но вот в этом оплевывании всего окружающего нас мира и в невидении красоты я готов увидеть пользу. Готов. Но где она? Ее нет. То есть человек становится ограниченным, злобным, он не способен иметь какую-то эмпатию, симпатию, эмпатию вообще, чувствовать боль другого человека. Все это исходя из каких-то отвлеченных религиозных задач и ценностей. То есть конкретный человек приносится в жертву идеей человека. А зачем? К чему? Ради спасения души. Но в чем она выражается? Если человек не умеет жить евхаристично, если человек не умеет жить благодарно, то в чем выражается это спасение души? Христос, как сказал святитель Василий Великий, простил давно нас еще прежде своего воплощения, иначе бы он не спустился на землю, чтобы нами же быть убитым. И, ну, собственно, слушайте, я уже говорю элементарные очевидные вещи.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас завершаем программу служения. У нас в гостях побывал игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово и храма святителя Луки Воина Синецкого Крымского в Озерках, председатель издательского отдела Санкт-Петербургской епархии, композитор, автор многочисленных сборников и статей, руководитель творческой мастерской «Русский Ладан», кандидат богословия. Спасибо за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. «Все-таки котелок у меня варит», — сказал папа и постучал себя по лбу так, что Зюитвестка съехала у него на бекрень. «А теперь я открою вам свой план. Но сначала ответьте, кто в городах встает раньше всех?» «Газетчики», — сказал Мац. «Правильно. А кто еще?» «Пекари», — ответил Мартин. «Пекари встают раньше всех, чтобы у людей к завтраку был свежий хлеб». «Правильно. Ну а дальше? Кто топит печи даже в жаркое лето?»
1: «Тоже пекари», — крикнула Марта.
0: «Ждите меня здесь», — распорядился папа. Он слез с велосипеда и скрылся за дверью пекарни. Вскоре он вернулся и поманил всех к себе. «Идите скорее, нам разрешили зайти и погреться. Прислонитесь в пекарне спиной к печи, тогда ваша одежда быстро высохнет». В пекарне работали два пекаря в белых колпаках и белых передниках. Они пекли хлеб. Печь уже раскалилась. Эти пекари свое дело знали. Они месили и раскатывали тесто для булочек, батонов и всяких других хлебных изделий. А пока они работали, промокшие путешественники стояли, прислонившись к горячей печи, и постепенно согревались и обсыхали. Папа о чем-то поговорил с пекарями, а потом подошел к маме. «Приготовь кофе», — шепотом сказал он. «Сейчас у них будет небольшой перерыв, и тогда мы угостим их кофе». У мамы был с собой небольшой кофейник. Она налила в него воды, насыпала кофе и поставила на плиту. Когда пекарям предложили выпить кофе, они не остались в долгу и выставили на стол вчерашние булочки и плюшки. «Все-таки за границей не так уж и плохо», — проговорила бабушка.
1: «Это самое лучшее, что с нами случилось за границей», — подхватила Мона.
0: И пекари поняли, что она сказала, потому что вид у них стал гордый и довольный. Наконец, одежда на путниках высохла, и папа сказал, что, несмотря на дождь, им надо ехать дальше. К тому же у всех есть дождевики, а немного брызг — это ерунда. «Сегодня нам предстоит проехать больше, чем раньше», — сказал он. «Но день только начался, и, думаю, мы с этим справимся. И обещаю, что вечером вы уже не будете спать под открытым небом. Если мы доедем до того города, который я наметил, мы заночуем на молодежной турбазе. Вам там понравится».
1: «Еще бы!» — воскликнула Мона. «Это почти то же самое, что ночевать в настоящем отеле».
0: Бабушка не очень обрадовалась предстоящей ночевке. Она решила, что уже слишком стара для молодежных турбаз. Да там все просто умрут от смеха, когда она туда явится. Но переживать из-за этого весь день было бы глупо. «Вот что будет», — решила бабушка. Ей было о чем подумать. Мало того, что дождь не прекращался ни на минуту, бабушка ясно слышала, что где-то громыхает гром, настоящий гром. И это было так же верно, как то, что она сидела на диванчике, укрепленном на ипподромной коляске, которая, подпрыгивая, катила по датской дороге. На этой ровной местности находиться на дороге во время грозы было небезопасно. Однако они продолжали ехать навстречу грозе, неминуемо к ней приближаясь. Было похоже, что остальные ничего не замечали и весело катили вперед, перекликаясь друг с другом.
1: «Мортон, ты захватил с собой коровий колокольчик?» — спросила бабушка.
0: Она ясно видела молнию, и тут же у нее над головой громыхнул гром.
1: «Колокольчик со мной!» — ответил Мортон. «Хочешь, чтобы я позвонил?»
0: «Да, и как можно скорее!» Они договорились, что если бабушка Мина или Мортон захотят, чтобы все остановились, они позвонят в колокольчик. Не успел колокольчик звякнуть, как все велосипедисты уже остановились.
1: «Слезайте с велосипедов!» — крикнула бабушка. «И отойдите от них на 5 шагов, а потом ложитесь на землю!»
0: «Что с тобой, бабушка?» — удивился папа. «Нам сейчас не до игр».
2: «А я и не играю. Все очень серьезно», — ответила бабушка. «Ты что, не видишь молний? Хочешь, чтобы в тебя ударила одна из них? Ложитесь скорей на землю».
0: Снова сверкнула молния, и тут же раздался оглушительный раскат грома. Дети мгновенно повиновались бабушке, а когда папа с мамой увидели, что дети лежат на земле, им ничего другого не оставалось, как тоже броситься на землю. Это была невеселая картина. У обочины грудой лежали велосипеды, а чуть подальше — люди. Молнии сверкали одна за другой. Грохотал гром, и бабушке вдруг показалось, что бушуют 2 грозы, идя навстречу друг другу. Но на самом деле, не обращая внимания на грозу, к ним по дороге приближался большой трейлер. Водитель то и дело вытирал лобовое стекло и упорно вел свою машину сквозь непогоду. Увидев людей, лежавших на обочине, он не на шутку испугался. Он снова протер стекло и затормозил. Когда трейлер остановился, все повскакивали. К счастью, люди оказались живы. На земле остались только велосипеды.
2: «Куда направляетесь?» — спросил у папы шофер трейлера. «Думали до ночи добраться до Орхюса, но с нашей скоростью мы вряд ли попадем туда сегодня», — ответил папа. «Залезайте в трейлер», — предложил шофер. От радости, что все живы, он готов был сделать для них все, что угодно. Трейлер был пустой, так что места всем хватит.
1: «Отлично!» — обрадовался Мац. «Наши велосипеды тоже сюда поместятся!»
0: Папа решил сесть в кабину. Ему хотелось поговорить с датским шофером, который водил такую большую и красивую машину. Дети, бабушка и мама забрались в трейлер. Шофер закрыл за ними двери, и в трейлере воцарилась непроглядная тень. И лишь когда сверкали молнии, внутри на мгновение становилось светло. Мортон боялся темноты и молний, а потому сидел, обхватив голову руками. «Не бойся, Мортон», — сказала бабушка. Она обняла его, стала убаюкивать и напевать ему песню. Ее голос сливался с шумом мотора. У Мортона стали слипаться глаза, да и у самой бабушки тоже. И через минуту они оба уже крепко спали. Вскоре заснули и остальные. И ничего удивительного, ведь они провели бессонную ночь. Любой на их месте свалился бы с ног от усталости. Все проснулись, когда трейлер остановился.
1: «Видно, здесь он нас высадит», — сказала бабушка.
0: придется нам снова мокнуть под дождем». Она вытянула ноги, они у нее затекли, потому что она слишком долго сидела неподвижно, держа Мортона на коленях. В эту минуту двери распахнулись, и внутрь хлынул такой яркий свет, что все зажмурились. «Солнце!» — воскликнул Мац. «Бабушка, тебе больше не придется ложиться на дорогу под дождем! Гроза кончилась!» Бабушка обрадовалась хорошей погоде, а папа помог детям выйти из трейлера и достал велосипеды. «Теперь мы точно знаем, что чувствуют столы, стулья, кресла и диваны, когда их перевозят в трейлерах», — сказала Мона. Папа хотел расплатиться с шофером за его услугу, но тот наотрез отказался брать деньги. «Может, мы могли бы что-нибудь подарить ему?» — шепотом спросила мама. «Что-нибудь чисто норвежское!» — подхватил Мартин.
2: «Посмотрите, может, у нас найдется упаковка козьего сыра?» — велел папа. «Подарим ему сыр. Уверен, что такого сыра он никогда не ел».
0: Мама достала упаковку сыра и дала шоферу. «Это сыр, который любят все норвежцы», — сказала она. «Возьмите, пожалуйста».
1: Шофер очень удивился и тут же откусил большой кусок сыра.
3: «Вот спасибо!» — просиял он. «Я слышал про этот сыр. Уверен, что дома ему будут рады».
0: И он уехал, а папа, мама и 8 детей остались. Вокруг росли буковые деревья, а в глубине парка стоял большой желтый дом.
4: «Это и есть туристическая база», — сказал папа. «Наверняка это самая лучшая туристическая база во всей Дании. Можете считать, что нам повезло».
0: Из дома высыпала толпа людей. Все были в шортах и с рюкзаками. У некоторых из них были велосипеды.
4: «Видно, не одни мы путешествуем», — сказал папа. «А сейчас давайте зайдем в дом и покажем свои членские книжки».
0: Они оставили велосипеды снаружи. Можно сказать, что здесь была настоящая конюшня для велосипедов. Бабушка никогда не видела столько велосипедов сразу. Но места хватило для всех. А коляску они поставили с краю и повесили на нее замок. Бабушка посмотрела на людей в шортах, а потом перевела взгляд на свою длинную юбку. «Ничего не получится», — сказала она самой себе.
4: «Будь такой, как всегда», — шепнул папа, который услышал ее слова. «Ты ничуть не хуже других».
5: «Может быть, но я слишком стара».
4: «Ты моложе других», — утешил ее папа. Он взял бабушку за руку и вместе с ней вошел в дом. Они оказались в небольшой комнате, разделенной стойкой, за которой стоял человек.
6: «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал он. «Добро пожаловать. Я хозяин базы».
0: Бабушка и девочки сделали реверанс.
4: Мартин, Мац и Мортон поклонились.
0: Мортон отвесил такой глубокий поклон, что чуть не уперся головой в пол.
2: «Стань, как положено», — велела ему бабушка.
0: Хозяин должен был показать им их спальные места, где спят мужчины, а где женщины. Комнаты были огромные, настоящие залы.
1: «Бабушка,
0: «Я хочу спать рядом с тобой», — сказал Мортон.
1: «Нет, ты пойдешь спать с папой. Мужчины и женщины спят здесь отдельно», — объяснила ему бабушка.
0: Маму, бабушку и девочек проводили в большую залу, в которой стояло много-много кроватей. Но они не нашли даже двух свободных мест рядом. Пришлось им занять те кровати, что остались. Бабушка положила свой спальный мешок на кровать, стоявшую в углу, и огляделась. «Наверное, сюда съехались люди со всего мира», — подумала она. «Здесь разговаривали сразу на всех языках, и цвет кожи у всех тоже был разный, и белый, и черный. «Будет о чем рассказать в доме престарелых», — подумала бабушка, «будто я увидела весь мир сразу. Вряд ли я засну сегодня ночью, но тут уж ничего не поделаешь».
1: «Идем, бабушка!» — неожиданно прервала ее мысли Мона. «Мы должны пойти осмотреться».

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в то же время.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге уже в начале осени начнется реконструкция бывшей следственной тюрьмы «Кресты». Объект культурного наследия превратят в современное общественное пространство. На месте бывших тюремных корпусов появятся рекреационные зоны и гастрономические кластеры. На территории также создадут площадки для проведения образовательных лекций, выставок и культурных перформансов. Торги по продаже исторического ансамбля на Арсенальной набережной завершились зимой 2026 года. Новым владельцем и инвестором проекта стал петербургский девелопер КВС. Застройщик пообещал сохранить историческую преемственность места. В обновленном квартале планирует открыть музей, посвященный прошлому крестов. В Выборге 30 июня состоялась государственная приемка работ по реставрации Фридрихсгамских ворот и Кардегардии, входящих в состав объекта культурного наследия «Кронверк». Проверку провели представители Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. На данный момент специалисты уже приступили к следующему этапу – ремонту дорожного мощения между Фридрихсгамскими и Равелинными воротами. В ходе этих работ планируют восстановить исторический уровень покрытия конца XVIII века. Первоначальная отметка мостовой была обнаружена в 2024 году во время археологических исследований при разработке проекта реставрации второго Равелина. Музей артиллерии приглашает петербуржцев и гостей города на открытие выставки, посвященной 230-летию императора Николая I. В экспозиции представлены личные вещи российского самодержца. Выставка «Николай I. Память об императоре», открывшаяся сегодня, покажет правителя не только как политика и боевого офицера, но и как любящего дедушку. Как сообщили в пресс-службе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, посетители смогут увидеть парадные мундиры, генеральские доломаны царя, включая форму иностранных полков, а также боевые награды. Среди экспонатов также оказалось уникальное миниатюрное оружие, маленькие сабли и шпаги, которые император дарил своим внукам. Кроме того, на выставке показывают подлинные документы Крымской войны с автографом Николая I и архивные портреты. Точная дата окончания работы экспозиции музеем пока не анонсирована. В корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка «Иван Шишкин. Русский лес». Впервые экспозиция будет доступна для посетителей во вторник 7 июля, сообщили в пресс-службе учреждения. Также по вторникам в музее будет проходить экспресс-экскурсии «Лесное царство». Познакомиться с масштабной экспозицией в сопровождении экскурсоводов можно всего за 40 минут и по специальной цене всего за 900 рублей вместо 1300 рублей за стандартную экскурсию, сообщают представители музея. После завершения экскурсии можно будет продолжить осмотр. Сеанс длится традиционно 1,5 часа. В гербовом зале Зимнего дворца заработала масштабная выставка «Императорский Китай. Династия Цин». Эрмитаж впервые показывает около 60 редких предметов восточного дворцового искусства, скрытых от обычных посетителей в повседневное время. Посетители выставки смогут ознакомиться с историей последней императорской династии Китая, правившей одновременно с российским домом Романовых. В экспозиции представлены парадные портреты китайских генералов и сановников, расшитые шелковые церемониальные одежды чиновников и их супруг. Для выставки в центре зала также был воссоздан аутентичный кабинет китайского ученого-чиновника. Окунуться в атмосферу китайского императорского двора петербуржцы и гости города смогут до 27 сентября. Чтобы попасть на выставку, понадобится купить обычный входной билет в главный музейный комплекс. Первого июля на втором этаже Музея художественного стекла в ЦПКО открылось новое выставочное пространство.
Первым проектом пространства стала выставка «Форма без границ», посвященная свободе творческого поиска, уникальности авторского замысла и неисчерпаемым возможностям стекла как художественного материала. В экспозиции представлены произведения конца 20-го, начала 21 века, периода значительных перемен в истории государства. Это время открыло художникам новые возможности для творческой свободы и самостоятельного художественного высказывания. Одновременно происходили глубокие изменения в экономической и производственной сфере. Закрывались крупные стекольные предприятия, сокращалась производственная база, а частные мастерские зачастую не располагали техническими ресурсами, которыми прежде обладали заводы. Работы, представленные на выставке, отражают сложный и противоречивый период развития российского художественного стекла.

на Смоленском лютеранском кладбище 4 июня пройдет волонтерский субботник. Как уточнили в пресс-службе ГИОП, он будет приурочен ко дню реставратора. Начало мероприятия в 11 часов. Сбор будет проходить у главного входа, набережной реки Смоленки, 27. Участникам предстоит убрать территорию и захоронения от мусора и листвы, а также очистить надгробие. Все работы будут проходить под руководством профессиональных реставраторов. Одежду рекомендовали выбрать удобную, а обувь непромокаемую. Субботник станет частью проекта «Возвращая имена. Русские патриоты иностранного происхождения». Следующие волонтерские акции на кладбище запланированы на 29 августа, 26 сентября и 24 октября. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 4 июля, облачная погода, небольшой дождь, возможно, гроза, плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 73%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 5 июля облачная погода, небольшой дождь, возможно гроза, плюс 19-21. Атмосферное давление 745-746 миллиметров, относительная влажность воздуха 63%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня облачная погода с небольшими дождями, возможны грозы. Завтра плюс 18-20, в воскресенье плюс 19-21 градус. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы.

0: до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Россия. Век 20.
1: В центральной части Москвы есть улица Александра Солженицына, еще недавно бывшая Большой Коммунистической. Здесь сохраняется уголок настоящей русской Москвы или уголок настоящей московской России. Особняки, некогда принадлежавшие московскому дворянству и купечеству, чудом сохранились в наши дни. Тем трогательнее смотреть на эти невысокие здания, имеющие не столь громкую, как известные дворцы, но глубокую, бесценную историю русских семей. Приглашаем вас, дорогие друзья, в один из таких особняков, в квартиру представителя известной русской семьи Зубовых, в квартиру Марии Васильевны. Здравствуйте, Мария Васильевна.
2: Здравствуйте. Очень рада видеть вас в Москве. Я хотела еще напомнить старое название улицы. Это Большая Алексеевская, в честь митрополита Московского Алексия. Эта улица связана с монастырем Спаса Андроникова, где вот и были похоронены мои предки, дедушка, прадедушка, прабабушка и другие. Вы сказали, что этот дом довольно необычный, да? Тут после ремонта все-таки жизнь продолжается, и все связано с моими предками, которые купили этот дом в 1851 году и переехали Алексей Михайлович Полежаев из Калязина. А затем его дочка вышла замуж за Зубова Василия Павловича старшего, и из Александрова Василий Павлович вместе с женой переехал в этот дом. Поэтому этот дом сейчас называется усадьба Зубовых.
1: Мария Васильевна, на доме, в котором мы сейчас находимся, есть памятная доска, которая говорит о том, что в этом доме жили известные деятели культуры и науки нашей страны, да? Ваш дедушка Павел Васильевич Зубов и ваш папа Василий Павлович Зубов. Какую роль они сыграли в истории России? Чем их деятельность настолько значима, что вот мемориальная доска сохранилась на этом доме?
2: Она была установлена в 1970 году. По ходатайству общественников нашего района. Не хватало достопримечательности в нашем районе. И когда они узнали о деятельности перечисленных вами людей, то они стали хлопотать, и вот Моссовет, ходатайство Академии наук, была установлена доска. Тут такой маленький курьезный случай. 1970-й год, это время, когда некоторые такие были специфические требования. И сказали: хорошо, дедушка ваш, Павел Васильевич Зубов, химик, известный нумизмат, его называли Третьяком в нумизматике, современники, скрипач, а общественную работу вел ли дед? Тогда не называлось это общественной работой, а называлось благотворительной. И дед, как ни удивительно, успевал и это. Вот на фотографии, сделанной в

0: 1905 году группы попечителей о бедных Рогожской части. И в крупных овалах выделено слева от нас, вы узнаете, это Алексеев, более известный как Станиславский, и справа Павел Васильевич Зубов, мой дед. Тоже смена поколений. После Константина Сергеевича был выбран мой дед. Это выборная должность, и он чуть ли не 20 лет до 17-го года занимался этим. И каждый год они выпускали отчет. За каждую пожертвованную копейку отчитывались, сколько лекарств куплено, сколько больных на приюты и детские для престарелых. Но это целые большие тома.
1: Мария Васильевна, откуда поступали эти средства для благотворительности? Кто их жертвовал?
0: Жертвовали. Это в основном приход. Вы видели большой храм Вознесения Господня, но более известный как храм святого Мартина Исповедника. И вот мы сейчас проходим очень много и бедных, несчастных. Всем у нас нет возможности помочь, мы не знаем кому. А в приходе знали, кто осиротел, кто овдовел, кто заболел. И жертвовали вот все лица, которые вы тут видите, их много в этих отчетах, кроме имени, отчества и фамилии сказано, кто чем занимался. И были врачи, несколько врачей известных. И напротив дома нашего, на доме, инициалы М, Морозовский особняк, где была богадельня. Выпускались открытки тоже. И в Москве было несколько приходов попечительства о бедных, но наш, Рогожский, один из крупнейших. И такое письмо недавно я открыла, где одна из жертвенниц была недовольна, потому что не совсем точно указали, сколько она гречневой крупы пожертвовала. И сказала, больше она жертвовать не будет, если будет допущена такая. Видите, какая точность соблюдалась, сколько сахара, все учитывалось. И в конце года об этом говорит общественная работа деда. Как химик, он был термохимик в лаборатории Лугинина в Московском университете, но, можно сказать, вторым призванием была нумизматика. С 9 лет он начал собирать, вначале даже такие ярлычки от аптек, а потом монеты, жетоны. С Петербургом большой контакт, в Эрмитаже был такой Марков, который очень помогал. Те монеты, которые отвергал, или были уже монеты в собрании Эрмитажа, предлагали Зубову. И деда иногда называют коллекционером коллекции, потому что он покупал и за границей. Эта коллекция вот была здесь до революции. А после революции деда назначил хранителем этой коллекции. Было 200 тысяч монет, специальные шкафы и чуть ли не 50 тысяч книг, собранных специально библиотека для этой коллекции. И завещание было написано в 1900 году. И вся коллекция завещалась Императорскому историческому музею в Москве. Его желание было, чтобы эта коллекция была отдельной, с его именем. И очень он переживал, чтобы это за границу не уходило, потому что уже в то время было, что некоторые продавались. Заботился о том, что это было в музее, чтобы можно было там заниматься, но чтобы и имя его как поминовение, потому что вот это чувство благодарности мы должны все иметь. Но, к сожалению, ни одно пожелание не было выполнено. Но тут 17-й год, конечно, сыграл большое. Дедушка умер в 21-м году своей смертью, и в этом доме до этого исповедовался, причастился, так что, слава Богу. Хоронили уже в концлагере, потому что в 21-м по спецразрешению там были семейные могилы его отца, матери и других, его похоронили. Но через год, чтобы посетить эту могилу, надо было спецразрешение начальника лагеря.
1: То есть на территории монастыря сделали концлагерь?
0: Да. Через какое-то время кладбища были уничтожены. Это тоже характерная особенность, что так уничтожались православные люди, православные храмы и память. Очень важно сохранить память о наших предках. Тоже слова теперь уж прославленного святителя Филарета Московского. Прошлое сокровенно живет в настоящем. И вот это очень чувствуется. И вот стремление, ну, не восстановить, но сохранить память. Отец, философ по образованию, их называли последние русские философы, потому что это выпуск 1922 года, потом за ненадобностью, вы знаете, как с философами обошлись. Но папа, как молодой философ, в общем, остался. Дедушку раз в 18-м посадили, но тоже чудо выпустили.
1: Мария Васильевна, вот прежде чем к вашему папе поближе подойдем, мне бы хотелось еще задать вопрос о дедушке. Вот вы сказали, он нумизмат был очень известный. То есть, начиная с такой детской частной коллекции, он сделал большой вклад для всей России, хотя Россия не смогла сберечь вот эту коллекцию, которую он ей завещал. Это вторая, наверное, линия. Первая линия все-таки профессиональная, как химика. Но еще была третья линия, о которой вы не упомянули, как музыкант.
0: Уточнить, что в 23-м году коллекция была передана, но немножко в таком своеобразном виде. Вот папа кончает книгу, что приехали такие молодчики, и та коллекция, которая была в идеальном порядке, так в мешки и перевезли. А библиотека, она тоже разошлась частично в историческом музее, может быть, и осталась, но главное в историческую библиотеку Москвы, не знаю куда, у нас в доме ничего не осталось. А вот судьба музыкальная, это была большая рана для деда. В 19-м году в этом доме всегда звучала музыка. И дедушка был прекрасным скрипачом. Он учился у профессора Гржемали, чеха, который вначале был профессором его, а потом и другом. Переписка тоже сохранилась с ним. И дедушка собирал потом квартеты. Когда Гржемали приезжал скрипач, то особенно торжественно, другие. Дед – первая скрипка. И интересно, что по окончании университета он продолжал участвовать в студенческом оркестре, любительском, университетском. Тоже программы сохранились, где видно, что он первую скрипку и альт. Скрипки были собраны еще его отцом, Василием Павловичем Старшим, который собрал коллекцию уникальных инструментов: Страдивари, Амати, Гварнери, Руджери, альт Руджери. И это не просто вот так коллекция. Инструмент, если не звучит, он умирает, конечно. Тут собирались квартеты, приглашались друзья. Вот тот же Орешников, большой нумизмат, хранитель коллекции нумизматической в историческом музее. Но в 1919 году вот было решение создать музей уникальных музыкальных инструментов. И потом чекисты стали писать воспоминания, как трудно было им. Могли работать только ночью. И вот в 5 часов утра или ночью пришли Прокофьев, ну не путать с композитором, описывает, как это трудно. Перебрались через забор, я уж не знаю, только по лестнице. Позвонили, вышел лакей. В то время уж, наверное, лакея не было. В советское время и в газете. Правда, мы стали графами. Хотя мы купеческого происхождения. Народ купеческий довольно древний, 16-й. Век в 17-м восходит. А во всех уже потом, в журналах, газетах, вышел граф Зубов. И был момент, когда уже рука потянулась уже не к музыкальному инструменту, а к другому, к оружию. Отдаст или не отдаст. Ну, вот, видно, понял душу рабочую и все отдал добро по здоровью. Другие кто? Ехал на Запад, взяв скрипочки. Кто? Просто куда-то их бежал. Тут все было отдано. Вы представляете расставание человека, который играл.
1: Да. Но вот эти инструменты положили начало этой коллекции, которую советская власть стала делать, да, коллекцию, да, уникальных инструментов.
0: Ну, еще интересно. Вот это забвение. Понимаете, я недавно пошла посмотреть словари, которые вышли, том, даже не том, два тома, государственные собрания музеев. Открываю, музей есть.
1: А, музей, да.
0: Ну, а Зубове не полслова. Открываю про исторические музеи. Нумизматическая коллекция тоже положила основу нумизматического собрания исторического музея. Нету. Ну, просто это не мне нужны, но нашему сознанию, нашему отечеству.
1: Ну, вы правы, мы, в общем-то, многим обязаны тем людям, вот благодаря которым мы сейчас имеем то, что мы имеем. И, к сожалению, действительно, имена несправедливо забываются. Вот вы знаете, у меня еще два вопроса по поводу этих событий, о которых вы говорили. Ну, во-первых, было сказано, что это граф Зубов. Вот почему такая путаница произошла? Вы можете объяснить?
0: Такой парадокс. Сохранился протокол, из которого я узнала, какого года скрипки, там начало 17 века, все. И там гр, сокращения уже пошли. Гражданин Зубов. Но приятнее вот спустя там 50 лет.
1: Как не это знаю, было опасно, да, что это графа такого раскулачили. На самом деле это был уже просто низведенный гражданин Зубов. Да.
0: И не только это, а брали все. Ну, вот такие очень честные были. Так меня попросили в кавычки взять грабители. Но предписание там районных учреждений, все эти уже сокращенные были, взять по своему усмотрению. Стулья, шкафы, рояль, может быть, да, ковры, еще. И потом честно подписывали, взяли 13 стульев, шкаф там, пианино и так далее, сохранились бумаги. И потом тоже такие переживания, потому что освободить в двухдневный срок помещение.
1: Мария Васильевна, интересный дальше момент разворачивается. Весь этот дом принадлежал вашей семье, и вдруг в двухдневный срок освободить. С какой целью освободить, и куда семью-то саму девать? Вот как это?
0: Ну, это, наверное, мало уже интересовало. Сам Прямиков подписал, понимаете? Вот у нас есть в Москве сад имени Прямикова, площадь Прямикова. Вот подпись. Два дня освободить для его величества рабочего класса, наверное. Но некоторые обстоятельства спасли. Дедушка не любил электрический свет. Он работал всегда или при дневном, или при свечах. И в доме до 25-го не было электричества. И вот в своем письме к Орешнику он пишет, возможно, отсутствие электричества нас немножко спасло, потому что из соседнего дома переселили Смирновых, и в итоге на верхнем этаже стало 28 человек, причем вот никаких удобств таких элементарных не было, потому что это такой был верх, мезонин служебный, внизу все были ванны, которые тоже скоро упразднили, и другие необходимые в каждой квартире, и 28 человек.
1: В вашем доме на верхнем этаже сразу стало жить 28 человек. А что внизу, где раньше комнаты?
0: Внизу устроили музей наглядных пособий. Папа был с чувством юмора и говорил, что музей ненаглядных пособий. Но там засушенный вол какой-нибудь был. Ну, как вы знаете, был сад, потом школу построили. Была оранжерея, что-то не персики были, все яблони, а садовое кольцо. Почему? Сейчас только название осталось, а были сады. Но какой-то у нас грустный.
1: Чтобы закончить грустную часть, я просто не могу не спросить еще об одном моменте. В вашем доме осталось 3 рояля. Вот скрипки забрали. Каким образом удалось сохранить рояли?
0: Рояль дом не выпустил, наверное, потому что они не проходят ни в какие двери, и в окна тоже. Это загадка, как они сюда попали. Концертный рояль, на котором, ну, отец прекрасно играл на рояле, правда, по нотам. И на этом рояле 4 руки, потом с таким искусствоведом известным Габричевским, его большим другом, с Геной Густавовичем Нейгаузом, они играли в 4 руки. Кроме того, каждое воскресенье папа для отдыха играл, так что я слушатель классической музыки с детства. Все меня спрашивают, а играю ли я хоть на одном из этих роялей? Нет, потому что напоминаю, что мы жили в коммунальной квартире. на моей памяти уже 16 человек было. Там одна, которая хотела нас усадить в удаленные места.
1: Настоящих хозяев дома. Мешали вы ей, да?
0: Да. У недорезанной буржуи я вас всех посажу. У меня племянник в ГПУ работает. Но некоторые, к счастью, теперь и не знают, что такое ГПУ. Ну и хорошо. Мы жили в одной комнате, почти вся мебель и книги, которые теперь вы видите, были там, рояль там оставался. Один рояль здесь, этот тетушкин был. Один недавно пришел, потому что с ним бесцеремонно обошлись следующие обитатели этого дома. Папа был рад, что я выбрала тихую музу, иначе если бы я гаммы разучивала, то немножко трудно было бы.
1: Скажите, для наших радиослушателей, как называется ваша муза?
0: В детстве такое самомнение было, что здесь живет Мария Васильевна Зубова, художница. Было очень удобно. Потом был дом просвещения, и там были кружки. В один кружок повели музыкой как раз, но там требовали, чтобы я пела. А я с детства, вот до сих пор, может быть, не очень громко говорю, потому что тише, папа занимается. И поэтому шепотом она просила, чтобы я пела. Рот не разевал, это к старости разговорился, и вот вы меня попросили. И поэтому живопись. А потом у Матисса прочла, что если хочешь быть художником, откуси себе язык. Это мне очень понравилось. Все надо выражать линией, цветом. А потом так сложилось, что я на искусствоведческое пошла отделение. Художник, наверное, скорее любитель. Искусствовед.
1: Но и в то же время вы занимаетесь
0: это
1: иконописью.
0: Тайна большая. Никто не знает.
1: Да, ваши работы в Беси находятся в монастыре, который знают наши радиослушатели. Но мы сохраним это в тайне, и наши радиослушатели никому не расскажут об этом. Ну что ж, Мария Васильевна, о дедушке мы более или менее поговорили. Я думаю, у нас есть возможность поговорить о вашем папе сейчас.
0: Папа родился в 1900 году. И в этом году, в августе месяце, 110 лет со дня его рождения. Умер папа довольно рано, ему еще 63 не было. Но сколько успел сделать, вот перед вами список трудов, тут тогда говорили больше 200, но их больше просто не счесть. И большая часть работ удалось опубликовать уже после смерти отца, в конце 90-х годов, и особенно после столетия, как отметили. Я уже говорила, что один из последних русских философов, православному философу найти работу было невозможно. Таким Ноевым ковчегом своеобразным была Государственная академия художественных наук, где вот многие профессора из университета, у которых отец раньше учился, работали. Возвращаясь, что один из последних философов, это счастливое поколение, которые смогли вот эту эстафету перенять от крупнейших русских философов, которые потом вынуждены были покинуть наше Отечество. Отец учился у Ильина, у Шпета, Челпанова. Внучку Челпанова я недавно встретила в Париже на аэродроме по пути в Москву. Тоже вот эти удивительные встречи. Конечно, философом папа оставался всю свою жизнь, чем бы ни приходилось ему заниматься. А приходилось, в общем, не против своей совести, вот так старался сохранить. Всегда свою тему проводил. Ясно? Но найти работу было трудно. В 29-м году Гахн, трагическая судьба Эшпета и других, старшее поколение было арестовано, кто сослан, кто посажен. А молодое поколение, вот Горнг и Зубов, на этом курсе Сапуров учился, с дочерью которого я познакомилась спустя 50 лет, в том же приходе мы были. Ольда Коп, Чечерин. После 29-го года пригласили в Академию архитектуры переводы делать крупнейших теоретиков эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения в то время раз была дозволена, и мало того, ее очень поднимали как атеистическую фактически эпоху. Молодой ученый, 30 с небольшим лет, создал такие труды, которые поразили и ученых иностранных. И в Америке был такой отзыв на работу двухтомника Альберти, где у отца полтома занимает комментарии, что теперь нельзя изучать творчество этого крупнейшего теоретика архитектуры Альберти, не зная трудов Зубовой, что надо перевести на один из европейских языков или знать русский. Потом Барбара, огромный том, другие. По совокупности можно было бы присудить степень и доктора, не говоря уж о кандидате. Но, несмотря на ходатайство и Желтовского, и Щусева, и звание профессора, и эти степени, ничего не было. Потому что папа, как философ, вначале рассуждал так, что я буду умнее от того, что я напишу ту или иную диссертацию, и занимался проблемами, которые интересовали. Но грянула война, мы были тогда в Троицерковской лавре, и папа был ученым-секретарем с 1938 года, вот как раз по приглашению Щусева и Желтовского, по реставрации этого ансамбля. И колоссальный был собран материал, поэтому мы были там, когда вернулись, с первых дней ощутили голод, карточки без всякого повышения, у нас двое детей, и папа тогда сник немножко и сказал: ну что, мадам, сядем, будем умирать. Папа красировал, потому что с детства французский, немецкий, и тут мама, хотя худенькая и хрупкая, сказала «нет» и стала донором. В этот день давали повышенную карточку. В общем, не только чтобы помочь раненым и отечеству, но и чтобы прокормить детей. А папа стал писать диссертацию. Вначале кандидатскую, а потом докторскую. Во время войны. Голод, холод. Но мы оставались здесь, потому что мы вернулись, когда уже институт был эвакуирован. Ни карточек, ничего. Лебедой питались, вот которая в Задубе оставалась. И мама не выдержала, говорила: Васенька, ты все знаешь, пиши скорее, надо детишек кормить. А философ отмечал: я не имею права писать плохо. Война кончится, а труд останется, и никого не будет интересовать, в каких условиях он написан. Так и было, потому что вот эта докторская диссертация, защищенная в 1946 году и написанная, соответственно, во время войны, как триумф научный был, рекомендации к публикации, но она была уже после смерти в 2001 году, как раз в Петербурге. И пророчество рецензии 1937 года, что две главы уже переведены на французское, и надеются, что целиком будет переведена на французский язык, потому что за это время и в других условиях, но никто подобного исследования не написал, потому что отец всегда, во-первых, первоисточником, и он знал прекрасные латыни, и филолог, и философ, и, кроме того, даже математик. Вот другие труды, потому что потом уже в 1945 году пригласили в созданный Вавиловым институт истории естествознания, а потом и техники было прибавлено, где папа до смерти вот работал. И очень много по истории естествознания и техники, и математики. И меня потом спрашивали, а что кончал как математик? И такое знание языков, вот когда приоткрылся занавес и стало возможно, даже выпускали вот на эти конгрессы международные, там были удивлены, как сохранился такой ученый. И расшифровывал скоропись, латынь. Находил неопубликованные в библиотеках. И в начале Муридани и другие были опубликованы во Франции. Скоропись расшифрована в латынь, потом на французский. Во всем всегда надо плюсы видеть, даже в минусах. В то время рецензии требовалось. И выпускали за границу, только имея перевод. Редотдел специальный был. И такой авторский перевод почти всех статей, которые были на французском, на немецком и на других языках опубликованы, есть вот в семейном архиве, некоторые уже постфактум. Вот в 64-м было на французском, а в 2004-м на русском появляется. И такое энциклопедического дарования. Мне утешением кто-то сказал, что большой колокол раскачивают медленно. народная мудрость. Но, в общем, для многих это имя совсем неизвестно. Иногда мы не ценим тех ученых. Я очень рада, что теперь Лосева все знают, есть дом Лосева. Но они были не только современниками, знали друг друга, общие интересы, но, в общем, по их вкладу в науку равноценно, можно.
1: Ну что ж, будем считать, что наша сегодняшняя встреча немножечко эту вот справедливость восстановит. Радиослушатели узнают, может быть, впервые имя ваших предков. Мария Васильевна, много русских семей, достойных русских семей, после переворота 17-го года были вынуждены покинуть территорию России и стать изгнанниками на чужбине. Почему ваши предки решили все-таки остаться в России? У них же тоже, наверное, были сомнения, колебания.
0: Нет, даже не было. Вот судя в некрологии, как раз в 21-м году было написано, Сухотин написал этот некролог, он задал такой же вопрос, но немножко пораньше, чем вы в том столетии. Mm-hmm. Дедушка сказал, что кроме всего, не только любовь к отечеству, а любовь и памяти своих предков, могилы предков, они тоже держат, и они тоже живые. Вот эту книгу, это «Семейная хроника», которая, надеюсь, все-таки выйдет, все больше ощущаешь не только как знание, а вот какое-то глубинное, что у Господа все живы. И в этом ответе, что он не представляет себя вне, конечно, вот он даже сказал, что такая рана незаживаемая, утрата скрипок, возможно, и поехал бы, чтобы хоть что-то привезти, на чем можно было бы играть. Вот, единственное. А так это все древнее, что нет пророка в своем отечестве. Интересно, что трудами отца очень глубоко заинтересовался и изучил сербский ученый, который живет сейчас ни мало ни много в Новой Зеландии. Он стал даже более углубленно изучать русский язык, сюда приезжать. Не только посетить этот дом в Москве, но и поехал на родину. Мой отец родился в городе Александрове, и там проходят зубовские чтения. Почему в Александрове? Потому что я вам говорила, что Зубовы из Александрова, у них там была красильная фабрика текстильная, и там было еще имение Крутец. Вы знаете, там могила Нилусова в этом селе, напротив как раз дома моих предков, который тоже чудом сохранилась деревянная усадьба. Аще не Господь хранит, суеми темся. Вот это все тоже глубже понимаешь. В августе папа родился, и сестра его в августе, Клавдий. Кто летом, то в Александрове, а кто весной, москвичи. Моя тетушка Мария и дядюшка Николай, который скрипачом в 25 лет в Большом театре был. А тетушка в ТАССе работала машинисткой. Там проводят и музыкальный детский конкурс зубовский. 10 лет уже там.
1: Все-таки имя не забывается. Пусть не по всей России, но где-то в каких-то местах память хранится, слава Богу. Мария Васильевна, вот еще очень интересный момент – духовная жизнь в вашей семье. У вас есть очень интересные связи с разными людьми в духовном мире, очень известными, со святыми. Как в годы советской власти все-таки эта духовность в вашей семье сохранялась?
0: Ну вот мы сидим перед планшетом, где... Обратили внимание на фотографию святителя Николая Японского и копии письма святителя Николая Японского к моему прапрадеду, который купил именно этот дом. Это Алексей Михайлович Полежаев. И видите, какое ласковое обращение. «Простите, пожалуйста, без вашего ведома я сделал вас восприемником, то есть крестным отцом, одного из первых японцев, которого я здесь крестил. Имя его – Пётр Томидзе». И в этом письме очень интересно описывается жизнь православная, миссионерская деятельность. И Алексей Михайлович очень много жертвовал не только японской миссии, но и алтайской, и на север. И вот целая пачка писем из севера, что там потолок провалился, и из других мест, где колокол разбился, с просьбой помочь. Это тоже характерная черта Тут я говорю не столько о своем роде, который я лучше знаю, но это же массовое явление. И именно купечество сохраняло веру. У нас такой искаженный образ купца Толстосума, и по литературе, особенно Горького, вы знаете. По письмам иное. Вспомните и Третьяковых, и Морозовых, и Щукина. Да, вначале из крестьян, потом капитал, который... Вот эта честность, понимаете, по копейке. Не то, что вот так, ах, откуда свалились. А вот потом уже от Алексея Михайловича, его внук, Павел Васильевич, о котором мы уже говорили, с детства вел учет. 5 копеек на яблоко, няне столько-то, на свечку столько-то, Дон Кихот столько. Приход-расход. И это до последних дней. Тоже культура, видение, приход-расход. До меня это не дошло. Это все жить по-евангельски. 10-я часть, а тут даже не считали, возможно, и больше, потому что тут строили школы, строили больницы, часовни. Это было естественно. В доме была кухарка, которая выпекала хлеб специально для бедных. И вот окошечко, в которое выдавали этот хлеб. То есть забота о ближнем. И жили очень, в общем-то, скромно. Не было такого расточительства. Понимаете, вот это средний путь, вот как-то был заложен издавна. И это тоже верой, потому что прослеживается эта линия из поколения в поколение. Благотворительность, вот эта дочь Алексея Михайловича, Клавдия Алексеевна, значит, моя прабабушка, она сколько сделала добрых дел. И это передавалось, и это было естественно. Вот храм Мартины Исповедника, который вы видите, вот в этом храме дедушку в 1862 году крестили. 99-й год венчался. Детей, которые весной рождались, тут крестили. Затем в 21-м году успели в этом храме отпеть. И даже у Орешникова в дневнике вот написано, как. Из дневника я узнал, что дедушка, слава Богу, причастился и отошел ко Господу. В папином дневнике время, 19-й год, голод, холод, а в дневнике совсем об ином. Круг чтения, круг интересов музыкальных, что он играл, ритм. Он говорит, голод почувствовал не физически, а голод духовный. Мало играл и мало читал стихов. Вот. И музыка, которая без посредников проникает в душу человека, и другие. И в 19 лет, как афоризмы такие, очень глубокие его высказывания. Потом, вот, конечно, время все испытали. И опасно было ходить, и... Но еще обращу внимание вот на это письмо 20-го года его двоюродного брата Сергея Сергеевича Попова. Трагическая судьба, который был арестованный. Музыковед очень интересный. И потом уничтожен. Он пишет о том, что он посетил Моросейский храм, встречался и познакомился с отцом Алексеем Мечевым, теперь прославленным, с Дурылиным профессором, который тоже, как вы знаете, священник. И такая фраза, которую приобщили его, что он стал читать житие святых, и церковный год следовать ему, и мне, и такая фраза, что благодаря революции я углубился духовно. Тоже не всегда это мы тоже можем почувствовать. И никогда никакого не было ни озлоблений. И вот, возвращаясь, почему я Абранко сказала из Новой Зеландии, вот он сравнивает судьбу отца даже с Ахматовой. После революции вы спросили, почему не убежали, что разные. Некоторые вынуждены были уехать, другие остались и приспособились, а другие как над этим, а-советские. И вот он Ахматову вспоминает, другие, и вот скорее отец. И родные стены дома тоже помогли. И, конечно, моя мама, потому что без мамы бы столько трудов не было бы написано. Уже после смерти мама получила такое утешительное письмо от ученого очень крупного Меню, который писал: Не знаю маму, но вот по ощущениям. Было ощущение, что Василий Павлович работал 24 часа в сутки, но можно было это сделать, только имея рядом такого помощника и друга, как мама, которая всю прозу жизни взяла на себя. Заботу о детях тоже. И понимала мама, что папа особенный человек. И тоже со стороны мамы тоже какая любовь. Они венчались в 28-м году, когда папа еще носил корсет. После армии его кто-то там ударил, и у него начался туберкулез позвоночника. И не такие теперешние корсеты, а из гипса на протяжении многих лет. И вот моя бабушка спросила маму: «Марусенька, ты очень любишь Васеньку, потому что его надо беречь, он такой». И вот мама смогла создать условия, чтобы папа все это сделал. И даже такая жертвенность, что когда папа умер, мама все сокрушалась, что не она, потому что сколько бы папа еще мог бы и написать, и сделать вот это. Но все равно поражает работоспособность отца, который продлевал время, потому что ночью работал. После работы института поспит, потом ночь. Вот сейчас не издана монография «Континуум» о бесконечном, от античности до 18 века. 15 глав. Над этим папа работал уже в больнице, у него рак, и он это уже чувствовал все, и он завершил.
1: Это последняя работа, которая еще ждет своего часа.
0: Да, дай бог, чтобы вот. И это не одна. Я знала, что папа уже в больнице писал записки «Возвращение в детство», потому что детство – это для каждого человека самые такие светлые основы формирования всей личности. И вот папа возвращается к родцу. Может быть, тоже удастся опубликовать. Дневник не опубликован. Эти записки, апокалипсис, написанный в 20-е годы, это история. Как филолог, удивительной работы, многие другие, так что надо, может быть, институт с обыски.
1: Мария Васильевна, ваша квартира такая совершенно необычная для нашего времени квартира, где все пронизано жизнью ваших предков, старинные фотографии, портреты ваших предков, иконы семейные, которые передавались из поколения в поколение, и даже мебель, которая помнит прикосновения ваших дедушек, прадедушек, наверное, еще. И, вы знаете, это невольно вызывает такие ассоциации. Вот сейчас в наших квартирах нас сподвигают на то, что мы покупаем мебель, очень часто меняем ее, какая-то жизнь суетливая, нас втягивают в процесс какой-то недолговечности. А вот тогда все делалось на века, и у вас осталось это на века. И мне кажется, вот даже с помощью всех тех предметов, которые вас окружают, создается какая-то особая атмосфера, не только внешняя атмосфера, но и внутренняя. Вот в душе происходит какой-то переворот, когда соприкасаешься с предметами вечными, долговечными, которые видели другие времена. Мне кажется, что это очень важно, что-то иметь в своей семье, но, может быть, всеми не способны иметь вот так, как ваша семья, слава богу, сохранилась у вас, не способны иметь вот так много предметов, но какие-то традиции, какие-то даже вещественные доказательства того, что у нас были предки, они должны быть в семьях.
0: Ну, это и есть, потому что мне рассказывали, что некоторые хранят там, может быть, не очень ценные с их, да, зрения, но очень важно, потому что там сделал прадедушка, прабабушка, и вот это соприкосновение. И потом у меня студенты иногда спрашивали, как это сделать. Ведь раньше, да и сейчас верующие люди, все с молитвой и с любовью. Так же, как мама вот готовила, и она удивлялась, как это могут невкусную даже яичницу приготовить в столовой. Почему? Потому что не только отсутствие любви, но и ругань, брань, черное слово. И тут немножко тоже в детство папина, бабушки одна, няня пришла, няня Наташа: «Не давайте эти котлетки детям, они прокляты». Значит, черное слово было сказано, когда их готовили. И мама всегда именно с любовью, с молитвой, и это всегда удивлялось, как вкусно, как все это. Вот это тоже чувство передать. И именно вы совершенно правы, что вещь имеет ценность не столько материальную, как теперь все на это переводят, там сколько стоит все, а и даже духовную, потому что это не привязанность к вещам, а привязанность к памяти тех, кто соприкасался с этими. Иногда, как студенты, говорят: Марья Васильевна, да вы живете как в музее. Тут я возмущаюсь и говорю: какой музей? Вы можете сесть, потрогать. Ах, это трогательный музей, тут они понимающе говорят.
1: Марья Васильевна, у вас, кроме этих вещей и перечисленных ценностей, которые я уже сказала, есть очень много документов. Я имею в виду какие-то записи ваших предков, то, что утеряно во многих семьях. Вот могли бы вы что-то зачитать, такие моменты, которые открыли бы нам быт, жизнь в другие времена, что-нибудь коротенькое?
0: Видите, три тетради, которые были написаны. Коротенькое. Вот, знаете, замечательно нашла. Вот недавно у Румянцевской библиотеки я узнала, хранятся манускрипты моего, даже уже про-про-про не хватит, потому что это 1760 год, Иван Илларионович, с которого начинается папина хроника, и который пять вот этих манускриптов, там и житие преподобного Сергия Никона, Камень веры и другие. Но, по-моему, для нашей беседы я вот тут нашла очень хорошую запись. «Слава Богу, приведшему дело сие в конец, даруй Божий читателю благий нетленный венец». Иван Илларионович Зубов. Город Александров, он был профессиональный писарь, подканцелярист. И вот его другие. Вот. И папа даже не знал, что хранится в Румянцевской, хотя он каждый день ходил в Румянцевскую библиотеку, и в его дневнике есть такое высказывание совершенно философское. «И время имеет удельный вес. Три часа, проведенные в Румянцевской, уравновешивают. Шесть часов ходынской бессмыслицы» — он был тоже писарем в Красной армии на Ходынке — «и 4 часа пешехождения», потому что в 19-м году транспорт не очень был налажен. Теперешнему поколению приходится объяснять, надо было пешком идти. Можно было ночевать дома, но 2 часа до Ходынки и 2 обратно. Вот это пешехождение.
1: Дорогие друзья, наша передача заканчивается. Сегодня мы слушали непридуманный рассказ истории семьи Зубовых. Представители этой семьи внесли большой вклад в развитие культуры, в развитие науки нашей страны. И многие представители, к сожалению, сейчас незаслуженно забыты, но мы будем надеяться, что имена их возродятся. И я думаю, что Мария Васильевна сейчас работает над составлением книги по дневникам своего отца. Называется книга «Семейные хроники». И если в скором будущем вы увидите на прилавках эту книгу, имейте в виду, что вы уже причастны к истории этой семьи. Запись этой передачи сделана в доме Зубовых. Передачу подготовила и провела Людмила Зотова. Всего доброго.
0: Спасибо за внимание. И очень прошу всех молитв. Эта хроника была составлена именно как синодик, как поминовение усопших. Если можно, тоже концовку обращения к читателю, которую даже трудно было представить в те годы, что книга когда-то, возможно, будет опубликована, и что будет читатель. Но вот эта рукопись, 700 с лишним страниц рукописных, и так же, как у Ивана Илларионовича прекрасный почерк, ясно, это облегчило работу. И вот к читателю. «А живут ли кости сия?» Эти слова из книги Иезекииля преследовали меня всякий раз, когда приходилось просматривать бумаги предков. «Не смейся, читатель, над скромным и убогим трудом моим, и не презирай его. Помни, что человека от животного отличает дар памяти. В нем искра бессмертия, победа над змеем тления. Будут же эти страницы келейным поминовением усопших, а не материалом для холодной статистики и бездушной социологии». Москва, 1927-1930 год. Аминь.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: продолжается возрождение Никольского монастыря. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоится День здоровья. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии выпустило книгу «Протоиерей Николай Гундяев. Жизнь через проповедь». Об этих и других новостях в нашем выпуске. Заливка основания фундаментов возрождаемой паперти и предела Никольского храма началась 2 июля. Специалисты Каневских реставрационных мастерских смонтировали коммуникации, усилили железобетонные конструкции. Проводится укрепление исторических фундаментов. Продолжаются работы по благоустройству территории обители и приписных храмов. В этот же день подрядная организация «Невский свет» завершила согласование рабочей документации по установке системы наружного и декоративного освещения архитектурного ансамбля монастыря. На Малышевой горе ведется подготовка к устройству автостоянки, дорожки для крестных ходов и уличного освещения. Все эти объекты должны быть сданы до конца нынешнего года. Началась разработка проектно-сметной документации на работы на монастырской колокольне в храмах Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе и зданиях XVII века, памятниках архитектуры федерального значения. Завершена разработка документов по реставрации настоятельского корпуса и приспособления здания XIX века к современному использованию. В аварийном состоянии находятся еще два значимых объекта – храм Преображения Господня в деревне Чернавино и здание двухклассной школы на Малышевой горе. Эти памятники церковного зодчества несколько лет назад стали собственностью Никольского монастыря и уже внесены в реставрационные списки. На следующий год начнется их консервация. Выпуск молодых специалистов состоялся 1 июля в пожарно-спасательном колледже. В числе почетных гостей был благочинный Невского округа, настоятель храма святого апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский. Торжества начались с выступления выпускников, которые показали отработанные и слаженные действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Прозвучали песни о долге и товариществе, верности выбранной профессии. Отец Дмитрий участвовал во вручении дипломов и выступил с духовным напутствием. «Дипломы, — сказал он, — это не просто подтверждение знаний и навыков, а знак доверия общества. От ваших решений и действий будет зависеть жизнь людей. Потому важно, что вместе с профессиональной подготовкой в сердцах сохранялись сострадание, милосердие, умение поддержать слово. Пусть Господь хранит вас на этом пути, укрепляет и помогает оставаться людьми чести и добра. Благословляю вас на служение и желаю, чтобы труд ваш был огражден Божьей помощью, а в душе сохранялись и твердость, и сердечное тепло». В воскресенье 5 июля на территории Андреевского собора на Васильевском острове отметят День семьи, любви и верности. «В этот день мы всегда собираем в нашем храме множество людей», — сказал настоятель храма иерей Артемий Наумов. Мероприятие начнется с праздничного молебна, а затем мы наградим семьи в нескольких категориях. Первая из них – это молодожены, вторая категория – многодетные семьи, и третья – семьи-юбиляры. Затем состоится праздничная программа, выступят группы «Дивоград» и «Атриум». Будут работать интерактивные площадки, все пришедшие смогут создать большой коллективный плакат «Семейные ценности». Начало в 11 часов 40 минут, вход свободный. 6 июля в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоится День здоровья, выездная диспансеризация, организованная совместно с городской поликлиникой номер 40. Прихожане, паломники и все желающие смогут бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование и получить консультации специалистов. Мероприятие пройдет с 9:30 до 15 часов в Духовно-просветительском центре Святодуховской Александра Невской лавры. В программу обследования входят измерения артериального давления, электрокардиография, экспресс-определение уровня холестерина, экспресс-определение уровня глюкозы в крови, измерение уровня кислорода в крови, профилактическая консультация врача-терапевта, осмотр и консультация врача-дерматолога с проведением дерматоскопии. Подобные профилактические мероприятия позволяют своевременно выявить возможные факторы риска и получить рекомендации по сохранению здоровья. В издательстве Санкт-Петербургской духовной академии вышла книга «Протоиерей Николай Гундяев. 1940-2021 год. Жизнь через проповедь», посвященная выпускнику, ректору и профессору протоиерею Николаю Гундяеву. Издание содержит обширную подборку его проповедей, отдельных научных статей, фотоархив, воспоминания его современников и документы, а также биографическую справку и другие сведения. Книга стала четвертым изданием, вышедшим в юбилейной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. В своем обращении к читателям редактор-составитель книги, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Михайловна Гундяева отмечает: «Данная книга является небольшой лептой в дань памяти профессора нашей академии протоиерея Николая Гундяева. Сын ленинградского протоиерея Михаила, он вобрал в себя много того доброго, глубокого и теплого, что отличало его отца от многих его современников, и талант к нему перешел по молитвам его отца. Настоящее издание проповедей и некоторых научных статей, а также биографическая справка и другие сведения публикуются впервые в год 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии, ректором которой, выпускником, профессором и поистине достойным сыном являлся преснопамятный отец Николай, а также к 5-летию его представления в нынешнем году. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, говоря о проповедях отца Николая, отмечает: «Будучи уроженцем северной столицы и носителем особого ленинградского духа, отец Николай в данном случае представляется классиком русского языка. Он не безобразил его никакими модными нововведениями, не снижал его какими-то шутками, которые иногда кажутся уместными в беседе с простым народом даже на амвоне. Он всегда сохранял определенный уровень, олицетворяющий высокую проповедническую культуру, которая, как мне кажется, была ему очень дорога». Своими воспоминаниями о преснопамятном отце Николая Гундяева на страницах книги также поделились преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Мустафин, протоиерей Александр Глебов. Завершается книга кратким послесловием митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар, иерей Алексей Дудин провел пастырскую встречу с членами местной организации ветеранов. Для пожилых людей, чьи детство и юность пришлись на советские годы, в условиях гонений на религию такие встречи – редкая возможность получить авторитетные ответы на сложный духовный вопрос. Участники организации ветеранов спрашивали священника о том, как правильно молиться за близких, пропавших без вести, можно ли ставить свечи за неверующих родственников и как прочитываются поминальные записки, поданные перед божественной литургией. Отец Алексей подробно разъяснил церковные традиции, помогая пожилым людям, стремящимся перестроить свою жизнь по-христиански, сделать этот шаг осознанно. Особое внимание на встрече уделили поддержке подрастающего поколения. Отец Алексей попросил передать внукам-старшеклассникам ветеранов, что при духовно-просветительском центре Владимирского храма открывается набор на бесплатные курсы по подготовке к единым госэкзаменам. Данная социальная инициатива призвана поддержать старшеклассников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих возможности оплачивать дорогостоящих репетиторов. В завершении участники договорились сделать такие чаепития регулярными. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 97-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братия, все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 9 главы.
2: В то время Иисус, проходя, увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. Говорит апостол Павел в послании к римлянам, отрывок из которого мы сегодня слышали. Апостол утверждает, что через воплощение Сына Божия, через Его искупительную жертву и воскресение, род человеческий был усыновлен Богу. Ну, действительно, ведь Христос был Сыном Божиим и Сыном человеческим. И в Его человечестве вся человеческая природа, все люди были усыновлены Богу. Он называет людей, нас с вами, своими братьями. Но ведь братья – это дети одного Отца. И если Он Сын Божий, а мы Его братья, значит, и мы дети Отца Небесного. Откуда, собственно, и проистекает наше дерзновение, когда мы обращаемся к Богу, Творцу Вселенной, со словами «Отец наш». Степень нашего усыновления и близость человека к Богу апостол выражает следующими словами: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Вот еврейское слово «Авва» означает не просто «отец», и не сам факт отцовства, потому что, как известно, отцы-то бывают разные. «Авва» — это заботящийся и любящий отец, который является самым близким человеком для своих детей. Святитель Иоанн Златоуст, истолковывая этот текст, пишет: «Апостол,

0: желая показать, что мы сыны по рождению, употребил и еврейское слово, не сказал только «отче», но «Авва, отче», ибо так преимущественно называют отца подлинные его дети. Совершенно естественно, что дети являются наследниками своего отца. Но если в этом мире дети вступают в право наследства после смерти своих родителей, то наследие Божие человек получает после своей собственной смерти. А что это за наследство, которое человек по замыслу Божию должен обрести в вечности? Обратимся вновь к посланию апостола Павла. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, соднаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Так значит, вот какое наследие уготовил нам Господь. Человек призван унаследовать славу, но славу не человеческую, не земную, а славу божественную. А что это означает божественная слава? Вот, наверное, дать ей какое-либо рациональное объяснение невозможно, и описать ее невозможно. Даже те апостолы, которые в своей земной жизни сподобились видеть славу Божию на горе Фавор в момент преображения Спасителя, а Христос именно для того и преобразился, чтобы в канун своих страданий показать ученикам свою божественную славу, о чем, собственно, свидетельствует и тропар, и кандак этого праздника. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав и ученикам Твоим славу Твою, якоже Можаху». И кандак: «На горе преобразился Иси, якоже в мещах ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видишь». Так вот, даже апостолы, эти земные свидетели, живые свидетели небесной славы Христа, свидетели не только Его жизни, не только учения, страданий, смерти и воскресения, но и свидетели Его небесной, вечной славы, которая может быть открыта человеку только после его смерти. Так даже они, эти богопросвещенные люди, очень скупо описывают славу Божию. Они лишь говорят, что лицо Христа сияло, как солнце, одежды были белыми, как снег, а сами они испытывали такое непередаваемое и ни с чем не сравнимое состояние блаженства, что любыми способами пытались его продлить. Они предложили Христу, его собеседникам, пророкам Моисею и Илье, расположиться в трех палатках, которые они для них сделают, чтобы они могли еще долгое время беседовать, а сами апостолы наслаждаться этим необычным состоянием сопричастности божественной славы. Правда, есть одно «но». Для того, чтобы быть сопричастником славы Христа, надо соблюсти одно непременное и тяжелое для нас условие. Надо вместе с Христом разделить и Его страдания. «Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться», говорит апостол. То есть, если человек хочет следовать за Христом, если человек хочет исполнять Христовы заповеди, то такой человек должен разделить всю жизнь Христа, как жизнь земную, так и жизнь вечную. И если в вечности, в метафизическом мире, мы хотим быть причастниками воскресения Христа, Его победы над дьяволом, Его бессмертия и Его славы, то нам придется разделить и обстоятельства Его земной жизни. А как мы знаем из евангельской истории, земная жизнь Христа была очень непростой. Христос прожил тяжелую земную жизнь, по-человечески тяжелую. И для того, чтобы разделить с Ним плоды Его победы и Его славы, надо поучаствовать с Ним и в достижении этой победы. Хотя бы для того, чтобы почувствовать, на себе почувствовать, какой ценой далось наше искупление Богу. Да и потом, не бывает героев без побед, без преодоления испытаний, не может быть легкой славы. Другими словами, мы не можем быть выборочно причастниками Христа. причастниками какого-то одного его жизненного эпизода. Если мы причащаемся, то причащаемся всему Христу, всей его жизни, и Христу учащему, и Христу исцеляющему, и Христу страдающему, и Христу умирающему, и Христу воскресшему и прославленному. Вот вы знаете, когда люди любят друг друга, когда они хотят создать семью и создают семью, то должно возникнуть некое двуединство. То есть сохраняется индивидуальность каждого человека, но они уже живут одной жизнью. И у них общие радости, и у них общие скорби. И боль одного из супругов – это боль и его половины, и радость у них одна на двоих, и слава, и уничижение – все общее. Вот, собственно, о чем-то схожем и говорит сегодня апостол Павел, когда говорит о нашем единстве со Христом в его страданиях и в его славе. И, кстати, в Священном Писании мы встречаем, опять-таки, у того же апостола Павла вот эту аналогию взаимоотношения между Христом и Церковью. А что такое Церковь? Церковь-то состоит из людей. Так вот, отношения между Христом и людьми Церкви, о которых сегодня апостол Павел говорит как о водимых Духом Божиим, и это отношение сравнивается с отношениями между женихом и невестой. Потому что ведь действительно, наверное, никакие иные родственные связи и узы вот не дают такой взаимной любви, такого единства жизни, интересов, такого постоянного желания быть вместе, боязни друг друга потерять, как это бывает у жениха и невесты. Вот такова реальность для человека жизни со Христом. Еще будучи здесь, на земле, Господь как бы поставил некое условие для всех тех, кто хочет следовать за Ним. Он сказал: если кто хочет быть моим учеником, пускай отвернется от себя, то есть отвержется себе, возьмет крест свой и за мной идет. Это значит, что путь к славе Христа – это всегда крестный путь. Если мы возьмем примеры из жизни тех людей, которые откликнулись на призыв Христа, последовали за Ним, и которые стали сонаследниками Его славы, то, читая житие таких угодников Божиих, мы увидим, что ни для кого из них жизнь не являлась легкой прогулкой. В основе своей это лишение, испытания, страдания, то есть подражание Христу в жизни, в деле, в слове, в смерти, а в итоге и соучастие в божественной славе Христа, к обладанию которой Он призывает каждого из нас, и стать сонаследником которой есть возможность у каждого человека. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 4 июля, 21 июня по старому стилю празднуется память священномученика Терентия, епископа Иконийского. Он был учеником апостола Павла. После святого апостола Сосипатра он стал епископом в Иконии, где обратил ко Христу многих язычников, и здесь же мученически окончил жизнь. О нем упоминает апостол Павел в послании к римлянам. Другой вспоминаемый сегодня мученик первых веков – Иулиан Тарсийский. Пострадал за Христа в гонении императора Диоклетиана в конце III – начале IV века. В этот день вспоминается еще один святой с тем же именем – преподобный Иулиан Диакон, а также его брат – преподобный Иулий, пресвитер. Святые жили в V веке и прославились строительством многих храмов на восточных и западных окраинах Римской империи. Сегодня Православная Церковь празднует память двух святых грузинских царей-мучеников – Арчила II, царя Иверийского, жившего в VIII веке, и Луарсаба II, царя Карталинского, жившего в конце XVI – начале XVII века. Святой мученик Арчил, царь Иверийский, правил своей страной в трудное время постоянных войн с арабами. Одержав несколько побед, Арчил II заключил с арабами договор и выплачивал дань, восстанавливая разрушенные города и возводя храмы. Однако в конце его царствования арабы вновь вторглись в Иверию, и Арчил принял решение ехать в стан арабов, чтобы договориться о восстановлении мира. Арабы согласились на мир, если он примет мусульманство. Святой Арчил ответил отказом и в 744 году был казнен. 4 июля празднуется обретение мощей преподобного Максима Грека. Преподобный Максим был сыном богатого греческого сановника. Родился он в городе Арте в Албании и получил блестящее образование. В юности он много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах. Иночество он принял в Отопецкой обители на Афоне. В начале XVI века великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого-грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву, где многие годы усердно трудился на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, попизма, язычников, перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак из-за неплодства супруги, преподобный Максим выступил против этого шага. По приказу великого князя его заключили в темницу. Через 6 лет преподобного Максима отправили в ссылку в Тверь. Там он написал агиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Лишь через 20 лет преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Преподобный приставился 21 января 1556 года и был погребен в Троице-Сергиевой лавре. Общецерковное прославление его совершилось на Поместном соборе Русской Православной Церкви в год тысячелетия крещения Руси. А еще через 8 лет, в 1996 году, были обретены святые мощи преподобного Максима Грека. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик Иоанн Будрин, пострадавший в 1918 году, преподобный исповедник Георгий Лавров, скончавшийся в 1932 году, священномученики Алексей Скворцов, Павел Успенский, Николай Розанов и преподобномученик Иона Санков, расстрелянные на полигоне в Бутово 4 июля 1938 года. Преподобный мученик Иона, в миру Иван Андреевич Санков, был сыном московского купца, занимавшегося в Москве хлебной торговлей. В семье было принято, чтобы кто-то из детей посвящал свою жизнь Богу. В 1893 году Иван Санков постригся в монашество в Пантелеимоновском монастыре на Афоне с именем Иона. Там же он получил духовное образование. В июле 1914 года, после начала войны с Турцией, иеромонах Иона вместе с русским консульством выехал в Одессу, где стал подвязаться на подворье Пантелеимоновского монастыря. Здесь отец Иона служил до закрытия подворья большевиками в 1923 году. После этого он стал приходским священником. Вначале отец Иона стал служить в Благовещенской церкви в Одессе, но и она через 4 года была закрыта. Отец Иона перешел служить в Церковь Всех Святых на Одесском кладбище. Ее закрыли в 1930 году. В это время он получил письмо со своей малой родины, деревни Солчина Московской области, о том, что в соседнем селе Алпатьево освободилось место священника. Там отца Иону и арестовали в 1938 году. При обыске у него не было найдено никакого имущества. Свидетели по делу показали, что иеромонах Иона Санков высказывался против закрытия церкви в селе Алпатьево. Тройка при НКВД приговорила иеромонаха Иону к высшей мере наказания за контрреволюционную агитацию. Виновным себя он не признал. 4 июля 1938 года преподобный мученик Иона Санков был расстрелян с группой священников и мирян на Бутовском полигоне. Там же были закопаны тела убитых. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобных Иулия и Иулиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Преподобные Иулий и Иулиан были родными братьями и уроженцами Мирмидонии. За добродетельную жизнь святой Юлий был посвящен в священный сан, а его брат – в сан диакона. Движимыми ревностью к распространению христианской веры, святые братья получили разрешение на постройку церквей и отправились на проповедь в глухие места Римской империи, где еще существовали идольские капища и совершались жертвоприношения кумирам. В Пройдя несколько стран, они обратили в христианство многих язычников, убеждая их не только словом, но и многочисленными чудесами. В Константинополе они обратились к благочестивому императору Феодосию-младшему с просьбой воздвигать храмы на месте языческих капищ. Получив благословение патриарха и разрешение императора, святые братья построили много храмов. Население считало своей обязанностью помогать им в этом святом деле. Однажды какие-то люди проезжали мимо строившейся церкви. Опасаясь, что их начнут уговаривать принять участие в работе, они пошли на обман, чтобы быстрее миновать это место. Один из них притворился мертвым, и когда святой Юлий пригласил их принять участие в труде, они отговорились тем, что везут хоронить мертвеца. Святой спросил: «Не лжете ли вы, чадо?» Проезжие стояли на своем. Тогда преподобный Юлиан сказал им: «Так пусть же будет вам по слову вашему». Отъехав на некоторое расстояние, они увидели, что мнимый мертвец действительно умер. Никто больше не смел лгать святым братьям. Провидя скорую кончину, святой Юлий отправился на поиски места для постройки сотой по счету церкви, которую он считал последней. Дойдя до озера Мукорос, он увидел на середине его красивый остров. Из-за громадного количества плодившихся на нем змей никто не мог там поселиться. Преподобный Юлий решил построить на этом острове церковь. Помолившись, он, как на лодке, приплыл к острову на своей мантии и водрузил на нем крест. Именем Божьим святой подвижник приказал всем змеям собраться к нему и повелел уйти с острова, предоставив его для Дома Божия и рабов Христовых. Все ядовитые гады уползли в озеро. Святой Юлий заложил на острове церковь в честь святых 12 апостолов. В это время его брат, святой Юлиан, закончил постройку церкви около города Гавдиана и решил устроить при церкви гробницу для своего брата Юлия. Преподобный Юлий навестил своего брата и при встрече советовал ему спешить с постройкой гробницы, пророчески предсказав, что ему же предстоит лежать в ней. Действительно, святой Юлиан, диакон, вскоре скончался и был погребен в построенной им гробнице. Преподобный Юлий пресвитер с честью совершил погребение брата и возвратился на остров, где вскоре приставился и был погребен в созданной им церкви 12 апостолов. От его гроба многие больные получали исцеление. Блаженная кончина святых братьев последовала в первой половине V века.

0: В завершение церковного календаря на 4 июля послушайте житие преподобного исповедника Георгия Лаврова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный исповедник Георгий, в миру Герасим Дмитриевич Лавров, родился в 1868 году в крестьянской семье в Орловской губернии. В возрасте 20 с небольшим лет он поступил послушником в Оптину пустынь, а через 9 лет был пострижен в монашество с наречением имени Георгий в честь святого великомученика Георгия. 24 года прожил отец Георгий в благословенной обители. На протяжении многих лет, наблюдая сотни людей, текущих со своим страданием и горем к духоносным оптинским старцам, он сердцем постигал, что более всего человеку необходимы любовь, милость, доброта. В трудные годы Первой мировой войны и первых лет революции иеромонах Георгий руководил Мещовской обителью. В 1918 году в Мещовский монастырь ворвались большевики и произвели разгром обители, осквернили святыни. Настоятель был арестован, его обвинили в хранении оружия, в принадлежности к тайному заговору и приговорили к расстрелу. В камере смертников, куда поместили отца Георгия, стоял такой холод, что замерзала вода. Мучил голод и насекомые. Вначале здесь находилось 37 узников. Почти каждую ночь забирали на острел 5-6 человек, пока не осталось 7 приговоренных. Отец Георгий ждал своей очереди и готовился. Однажды он увидел возле себя незнакомого человека. Тот участливо смотрел на священника, а потом сказал: «Не плачьте, батюшка, вас не расстреляют». «Кто вы?» — спросил священник. «Вы, батюшка, меня забыли, а у нас здесь добрые дела не забываются. Я тот самый купец, которого вы в Калуге перед смертью напутствовали». Вскоре пришел надзиратель и приказал всем собираться с вещами для отправки в Калугу, так как пришло запрещение о проведении расстрела из-за нежелательного влияния его на местное население. Расстрел был заменен 5 годами заключения, которое иеромонах Георгий отбывал в Бутырской и Таганской тюрьмах. Камеры Таганской тюрьмы были переполнены. Одновременно с отцом Георгием здесь находились митрополит Казанский Кирилл Смирнов и настоятель Московского Данилова монастыря епископ Федор Поздеевский. Оба архиерея заметили иеромонаха Георгия среди прочих узников, и это имело большое значение для его дальнейшей жизни. Митрополит Кирилл благословил отца Георгия на старчество, а архиепископ Федор впоследствии принял в Данилов монастырь. В тюрьме отец Георгий исполнял обязанности тюремного санитара, благодаря чему мог встречаться со многими людьми, имел доступ даже в камеры смертников. Были случаи, когда сами тюремщики приводили смертника в перевязочную комнату к батюшке. На собственном опыте, переживший близость смерти, он умел говорить с таким человеком о Божьей правде и о Божьем милосердии. По освобождении архимандрит Георгий поселился в Даниловом монастыре, где его снова арестовали в 1928 году и приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В ссылке архимандрит Георгий тяжело заболел раком гортани. Весной 1932 года отец Георгий был освобожден без права проживания в Москве и 12 других городах. Из возможных для жительства мест старец выбрал Нижний Новгород, сказав при этом: спасение из Нижнего, вспоминая о Минине и Пожарском. Тяжело больной раком, не имея практически никакого лечения, отец Георгий то и дело повторял сложенную им поговорку: «Рак не дурак, ухватит клешнями и прямо в Царство Небесное». Блаженная кончина преподобного старца Георгия была тихой и мирной. Умирая странником в чужом доме, он до последнего часа исполнял свое пастырское призвание. Последняя его беседа с духовными детьми была о делах церкви. 11 октября 2000 года состоялось обретение мощей преподобного исповедника Георгия Лаврова, которые перенесены в Москву и покоятся в Покровском храме Свято-Данилова монастыря.

В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Потаржинского прозвучал воскресный светилен обиходного распева. Запись архивная.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Выставка «Цирк Георгий Александр Валерий Траугот» открыта в Центре искусств и технологий Русского музея в Западном павильоне Михайловского замка. В экспозицию вошли более 150 произведений династии художников. Здесь и зарисовки с натуры конца 40-х годов, и книжные иллюстрации работы всей семьи Траугот. Выставка приурочена к 95-летию Александра Георгиевича Траугота, единственного здравствующего представителя творческой династии. Об этом и других выставочных событиях рассказал куратор Микаэл Тавтян.
2: На данный момент уже открыты две выставки. Одна под Петербургом, Международный центр реставрации в селе Рождество. Это Набоков в иллюстрациях Траугота. И мы нашли, в общем, всего Набокова. Это достаточно обширные несколько серий. Выставка очень крупная, большая, в общем, до середины июля приблизительно она будет продлиться. Потом в Москве, в одной из московских библиотек, 166 имени 1 мая, открыта выставка блокнотных рисунков Александра Георгиевича, последних, где-то лет 10. Выставка тоже очень любопытная, потому что, в общем-то, такой материал совсем не выставочный, в большой части интимный, но рисунки очень красивые, и это такая рефлексия памяти художника, очень интересная. На сайте Трауготских чтений вы можете найти всю эту информацию. Вот эта выставка наша, сегодняшняя, это, конечно, центральное событие из задуманных, так как выставка большая. Мы отыскали практически все. Не все, что было, естественно, этого больше, но, во всяком случае, постарались отразить все практически темы, которые находятся в общей теме под названием «Цирк». И «Цирк» для Траугота тема оказалась очень большая, очень значимая, и во многом, в общем-то, она даже стала характеристикой их искусства, потому что Траугота ассоциируется с ярким художественным высказыванием, театрализацией и, в общем, очевидный такой цирковой контекст в их творчестве существует, и мы все это, в общем-то, хорошо помним, и по книжкам, и не только. И штамповые рисунки, и фарфор. В общем, на самом деле, эта тема перешла практически во все их творческие сюжеты. Очень любопытно, что материал, собранный нами, в общем-то, это такая, ретроспектива за 80 лет, что Александр Траугот начал заниматься цирком еще с середины 40-х годов. По собственной инициативе договорился в цирке о возможности натурных рисунков там. И начиная с 45-го года, как только цирк вернулся из эвакуации, он начал там рисоваться. Эти рисунки, они, конечно, очень сильно отличаются, потому что это еще такие юношеские рисунки, это время его обучения в США, но это уникальный материал абсолютно, и в таком объеме он не выставлялся никогда. Мы выставляли один раз, такую небольшую часть, скорее, как показать, что было еще что-то. А сейчас мы нашли довольно много, открывает и творчество Траугота с новой стороны, во-первых, а во-вторых, это такая ушедшая натура цирковая, которую никто из нас, естественно, не видел, едва ли кто-то вообще вспомнит такую натуру и фактуру, потому что это было очень давно. Дальше, с этого момента, очевидно, их увлечение цирком оно оформилось, и начали появляться уже самостоятельные работы, самостоятельные проекты и книжные, ранние, 50-е годы, самое начало 60-х, они не опубликованы, но здесь мы их представили. Каждая история, в общем-то, очень интересная, есть даже детективные истории, но также это время, 50-е годы, характеризуется их дружбой с Олегом Поповым. Общение это было весьма интересным, достаточно близким, и даже существует, я ее держал в руках около 10 лет назад, к сожалению, не зафиксировал тогда, а теперь мы не смогли найти пока, во всяком случае, но как существует переписка Александра и Олега Попова. И это очень интересные листы, потому что это даже не совсем частная переписка двух людей. Это такие рассуждения о природе циркового искусства, о значении циркового искусства как большого действительно зрелищного искусства. И, в общем, это очень любопытно. Естественно, если бы мы их нашли, то вокруг них бы вся эта выставка и была построена. Но, к сожалению, будем надеяться, что все-таки они складут. Ну и дальше материал выставки, на самом деле, в общем, как я уже сказал, широкий. И книжные проекты, и станковые работы, и просто какие-то отвлеченные размышления на тему различных цирковых сюжетов. Сделали мы несколько таких выходов, показывая, что эта тема цирка, балагана, уличного представления, она для белогорцев очень важна и появляется во многих других произведениях литературных, которые они оформляли. И действительно, в общем, цирк отчасти стал бродячим сюжетом для них. Это мы отчасти постарались подчеркнуть. Авторский фарфор, причем как ранний, не очень много его смогли найти именно на эту выставку. Это статуэтки фарфоровые в середине 50-х годов. Их выпускала артель «Прогресс». Там как раз Олег Попов, карандаш. А в принципе, вообще-то их было больше, около 10 произведений. То есть это тиражный фарфор, но достаточно редкий. И авторская роспись по фарфору, это уже сравнительно недавняя, ну, то есть 90-е и 2000-е годы. Цирк, естественно, там присутствует и присутствует ярко. Мы не старались прямо взять очень много, но достаточно весомо, как мне кажется. Смысловой центр, именно смысловой, не количественный, смысловой центр всей выставки – это произведение к повести Кашижановской Елены «Человек решает сам». Впервые была книга опубликована в 1963 году, и вот эти иллюстрации практически все сохранились. Мы их в большом объеме представляем. Материалы, в особенности варианты обложек, не появлялись. И смысл этого произведения заключается в том, что юный главный герой в процессе взросления ведет к тому, чтобы выбрать профессию. И приходит к цирку в этой профессии. И книжка очень красивая, хорошо сделана, но там есть смешное продолжение, потому что было более позднее переиздание, и поменялась немножко политика, издательская в том числе, и им сказали, что нужно поменять акцент, что главный герой должен искать профессию через цирк, но работать он должен прийти на завод. И поэтому там были уже другие иллюстрации, менее красочные, уже просто монохромные, в смысле, просто линейный рисунок. И, конечно, значительно скучнее и менее живописно, скажем так. Это является вот таким неким смысловым акцентом всей выставки. На этой выставке мы представляем достаточно много мультимедийного материала. Мы записали достаточно обширное интервью по поводу цирка именно в творчестве художника Рудавки. Вот вы сможете его увидеть. Мы показываем фильм, который снимали раньше, где Александр Георгиевич рассказывает про книгу. Ну и, в общем, много всего. Могу с уверенностью сказать, что, в общем, таких выставок мы сделали. И поэтому, в общем-то, мы очень, очень рады, что все это осуществилось. Вот Александр Георгиевич. Ну, сейчас, наверное, Александр Георгиевич вам скажет несколько слов.
3: Цирк всегда любимая деревенская художница. Яма огромная, и выходит человек, не защищенный каким-нибудь авторитетом, как Шекспир или Пушкин, а выходит со своим маленьким искусством, маленьким мастерством. Причем иногда это просто надувательство, вот я знал там ответы, которые понимал огромный Кири, но он давал перед зрителям, но давал их так. А ты все, они казались очень тяжелыми. На самом деле они были легкие. Но главное – это артистизм. Как подается, это не спорт, это искусство. В смысле, ну, было и у него очень много мастерства и даже риска. Вот я знал Олега Попова хорошо. И он зонглировал, он брал яблоко в рот и зонглировал вилками. Это очень опасно. Однажды вилка соскочила, и он поранил лицо, и он стал держать вилку во рту, а также зонглировать яблоками. И, к его удивлению, публика никак не отличалась. Для него это было такое удивление. Думал, что публика ценит опасность и риск. Нет, публика воспринимает артистизм. Вообще, интересно было не цирковая среда. Артисты первые, они всегда называют себя артистами. Они ходили в Эрмитаж, они очень дорожили своим культурным статусом. В то время как драматические артисты, им было уже довольно их имени было достаточно, и не так заботились о своем культурном развитии. И даже по поводу этого был такой анекдот, что драматические актеры были гораздо беднее цирковых. Цирковой актер говорит, ты знаешь, между собой, как бедно живут драматические артисты, в отличие от нас. А другой говорит, так они же ничего не умеют. Вот в этом смысле. Смотрите, всегда была какая-то барьер между цирковым и драматическим. У цирковых всегда была какая-то база, или он умеет делать тройной сальт, или ходить по проволоке, или просто легкие туфовые гири поднимать. Цирк был несколько особый еще в то время. Это были воспитанники цирковых семей. Не было еще тогда школы циркового искусства. Это уже появилось на новое время у Олега Попова, позже. Тогда это были воспитанники семьи. Я тогда учился в художественной школе, и вот я приходил на занятия этих. Я получил доступ к цирку, и приходил на занятия в этот семей. Меня удивила та сердечность, которая в этих семьях царила, как они любовно, мягко воспитывали свое будущее поколение. Самое худшее, что мог сказать руководитель, так ты с трамваю пойдешь. Надо сказать, что трамваи были не такие, как знают уже нынешнее поколение. Они были обвешаны любви. На самом деле цирковой номер. Один раз я тоже висел, уже не первый, там обвешанный трамвай, который нужно было ждать час. И на повороте возникает центробежная сила. До поворота я свалился. И на другое утро на этот же трамвай слышал. Вчера здесь мальчика убил. Он сорвался, его задавил машина. Это был я. К счастью, было очень мало. Кроме того, в цирке был замечательный, я думаю, теперь есть замечательный музей. Большое количество экранов, литографий, Тулуза-Трека. Вообще, очень много искусства. В то время он был режиссером цирка, Георгий Семенович Венесианов. Бывший морской офицер царский, величественные манеры, тихий голос, чтобы прислужиться. Вообще, в театре все было проще, демократичнее, цирки.
1: Александр Георгиевич, можно спросить вас? Цирк – это такая глубокая драма и порой трагедия. И вы сами сказали про риски.
4: Да.
1: У вас цирк получился забавным, у вас забавные клоуны. Вы не чувствуете драмы? Или это было такое время, забавное время?
3: Вы знаете, само искусство, у него другая трагедия. Искусство всегда наслаждение. Там, где нет наслаждения, то там нет искусства. Есть такие направления, там, когда выставляется на показ страданий. И на самом деле, но само искусство, это для меня, оно всегда, даже такие трагические моменты, когда изображается, например, казнь Иоанна Предтечи, вот рубают голову. Это все, если это искусство, это все тянет на наслаждение зрелищ. Это особый вид страдания, которое лишено крови и боли. Это искусство.
1: До 31 августа в залах экспозиции в Западном павильоне Михайловского замка можно погрузиться в атмосферу цирка, попробовав себя в роли артистов в интерактивной инсталляции, а также увидеть фильм-интервью с воспоминаниями и размышлениями Александра Георгиевича Троугота о цирке. Репортаж подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В инженерно-строительном институте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого прошла защита комплексной выпускной квалификационной работе в формате «Проект как выпускная квалификационная работа», посвященный реставрации и адаптации объекта культурного наследия. Проект был разработан по заказу Союза реставраторов Петербурга и объединил студентов различных специальностей, став примером междисциплинарного подхода в инженерном образовании. Основной целью проекта стало создание комплексного решения по реставрации и адаптации дома Пашкова, дома департамента уделов, в качестве дома реставратора. Студенты должны были учесть строгие требования по сохранению историко-культурной ценности, функциональной адаптации, безопасности и инклюзивности объекта. Выпускники впоследствии представили объемно-планировочные архитектурные решения, технологию строительных процессов, включая восстановление фасадов, мероприятия по пожарной безопасности и фирменный стиль обновленной территории. Специалисты завершили комплексную реставрацию в небольшом деревянном особняке в Мансуровском переулке в Москве, известном как «Дом мастера» из произведения Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия. Специалисты вернули исторический облик жилому дому Мельникова и Емельяновой Топлениновым в Мансуровском переулке. Мосгорнаследие понуждало собственника провести реставрацию, теперь необходимые работы по сохранению завершены. Они коснулись как фасадов, так и интерьеров. Отреставрирован белокаменный цоколь, по сохранившимся фрагментам и аналогам воссоздана деревянная обшивка стен, восстановлены окна, декор на фасадах. В интерьерах воссоздана лестница, по историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок, отреставрированы две изразцовые печи с печными приборами на первом этаже, приведены в порядок исторические лепные декоративные детали. Говорится в сообщении руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова. Он отметил, что также внутри были устроены проемы со светопрозрачной конструкцией для организации участка музеификации исторического перекрытия. Отдельное внимание реставраторы уделили деревянному срубу, который до начала работ находился в неудовлетворительном состоянии. Проведена замена прогнивших углов и нижних венцов сруба, опирающихся на кирпичный цокольный этаж, а также верхних венцов и сгнивших бревен. Участники всероссийского конкурса «Пленэра. Вологодские кружева» написали за один день с натуры 200 этюдов Кирилла Белозерского и Ферапонтова монастырей. Участники-педагоги и их воспитанники знакомятся с архитектурой русского севера, сообщили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Художники из разных городов страны – Москвы, Ярославля, Воронежа, Перми, Саратова, Череповца, Орехово-Зуево – побывали в православных обителях русского севера, познакомились с архитектурой ансамблей Кирилла Белозерского и Ферапонтова монастырей и даже сделали небольшие зарисовки местных храмов. Среди 100 участников пленэра – педагоги-художники и их ученики в возрасте от 12 до 19 лет. Они рисовали образа, делали зарисовки, ловили атмосферу и показывали архитектурное своеобразие Кирилловской крепости. Многие рисовали церковь Иоанна Лествичника, Успенский собор, церковь преподобного Кирилла Белозерского, братские кельи, церковь Архангела Гавриила. В Ферапонтове интерес у участников Вологодского кружева вызвал собор Рождества Богородицы, а также церковь Богоявления Господня и преподобного Ферапонта над Святыми Вратами, сообщила генеральный директор Кирилла Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова. Творческое мероприятие организовал Международный союз педагогов-художников в рамках проекта «Роспленэр». Международная букеровская премия по литературе будет носить имя выходцев из России, братьев Игоря и Дмитрия Бухманов. Фонд Booker Prize Foundation рад объявить, что благотворительная организация Buchmann Philanthropies взяла на себя щедрое обязательство финансировать международную букеровскую премию в течение следующих 10 лет, продолжив поддержку премии в 2026 году, говорится в сообщении, распространенном организацией. Она управляет вручением как самой букеровской премии, так и ее международной версии, которая с 2027 года будет называться Buchmann International Booker Prize. Также было объявлено, что размер премии будет увеличен с нынешних 50 тысяч до 100 тысяч фунтов стерлингов. По традиции денежное вознаграждение делится пополам между автором победившей книги и ее переводчиком.
Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Позднее жюри позволило претендовать на награду писателям из других стран за произведения, написанные на английском языке, опубликованные в Соединенном Королевстве. В 2026 году лауреатом премии стала писательница Ян Шуанзы с Тайваня за роман «Тайваньский травелок». 73-летняя французская актриса театра, кино и телевидения Изабель Юпер стала первой женщиной, возглавившей французскую синематеку, крупнейший в мире архив фильмов и любых документов, связанных с кинематографом. В четверг 2 июля совет директоров на 3 года избрал Изабель Юпер главой знаменитого парижского учреждения. На этом посту она сменила 93-летнего греческого и французского режиссера Коста Гавраса. Срок полномочий Юпер продлится до 2029 года. В архивах британского правительства нашли редкий экземпляр Декларации независимости США, который почти 250 лет считался утерянным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Национальный архив Великобритании. Документ обнаружил архивариус-волонтер во время каталогизации материалов. Декларация находилась среди бумаг, захваченных британским военным кораблем «Рейсонабль» в декабре 1776 года после взятия американского судна «Далтон». Найденный экземпляр относится к серии, напечатанной в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир, в июле 1776 года. Сейчас это 11-я известная сохранившаяся копия. Сама Декларация независимости была принята 4 июля 1776 года и провозглашала разрыв американских колоний с Великобританией. В документе сформулированы идеи о равенстве людей, неотъемлемых правах на жизнь, свободу и стремление к счастью, а также о праве народа менять власть, если она нарушает эти права. По данным Национального архива, найденный экземпляр включат в выставку, приуроченную к 250-летию Американской революции. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 4 июля, облачная погода, небольшой дождь, возможно, гроза, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 748-750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 73%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 5 июля облачная погода, небольшой дождь, возможно гроза, плюс 19-21. Атмосферное давление 745-746 миллиметров, относительная влажность воздуха 63%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, ближайшие 2 дня облачная погода, небольшие дожди, возможны грозы. Завтра плюс 18-20, в воскресенье плюс 19-21 градус. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Владимирской площади. В храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В. В храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1. В книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров.ру».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Град Петров и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
0: Что же мы сегодня обсуждаем? А у нас внезапно величайший фильм всех времен и народов, вошедший как номер один, первое место во многие списки фильмов, и кинокритики его всегда высоко ценили, это «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, который он снял как свой дебютный полнометражный фильм в 25 лет.
1: Ну, 25-26 лет, да. И надо сказать, что он всегда держался в десятке, в первой десятке мировых фильмов, да, то есть нельзя сказать, что это первый фильм, да, потому что он держался в десятке мировых фильмов. И это, конечно, безусловно, пособие. Нам от этого сегодня будет наиболее трудно говорить, потому что написано и рассказано, и проанализировано здесь, в этом фильме, столько, что... добавить какое-то слово информационного характера, мне кажется, почти невозможно. То есть мы можем сразу отослать наших слушателей в Google или следует из вежливости рассказать пару слов о его создании, о самом Орсоне Уэллсе. Что здесь важно, например, про него самого? И это такой нередкий случай в истории и театра, и кино, когда мы, например, никогда не узнаем, а какой была бы вторая картина после «Комиссара», да, к примеру. Да? То есть вот человек снял одну картину, Аскольдов. И это шедевр, это просто... И он тоже вошел в десятку всех фильмов всех времен и народов, да, «Аскольдовский комиссар». Здесь Уэллс снял много чего после этого. Это был его дебют, в котором он выступил как продюсер, в котором он выступил как режиссер, и в котором он сыграл
0: главную роль,
1: причем настолько сложную с точки зрения разных возрастов, разных образов. Большая жизнь — это же эпопея, да, это сага, огромная сага о жизни человека, да, где он сыграл много-много-много возрастов. И сам он это прекрасно понимал и признавался в этом, и это говорит и мировая критика тоже. Вот этот свой первый ход он не превзошел никогда. Ничего более значительного, серьезного, существенного он снять не смог.
0: Но а это... как же процесс? Например.
1: Очень серьезная картина и важная, но здесь, вот в чем здесь дело? В чем здесь дело? Дело в том, что в этом фильме есть помимо, что называется, дарования режиссера и того, как он... Там огромное количество кинематографических находок, там огромное количество важнейших, собственно говоря, открытий в изображении, и что стало школой, и растащили все. Это большое серьезное наследие в кинематографе экспрессионизма. Он не стесняется, хотя уже германский, например, экспрессионизм к тому времени переходит в другие качества, но он, тем не менее, в американском своем кинематографе, он применяет эти приемы, и они работают совершенно блестяще и так далее. Но там, в этом фильме, есть еще ряд, не то чтобы ряд вещей, а определенные силовые линии, которые выводят его, как мне кажется, и сегодня это тоже работает, потому что и сегодня мы смотрим этот фильм как живое кино настоящее, не как историческое, школьное какое-то кино, которое необходимо там для образования посмотреть, да? Это метафизический аспект этого фильма. Это его в чем-то даже какая-то серьезная, очень пророческая составляющая. Когда я смотрю сегодня «Гражданина Кейна», то есть, понимаешь, он становится такой, может быть, вот это тоже интересный вопрос, как предмет искусства, который признан всеми величайшим достижением, да, как он именно в силу различных мнений и наслоений на него, и взглядов на него начинает приобретать новые черты и новые оттенки, и новые значения, и нести в себе гораздо более того, что закладывалось авторами или автором, или художником на момент создания самого этого произведения. То есть это, безусловно, произведение в истории. Произведение в истории, где и история его во многом впоследствии сделала, и оно во многом сильно повлияло на историю в том числе. Ну, это такая заманка, можно сразу раскрывать, о чем имеется в виду, а можно потихонечку эту мысль раскручивать. И я сразу бы, например, забросил такие философские, не философские, а такие вот просто тематические импульсы в наш разговор по поводу картины «Гражданин Кейн», как, например, я бы тебе сказал, что я вспоминаю «Откровение Иоанна Богослова», «Апокалипсис», последняя книга Библии, да, я вспоминаю метафору, фразу о том, что и ангелы свернут небо, как свиток, как заканчивается Вселенная, как заканчивается история. Ангелы сворачивают небо, как свиток. Это небо полное слов, потому что этот мир создан словом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, как сказал тот же автор, который написал «Апокалипсис». И небо, и земля — это слово, словом Божьим они созданы. Как здесь работает в этом фильме тема слова и слов, какая создается здесь своя вселенная внутри вселенной, внутри обычного земного, привычного нам земного мироздания, и до какой крохотной модели доходит этот ряд тематический, да? Дана страна, дан мир в его определенном политическом пике, потому что прошла Америка и мир прошел Великую депрессию, да? И вот наступает какое-то новое время, и в этом новом времени... На чем главный герой становится сверхмагнатом, строящим вот этот великолепный, великий замок, дороже и богаче, которого не было никогда. О котором, кстати, говорится тоже, там есть библейская ассоциация.
0: Когда, Ноев ковчег.
1: Да, когда он строит там зоопарк, то у него принцип каждой твари по паре, такой новый Ноев ковчег. Стал ли этот замок Ноевым ковчегом? То есть стал ли он той колыбелью, которая спасет человечество, даст новую жизнь и новое человечество, или не стал, да? И вот здесь сразу вот я хочу сказать, от этих сворачивающих небо, то есть заканчивается мир, а это абсолютно точно в финале картины, в ее последнем кадре нам явлено, да, когда из этого замка, из его трубы идет в небо черный, коптящий, огромный столб дыма, и потом камера опускается, это рондо, потому что начиналось ровно точно так же. Мы видели блестящий совершенно вот этот дворец, этот замок, который построил, воздвиг этот человек, замок своей иллюзии, замок своего огромного заблуждения. Камера опускается... Нет, начинается наоборот рондо. Начинается с таблички «Не входить, вход воспрещен», да, решетка...
0: Забор.
1: Решетка забора, и поднимаемся мы на этот замок. А заканчивается как раз, когда мы видим, как из трубы этого замка валит черный дым, и мы опускаемся на забор, и там уж какая вдруг возникает острая и страшная ассоциация, когда мы знаем историю, мы вдруг понимаем, что этот финал картины, он во многом становится пророческим, потому что человечество ближе... Это 41-й год, и мы понимаем, что сейчас начнется. Однозначно черный дым из трубы, и клетка будет ассоциироваться с тем, что построит, вернее, что создаст другая империя, которая попытается завладеть миром, завоевать этот мир, где фанатику, маньяку, одержимому идеалистической идеей там, великой нации и так далее, Адольфу Гитлеру, который, кстати говоря, есть на экране в этом фильме, то есть у Уэллса уже есть пророчество, когда он рассматривает своего героя среди иных политиков, великих политиков своего времени, в ряду которых хочет оказаться главный герой, там на балконе стоит в том числе и Гитлер, каким-то образом, почему-то оказавшись в Америке, исторически это было или нет, я не знаю, но ему, Орсону Уэллсу, это необходимо сделать. И вот он заканчивает такой мрачной картиной вот этого неба, в которое идет черный дым. От чего, от сгорания чего идет этот дым? От сгорания всего прошлого мира, всего, всех накоплений, которые совершил главный герой, а это... огромное количество скарба, который он покупал за миллионы, скульптуры, произведения искусства, вазы, картины, все это бросается в огонь теми людьми, которые приходят, такие фортинбрасы, да, в его замок уже после его смерти и бросают это в печь. И там прекрасное этому вбрасыванию в печь предшествует великолепная совершенно панорама, когда огромное количество ящиков, вещей, упаковок и самих предметов искусства. Это все составлено в огромном зале, в котором этот пылающий камин. И по этим предметам идет панорама, и мы абсолютно точно читаем архитектуру города. Это Нью-Йорк с его небоскребами, Манхэттеном и так далее, и так далее. Мы видим просто город. И дальше этот город начинает попредметно бросаться в огонь и давать этот дым. То есть этот мир будет гореть, потому что этот мир упустил какую-то серьезную существенную правду. Но мы говорим об ангелах, которые сворачивают небо слов. Почему мы имеем право на эту метафору? Почему мы имеем право на эту метафору? Потому что свое миллиардное, вернее, безмерное состояние, когда оценивают, сколько стоила его опера, которую он построил в Чикаго, она обошлась в 3 миллиона долларов, сколько стоило это, даются точные цифры, а когда показывают замок, говорят, оценить его невозможно, этот замок. Вот, и он построил эту свою империю на словах. Он построил ее на газетном бизнесе. Он пришел еще благословленный и поцелованный каким-то невероятным даром и своего характера, и смелости, и яркости, и молодости своей. Он из маленького заштатного издательства разворачивает огромную корпорацию газетного мира. В силу этого он получает безмерную власть над чем? Что это такое? Что является предметом его, что становится его империей? Общественное мнение человечества. В какой-то момент он его теряет. Он думает, что с этим капиталом можно управлять вообще-то всем миром, но там происходит определенный слом. Но вот это небо слов и небо из слов создание Божие. И тот мир, который строит он, мир газет, да, и мы понимаем, что любое событие, пусть даже незначительное, происходящее, попадающее на страницы газеты, вдруг становится историческим, вдруг становится в общественном мнении значимым, да, на чем построена сегодня вся наша жизнь. Это то, что нам интернет подрасскажет про то, что происходит где-нибудь в какой-нибудь глубинке Дальней Африки, и это все становится крупным планом в моей собственной жизни, хотя я сижу в Петербурге в июне, никакой Африкой здесь там и не пахнет. Я уже молчу о не Африке. Итак, огромный мир мироздания в апокалиптическом ключе. Земля с ее историей, планета Земля с ее историей, великие империи, великие страны, Америка, Германия, да. И доходит это до микрокосма, который этот человек держит в своей руке. Это тоже очень важный и сильный, и мощный образ, с которым он умирает. С этого для нас начинается картина. Он произносит загадочные для нас слова. Это величайший за всю историю кинематографа МакГаффин. Величайший. Напомним нашим слушателям, что это такое. Этот термин сказал Альфред Хичкок. МакГаффин. Едут два человека в поезде. Один другому говорит, это МакГаффин. А что такое МакГаффин? МакГаффин — это сеть для ловли, по-моему, львов в Шотландии. Но, простите, в Шотландии нет львов. Значит, никакого МакГаффина и не было. То есть МакГаффин — это то в кинематографе, тот предмет борьбы, который не имеет в себе на самом деле какого-то большого серьезного значения, но за который начинается свалка,
0: битва
1: и борьба всех участников драмы. Так вот этот величайший, вот этот МакГаффин, да, это загадка, на которой строится весь фильм, интрига этого фильма. Что означали последние слова, которые произнес главный герой?
0: В пустой комнате перед смертью.
1: В пустой комнате один перед смертью. Кто их мог слышать? Он сказал «бутон розы», и из его руки выпадает хрустальный шар. Этот хрустальный шар, он незадолго до этой смерти, как мы увидим в конце картины, да, он поднимет его из предметов его окружающих, и, увидев его, это обыкновенная игрушка, который потрясешь, это шар, наполненный водой, в который белые хлопья, и когда ты трясешь этим шаром, то возникает снежный вот такой мир. Но мы понимаем, что шар этот, не этот конкретно, а вообще шар как образ в руке человека, да, хрустальная сфера, вспомним Арсения Тарковского.
0: И ты держала сферу на ладони хрустальную.
1: И ты была на троне, и, Боже правый, ты была моя. Вот это обладание, да, когда мужчина владеет целым миром через то, что женщина держит в руке этот шар, который, ой, как интересен парафраз, да, который у Тарковского заменяет то яблоко, да, восстановление целостности, получается, эдемской, но это в истории любви. А здесь он держит этот хрустальный шар, который оказывается для него его проклятием, его наказанием и символом власти, с одной стороны, безусловным, как знак, работающий хрустальная сфера в руках. Мы увидим огромное количество картин возрождения, которые изображают спасителя, вседержителя с хрустальным шаром, со сферой, из которой выросла потом держава, да, в царских руках, как изображали императоров и прочее. Это все из той самой сферы. Это символ мироздания. Вот такая неслучайная парадигма, которая забрасывает помимо всякой школы в эту картину дополнительную метафизическую составляющую. От планетарной, от мироздания до вот этого шара в руке умирающего человека и двух загадочных слов. Он говорит «бутон розы». Скажи, пожалуйста, давай немножко отойдем от этой картины. Сейчас мы уже так вот, я не знаю, заинтриговали или наоборот потеряли нашего слушателя. Если у тебя при просмотре этого фильма, я понимаю, что уже в 110-й раз, повторно, как угодно, ты киновед, ты это изучала, ты это смотрела, вынуждена была смотреть с разными аудиториями, с этими школьниками, с этими студентами, с кем-то еще. Вот, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя какие-то личные связи с этой картиной? Вот какие-то личные ассоциации, личные связи, что-то в твоей жизни связано с этой картиной или с каким-то, с какой-то деталью из нее?
0: Давай на поверку я назову две. Но первая из них, конечно, очевидная и очень многим знакомая, я уверена. Это то как раз, чем я хотела тебя добавить, ибо в этом шарике... Как оказалось, и как это можно интерпретировать, поскольку к этому великому фильму можно несколько прицеплять вагончиков смыслов. И когда он держит этот шарик с домиком и снегом, и, во-первых, я, наверное, не раз уже обмолвилась об одном из моих любимых романов «Маленький лорд» Боргена, норвежского писателя, и там тоже фигурирует, кстати, позднее написан был, в 60-е годы, тоже фигурирует этот шарик со снегом, и там это символ преемственности от отца и одновременно неразгаданной загадки судьбы это отца и нереализованности судьбы главного героя. Вот здесь, когда мы так ярко помним начало мальчика, начало-начал, как мать отсылает его вместе с банкиром-управляющим, и больше он ее никогда не увидит. И при этом мы понимаем, что мать влекома желанием защитить от отца, и при этом и обеспечить судьбу ребенку, и как она на словах говорит, и при этом абсолютно чужеродная, отчужденная, равнодушная, проявляющая ноль капли и внимания в плане эмпатии и чувственности. И вот это отречение от любви матери, от дома, от уюта, то, чего он лишился в детстве, и то, что потом откликалось всю его жизнь, когда он не смог дарить любовь, деньги, власть, делился, как-то дружил с более-менее успехом, но дарить кому-нибудь любовь, внимание и сердечность он не сумел. И вот это как бы вот отрезанная это от него сердечность с самого детства, вот при этом он к нему тянулся. И вот там я бы искала загадки, и точно так же нередко возвращаюсь к своему детству в деревне, поскольку и там можно найти еще кучу интересных для меня, как для взрослого человека, открытий,
1: А что у тебя в детстве в деревне? Какое у тебя
0: личное свойство? У меня практически все важное происходило именно летом. Не в школе, не в садике, а вот на природе, с первой любовью, с знакомством со всем животным миром и первыми бессонницами в чтении романов а-ля Джейн Эйр. То есть вот взросление, оно измерялось лето за летом, которое сливалось в одно, и для меня сейчас оно называется как детство. Но так, вот сейчас с ассоциацией деревни это буквально вот то, откуда я родом.
1: Прекрасно. А для меня эта картина началась, вернее, не эта картина, да, эта картина для меня началась задолго до того, как я ее увидел. Потому что еще отец мне когда-то рассказывал, я еще и ребенком был, он рассказывал мне историю о человеке, который был очень-очень старым уже, и он произносил последние слова в своей жизни, и никто не мог понять, про что это. А потом обнаружили санки, на которых был нарисован этот бутон розы. Мне отец рассказал это как вот такую короткую притчу, не говоря ни об Орсоне Уэллсе, ни о том, что вот есть знаменитый американский фильм, который он, безусловно, знал, видел и так далее. Но почему-то ему важно было донести вот это. В меня впечаталось это эмоциональная, главная, вибрирующая, вольфрамовая нить этого фильма. То есть то, что трепетало в нем и держало его всю жизнь. Потому что там ведь происходит огромная подмена. Его реальные саночки, на которых он вначале скатывается с горы, а их засыпает снег, когда его увозят из дома, и тут же по склейке ему дарят новые, как разворачивается бумага, и вот эти новые санки, до которых он никогда не прокатится, они так и останутся лежать среди его, собственно говоря, сокровищ, и первыми будут брошены в огонь в финале картины, и на них разгадка, которую никогда не узнает человечество, потому что какой-то работяга просто возьмет это и бросит, и только нам Орсон Уэллс раскроет этот секрет, откроет нам решительную фразу этого детектива, когда в сгорающем пламени мы увидим разгадку жизни этого человека. Вот для меня запомнился этот отцовский рассказ, настолько запомнился, что когда я смотрел эту картину, уже будучи серьезным молодым человеком, имеется в виду интеллектуально уже чем-то оснащенным, прочитан «Колобок» и даже увиден «Гамлет» Козинцева и прочее, и прочее, и я смотрю картину Орсона Уэллса, и я начинаю чудовищно волноваться, потому что в меня это вшито когда-то, еще в детстве, и для меня навсегда это связано с нашей прогулкой под снегопадом, я в саночках, и я, когда отец говорил о санках, я видел эти санки и эту прогулку, я это соотнес абсолютно со своим, собственно говоря, детством, поэтому вот эта триггерная точка, эмоциональное подключение к этой картине для меня случилось совершенно однозначно, но ты допускаешь сейчас одну очень серьезную, не то чтобы ошибку, а тебя специальным образом обманывает, и ты подаешься этому, обманывает Орсон Уэллс, не с этого эпизода начинается картина, картина начинается с...
0: Я не сказала, что...
1: Ты сказала в начале.
0: Но начало фильма может быть растянуто.
1: А вот дальше происходит очень интересная вещь, как построено это кино, его структура. Но сейчас опять мы, может быть, в школу уйдем, но в школу уходить не надо. А важно то, что нам показывают сперва вот этот роскошный, огромный замок, который он воздвиг, замок своих иллюзий, своей мечты, которую он создал для женщины, случайно встреченной, которой он подумал, что она может быть оперной певицей, а она не может быть оперной певицей. Он пытался весь мир убедить в том, что вот он, ему не хватало любви. Вот это потрясающий механизм человеческого заблуждения. Я заставлю весь мир полюбить ее, чтобы через это полюбить ее самому. Потому что, когда он встретился с ней, это интересный эпизод, он очень здорово сделан. Не он стоит на улице, а она выходит из светящейся аптеки на грязную дождливую улицу. Мимо проезжает повозка с лошадью, и мы только слышали, как на кого-то плеснуло грязью за кадром. И дальше переводится камера, и он стоит весь в грязи, а он уже магнат. Он женат на племяннице президента. У него впереди огромная политическая карьера, и он вдруг, вот это интереснейший момент перелома в этом фильме, он вдруг, эта девушка предлагает ему смыть грязь с костюма, зайти к ней, это абсолютно не адюльтерное, не амурное предложение, он стесняется какой-то момент, потом он приходит к ней, и там Она ему поет под фортепиано что-то такое тихое и вялое.
0: Там, что еще его очень зацепило, она не знала его. Он встретил единственного, да. Пожалуй, человека.
1: Он встретил единственного человека в этом городе, который мог его не знать и что-то, и даже не слышать о нем. Единственный человек, который никогда не читал газеты. И у него возникла, возможно, надежда, что здесь может быть подлинная настоящая любовь не за деньги, не за славу, не за признание, не за... Вот, а она будет какой-то искренней. И это было его главным заблуждением, потому что он решил и из нее извлекать вот эту вот славу, да, а она не была талантливой оперной певицей, не была, но он для нее тогда воздвиг уже этот огромный замок, в котором она жила и умирала, как бабочка сохла, и в результате она его покинула там, и он остается там абсолютным стариком, у него полная фиаско, и вот там как раз гениальное нахождение этого шара, когда он идет длинным коридором, гениально снято абсолютно, как он исчезает за толпой народа, следящей за ним, его слуг, его приближенных и так далее, они смотрят, он исчезает, но там стоит огромное зеркало, и в этом зеркале появляется он, и дальше переход в зеркало, и мы видим, что это зеркало стоит напротив другого зеркала, и его отражение тиражируется в бесконечном коридоре, а это идет человек, несущий вот эту свою загадку детства, вот этот самый шар, он несет, понимаешь, вот для меня был такой трепет, когда для меня это все связалось с личным собственным воспоминанием, вот этой загадки. Да, так вот, начинается вся картина не с первой сцены, не с саночек, хотя это самое начало. И там, и туда.
0: И вот тут. Можно я скажу?
1: Нет,
0: можно?
1: Туда вбит один очень серьезный гвоздь. Начинается история с эпопеи его великой славы. Нам показывают даже специальное кино, сделанное о нем. И здесь у нас возникает фильм в фильме, потому что в просмотровом зале сидят люди, создатели этого фильма. И все, вот здесь надо отметить один очень важный момент. Все начало фильма, вся первая часть, до его встречи с оперной певицей, оно снято в таком захватывающем ритме. Не в смысле... как здорово нас захватывает происходящее, а в смысле одержимости. Вот когда, вот попробуй вспомнить свои ощущения, вот с самого начала дается вот эта огромная помпезная слава его, эти кадры хроники, эти кадры типографии, которые печатают газеты, эти кадры огромных политических событий, внутри которых он был, дальше создается его реакция, дальше редакция, дальше создается, дальше они идут в гору, потому что его газета начинает побеждать, он становится публичным, и там не остановиться, вот видно, что человека схватило в клещи и тащит. А загадка, что за бутон розы? И какому-то репортеру из тех, кто создал этот фильм, поручено найти ответ. И он находит человека, вернее, не человека, сперва находятся документы. Он приходит в хранилище, где под охраной вооруженных людей, где только на несколько заранее приготовлено, там 45 минут ему дается времени ознакомиться с теми дневниками, которые написал его попечитель, который заберет мальчика из рук матери, отца. И вот здесь большой вопрос. Все, кто рассказывает нам о нем, и это гениальный ход Орсона Уэллса. Мы нигде, ни в одном кадре не увидим его, каким он был. Это останется загадкой. Каким он был, мы видим только руку и шар, и это ни в чьем рассказе. Там нет ни одного человека в его комнате, когда он умирает. Войдет женщина и накроет его простыней. Но даже момент, когда он берет этот шар и идет мимо всей своей челяди и так далее, рассказывается человеком, который был приказчиком в этом его замке. Другая история про связь с этой женщиной рассказывается его другом, который отвечал за литературно-музыкальную часть в его редакции. Это все с рассказов других людей. Этот человек не прожил своей жизни. В этом главная, томительная, ужасная, скорбная нота этого фильма. И мы его детство, и эту сцену, о которой рассказываешь ты, мы ее читаем через рассказ его попечителя. И поэтому сказать о том, какова была реальная реакция матери, мы не можем. Что там было на самом деле, мы не можем. Но случилось что? Давай разберемся в завязке. Что там происходит? Вот мальчик катится с горки. Что решают между собой отец, мать и приехавший попечитель, который становится его опекуном и забирает его в достойное, добротное, обеспеченное учреждение учебное, но вдалеке уже от его семьи?
0: Он наследник.
1: Оказывается, что он, да, наследник...
0: К тех земель, которые мать передает попечителю, опекуну, потому что там золотая жила. Ну, в принципе, это квинтэссенция Америки в первой половине. Вот золотая лихорадка, а подожди еще, конец 19-го и начало 20 века. Вот в это решающее, определяющее время и появляется наш герой и растет. На этих деньгах, на самом деле, вот как бы и на банковских, и на золотых растет потом его империя.
1: То есть вот это очень интересная вертушка, это очень интересная перемена, как раз именно в образе и в решении матери, да, что у них был жилец в их доме, который не смог расплатиться за постой, который умер и оставил завещание, что вот эти заброшенные золотые копии, которые уже были мертвыми, казалось бы, но выяснилось, что они могут приносить какой-то доход, и тогда появляется тот, кто забирает ребенка, не спрашивая, хочет он того или нет. Мать понимает, что ему будет лучше так, потому что это обеспеченность, и это он будет вдали от отца, а она чувствует, что отец оказывает на него не самое подходящее влияние. И у человека отнимают его детство. Это очень сильно перекликается для нас, да, помнишь «Защиту Лужина» Набокова, да? И ему сказали, что с понедельника он будет Лужиным. Первая фраза романа. И последняя, когда стучат в его дверь, а он уже выбросился в окно, да, открывают дверь, стучат и кричат, по-моему, Александр Иванович его звали, я не помню, Александр Николаевич, Александр Иванович, стучат, кричат. Впервые мы слышим за весь роман его имя. Александр Иванович, Александр Иванович, Александр Иванович, стучат в дверь, открывают, и Набоков заканчивает роман. Никакого Александра Ивановича там не было. Да, он выбросился в окно. И вот эта отнятая жизнь, когда человек становится необходим вот этому какому-то потоку, потоку историческому, он оказывается и авантюрен, и невероятно радушен, и с потрясающим юмором.
0: Харизма, очарование.
1: Да, и с замечательным весельем, очарованием и так далее, и так далее. И у него есть один вот этот дефицит любви. Он хочет любви зрителей, он хочет любви своих избирателей, он хочет когда... У него случился брак, он увидел эту девушку, он приезжает, и вся редакция выглядывает, а это племянница президента. Сколько длилась любовь? Ну, это опять же все по рассказам тех, кто в этом фильме о нем рассказывает. Это длилось где-то 2 месяца. Потом их связь стала его политической перспективой. Он стал завоевывать избирателей, и более того, там очень интересный мотив, что он встает на сторону защиты рабочих, трудящихся, бедняков, более того, собирается разоблачить одного из политических преступников, человека, который наживается на, что называется, нуждах народа.
0: Но при этом довольно скандальным, свойственным для себя способом.
1: Абсолютно, да, через газеты. И его как раз ставят, вот это тоже второй момент, механизмы этого мира. Ты можешь достичь любой власти. Казалось бы, власти уже неопровержимы. Казалось бы, полного совершенно триумфа. Но как в свое время сформулировал Анатолий Васильевич Эфрос, про что он ставит Отелло, про что ставить Отелло? И Эфрос сказал, Отелло же, он же генерал, он же победитель, он потопил турецкий флот, он невероятно значительная фигура. Но я хочу поставить спектакль о том, что интрига всегда сломает любого человека. И вот здесь это замечательно сложная и странная сцена, где мы еще даже не понимаем, что у него с этой певичкой происходит, было там или не было, но ей уже куплен дом, и вот этот его политический соперник заставляет ее написать записку его жене, племяннице президента, чтобы они прибыли в этот дом. Жена видит другую женщину, которая живет в доме, но никто не знает, а что, собственно говоря, никто из них его с ней связывает. И вот это как раз тот важный момент, о котором сказала ты. Это была единственная женщина, которая ничего не знала о нем, которая увидела его таким, настоящим, каким он был подлинно на самом деле. Ей не нужна была ни его слава, вот он зацепился за это. И вот на этом человеческом как раз и сыграет преступные, вернее, противные ему политические силы. Вот. И дальше мы увидим, как человек сносит крышу, как человек становится маньяком, как человек становится...
0: И изгоем, и изгнанником.
1: Да, и он строит свою империю. И в этой империи эта женщина, в империи денег, бесконечных возможностей. Помнишь, как они на пикник едут, да? Когда вереница машин, там 40-50 черных машин. Ну хорошо, мы выйдем из этого замка, из этой золотой клетки, давай съездим на пикник. И на этом пикнике в палатке у них разыгрывается как раз сцена, где он ее ударяет по лицу, потому что она ему говорит самую главную правду. Ты не любишь меня, тебе важно только... Вот, ты умеешь только брать, ты не умеешь отдавать, ты не умеешь
0: а вот
1: делиться.
0: Другу он пощечину не смог дать, а друг ранее говорил ровно то же самое, что ты пытаешься любовь народа заслужить, но ничего не даешь взамен. Что, ну, он практически ему прямыми словами говорит, что ты пустышка.
1: Ну, ты понимаешь, там здесь дело не в том, что он другу не решился, это ни в одном времени происходит. И сцена с другом...
0: Ну, это правда, да.
1: Сцена
0: тогда
1: с другом,
0: он еще мог
1: во-первых,
0: принять.
1: Друг напился, и это было и пришел, это после его поражения как раз именно в политическом, вот в этом, в избирательной кампании, да, и тогда друг ему сказал эти слова, они еще были вместе. Они еще были теми, кто создавал это дело. Они еще были, условно говоря, в одной лодке. А с ней он понимал, что эта куколка не имеет права говорить ему таких вещей. Не может говорить ему таких вещей. И где, когда он рвет, они же тогда с этим друг именно этот, он сохранил на листе бумаги написанные принципы того, как будет работать их издательство, принципы, от которых нельзя отступиться. И когда он уволит своего друга, пошлет ему при этом чек на 25 тысяч долларов, то тот ему в ответ пришлет порванный чек и эти принципы, от которых он отказался и от которых он отступился. От своей первой конституции, от того, что он обещал самому себе. Он сыграл по правилам этого мира. Он попытался его обвести вокруг пальца. Он попытался его обыграть. Он сказал, тогда я стану самым богатым. Он стал. И нам показана та несчастная притча о том, что дашь ты взамен за душу свою. Ты можешь приобрести весь мир. Но если ты навредишь своей душе, ты потеряешь главное. И вот этот мир, вот этот огромный замок, который потом задымит черной трубой крематория, потому что, и мы сразу вспомним, о других маньяках нашей истории, которые пытались построить какую-то вот такую лживую и страшную на идее одержимости, единство всех настоящих и прочее, построить мир, не учитывая человеческого фактора, не учитывая того, что испытал тот мальчик, который еще за минуту до этого катился на саночках с горки и был счастливым. У него была мама, у него был отец, но тут уже пришел попечитель. Тот, кто вдруг... Вот кто такой попечитель? Кто такой опекун? Кто-то может сказать, во имя государства необходимо сделать вот это. И ты почему-то должен отступиться от себя.
0: И подчиняться чужой воле.
1: И что-то... Не просто чужой воле. Это чужая воля рядиться в какое-то в общественное благо, в историческую необходимость, в политическую необходимость. Стоп, секунду. Вот как важно этого маленького своего себя, вот до конца просто, да, как важно и как трудно при этом не потерять, не упустить и помнить, что самым правильным и главным жестом, он описан этот жест, он никак не протрактован, но он описан этот жест в дневниках его попечителя, когда он этими санками стал его бить.
0: Да.
1: И повалил его на снег этими санками.
0: Это был его отказ.
1: Да. И как там, и здесь, что называется, давайте кинорежиссеры, вперед-вперед, и операторы, давайте смотрим, как гениально монтируются рядом в стык две сцены. Мальчик стоит, он толкает дяденьку, и дяденька падает на снег, камера сверху, лежащий человек, мальчик-победитель. Следующий кадр, открываемый подарок на Рождество под елочкой. Он открывает, разворачивает бумагу, открывает такие же точно санки, точно такой же фирмы. Он поднимает глаза, и в дико задранном ракурсе огромная фигура этого попечителя стоит. И мы понимаем уже, что здесь совершенно иные отношения субординационно между ними выскакивают.
0: У нас осталось несколько минут до конца, и прежде чем передать тебе последнее слово с замечательными
1: всегда,
0: строками...
1: Всегда предпоследнее, да.
0: Да. Я хочу сказать, что отчасти... Здесь вплетена в сложную судьбу этого героя. Писали, что важно заметить, Орсон Уэллс одновременно с Херманом Манкевичем, знаменитым сценаристом. Придумывали истории, много спорили, но сейчас не суть. Может быть, часть своей харизмы и своего характера и своей судьбы сам Орсон Уэллс передал своему герою, потому что сам он был непревзойденным мастером и исполнителем слова, и надо напомнить, что прежде чем ему, как дебютанту, дадут полный карт-бланш по созданию и сценариям, героям, выбору всего-всего-всего, почему продюсеры ему доверились? Он не только успел нашуметь со своим собственным театром на Бродвее, еще успешно поработать на радио, откуда он принес некоторые приемы в этот первый фильм, но в 1938 году он устроил форменный скандал, потому что зачитал в прямом эфире роман Герберта Уэллса, и те, кто его слушали, поверили, что на Землю совершено вторжение марсиан. И это одна из первых вот таких уток, да, иллюзий исторического факта, когда как просто доказательство, как просто ввести общественное заблуждение. Вот просто с ничего.
1: Один Уэллс дал пас другому Уэллсу, и случилось...
0: Власть слова.
1: Да, случилась власть слова. И в этом же откровении Иоанна Богослова есть строчка, которая так тревожит о том, что и времени больше не станет. Будет небо свернуто, как свиток, небо слов, и времени больше не станет. Про это надо очень точно помнить о том, как нам так часто предлагают какие-то модели жизни, патриотические, героические, какие угодно, ические, что угодно. Но если мы забываем маленького, настоящего, живого человека внутри себя, вот стишок напоследок. «А времени больше не станет, такие придут времена, нас в ряд поименно расставит невнятная наша вина. Никто никого не осудит в правдивом слепом кураже, но времени больше не будет. Нас просто не вспомнят уже. И тихо стоят, как подранки, вселенским парадом кресты. Вот с горочки катятся санки, а в саночках катишься ты». Вот очень бы не хотелось вселенского парада крестов, который, к сожалению, все шире и шире.
0: Это было обсуждение фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса 1941 года. Оставайтесь с нами. С вами были Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В румынской церкви выбрали нового главу Бессарабской митрополии. Лефевристы посвятили новых епископов без согласия папы. Раннехристианская церковь обнаружена под рыбным рынком в Италии. Теперь об этих новостях подробнее. Священный синод Румынской православной церкви избрал епископа Бельского Антония Телембича новым митрополитом Бессарабским. Решение принято 2 июля на заседании Синода в Бухаресте, которое проходило под председательством патриарха Даниила. Епископ Антоний одержал победу на выборах, опередив второго кандидата, епископа Южно-Бессарабского Вениамина. Голосование проходило в Большом зале патриарх Феоктист в Патриаршем дворце. Новый глава митрополии родился 29 мая 1963 года в селе Гырбовец Новоанинского района Молдовы. Он получил медицинское образование в Кишиневе, после чего окончил богословский факультет имени Димитрия Станилоя в румынских Ясах. В 2014 году по предложению бывшего митрополита Бессарабского Петра Синод избрал его викарным епископом Кишиневской архиепархии. Спустя 4 года, в мае 2018 года, архиерея назначили на Бельскую кафедру. Ранее сообщалось, что прежний глава Бессарабской митрополии, архиепископ Кишиневский Петр Педураро, подал в отставку по возрасту, состоянию здоровья и во благо церкви 27 мая. Члены братства святого Пия X отлучены от католической церкви, об этом заявили 2 июля в Ватикане. Причиной столь жесткой меры стали епископские хиротонии, совершенные накануне без согласия Папы Римского. Декрет Ватиканской дикастерии вероучения, подписанный ее префектом кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом, гласит, что епископы Альфонсо де Галарета и Бернар Филе, самовольно рукоположившие 1 июля 4 епископов, совершили схизматический по своей природе акт, вследствие чего отлучаются от церкви. Экскоммуникации также подлежат как 4 новых епископов – Паскаль Шрайбер, Майкл Голдеди, Мишель Пуансене де Севри и Марк Анапье, так и все клирики и миряне, официально состоящие в братстве святого Пия X. Священническое братство святого Пия X было основано в 1970 году французским архиепископом на покое Марселем Лефевром, в прошлом миссионером в Африке. Оно объединило клириков и семинаристов, не согласных с решениями Второго Ватиканского собора, в частности, с введением нового чина мессы и одобрением экуменической деятельности. 30 июня 1988 года Лефевр без согласия папы совершил епископские хиротонии 4 своих единомышленников – Бернара Филе, Бернара Тисье де Мальре, Альфонсо де Галареты и Ричарда Вильямсона. Сразу же после этого Ватикан отлучил от церкви, как схизматиков, всех 4 новорукоположенных, а также Лефевра и сослужившего ему епископа Антонио де Кастро Майера. В 2009 году Папа Бенедикт XVI снял это отлучение, но полного воссоединения братства с Ватиканом так и не состоялось. Лефевристы продолжали занимать жесткую позицию относительно того, что они считали модернизмом в католической церкви. До последнего времени в братстве оставалось 2 епископов – Бернар Филе и Альфонсо де Галарета, и в феврале этого года было заявлено о решении приступить к новым хиротониям. В конце мая были объявлены имена 4 кандидатов. Ватикан сразу же решительно осудил эту инициативу, напомнив, что если хиротонии будут совершены, это будет расценено как раскольнические действия, влекущие автоматическую экскоммуникацию. Накануне рукоположения, 30 июня, с последним увещанием к лефевристам обратился сам папа Лев. «Исполненный христианской любви, я умоляю вас и от всего сердца прошу, пожалуйста, остановитесь», — сказал понтифик. Несмотря на это, члены братства не отступили от своих планов. 1 июля в швейцарском Эконе, где расположен духовный центр лефевристов, Альфонсо де Галарета и Бернар Филе рукоположили новых епископов. В ходе раскопок бывшего рыбного рынка в Одерце, древнем городе Апитергриум, в северо-восточном регионе Венето в Италии, были обнаружены полихромные мозаичные полы раннехристианской базилики. Планировка зданий и мотивы мозаики позволяют датировать его концом IV или началом V века, что делает его первым известным христианским культовым сооружением в городе. Раскопки на месте бывшего рыбного рынка началась в ноябре 2025 года, в преддверии запланировано строительство нового жилого комплекса. Участок находился за пределами городских стен древнего Опитергиума. Но ранее в этом районе были обнаружены археологические находки, включая мозаики, гробницы, византийскую крепость, поэтому администрация Падуи распорядилась провести тщательный раскоп. Вскоре в ходе разведочных траншей были обнаружены фрагменты мозаичного пола, а более масштабные раскопки выявили участок площадью приблизительно 325 квадратных футов с обширными полихромными полами, фундаментами массивных периметровых стен и внешними контрфорсами. Здание имело прямоугольную форму и было разделено на три нефа, ориентированных с востока на запад. Полихромные мозаики отличаются сложными геометрическими и растительными узорами. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 19. В течение суток, последовавших за казнью Себастьяна, Фабиола несколько раз посылала Афру узнать о его состоянии, но известия были неутешительными. Себастьян был при смерти, на выздоровление его надежды почти не было. Истрадавшаяся Фабиола решила сама идти к Ирине, чтобы точно выяснить, в каком именно состоянии находится больной и, если возможно, взглянуть на него. Она знала, что Ирина христианка, и, отваживаясь идти к ней, опасалась сурового приема. Многое передумала Фабиола, тайно пробираясь к Ирине. Несколько раз она хотела вернуться домой, но сострадание к Себастьяну взяло верх. Последние жестокие гонения на христиан произвели на нее глубокое впечатление. Она не раз говорила себе, как должна быть велика и свята та религия, которая заставляет людей идти на величайшие жертвы и заставляет их умирать столь мужественно. Должен быть велик тот Бог, который дает силу матерям, женам и сестрам жертвовать безропотно сыновьями, мужьями, братьями, и, пережив их, продолжать свою безотрадную жизнь, посвящая ее всю без остатка оставшимся единоверцам. Это был подвиг, который казался Фабиоле чудом, и чудо это свершалось на ее глазах. Ирина, пережившая мужа и брата, теперь бесстрашно приняла к себе Себастьяна. Не являла ли она собою великий пример самопожертвования, подвергая свою жизнь опасности для спасения человека, почти ей неизвестного? Но он был христианин, и как христианка она спасала его. Нет, Фабиола пойдет к этой благородной, великодушной женщине. Если Ирина не примет ее, то она уйдет, покорно снося заслуженное презрение и ненависть. Но она не может оставить умирающего друга своего покойного отца, который столько лет посещал их дом, которого она привыкла уважать.

Она, наконец, благополучно достигла жилища Ирины и остановилась у дверей. Сердце ее забилось с новой силой. Однако она опять преодолела себя и постучалась. Молодая, красивая девушка, изящно одетая, отворила ей дверь и, увидя незнакомку, смерила ее высокомерным и холодным взглядом. «Что тебе нужно?» — произнесла она отрывисто. «И я бы желала видеть Ирину», — сказала Фабиола робко. «Ирину?» — повторила молодая женщина. «Но Ирина тебя не знает. Она занята и не может видеть». «Я подожду», — так же кротко, как и прежде, отвечала Фабиола. «Позволь мне подождать. Я пришла не из простого любопытства, а по важнейшему делу». «По делу. Знаем мы эти дела. Приходит масса народа, и все с делом. Кто ты такая?» «Я Фабиола, римская патрицианка», — произнесла Фабиола с мгновенно проснувшейся гордостью. Она не могла сдержать возмущения от оскорбительных слов молодой женщины. Отворившая оказалась удивленную, узнав, что просто...

лица. Она была одета в простое темное платье и приветливо поклонилась Фабиоле. «Я Ирина, которую ты хотела видеть», — сказала она. «Чем могу служить тебе?» Голос ее был тих, и что-то сердечное, доброе прозвучало в нем. Фабиола встала. «Я пришла», — сказала она несмело, — «узнать о... Поверь, что не любопытство, а участие, не злое намерение, а уважение к тебе и...» Фабиола была взволнована и не могла произнести больше ни слова. «Сохрани меня, Боже, предполагать злое», — сказала Ирина. «За что я буду хотя бы мысленно оскорблять человека, которого не знаю? Успокойся, благородная Фабиола, успокойся, и скажи мне, какое ты имеешь ко мне дело. И если я могу служить тебе хоть чем-нибудь, сделаю это с радостью». Фабиола стояла пораженная. Ирина через несколько дней после казни всех своих близких, укрыв у себя Себастьяна, новую жертву языческого мщения, принимает язычницу и повторяет ей, что готова услужить женщине, которую встречает в первый раз в жизни. «Я пришла», — сказала Фабиола дрожащим от волнения голосом, «узнать о состоянии здоровья Себастьяна, есть ли надежда спасти его». Молодая женщина, сидевшая в углу комнаты, вздрогнула и встала. Она побледнела и была, видимо, испугана и разгневана. Фабиола заметила и это движение, и выражение лица. «Поверьте мне», — сказала она вдруг жаром, — «я не выдам вас. Я скорее умру, чем произнесу слово, которое бы повредило вам». «Все это одни слова, а мы тебя не знаем, и кто поручится, что ты...» Начала с досады молодая женщина, но Ирина повернулась к ней и сказала настойчиво, но кротко. «Замолчи, прошу тебя, Хлоя. Не смущайся», — прибавила она, обращаясь к Фабиоле. «Дочь моя сказала это по молодости. Прости ей, я тебе верю. Ты желаешь узнать о здоровье Себастьяна? Он очень, очень плох. Я и моя дочь не отходим от него. Его лечит искусный врач, но не ручается за его жизнь. Да будет над ним воля Божия». «Могу я его видеть?» — спросила Фабиола. «Если ты хочешь, конечно, но он без памяти и не узнает тебя. Не лучше ли отложить свидание до того дня, когда он опомнится, или...» Ирина не договорила. Фабиола поняла ее. Она встала и сказала: «Позволь мне прийти узнать о нем сегодня вечером. Я предпочитаю прийти сама, чем посылать рабыню. Приходи, когда хочешь. Я всегда буду рада видеть тебя и известить о состоянии твоего друга моего отца, друга моего покойного отца и моего. Я всегда его уважала, а теперь еще больше. Бедный, несчастный Себастьян». «О нет, не несчастный», — сказала Ирина. «Он пострадал за веру, и Бог наградит его. Бог благословит его жизнь, если он останется жив. А если умрет, Бог примет его в сон праведных. Он не несчастлив, напротив». «Но он так ужасно страдает», — воскликнула Фабиола. «Телом, но не духом», — ответила Ирина. В эту минуту в комнату вошла другая молодая девушка, красивая, черноволосая, с тонкими чертами лица и с добрым выражением глаз. Она была одета просто, как Ирина, входя ласково и почтительно склонилась перед Фабиолой. «Моя дочь Дарья», — сказала Ирина. «Ну что, как чувствует себя наш больной?» — спросила она. «Он, по-видимому, спит, и я пришла спросить у тебя, матушка, нужно ли разбудить его, чтобы дать ему лекарство?» «Я думаю, нет, если он уснул. Пойду взгляну на него. Если он без памяти, постараюсь заставить его проглотить лекарство. Останься с благородной Фабиолой, подожди немного, не уходи. Я скоро вернусь, узнаю только, спит ли он. Если он действительно заснул, это хороший знак». Ирина вышла из комнаты, оставив девушек наедине. Фабиола молчала. Сердце ее было полно различных чувств, голова мыслей. «Как ты добра!» —

«Невзирая опасность, ты отыскала нас, чтобы осведомиться о Себастьяне», — сказала Дарья. «Если бы ты только видела его, когда его принесли к нам. Кажется, сердце зверя и то бы дрогнуло от жалости при виде этого израненного, истекающего кровью человека. Бедная матушка плакала над ним, как над родным сыном». «Она очень любит его?» — спросила Фабиола. «Она всех любит, но лично она знала его мало, вернее, почти совсем не знала. И приняла его? Вы знаете, что вас ожидает, если откроют?» «Конечно, но на то воля Божия. Мы должны исполнить наш долг. Люди-братья, Бог приказал не думать о себе, когда страдают ближние. Мы должны помогать друг другу. Что мы делаем для бедных, больных, гонимых, делаем для Бога. Чего нам бояться? Смерти? Но как же они узнали, что вы не побоитесь принять Себастьяна? Почему его принесли сюда? Мы христианки, а христиане принесли его к нам. К тому же мама всю свою жизнь посвятила попечению о бедных. Она хорошо лечит, у нее есть целебные травы. После смерти моего отца она посвятила себя больным и несчастным. Ей случается не спать по нескольку ночей кряду и переходить от одного больного к другому. А давно умер твой отец? Он погиб за веру вместе с нашим дядей в предпоследние гонения христиан. Дед наш тоже погиб. Бедная мама потеряла отца, мужа и брата. Но мы благодарим Бога. Он послал нам утешение. Мы смогли многих спасти. Христиане нас любят, в трудные минуты обращаются к маме. Я говорю с тобой откровенно, ведь ты дружна с Себастьяном? Да, но я не вашей веры. Господь Бог просветит тебя и обратит на путь истины, — сказала Дарья и перекрестилась. Ты добра, я вижу это, ты милосердная, иначе бы и не была здесь. Благодать Господня сойдет на тебя и просветит тебя. Фабиола смутилась еще более. В глубине души у нее что-то шевельнулось. Сердце ее наполнилось благоговейным страхом и тайным, ей самой непонятным чувством смирения. «Лишь только Себастьян поправится, — сказала Фабиола, — я могу перевести его на мою виллу в Кампанию. Это уединенное место. Его можно укрыть там от преследований и, может быть, и спросить у Цезаря помилования. Едва ли Цезарь простит его. Таких примеров еще не бывало, — ответила Дарья. Но, во всяком случае, перевести его на твою виллу было бы для него спасением. Я скажу об этом матушке. Как ты добра, благородная Фабиола! Как мы будем молиться о тебе, о твоем спасении!» В эту минуту опять появилась Хлоя. Было видно, что страх не давал ей покоя. Взглянув на ее бледное лицо, Фабиола опять поднялась с места, готовясь уйти. «Я зайду сегодня вечером, если вы позволите. Вечером прийти безопаснее, не правда ли?» — сказала она. С тех пор каждый день по два раза пробиралась Фабиола к Ирине. Себастьян пришел, наконец, в себя, но не выздоравливал, силы его не восстанавливались. Лечивший его старик-священник опасался последствий болезни. Себастьян потерял слишком много крови. Прошло уже 2 недели, а он все лежал без движения на постели, хотя пришел в сознание. Фабиола не могла удержаться от горьких слез, увидя его бледного и обессиленного. Он едва мог произнести слово, но глаза его благодарили ее. Фабиола все больше и больше сближалась с Ириной и ее дочерью и не переставала им удивляться. Однажды она принесла Ирине значительную сумму для раздачи бедным. Ирина со слезами на глазах благодарила, и о чем бы ни шла беседа, все возвращалось к этой сумме и с восторгом говорила, кому именно надо ее раздать. При этом всякий раз она благодарила Фабиолу, которая чувствовала себя неловко от таких незаслуженных похвал. Ирина отдавала последнее бедным, делилась с ними от своих ничтожных доходов,
а Фабиола принесла деньги, которые не знала, куда истратить. Она стала задумываться о том, сколько купила себе ненужных вещей, сколько тратила на званые обеды и ужины, на туалеты, мебель, и все эти расходы казались ей бессовестными. За один браслет, за одно кольцо, а их было у нее бесчисленное количество, она платила такие суммы, которых было бы достаточно на пропитание целого семейства в течение года. Она обещала быть впредь расчетливой, откладывать деньги и отдавать их Ирине. Жизнь ее совершенно изменилась.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программы «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь порт Артурской иконы Божьей Матери, это перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова, и также храма в честь тихоапостольных Константина и Елены, это улица Доблести, 24, корпус 3. Ну и помимо этого я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и целителя Пантелеимона в деревне Загубье, это Тихвинская епархия, Волховский район. Помимо того, я еще являюсь не только священником, но и семейным психологом. Председателем епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства Санкт-Петербургской епархии больше я уже не являюсь. Вот, у меня, скажем, начинается новый этап жизни. Прошу молитв. Очень интересно, что, если Бог даст, в ближайшее воскресенье, вот буквально через 2 дня, у нас будет архиерейская служба, митрополит будет служить в Порт-Артурском храме. Посмотрим, чего и как, но, в общем, вот. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые, то, что, ну, наша передача подразумевает, что я отвечаю на ваши вопросы, которые можете присылать в прямой эфир на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru, grad-petrov.ru, ну, либо в качестве комментариев к видеотрансляции на нашей страничке ВК, vk.com/gradpetrovradio, vk.com/gradpetrovradio. Там находите видеотрансляцию, ну и, соответственно, увидите меня, я вот сейчас себя вижу. И уже первый комментарий есть, собственно говоря. Здравствуйте, дорогой отец Александр, позволите строки о том, как важно вникать в себя. Даже Слово Божие, Евангелие, не может открыть нам путь в Царство Божие, если мы не найдем его в своей собственной душе. Вначале себе внимай, а тогда можешь услышать и глас Слова Божия. Священномученик Сергей Мечев. Я соглашусь, без открытости души Богу, Слово Божие, Евангелие — это просто книга. Книга, которую ты можешь читать, можешь не читать, можешь ее целовать, можешь не целовать, можешь ее, простите, выкинуть куда-нибудь на помойку. Я такое тоже видал. Это было очень неприятно, когда смотрю, Евангелие лежит прямо на помойке, видно, кто-то выкинул его. Даже не понимаю, что он выкинул, зачем и почему. Вот. И каждый человек, так или иначе, конечно, он даст ответ Богу за то, как он будет поступать с этой книгой, но все же Евангелие, благая весть, это не книга. Это то, что действительно изменяет нашу жизнь. Это Слово Божие, живой Иисус Христос, который благовествует нам о том, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, призывает нас покаяться и веровать в эту благую весть, как написано в Евангелии от Марка, в самой-самой буквально первой главе. И если человек, в принципе, душу Богу открывает, то когда он читает слова Евангелия, они начинают резонировать с душой, настроенной на Бога, и он узнает в этих словах Слово Божие. Я думаю, что многие из вас, кто уверовал когда-то, сознательно пришел к Богу, у вас было примерно так же. Есть люди, которые ходят в церковь по разным причинам, но для них Евангелие — это древний памятник литературы, ну да, красивый церковнославянский язык, еще что-нибудь, но оно не преображает их жизнь, не влияет на то, как они ведут разговор с людьми, какие решения они принимают. Тогда можно сказать, что действительно Евангелие остается вне их, и сердце Евангелие не приняло. Ну, ключевое слово — пока. Ибо пока человек жив, он может пересмотреть свой взгляд на многое. И, кстати, осознать, что христианином он был лишь номинальным. В наши дни это вообще большая проблема – номинальное христианство. Мы, на мой взгляд, живем в стране крещенных язычников. Это целая проблема. Некоторые из которых, кстати, даже могут, в принципе, быть знакомы с евангельским текстом, но их сердце осталось закрыто. Так, Ольга из Выборга. Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, советом. Моему сыну 18 лет, и он очень боится идти служить в армию.
в интернете и среди друзей много информации, как там заставляют силы голодом, бессонницей подписывать контракт на СВО. Я уже не знаю, что делать и говорить, только молюсь. Он меня не слушает, стал нервным, злым. Батюшка, подскажите, как мне с ним разговаривать, что делать, чтобы успокоить? Я уже боюсь за него. С уважением, Ольга. Он у меня один, папы нет. Ольга, я не очень понял, а вы хотите, чтобы ваш сын шел в армию? Это принципиально важно. И, собственно говоря, в наши дни существует множество способов, вполне законных. Если человек тем паче не хочет служить, но не имеет к этому желания и так далее, он может официально поступить в ВУЗ, например. И он может, у нас еще есть варианты, провериться с медицинской точки зрения. В конце концов, как говорят, не существует здоровых людей, есть недообследованные. Всякие есть варианты, вот. Но я честно могу сказать, это мое отношение, причем не только по поводу своего, но вообще, что насильственный призыв всех, типа, мужчин в обязательном порядке. Ну, и тем более то, что действительно, а действительно происходит, когда принуждают и заставляют. Не так давно этим, к сожалению, Пенза прославилась у нас. Вот. Человек едет к себе на дачу, его останавливают ГИБДД, и через какое-то время он уже оказывается в Мариуполе, подписавшим контракт. И жена только про это узнает. Так муж просто исчез. То есть понятно, что так быть не должно, и... К сожалению, бывает, такое происходит. Не буду говорить, что это там целая система у нас государственная. Я, в конце концов, священник, а не там, следователь или еще кто-то, да, но факты такие известны, и будем считать, что это, может быть, какие-то издержки на местах, то, что называется, но всякий раз, когда такие издержки происходят, а мы живем в информационном мире. Про это очень скоро становится известно очень много где. И это естественно, что молодежь вот так реагирует, потому что кто-то готов и хочет, а кто-то не готов и не хочет. И с моей точки зрения, заставлять тех, кто вот и не хочет, и боится, ну, это только сделать ситуацию на поле боя еще хуже, на самом деле. Так. Отец Александр, добрый день. Почему радио «Град Петров» не объявляет заранее спикеров пасторского часа? Не каждому батюшке хочется заранее задавать под конкретные вопросы. Спасибо за ваш труд, Господи помилуй. Помоги, да? Спасибо, Елена. Ну, я не знаю. Ну, обычно, напоминаю, обычно у меня пятница через пятницу, но в последнее время у меня достаточно много пятниц подряд получилось. Иногда... Редко, но иногда. Меня просят выйти в четверг. Такое тоже иногда бывает. Так, Эдуард написал. Здравствуйте, дорогой батюшка. Позволите строки о том, как важно вникать в себя. Даже Слово Божие, Евангелие не может открыть нам путь в Царство... А, стоп, это я прочитал. Это я прочитал, это вы написали в комментарии ВК. Угу. Так, хорошо. Тоже от Эдуарда. Здравствуйте, дорогой батюшка. Позвольте мне стоки преподобного терпения. Надо бы научиться терпению не тогда, когда мы бываем за вину порицаемы, но когда невинно поносимы и укоряемы. Преподобный Макарий Оптинский. Да, я соглашусь. Здесь есть одно но. Если речь идет только о нас, только исключительно о нас, и за вот это порицание, понос и уничижение пострадаем только мы, и мы делаем этот выбор, то это некая добродетель, в каком-то смысле уподобление Христу. Пострадать за вину, которую не совершал, как некий выбор, как некое духовное делание. Правда, горе тому, кто наказывает невиновного. Тут палка о двух концах. И дать ему шанс тоже бы надо бы засвидетельствовать, что вот это не так. А дальше все, пускай делает, что хочет. Ну, с моей точки зрения. Вот. Но другая еще история, когда, например, от того, что вас ругают, может еще кто-то пострадать. И тогда все-таки даже не себя, а другого человека стоит защитить. То есть ваше решение пострадать невинно не должно коснуться других. Дионис Санкт-Петербурга.
Задавали вопрос, за что сослали в ссылку Илариона Алфеева. Сначала в Венгрию, затем в Бразилию. Ответ был за невозможность исполнять послушание Священного Синода. Илларион Алфеев написал катехизис, много теософских статей. Сочинял оратории. Не такие теософские статьи, ну что-то ладно. Подражая Баху. 6 томов «Жизнь и учение Иисуса Христа». Протестанты всех мастей утверждают, что он исказил учение Христа о спасении, и за это его сослали в бразильские джунгли. Насколько Илларион отклонился от учения Христа о том, как достигнуть совершенства, которое передал ему Отец Небесный. Мое учение не мое, но пославшего меня Отца. Я честно могу сказать, личностью митрополита Илариона Алфеева я не очень-то интересуюсь. И очень близко с его трудами не знаком. С другой стороны, та провокация, которая была последний раз в Чехии, понятно, что делает невозможным, чтобы он находился там, куда его отправил Синод, потому что там действительно всякие провокации будут и дальше, по всей видимости. Ну и, соответственно, Святейший Патриарх принял решение отправить митрополита Илариона туда, где будет ему более безопасно. Так. Владимир из Санкт-Петербурга. В чем заключалось предательство Иуды, если Христа знали как Творца чудес? Ну, давайте так. На эту тему достаточно хорошо сказал архимандрит Инуарий Ивлеев, что предательство Иуды все-таки не совсем предательство в классическом смысле. Предательство в классическом смысле – это нарушение данного взятого на себя слова, какого-то обязательства, взял на себя что-то, да, и предал. Вот классическое предательство – это супружеская измена, например. Вот. И брал ли на себя какие-то обязательства Иуда, например? Почти наверняка. То, что он делал, он считал чем-то хорошим. И у него не было цели, скорее всего, причинить зло Иисусу Христу. Как раз он был уверен, что Иисус чудесным способом выйдет из сложной ситуации. Еще его же Иуда похвалит, поскольку он организовал встречу между ним и первосвященниками. То есть Иуда скорее не столько предавал Иисуса Христа, сколько выдал его, И его предательство может заключаться в том, что просто он начал проявлять инициативу в отношении своего учителя, не согласовав ее с ним. Иуда принял решение, что Иисус что-то не так делает, поступает немудро, политически неграмотно, и таким образом он, Иуда сейчас решит за Иисуса вопросы, подсуетится, за это ему еще Иисус благодарен будет. Скорее всего, это было примерно так. Ну, а Господь Иисус Христос в данном случае поступал как человек. Он, будучи Богом, по всей полноте стал человеком. Конечно, как Бог, он мог и разоблачить Иуду и так далее, но он до последнего дал ему шанс на покаяние, на осознание. Кстати, даже когда он говорил, что один из вас предаст меня, по сути, он не тыкал пальцем в Иуду, но намекал, что я знаю, смотри, я знаю, не делай этого. Ну вот, как-то так. Так, мне написали, что я читаю вопросы из вчерашнего эфира. Сейчас посмотрю. А, да, действительно, это был вопрос от 2 июля. Так, тогда тоже удаляю. К сожалению, отцы, которые приходят, они не чистят порой вопросы. Все. Теперь всего только сегодняшние остались. Ну, кстати, можете сравнить мои ответы и ответы того, кто был вчера. Николай Санкт-Петербурга. Здравствуйте, отец Александр. В списках грехов, зачитываемых священником перед исповедью для кающихся, один из первых – это маловерие. Но ведь маловерие – это не конкретный греховный поступок, а общая душевная порча. Болезнь души. Болезнь – это еще со времен Адама и Евы. Наследственная. Порожденная общей средой, воспитанием в семье, в школе, особенно у нас, в России, где души трех поколений целенаправленно калечились советской системой. А если это болезнь, то как не каяться?
Ведь никому же не придет в голову каяться в диабете, гастрите или раковой опухоли. Поясните, пожалуйста, заранее спасибо. Знаете, в свое время, в Средневековье, и на Западе, и у нас в России, причем у нас в России, скорее всего, под западным влиянием, появились так называемые списки грехов или пенинциарии, от латинского слова «пенинцио» – «покаяние». Списки грехов как раз вот для подготовки к исповеди. И они были очень разнообразны. У меня один знакомый в духовной академии даже по ним писал свою научную диссертацию. И мы с ним как-то обсуждали эти списки грехов. Там, конечно, было очень много странного. Например, ну уж простите, да, грех мочиться на восток. Ну ладно, с мужчиной еще можно понять, а женщина, это в какую сторону и чем она должна повернуться, чтобы это было на восток. Или она должна исключительно располагаться по линии север-юг. Вот даже такая ерунда. Но реально, вот в церковнославянских списках это было. Я другие уж, так сказать, там не буду, особенно там и на исповеди монахини, это тоже отдельная тема, там Камасутра отдыхает. О чем должен священник спросить монахиню? Это в основном 15-16 век. Но в конце концов церковь стала от них отказываться. Почему? Потому что... Давайте начну вот с такой важной темы. Первое. Греха не существует. Я понимаю, что для кого-то из вас эта фраза может казаться странной, хотя я здесь об этом уже говорил. Как на эту тему написал святитель Петр Могила в своем катехизисе. «Ибо все сущее создано Богом, а Бог греха не творил». Значит, греха нет, он не имеет бытия, он не сущий. Понимаете, да? А что же такое грех тогда? Вот раз мы в нем каемся и так далее. А грех – это что-то хорошее, созданное Богом, но используемое не так, как Бог задумал, не по назначению, не для того, как Бог хотел бы, чтобы мы это использовали, не тем образом и так далее. То есть такая непростая тема. В основе любого греха лежит что-то хорошее, но используемое не по назначению. Собственно говоря, эта идея очень хорошо выражена Данте Алигьери в знаменитой фразе, которую многие знают, правда, не все знают, что это Данте. Божественная комедия «Благими намерениями дорога в ад устлана». Это не о том, что благие намерения – это плохо, как некоторые понимают, а это о том, что все люди, которые оказались в аду, у них были самые добрые намерения. И вот именно потому, что человеческое естество помрачилось грехом, мы порой стали терять понятие, где грех, а где нет, где я делаю доброе дело, а где злое. При том, что между ними настолько тонкая грань, что порой одно и то же действие, в одном случае может быть грехом, в другом случае нет. Ну вот, я прошу прощения, половой акт. Мужчина и женщина совокупляются. И в одном случае вот они грешат, а в другом случае не грешат. В одном случае, если они грешат, если они не муж и жена, а если они в законном браке, то они не грешат. Делая вроде как одно и то же. И вот именно поэтому вот эти списки грехов, что вот это вот грех, да, ну, вот в какой-то ситуации грех, в какой-то ситуации не грех. Маловерие как часть повреждения моей человеческой природы грехом, ну, действительно, я согласен, это как будто как болезнь кается. С другой стороны, я могу маловерие проявить в конкретной ситуации. Более того, честно могу сказать, регулярно его проявляю. Замечаю за собой, у меня это проявляется в том, что когда у меня возникают какие-то сложности, проблемы, я начинаю суетливо соображать, как их решить человеческим способом. И последнее, что мне приходит в голову, честно говоря, это помолиться. Причем нужно, чтобы дошло все до такой степени, когда, Господи, я не знаю, что делать. И тогда, да, Господь помогает очень порой чудесными способами. Но потом я соображаю, что действительно, почему-то о Боге вспоминаю, когда просто уже других вариантов не остается. И это не очень-то правильно, мягко говоря. Вот здесь, с моей точки зрения, я маловерие проявил конкретное. И вот в нем есть смысл покаяться. А просто абстрактное маловерие, ну да, так мы все маловеры. Найди мне сильного верой
наши дни. Да и были ли они? Я считаю, что, честно говоря, у нас святых порой идеализируют, а на самом деле, я думаю, что у каждого из них были моменты подъемов, падений. Каждому из них было, в общем, на исповеди каяться. Каждый из них проявлял как силу веры, так и маловерие на протяжении своей жизни. Без греха, без порока, без провалов, только Иисус Христос. Получается так. Вот. И все-таки действительно правильно каяться в том, в чем мы как-то виновны, потому что мы за это можем отвечать, мы на этом могли как-то повлиять, мы могли как-то что-то сделать иначе, но не сделали, да, и вот тогда это правильно. Вот, а просто абстрактно, вот, да, каюсь в том, что у меня рост 1,75 м, да, ну, это как-то странно немножко, я соглашусь. Так. Елена. Отец Александр, добрый день. Почему радиограмма... А, это уже зачитывал, не объявляет, кто будет выступать. Хорошо. Ирина из Москвы. Отец Александр, добрый вечер. Простите, пожалуйста, за вопрос. Я не совсем понимаю, если у вас произошла такая беда, как расстояние в семье, как вы в новом своем статусе разведенного священника можете служить литургию? Еще раз простите. Хорошо. Кто может служить литургию, никто не может служить литургию, решают, во-первых, правящий архиерей, а во-вторых, правящий архиерей опирается на каноны церкви. Существующие каноны разрешают мне служить. У меня был разговор с митрополитом, серьезный разговор с митрополитом, и в данном случае у него ко мне претензий нет. Если вас очень интересует, 8-е правило Неокесарийского собора, можете посмотреть. Я бы, конечно, хотел, чтобы вы спрашивали не про меня лично. Я бы так сказал. Я в прошлый раз объявил о своих серьезных изменениях в жизни, которых, видит Бог, не хотел, чтобы они произошли, но они произошли помимо меня. Мне это очень больно, но, с другой стороны, я понимаю, что мне было важно это сказать вам, чтобы вы лишний раз не задавали мне вопросы, как матушка Любовь. И плюс, знаете, с этого начинается точка отсчета какой-то моей новой жизни. И мне важно, чтобы это произошло, чтобы не застрять в прошлом. Ольга из Санкт-Петербурга. Отец Александр, здравствуйте. Вы в прошлой передаче сказали, что нужно жить здесь и сейчас, как говорил Виктор Франкл. Как научиться? С каждым днем все хуже и хуже. Где искать позитив? Даже в Карелию не поехать, как вы советовали, бензина нет. Кажется, что Господь оставил нас. Почему так происходит? Отец Максим Плетнев сказал, что будет еще хуже. Неужели только это и является утешением? Нужно радоваться тому, что есть. Господи, помоги нам всем. Спасибо. Вы знаете, это вот классический, как этот, ну, притча об оптимисте и пессимисте. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Мой бензобак наполовину полон или наполовину пуст. Я только что вернулся из Луги, например. Ездил туда к друзьям. Очень интересная была встреча, в том числе с новгородскими батюшками, с матушками. Вот. Был день рождения у одной из матушек просто. И, ну, туда и обратно, в общем-то, путь немалый. Поэтому была возможность посмотреть. Да, есть бензозаправки, которые стоят пустые просто. Даже табло не горит. Но, честно могу сказать, не рекламы ради, а просто как есть, да. Большинство заправок «Газпромнефть» все-таки какой-то бензин, но продают. Как правило, это либо 95-й или 92-й, либо тот, либо другой. Дизель, как правило, есть везде, кроме тех, кто совсем закрыт. Есть заправки, вот типа «Роснефть» я видел, сотый бензин, и это «Бойл» то же самое, сотый бензин и дизельное топливо. В принципе, у кого машины для 92-го, 95-го, сотый можно залить. Только аккуратно, сильно не газовать, то, что называется. Вот. А так, в общем-то, я понимаю, что сейчас такой сложный момент. Вот. Но, на мой взгляд, если залить полный бак,
Может быть, для этого придется посетить 2-3 заправки или там пару раз на одну и ту же заправку заезжать. И еще, если удастся, правда, сейчас, насколько я знаю, официально это не делают, но, с другой стороны, не факт, что это будет контролироваться. Хотя бы с собой 10 литров бензина бы взять в канистре. В принципе, этого должно хватить на поездку, потому что Карелия рядом. Здесь не такие уж большие расстояния. Конечно, если вы никуда-нибудь в район Мурманска поедете. Так что вот. Искать варианты, искать возможности. То, что в тех границах, которые есть здесь сейчас. Ольга из Санкт-Петербурга. Отец Александр, добрый вечер. Известно ли, кто и когда составил наши молитвенные правила? Не у всех молитв известен автор. Поэтому хотелось бы хотя бы понимать, кто и когда составил из них правила. Спасибо. Давайте так. На самом деле, у большинства, не у всех, но большинства все-таки молитв авторы есть, они, как правило, подписываются. Касаемо, если брать утренние и вечерние молитвы, вот у старообрядцев их типикон называется «Око церковное». И у них там есть очень интересная вещь, которая почему-то из нашего типикона исчезла. О том, что каждый христианин должен перед сном вычитывать повечерницу, по-нашему говоря, повечерие, а утром вычитывать полуночницу. То есть норма – это быть вечером на повечерие, утром на полуночнице. Но в идеале, конечно, и то, и другое является церковной службой, в идеале их должны совершать в храме. На практике, честно могу сказать, что повечерие и полуночница, если совершаются, то только в монастырях, в приходских храмах крайне редко. Ну, только когда они по уставу предусмотрены, где-нибудь там в Великом посту. Вот. Просто структуру службы напомню. Вечерняя, после вечерней ужин должен быть. После ужина повечерие, по сути, это молитва на сон грядущем. Потом спите, с утра просыпаетесь. Ну, как это, еще затемно. Начинаете совершать полуночницу. Причем полуночница, она состоит из двух неравных частей. Одну небольшую часть вы совершаете в келье у себя. По сути дела, это та же часть, которая в наших утренних молитвах до «Придите, поклонимся». То есть, «Трестуя по Отче наш», «Тропари», молитва Святой Троицы. Там еще одна молитва добавляется, впрочем, «Часословие». И все. На этом вы остановились, идете в церковь и дальше слушаете полуночницу. Вот. После полуночницы, соответственно, утренняя, потом первый час, шестой час, девятый час. Между часами еще есть так называемая служба «Междучасий» или «Почасий». Вот. Это как бы наш суточный богослужебный круг. На практике в большинстве храмов совершаются вечерние, утренние часы и, понятное дело, литургия. Хотя литургия не входит в суточный круг, она отдельно. Как правило, она совершается после службы шестого часа, хотя в некоторых случаях по уставу присоединяется к вечерней. И в идеале должна служиться вечером, между прочим. Например, на Благовещение, Великий четверг, Великую субботу. Вот. Это про суточный круг. И вот получается, по сути, аналогом наших, даже не аналогом, а в идеале вечерняя молитва – это полуночница, а утренняя – это повечерие. Вечерняя молитва – это повечерие, утренняя молитва – это полуночница. И вот у них в Оке церковном, у старообрядцев, написано, что «А если человек по какой-то причине не может быть на полуночнице или на повечерие, то дочитает сии молитвы». И дальше идут вот эти молитвы, которые мы сейчас знаем из наших молитвословов. То есть получается, что эти молитвы были известны и старообрядцам. Следовательно, можно предположить, что составлены они где-то, ну, вряд ли позднее, чем в середине 17 века, а может даже в 16 веке. То есть, когда старообрядцы еще не отделились, раз к ним эта традиция вошла. Но у них, еще раз, эти молитвы идут как некая замена повечерии и полуночницы. Получается так. В наши же молитвословы они вошли как просто что-то обязательное. Люди даже не всегда это знают, даже священники. И вплоть до того, что человек был в церкви, например, в каком-нибудь монастыре, на полуночнице, потом еще дома, там в келье, читает вечерние молитвы. Что, в общем-то, получается не очень грамотно. То же самое с полуночницей и утренними молитвами. Если вы идете на полуночницу, и вы об этом знаете, с утра читаете только вот самое начало, до «Придите, поклонимся».
Вот. Но дальше я скажу следующее. Все это здорово, но если мы посмотрим, то, во-первых, в нашем типиконе про это нет ни слова. Во-вторых, сам типикон даже, который устав богослужебный, не узаконен ни один там по местным или вселенским соборам, как что-то обязательное. То есть, по сути, он отражает церковную традицию, само слово типикон означает типос, образец для подражания. Нигде в решениях поместных или вселенских соборов вы не найдете упоминание о том, что необходимо каждое утро читать вот это, каждый вечер читать вот то, каждый там, перед причастием вот именно такой набор молитв. Напомню, что самая первая литургия была совершена лежа на полу после сытного ужина, без исповеди и вычитки каких-либо правил. Тоже некий показатель. И поэтому я скажу лишь одно. Нужно молиться. Вот молиться нас Господь призывал, прям Господь в Евангелии, да, молитесь, молитесь, молитесь. Правда, не будьте многословны, тоже есть упоминание об этом, не подавляясь язычникам. Это прямо набор на проповеди об этом. Но, тем не менее, как молиться, вот как именно, да, здесь я бы сказал так, что даже вот эти утренние и вечерние молитвы, все-таки они даются как некий образец. И то, вот молитва Иоанна Златоуста, молитва Василия Великая, молитва там, Иоанна Дамаскина. Так получается, вот Иоанн Златоуст молился вот так, Василий Великий вот так молился, Иоанн Дамаскин вот так молился, Симеон Метафраст вот так вот молился. А мы берем их молитвы все так в одну кучу, хоба! Ну, на мой взгляд, получается, особенно для современного мира, некий перебор. Поэтому если есть время и силы, и вы читаете эти правила, пусть Господь вас благословит, вы правильно делаете. Главное, чтобы это было от души. Не просто вычитать текст любой ценой, а действительно каждое слово вознести Богу из глубин своей души. А с другой стороны, если по какой-то причине вы молитесь как-то иначе, сокращенно еще как-то, я не скажу, что вы согрешаете, как ни странно. Именно потому, что нет заповеди, еще раз, на конкретные правила. И что именно Господь взыщет с нас на страшном суде, если интересно, почитайте об этом в конце 25 главы Евангелия от Матфея. Там нет ни слова про молитвенные правила. Так. Ольга из Волхова. Как назвать такой грех, что был у молодых не у всех в СССР? Что можно грешить в сексуальном, а кто не хочет, то остается в одиночестве и осмеян. Я правильно понимаю грех о том, что люди вступали в сексуальные отношения не по любви, а для того, чтобы не остаться в одиночестве, не быть осмеянным, потому что те, кто хранил целомудрие, в них тыкали пальцем и смеялись. Но в любом случае секс вне брака является блудом. И если вы в нем не каялись на исповеди, то да, пока, а такое у вас было, покаяться надо. Насчет блудных конкретно грехов я скажу такую вещь, это нужно знать и понимать. Святые отцы рекомендуют, особенно если у духовника есть время, о грехопадениях рассказывать достаточно подробно, особенно если он какие-то вопросы задает, нормально. Но кроме блудных грехов. Вот насчет блудных грехов святые отцы не рекомендуют не то, что раскаиваются во всех подробностях, но и даже вспоминать эти подробности. Потому что, когда вы вспоминаете подробности других грехопадений, Господи, как же я согрешил вот так-то и так-то, это толкает к покаянию, даже если вы исповедовались. Оно иногда бывает полезно. А вот насчет блудных грехов, там есть такая ерунда, что, к сожалению, когда мы начинаем вспоминать эти самые подробности, мы начинаем порой разжигаться, и хочется их повторить. И вместо покаяния возникает просто самоискушение такое вот. И с этой точки зрения у святых отцов рекомендация какая? У каждого блудного греха есть свое название. И вот подробности рассказывать не надо, а священник не должен их расспрашивать. Именно когда грехи на эту тему. Если он начинает расспрашивать, бегите от такого священника просто... который там просит вас обсасывать, там, простите, кто куда чего потрогал и куда чего там
Дернул, да, вот это искушение, это соблазн. У каждого блудного греха есть свое конкретное название. Назвали, и все. И вспоминать, тем паче обсасывать даже какие-то подробности в голове, как это было и чего, не надо. Все, назвали, дальше уповая на Божие милосердие, на силу церковного таинства покаяния, все, больше не вспоминайте. Данный грех называется блудом. Ну, можете сказать, что это было там в студенческой юности, и все. И дальше там, что это было не по любви, а вот, чтобы не быть осмеянным. Чтобы не, ну, то есть вот это все не обязательно. Может быть, еще как бы некое малодушие, человекоугодие, да, чтобы люди не смеялись надо мной, да, пошла на грех. Или пошел на грех. Ну, как бы так. Хорошо. Ольга, большое спасибо. Вы очень пояснили мне вопрос про правила. Давно задавалась им. Спасибо, Ольга. Ну, надеюсь, что да, это актуально. Дело в том, что давайте так. Вот я тоже сейчас расскажу. Мне кажется, это будет полезно нашим слушателям. Так, Владимир написал. Добрый вечер, Александр. Бог вам помощь. Это комментарии к видеотрансляции. На сайте пока свободно. В общем, расскажу такую вещь. Мне кажется, это важно знать и понимать. У нас должна быть все-таки достаточно четкая иерархия авторитетов. И на первое место, как самое главное, я бы поставил Священное Писание. Ну, или даже так более глобально назовем, Слово Божие. То есть, иначе говоря, самого Бога и его голос, его мнение по тем или иным вопросам, которые выражены в Священном Писании, прежде всего для нас, христиан, Нового Завета, прежде всего в Евангелиях, да, где конкретно вот Иисус учит, его ученики, апостолы чему-то учат. И вот для нас это важно, это мнение Божие, это Слово Божие, это мнение учеников Иисуса Христа, которые что-то слышали от Него, может быть, не все записано в Евангелиях, но вот они нам передают. И для нас это высший авторитет. И ничего в церкви не должно Евангелию, ну, Новому Завету вообще противоречить, если по-хорошему. А если противоречит, то это всегда будет вопросом, который, ну, с моей точки зрения, когда-нибудь должен быть пересмотрен. У меня, например, очень много вопросов, лично у меня, по поводу нашей традиции, что епископы должны быть только монахами, потому что у апостола Павла четко, в первом послании Тимофея, вторая глава, епископ, одной жены муж. И это не то, что некое позволение, ладно, так уж и быть, да, но прям вот, вот так скорее про монахов и безбрачных ничего не сказано, а вот одной жены муж. И вся церковная традиция вместе взятая, все святые отцы вместе взятые, не вправе отменить вот это слово апостола Павла. Поэтому, с моей точки зрения, когда-нибудь все-таки эта тема будет пересмотрена, и так или иначе каждое последующее поколение христиан будет возвращаться к этому. А почему Трульский собор отменил, по сути, слова апостола Павла? И тот факт, что в самом постановлении Трульского собора написано, что они делают это не ради того, чтобы противоречить Священному Писанию, а ради пользы церковной, ну, не отменяет тот факт, что запрет на женатый епископат, по сути, противоречит мнению апостола Павла. Вот если где-то возникнет богословская дискуссия и так далее, моя позиция, например, однозначная, что, в принципе, если церковь вернет женатый епископат, она не согрешит, потому что Священное Писание выше авторитет. Слово Божие, слово апостолов. Второй уровень – догматы. Догматы, кстати, их не так много в церкви. Конкретно догмат Первого Вселенского Собора. Догмат Второго Вселенского Собора – это доработанный вариант догмата Первого Вселенского Собора, известный нам как символ веры. Догмат Четвертого Вселенского Собора – о двух природах во Христе, божественной и человеческой, как они соединяются друг с другом. Не слитно, не раздельно, неразлучно, неизменно, вот эти вот слова. Догмат Шестого Вселенского Собора – о двух волях во Христе. Человеческая воля подчинена Божественной во Христе, но не поглощена, не уничтожена. И догмат Седьмого Вселенского Собора об иконопочитании, о том, как правильно, в принципе, к иконам относиться, и не только к иконам, а вообще к святыням. И там, кстати, много чего есть важного. И я вижу, как мы, православные христиане, порой согрешаем,
против этого догмата чрезмерным почитанием иконы святынь. Потому что, ну, порой на грани какого-то фетишизма это бывает. Или там споры, какая икона главнее, Владимирская или Казанская. Ну, просто глупо, когда понимаешь, что такое икона. Мы молимся не иконам, а существу, изображенного на них. То есть перед иконами любой иконы Божьей Матери молимся Божьей Матери, а не Казанской иконе или Владимирской. Ну, кстати, с этой точки зрения, запомните, неграмотно говорить Владимирская Богоматерь, Казанская Божья Матерь, потому что Божья Матерь, она одна, Дева Мария. А казанскими, владимирскими, смоленскими являются иконы, а не Божьей Матери. Это вот такой важный аспект, просто ловить себя на этом. Я замечаю, что многие, к сожалению, ну, просто не понимают этого аспекта. Вот, это догматы иконопочитания, вот догматы. Что такое догматы? По сути, это созданные людьми, святыми отцами, формулировки, узаконенные вселенскими соборами. Это то, во что обязан веровать человек, что он обязан исповедовать, чтобы иметь право называть себя православным христианином.

канонические правила. Существует такая книга правил святых апостолов, вселенских поместных соборов и святых отцов. Вы можете задать в интернете книга правил. На Азбука.ру хороший весь вариант ее. Вот то, что когда мы говорим о канонах, это конкретно вот из этой книги правил. То, что в ней есть, это и есть каноны. Все остальное не каноны. И, но как к этим каноническим правилам относиться? Я бы сказал так, как к правилам дорожного движения. С одной стороны, они определяют очень многое в нашей церкви. Вот, например, вопрос, который был ко мне. Как я могу после развода с женой продолжать служить литургию? Могу или не могу? Вот как вы думаете, могу или не могу? Смотрим канонические правила. Конкретно моя ситуация, что там описано, что там про это сказано. И вот он, ответ на вопрос. Церковный суд, когда определяет, виновен священник, невиновен священник, совершив то или иное действие, как именно там, его следует наказать за это действие, да, какие санкции применить, ну или мирянин тоже. На что он должен опираться? Опять-таки на канонические правила. Другое дело, что как и с любыми юридическими, по сути, как юридические законы. Причем базируется во многом на римском праве, на традициях римского права. Разумеется, все равно не всегда сейчас в наши дни понятно, что там имелось в виду, поэтому существуют традиции толкования канонических правил. Занара, Вальсамон, например, там и так далее. Но это тоже достаточно авторитетное толкование. Но все-таки это толкование на каноны. Но опираемся мы на сами каноны. Это, повторю, как правило дорожного движения. Но как и с любыми правилами дорожного движения, в них могут быть исключения. Причем право решать очень часто принадлежит архиерею. И не случайно по отношению к канонам, в отличие от священного писания и догматов, существуют такие понятия, как экономия и акривия. Акривия – это строгое следование каноническому правилу, что написано, так и должно быть. Экономия – когда мы послабляем канон, например, за какой-то грех канон требует кого-то отлучить от причастия там, на 10 лет, ну, а батюшка из экономии принимает решение, что ну, на год от причастия тебя отлучу, а не на 10 лет. Вот, по каким-то причинам, ради пользы церковной. Еще общинские старцы говорили о том, что мы живем в такое трудное время, это причем тогда про 19 век они говорили, что если начать применять каноны по всей строгости, то мы лишимся значительной части духовенства, и значительная часть верующих вообще перестанет в церковь ходить. Ну, они, по сути, правы. Экономия не всегда полезна, но в некоторых случаях акривия может оказаться во вред. Прям строгое следование канонам. И получается, что каноны, вот они, вот, ну, грубо говоря, двойная сплошная. Водители знают, пересекать ее нельзя. Но если в конкретном месте стоит конкретный инспектор ГИБДД и своей палкой показывает, что ты, вот именно ты, вот здесь вот объезжай через двойную сплошную, то вы имеете право объехать, пересечь двойную сплошную, потому что это вот было вам указано инспектором ГИБДД. Даже в самих правилах про это прописано. Взмахом палки инспектора ГИБДД вы имеете полное право поехать на красный свет. Потому что знаки инспектора выше, чем знаки светофоров. Вот. Разные могут быть в жизни ситуации. Бывают ситуации, когда, собственно говоря, нарушить церковный канон, это более правильно, чем соблюсти его. Конкретно каждая ситуация решает архиерей. Это прямо в самих канонах прописано. Вот. Ну и третий уровень авторитетов. Ну, не третий, четвертый. Первый – это Священное Писание, Слово Божие. Второй – догматы. Третий – каноны. Четвертый уровень – это обычаи, традиции. И вот их много в церкви, много очень разных. Но я сразу скажу, их нарушение не будет являться грехом. Среди них много хороших, благочестивых. Молитвенные правила. Сам, кстати, типикон относится к категории обычаев. Он не узаконен ни одним каноном, ни одного Вселенского собора. Это обычай такой, что вот служим так. Если сменим типикон, другой введем, для этого даже не потребуется решение какого-либо собора, если по-хорошему. Ну вот, ну может, поместного какого-то, Русской Православной Церкви, не более того, потому что нету на вселенском уровне указания, что следует именно вот этому типикону. Церковнославянский язык, вот как бы за него не дрожали некоторые, не дрожили им. Во-первых, молиться именно на этом языке нам Иисус Христос не заповедовал. Во-вторых, догматов на эту тему нет, канонов на эту тему нет, поэтому чисто на усмотрение правящего архитектора.

архиерея и настоятеля конкретного храма, на каком языке в конкретном приходе, на конкретной службе молиться будем. Поскольку мне доводилось служить в Сурожской епархии, по сути, двуязычной, то там службы бывают то на церковнославянском, то на английском, то на смеси. Что-то на славянском, что-то на английском. И на каждом приходе решение принимается даже непосредственно священником, даже по ходу службы порой. Вот это мы споем по-английски, вот это по-церковнославянски. Вот эту иктиню по-английски, вот тут иктиню по-церковнославянски. И это все не является нарушением каких-либо канонов, потому что входит в категорию обычаев. Соответственно, что есть в том или ином посту, что не есть в том или ином посту, тоже это категория обычаев. Но это не то, что нам прям заповедано с небес. И вот все, что у нас в церкви возникает, многие, кстати, ваши вопросы, я просто даже вижу, что они просто порой из-за непонимания, к какой категории это все отнести. Это догмат, или это канон, или это просто обычай, а может, это прям в Евангелии написано, да, то есть вот, чтобы понять. В идеале в этом нужно разбираться, стремиться в этом разбираться. Дионис написал: «Соломон имел 300 жен и наложниц без числа. Давид 9 жен, а наложниц не считал. Где же справедливость? Может, ислам принять, где можно иметь столько жен, сколько можешь содержать?» Но давайте честно, столько иметь жен, сколько ты можешь содержать, это было как некое исключение только для турецкого султана. Остальным мусульманам только 4 максимум, даже если ты можешь содержать и больше. Вот. А христианство восстанавливает изначальный замысел Божий, который был в раю. Бог взял только одно ребро, из него сделал только одну жену. И, соответственно, многоженство, оно появляется у Ламеха уже после грехопадения, у потомка Каина. И все это в Священном Писании, в общем-то, представляется как, с одной стороны, продолжение развития греха человеческой природы в человеческой жизни, а с другой стороны, как следствие того, что люди стали смертны, особенно в древности, в войнах, конфликтах, на охоте, прежде всего, погибали мужчины. И хотя мальчиков и девочек рождается в среднем одинаковое количество, даже мальчиков чуть больше, но уже к тому времени, когда нужно вступать в брак, вследствие ряда причин, особенно это было в древности, действительно, девочек оставалось больше, чем мальчиков, и поэтому, скажем, для того, чтобы умножить свой род, чтобы женщины не были незамужними, вот возникла эта традиция многоженства. И опять-таки в той ситуации, когда речь шла о том, что буквально умножать род человеческий любой ценой, особенно когда насчет твоих потомков какие-то пророчества и так далее, это имело некий смысл, или хотя бы такое слово «оправдание». Но для нас, христиан, здесь уже оправдания нет, потому что у нас нет цели рожать как можно больше любой ценой. Иначе бы у нас не было института монашества. Так что вот. А дальше, если ваша похоть требует от вас принятия ислама, а православие вам недорого, ну, может быть, это будет даже более честно. Так скажу. Потому что тот, кто возлюбил Господа Иисуса Христа, в сторону ислама смотреть не будет. Так. Ну, или вы можете, конечно, изучать Коран, читать и так далее в научных целях, но если вы глубоко погрузились в христианство, в православие, то, ну, вы увидите, что насколько Новый Завет выше. Потому что он про любовь, а не про закон. Так. Здесь у нас вопросов нет. Здесь у нас вопросов тоже нет. У нас, я правильно понимаю, 7 минут где-то осталось, да? Ага, хорошо. Спасибо. Ну, и давайте тогда поговорим про завтрашний день. Завтра у нас день обретения мощей преподобного Максима Грека. Мощи были обретены относительно недавно, в 1996 году. Но человек по-своему уникальный. Родился в 1470 году, то есть уже после падения Константинополя.
хотя родился в так называемом Эпирском царстве, который еще оставался осколком Византии перед захватом турками, но это уже буквально осколок Византии. Закончил школу на острове Корфу. Уехал в Италию. Там учился латыни, а также философии древних греков. Жил в Падуе, Милане, Мирандоле, Флоренции. Общался с видными гуманистами Альдом Мануцием и Иоаннасом Ласкарисом, который преподавал у него греческий язык. Известно, что испытал сильное впечатление от проповедей доминиканского монаха, настоятеля монастыря Сан-Марко во Флоренции, Джероломо Савонароллы. А после его казни уехал на Афон, где принял постриг в Атапецком монастыре. В 1515 году по просьбе князя Василия III, это, получается, папа нашего Иоанна Грозного, сначала князь Василий III просил прислать монаха Савву, но монах Савва был настолько стар, что вот решили послать более энергичного Максима Грека. Максим не говорил по-русски, но поскольку монахи ручались за него, то в Москве его встретили с великой честью. И вот очень интересно, его одна из первых дневниковых записей была, когда он прибыл в Россию того времени, что русские строят великолепные храмы, живут в убогих хижинах. А русские свято блюдут обряды, но заповедей Божьих не знают и не соблюдают. Ну, насчет храмов и убогих хижин, ну, наверное, в те времена это было актуально, сейчас, конечно, уже так не скажешь, но насчет того, что русские свято блюдут обряды, а заповеди Божьих не знают и не соблюдают, к сожалению, я это как священник регулярно вижу в отношении даже наших собственных прихожан. Признаюсь честно, вот вы приходите на исповедь, и мне даже порой просто больно становится, что люди, ну, вот вы пытаетесь жить порой как чисто светские люди, ни в чем себе не отказывая, но при этом хочется быть перед Богом чистыми, поэтому приходите на исповедь, даже причащаетесь. Но если вы христиане, вы должны быть христианами не только в субботу вечером, в воскресенье утром и на большие праздники, а всегда, вообще всегда-всегда. Я не говорю, что жить совсем безгрешно, да, но порой меня удручает тот факт, что некоторые считают, что вот ходи, молись, причащайся, а в остальном живи, ничего себе не отказывай, главное, на исповеди не забывай каяться. Вот. Ну и, собственно говоря, я не буду сейчас вступать в рассказы про его житие. Напомню, что аж на Поместном соборе 1525 года Максим Грек был обвинен в ереси и в сношениях с турецким правительством. Был отлучен от причастия и заточен в Иосифово-Волоцкий монастырь. Потом его сослали в Тверской отрочь монастырь под надзор Тверского епископа. И там, скажем, несколько было смягчено отношение к нему, ему разрешили причастие Христовых тайн, но потом его перевели в Троице-Сергиевую лавру. И, к сожалению, там ему опять запретили причащаться. И он представился в день памяти своего небесного покровителя Максима Исповедника, был погребен у северо-западной стены храма во имя сошествия Святого Духа. И
прославлен лики святых только в 1988 году, когда было тысячелетие крещения Руси. Соответственно, в 1996 году были обретены его мощи, вот завтра как раз мы это вспоминаем. И просто факт, да, то есть человека назвали еретиком на Поместном соборе, запретили причащаться, а потом после смерти канонизировали. Бывает и так. Так что в жизни всякое бывает. И иногда те, кого мы, у нас даже в церкви презирают, могут оказаться потом и живу святых, и даже церковь это признает. Ну что ж, пусть Господь всех благословит. Божьей помощи всем. Прошу молитв. До следующих встреч.

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал кандак Божьей Матери «Взбранной воеводе» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Безбожники обвиняют религию, и особенно христианство, в том, что оно развенчивает, лишает смысла человеческий труд, видит в нем проклятие. Обвинение это повторяется так давно, что стало уже почти привычным. А между тем, обвинение это – самая бесстыдная ложь и клевета. И зная это, безбожники, конечно, не дают возможности верующим открыто ответить на него и на эту ложь, на эту клевету, вскрыть их и обличить. Но прежде всего надо спросить себя, откуда пошло и на чем основано это обвинение? Источником его является толкование, конечно, тенденциозное, третьей главы книги Бытия, первой книги Библии, в которой рассказывается об изгнании человека из рая. Бог говорит Адаму: «За то, что ты ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот из этого и выводят враги религии теорию, согласно которой труд есть результат Божьего проклятия, и, следовательно, с религиозной точки зрения, бессмысленное зло. Но, конечно, толкование это совершенно ложное. И вся история религии, вся история христианства свидетельствует как раз об обратном, об очень высокой религиозной оценке труда. Только в оценку эту стоит вдуматься, ибо она существенным образом отличается от того идолопоклоннического культа труда, которым отличается казенная материалистическая идеология. Смысл библейского рассказа не в том, что труд плох, а в том, что он перестал быть свободным, творческим трудом и превратился в железный закон необходимости. Ударение в приведенных выше словах из Библии не на труде, а на том поте лица, в котором падший человек вынужден трудиться, на труде, иными словами, которому порабощен человек. Ведь не случайно, конечно, слово «труд» и «трудный» того же корня. Труд стал чем-то трудным, рабским, вынужденным. Это означает, что христианское понимание труда надо толковать в свете христианского учения о человеке, которое на детском, примитивном, но потому и вечно юном языке Библии изложено в первых главах Библии, в книге Бытия. Эти главы начинаются с рассказа о рае. Первое, что нам показано о человеке, это то, что человек – существо райское. Но рай в Библии – это не отсутствие труда и не противопоставление труду. Рай – это то состояние, когда человек и труд как раз и не противопостоят друг другу, а труд является естественным и радостным раскрытием полноты жизни. Два раза в библейском рассказе о рае повторено, что человек призван обладать землею и владычествовать над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей. Рай – это обладание миром, это царственное положение человека, это исполнение самого мира, как сферы человеческого творчества и знания. И весь смысл падения человека в том и состоит, что вместо того, чтобы обладать, он подчинил себя материи, природе, земле, стал их рабом. Тому, чем он возвышался над миром, духу, Он предпочел материю, плоть. Он потерял свободное общение с миром, и вся его жизнь стала действительно трудом, борьбой за существование. Человек ест, чтобы работать, и работает, чтобы есть. И вся его жизнь сводится к этому порочному кругу. И сколько бы гимнов ни пели такому труду, человек, естественно, и непобедимо предпочитает труду праздник, то есть время праздное от труда, время свободное, радостное и ничему, кроме свободы, не подчиненное. Даже в праздник труда никто не трудится, и только это и составляет смысл праздника. А вместе с тем, каждый из нас знает и помнит минуты, часы, дни труда вдохновенного, труда, который нам не труден, а напротив, в котором вдруг сама жизнь наполняется смыслами и радостью. И это значит, что возможен прорыв в какой-то другой труд. Труд не ради еды, денег и благополучия, а, как говорит наш народ, для души. И условия этого труда, чтобы в нем раскрывалось и исполнялось призвание человека, чтобы он соответствовал внутренней духовной сущности человека. И это значит, что условия такого труда – свобода и личность. Разница между христианским подходом к труду и тем подходом, что навязывает нам казенная материалистическая идеология именно тут, в соотношении труда, свободы и личности. Для этой казенной идеологии личность, человек, всегда подчинен труду. Труд определяет человека и его место в обществе, и вне этого труда личность не имеет никакого значения. Человек определяется по отношению к какому-то гигантскому и безличному строительству, и тот, кто в этом строительстве не участвует, строго говоря, не имеет ценности, есть нечто лишнее и ненужное. Но это значит, что тот пот лица, о котором говорит Библия, та страшная прикованность и приговоренность к труду, над которым никто, кроме безличного коллектива, не властен, что все это остается железным законом. По христианскому же восприятию труда и коллектив, и труд подчинены личности, являющейся высшей ценностью, и они существуют для человека, как раскрытие и исполнение его дара. И смысл всякого труда, смысл всего технического и трудового прогресса в том, чтобы освободить личность от зависимости труду и сделать, в конце концов, всякий труд свободным даром, призванием и творчеством. И можно даже сказать больше – хвалой и праздником. В конечном итоге материалистическая идеология не знает цели труда, потому что она отрицает дух. Труд тут никогда не претворяется в свободу, ибо остается законом природы. И только если человек духовен, возможно мечтать о возвращении его в рай, о свободном обладании человеком миром и жизнью, и в этом – оправдание и ценность труда. Только если у человека есть вертикальное призвание, если есть направление не только вперед, но и ввысь, к духу и одухотворению, труд его таинственно претворяется в служение Богу и людям, в духовную победу над властью материи.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иноария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем нашу беседу о Священном Писании Нового Завета. На очереди наша очередная беседа номер 34 уже о книге «Апокалипсис». Прошлый раз мы с вами закончили 15 главу книги «Апокалипсис», и вот теперь мы переходим к 16 главе, которая нам излагает видение последнего суда Божия. Суд Божий совершается или символизируется, можно так сказать, излиянием семи чаш, чаш гнева. Вообще слово «гнев» в Библии, когда это относится к Богу, обозначает, конечно, не какое-то психологическое или эмоциональное состояние Бога, это уж слишком было бы антропоморфично, представляя нам Бога в виде какого-то человека, который гневается. Мы всегда должны иметь в виду, что когда мы применяем к Богу какие-то человеческие свойства, описывая его в человеческих образах и формах, мы всегда должны иметь в виду, за скобочками, так сказать, оставлять, что все это мы делаем условно, Бог не похож на человека. Ну, вот так уж, иначе мы и говорить о Боге не можем, как в каких-то свойственных нам формах и образах. Поэтому мы говорим о гневе Божьем. Но под гневом Божьим имеется в виду суд Божий, суд Божий. Итак, вот семь чаш, которые изливаются семью ангелами с небес на землю. Сначала мы с вами почитаем о первых казнях, вызываемых первыми пятью чашами гнева. Ну, а вообще, вот я произнес слово «казни». Семь чаш гнева должны принести миру последние казни, или иногда их называют язвы. Об этом уже говорилось в начале 15 главы. Вот тотальный, всеобщий суд Божий устремляется к своему завершению. И, соответственно, изображается усиление казней по сравнению с казнями семи печатей и семи труб. Ну вот, когда звучали семь труб и происходили какие-то бедствия на земле и в человечестве, которые призывали как бы или подвигали людей к покаянию, хотя и не достигли этой цели. Вот когда прозвучали эти семь труб, то тоже были казни, и тогда погибла третья часть суши, моря, пресных вод, звезд. А теперь, когда будут изливаться чаши гнева, погибнет уже не третья часть, но гибель затронет все сферы целиком. Так что для людей никакого выхода не останется. Погибнет и суша, и море, и пресные воды, и вот воздух. Еще одна особенность казней от чаш в 16 главе «Апокалипсиса». Эти казни затрагивают не, так сказать, безбожное человечество в целом, в общем, но конкретно людей, которые приняли начертание зверя и поклонились образу зверя. Ну, вспомним, что это значит «приняли начертание зверя». Об этом говорится в 13 главе, в самом конце. Начертание или... если мы точно разберем это слово с греческого языка, по-гречески это звучит «харагма», означает вот такое имперское клеймо, печать, печать принадлежности, печать рабства, печать, которую ставили на имперских рабах, на имперских солдатах, ну, татуировка или какое-нибудь клеймо, выжигаемое на лбу или на руке. которые обозначали то, что человек полностью отдал себя, добровольно отдал себя в рабство либо языческому государству, ну, либо вот императору. В данном случае, конечно, печать зверя – это печать Антихриста. Вот суд затрагивает и само царство зверя. Но главная цель гнева Божия – это Вавилон, то есть Рим, к которому ведет излияние седьмой чаши. И вот гибель Рима или Вавилона будет описана далее в главах 17 и 18. Итак, почитаем 16 главу книги Апокалипсис с 1 по 11 стих. Здесь говорится об излиянии пяти первых чаш гнева. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Ну, вот так первая казнь, да? Мы уже говорили о тесной связи казней чаш с казнями труб. Они выстроены как бы в параллель друг к другу. При этом и те, и другие своим прототипом имеют казни египетские из книги «Исход». Мы подробно говорили на прошлой беседе об этом. Вот первая казнь напоминает шестую казнь египетскую из книги «Исход», когда сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Ну и здесь говорится о жестоких и отвратительных гнойных ранах на людях. И эта казнь обрушивается на всю землю, но затрагивает принявших начертания зверя и поклоняющихся образу его. Теперь вторая казнь. Это 16 глава, 3 стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». А вторая казнь напоминает тоже одну из казней египетских, кстати, первая казнь египетская, когда вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Вот. Ну, а здесь у нас вторая чаша изливается, и казнь обрушивается на все море. Море превратилось в кровь. Третья казнь. Читаем. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я от жертвенника, говорящего: ей, Господи Боже, Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Вот третья казнь, тоже обращение воды в кровь. Но только теперь в кровь обращается не море, а пресные водоемы, реки и источники вод. То есть пить ничего уже нельзя. И эту казнь сопровождают два гимна, которые славословят праведность суда Божия. Первый гимн воспевает ангел воды. «И услышал я ангела вод, который говорил». Ну и дальше вот гимн поет. А что это за ангел вод или ангел воды? А мы уже встречались с вами с ангелами-хранителями различных стихий. Ну, например, ангел воздуха и ветра в седьмой главе. ангел огня в 14 главе, а вот здесь ангел воды. А в то время было распространено воззрение, что все природные силы, ветер, солнце, дождь, воды и так далее, имели своего ангела. Эти ангелы были служителями Божьими. Помните, в псалме говорится: «Творишь ангелы свои духи, и слуги твоя пламень огненный». Вот здесь ангелы – духи, духи, то есть ветры. Ну, можно было бы ожидать, конечно, что ангел-хранитель вод опечалится, когда увидит, что воды превратились в кровь. Но он не печалится, а наоборот прославляет в гимне справедливость свершившегося суда Божия. Об этой справедливости говорится вот в 16 главе, 6 стих. «Ты так судил? За что? За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того». То есть казнь – это праведный ответ Бога на преследование христиан в Римской империи. Здесь действует закон равного мздовоздаяния, ветхозаветный закон. Пролита кровь святых, то есть членов христианской церкви. Здесь говорится святых и пророков, а пророки – это не пророки Ветхого Завета, а пророки христианской церкви. И христовых пророков, значит, святых и пророков Христа, которые были руководителями церкви. И за это пролитие следует наказание. С земли исчезает вода для питья, и остается только кровь. И далее следует голос от жертвенника, который подтверждает справедливость суда Божия. Ну, что это такое голос от жертвенника? А жертвенник здесь символизирует те души мучеников, которые находятся под жертвенником. Помните, пятая печать. Там души мучеников, свидетелей Христовых находятся под жертвенником и взывают о справедливости. Вот эта справедливость теперь восстановлена, поэтому прославляется. Но безбожники не прославляют справедливость суда Божия. Напротив, они хулят имя Бога, не вразумляются и не раскаиваются. И вот их настигает четвертая казнь. Мы почитаем о ней. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Так что вот эти наказания не вразумляют, наоборот, люди хулят Бога, его имя. Вот если казнь четвертой трубы состояла в затмении солнца, то здесь четвертая чаша производит нечто худшее – страшный солнечный зной. А воды-то уже нет, кровь одна. И в отсутствии воды эта казнь действительно становится невыносимой. Это противопоставлено тому, что было сказано о блаженстве святых на небе. Вот в 7 главе Апокалипсиса. Они не будут уже ни алкать, не жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Но то святые, блаженные, а здесь вот грешники мучаются. Излияние четырех чаш затрагивает все сферы существования жизни. Сушу, море, реки, светила. И в результате не покаяние и обращение к Богу, но хуление имени Божия. И вот пятая чаша. Пятая чаша – это 16 глава, 10-11 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Итак, пятая чаша изливается на престол зверя, то есть на императорский престол, ведь всегда имеется в виду Римская империя, император. И все его царство, этого зверя, окутывает мрак. Это похоже на девятую казнь египетскую, когда была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Но это из книги «Исход». Здесь говорится о том, что вот это затмение, этот страшный мрак вызывает сильные страдания, такие сильные, что люди начинают кусать свои языки. Но остается неясным, почему. Ну, так сказать, оставим это в неясности. Но мы видим следствие. Снова указывается нераскаянность безбожников. Вот казнь, и эта казнь не рассматривается как достаточная причина для обращения. То есть существуют люди, которых это никак не вразумляет. Теперь мы переходим с вами к шестой чаше гнева. Это 16 глава, с 12 по 16 стих. Начинается с 12 стиха следующее. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Итак, с шестой чашей суда дается картина иссушения реки Евфрат, и это открывает восточным ордам возможность разрушительного похода на запад. Очень интересная картина, но она повторяет некоторые образы из Ветхого Завета. В Ветхом Завете иссушение вод часто служило знаком силы Божией. Так было на Черном море, когда гнал Господь море, и сделалось море сушею. Так было с рекою Иордан, когда народ переходил реку под руководством Иисуса Навина. Все сыны Израилевы тогда переходили по суше. В книге пророка Иеремии Бог в гневе своем угрожает. «И осушу море его, и иссушу каналы его, и иссякнут все глубины реки», говорит также пророк Захария. Возможно, что здесь, в книге «Апокалипсис», евангелист Иоанн вспоминает знаменитое историческое событие, о котором нам сообщил греческий историк Геродот, отец истории. Вот он пишет, что персидский царь Кир взял Вавилон. Каким образом? Ведь Вавилон был неприступен. А Кир осушил реку Евфрат. Эта река протекала как раз через центр города. Кир тайно отвел воды реки в озеро, и русло Евфрата, проходившее через центр города, стало сухой дорогой, и по этой дороге персы вошли в Вавилон и взяли город. Здесь говорится у нас при шестой чаше гнева об иссушении реки Евфрат и о том, что цари, то есть какие-то войска, таким образом перейдут с востока на запад. Как мы увидим, впоследствии эти цари, эти войска уничтожат именно Вавилон, то есть Рим. Во времена, когда была написана книга «Апокалипсис», самым грозным врагом Рима было Парфянское царство, которое располагалось за Евфратом. А Евфрат был традиционной границей, восточной границей Римской империи. Парфянская конница была самым страшным родом войск тогдашнего мира. И мысль о том, что Парфянская конница может перейти через реку Евфрат, вселяла в людей ужас и страх. Кроме того, как мы уже обсуждали в связи с 13 главой, в то время бытовала некая легенда о том, что император Нерон не погиб, но бежал на восток, к Парфянам. И из Парфии ожидали возвращения Нерона воскресшего. И вот в Апокалипсисе этот Нерон воскресший символизирует самого Антихриста. И вот вторжение Антихриста ожидалось из-за Евфрата. Продолжаем чтение о шестой чаше гнева. Это Апокалипсис, 16 глава, напоминаю, 12 и 16 стихи. Итак, шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, высохла в ней вода, и стал готов путь царям от восхода солнечного. И далее, 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Вот такое довольно трудное место. Итак, тайнозритель Иоанн после излияния шестой чаши видит три демонические существа, которые выходят из пастей сатанинской троицы. Дракона, то есть дьявола, зверя, то есть зверя из моря, антихриста, и лжепророка, то есть зверя из земли, как бы священника антихриста. Эти жабы противопоставлены кому? Трем ангелам, которые возвещали Евангелие, падение Вавилона и суд Божий. Это в 14 главе. А сам образ жабы напоминает одну из казней египетских, когда вышли жабы и покрыли всю землю египетскую. Здесь нечистые духи в виде жаб выходят из уст. В этом образе своего рода игра слов. Говорится о том, что духи нечистые, да, выходят из уст. Дух, по-гречески «пневма», означает также дыхание. То есть вместе с дыханием из них вырываются эти жабы. Вот само дыхание сатанинской троицы нечисто, полно зла. Вообще-то жабы считались нечистыми животными, кроме того, они символизировали пустословие. Ведь жабы знамениты своим кваканьем. А кваканье, как говорил блаженный Августин, есть самое пустое из всех тщеславий. То есть сами слова этих нечистых духов были своеобразной казнью и бедствием. Вот мы определили лжепророка как зверя из земли. Но это требует некоторого разъяснения. О лжепророках говорится и в Ветхом, и в Новом Завете. В Ветхом Завете Израилю запрещено слушать лжепророка, какие бы впечатляющие знамения и чудеса он ни показывал. И христиане тоже были предупреждены Иисусом Христом, что восстанут лжехристы и лжепророки, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть христиан. А вот далее, в 19 главе Апокалипсиса, будет сказано, что этот лжепророк, который здесь изрыгает из себя жабу, что этот лжепророк будет схвачен вместе с зверем, со зверем, и брошен в озеро огненное, а он производил чудеса перед зверем и обольстил принявших начертания зверя, поклонявшихся его изображению. Вот мы уже из 13 главы знаем, что зверь из земли творит великие знамения и обольщает ими живущих на земле. Там этот зверь из земли символизировал провинциальную администрацию и жречество, которые насаждали культ кесаря, то есть зверя из моря. Таким образом, лжепророк символизирует государственный аппарат, созданный для того, чтобы внушить людям отречься от Иисуса Христа ради поклонения обожествленному государству, обожествленному императору, обожествленной земной власти. Вообще говоря, лжепророк – это тот, любой, кто пытается ввести культ идолов и побудить людей к полному подчинению безбожному миру и боговраждебному государству. Нечистые духи выходят к царям всей земли, чтобы собрать их на бой. Вот эта идея последней и окончательной битвы между Богом и силами зла восходит в глубокое прошлое. Мы находим эту мысль уже, скажем, во втором псалме Давида. «Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». И это произойдет в великий день Бога Вседержителя. Так называется день, предсказанный пророками Ветхого Завета. В этот день Бог одержит победу над своими врагами. Некоторые из многочисленных высказываний об этом великом дне. Например, пророк Иоэль. «Велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» Или, пророк Софония. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос для дня Господня. А горького запеет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». И так далее. Последняя битва должна произойти, как сказано в Библии, в месте Армагеддон. По-еврейски Хармагеддо или Хармагеддон, что переводится как гора, гора Мегеддон или гора Мегиддо. Из Ветхого Завета известно не о горе такой, а о долине Мегиддонской. По названию лежащего в этой долине города. В Мегиддонской долине, о которой часто довольно упоминает Священное Писание, произошло несколько битв. И само это название «Долина Мегиддонская» символизировало поле битвы. Но ведь Армагеддон не долина, а гора, и трудно себе представить себе битву на горе. Исследователи Писания полагают, что здесь соединены два ветхозаветных образа. Вот эта упомянутая долина Мегиддонская, долина битв, и горы Израилевы из книги пророка Иезекииля. Там пророк описывает на горах Израилевых битву с Гогом и Магогом, которые с востока пришли, да? Здесь эти горы Израилевы и долина Магеддонская как бы объединяются в Армагеддоне, где произойдет последняя битва. Ну, правда, существует и другое, менее распространенное объяснение этого Армагеддона. У пророка Исаии, 14 глава, 13 стих, в уста Люцифера вкладываются такие слова. Ну, Люцифер или Люцифер – это возгордившийся ангел, упавший с небес, которого стали называть дьяволом. А вот он в своей гордости говорит: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». Гора в сонме по-еврейски звучит как «хармоэт», то есть Люцифер намерен поставить свой престол на горе, которая как бы противопоставлена другой горе, Сиону, святой горе Божией. Бог на святой горе, а Люцифер, то есть падший ангел, на горе в сонме богов, где живут боги, то есть демоны. Боги языческие имеются в виду. И было высказано предположение, что гора Мегиддон и есть эта гора, вот, где господствует сатана, и что Иоанн видит битву против сонма богов в их собственном жилище, то есть против сил зла, против демонов. Вот видение шестой чаши, вот такое необычное, с этими жабами, с Армагеддоном, в 15 стихе неожиданно прерывается пророческим высказыванием. Смотрите. «Се, иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Мы уже встречались с вами с подобными пророческими высказываниями, начиная с самой первой главы. Вот это отвечает практике древнего богослужения в церкви. Во время богослужения поднимались такие вот рукоположенные в то время христианские пророки, вот, которые произносили пророческие оракулы от имени Бога или от имени Христа. Здесь, после упоминания Великого Дня Господня, пророк, а через него Христос, возвещает свое пришествие. «Се, иду как тать». Ну, помните, этот образ встречается довольно часто и в Евангелиях, в посланиях апостола Павла. Второе Христово пришествие свершится неожиданно. Он не будет предупреждать, придет как тать, как вор. К этому пророчеству примыкает блаженство, одно из семи блаженств в книге Апокалипсис. Оно призывает к бодрствованию, которое необходимо для сохранения своего облачения. Ну, помните, что одежда, облачение в Библии всегда символизирует внутреннее содержание, внутреннюю сущность. Помните также слова апостола Павла: «Елицы

0: А сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам всем Божие благословение.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестников свободы» я хотел бы представить вашему вниманию текст лекции известного православного английского патролога, профессора патристики и византинистики Дарбского университета, священника Эндрю Лаута или Андрея Лаута. Он называется «Постпатристическое богословие» или «За пределами неопатристического синтеза». Возможно, мне лучше с самого начала прямо заявить следующее. По моему мнению, не подлежит сомнению, что не может быть православного богословия, не обращающегося к отцам церкви. Что бы ни подразумевалось под синтезом за пределами неопатристики, речь не идет о том, чтобы отойти от святых отцов. Как мне кажется, принципиальное основание для такого заявления заключается в следующем. Мы, православные, не собираем нашу веру из подручных материалов, а получаем ее. И получаем ее от апостолов именно через святых отцов. Моя вера не сумма моих представлений о Боге, мире, Христе и так далее. Она участие в чем-то большем, чем я сам, в том, что мне было передано. На самом деле, мне кажется, что мы, православные, согласны в этом. Единственное, почему мы говорим о постпатристическом богословии, это неудовлетворенность, которая ощущается во многих кругах. Неудовлетворенность той разновидностью богословия, которая доминировала в прошлом веке. Это богословие именовало само себя святоотеческим, патристическим, или, используя более распространенное название, неопатристическим. Поэтому слова в названии моего доклада «Постпатристическое богословие» следует понимать в смысле богословия за пределами неопатристического синтеза. Но есть реальная опасность того, что мы вдруг поймем, что мы приняли неопатристическое видение состояния православного богословия даже в нашем стремлении противостоять ему. Для отца Георгия Флоровского неопатристический синтез являлся способом избежать такого богословия, которое Николай Зернов назвал русским религиозным возрождением. Флоровский смотрел на это богословие как на кульминацию вавилонского пленения русской церкви, яркими примерами которого была софиология Соловьева, Флоренского и Булгакова. Эта позиция неявно подразумевает, что такие богословы, как Булгаков, не знали и не хотели знать ни отцов, ни церкви. Как мне кажется, есть реальная опасность того, что мы сами станем так считать и удовлетворимся слишком все упрощающим противопоставлением. С одной стороны, так называемого либерального богословия Бухарева, Соловьева, Булгакова, по крайней мере, так его называют Поль Вольер и находящиеся под его влиянием авторы, а с другой стороны, неопатристического синтеза. Защищая этот последний, мы можем начать считать его постпатристическим. Однако вовсе не верно, что богословы вроде Павла Флоренского и Сергия Булгакова не знали отцов, они совсем не принижали их значение для богословия. В своем труде, посвященном Евхаристии, Булгаков следующим образом характеризует свой метод. Но православие не сказало здесь еще своего слова. Для этого прежде всего необходимо вернуться к богословию святых отцов на тысячи лет назад, к святоотеческому учению, и пользоваться им как истинным проводником, творчески развивать его и применять к нашему времени. Во-вторых, необходимо полностью пересмотреть постановку вопроса так, чтобы уйти от

католического космизма, редуцирующие евхаристическую проблематику, в развитии этой проблематики опираться не на метафизику Аристотеля, а на Евангелие. Другими словами, вопрос должен быть возвращен в рамки христологии, так как это по сути и полностью христологический вопрос. Конец цитаты. Как недвусмысленная отсылка к отцам, так и ощущение центральной роли христологии ясно показывают, насколько глубоко погруженным в святоотеческую традицию богословом был Булгаков, как бы Флоровский не пытался представить его пленником немецкого идеализма. Следовательно, вопрос не в том, имеют ли святые отцы авторитет для православного богословия, но какого рода этот авторитет и в чем он себя проявляет. Как обычно бывает, гораздо проще сказать, какого рода авторитета у них нет, или как этот авторитет может быть понят превратно. И сложнее прояснить, в чем же именно заключается их истинный авторитет. Поэтому давайте начнем с того, что отойдем от нескольких ошибочных взглядов. Представление об отцах как об авторитете и образце восходит по меньшей мере к V веку. Однако практически в то же время этот авторитет стал пониматься узко и искаженно. Как показал Патрик Грей, довольно быстро распространился взгляд, согласно которому избранные отцы говорили в унисон, поэтому читали их выборочно, а личностные черты в их голосах старались не замечать. Причину легко понять. Представление об отцах возникло почти исключительно в контексте полемики, а не в попытках взглянуть на них более широко, как на основоположников веры, как на людей, шедших путем веры до нас и по чьим следам идем и мы. Полемика часто подстегивала богословскую рефлексию, но полемика же чаще всего ведет к искажениям, как Дионисий Ареопагит пишет в своем 7-м послании. Это выхолащивание индивидуальности в голосах отцов порождает тенденцию видеть их, забывая об их отличиях, приводить цитаты из отцов, забывая о контексте исходных произведений, в общем, всячески укладывать их в некое прокрустово ложе. Мне же наоборот представляется, что мы должны быть не менее восприимчивы к различиям в их голосах, чем к тому или иному глубинному единству, которое в них обнаруживается. Ориген во фрагменте, сохранившемся в добротолюбии Василия Великого и Григория Богослова, говорил, что Писанию нужен такой толкователь, который может расслышать божественную гармонию в разных текстах Писания. Нечто подобное верно и в отношении того, как мы должны слушать голоса святых отцов. Еще одним превратным взглядом на отцов является отношение к ним как к чему-то сковывающему. Они, так сказать, чинят ограничения вопросам, чтобы мы оставались глухи к вопросам, которые ставит наше время, если эти вопросы не отзываются ответами у отцов. Мне кажется, что оба эти превратных представления описывают неверно то, чем может быть авторитет отцов. Кроме того, неправильно понимается и то, как отцы мыслили и говорили. Но каким авторитетом обладают святые отцы для нашей богословской рефлексии, и как четко сформулировать, в чем этот авторитет? Во-первых, продолжая то, что я сказал раньше, мы должны прислушаться к голосу самих святых отцов, а не к некому воображаемому святоотеческому голосу. Ведь их голоса различны, каждый говорит о разных вещах, и каждый выражает свою позицию по-своему. Вредным в этом смысле оказалось не только ощущение, что есть некий святоотеческий голос, но и ряд упрощений, допущенных исследователями. Мне даже кажется, что церковное предание довольно наглядно сохранило ощущение различности голосов среди святых отцов, зачастую лучше, чем ученые в своих трудах. Например, патрологи любят выделять отцов каппадокийцев, так как легко создается впечатление, что действительно была такая группа людей, пытавшаяся донести единую группу идей. Но это верно лишь в самом общем смысле. Да, действительно, все они стремились вновь утвердить авторитет Никейского собора и учение о единосущности. Но кроме этого момента, они все были очень разные и развивали свое богословие каждый по-своему. Церковь же, в отличие от научного консенсуса, почитает трех иерархов и учителей церковных – святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Лишь с большой натяжкой можно считать их группой людей, существовавшей без трений и конфликтов. Они совершенно не похожи как богословы. Если, скажем, посмотреть на то, как с их наследием обходится такой позднейший богослов, как святой Иоанн Дамаскин, сразу же становится ясно, что он обращается к каждому из них в поисках разного. К святителю Григорию, как к источнику тринитарного богословия и учения об искуплении. К святителю Василию за его монашеской мудростью, а к Иоанну Златоусту за его библейской экзегезой. Их всех он считает апофатическими богословами, которые тонко чувствовали место иконы и образов богословской рефлексии. Однако я думаю, что мы можем пойти дальше святого Иоанна Дамаскина. Его мало интересует их исторический контекст –
и было бы странно этого от него требовать, исторический контекст понятия нового времени. Но с нашим чувством истории и исторического контекста мы можем лучше различить разницу в вопросах, стоявших перед отцами, лучше расслышать их собственные голоса, что в конце концов поможет нам глубже понять их труды. Чего нам нужно постараться избежать, так это того, что Карл Ранер по совершенно другому поводу назвал «денцингеровым богословием». Имеется в виду такое обращение к традиции, и прежде всего к святоотеческой традиции, при котором используются вырванные из контекста цитаты доказательства из святых отцов. При этом не принимается во внимание ни контекст цитат в самих трудах святых отцов, откуда они берутся, ни исторический и богословский контекст, в котором святые отцы формулировали свои идеи. Само понятие «отцов», как мы видели, тесно связано с составлением и использованием флоригелиев по различным богословским вопросам, что совершенно низводит святоотеческое предание до уровня доказательных цитат и расхожих формул и скрывает от нас тот действительный процесс порождения мыслей и идей, в которые святые отцы были погружены. Однако, если обратиться к мысли самих святых отцов, внимательно читая их труды и стараясь следовать за ходом их изложения, их творение, я думаю, получит совсем другое значение. Не как источники оправдания для различных богословских формулировок, ведь святые отцы старались выразить в рамках понятийного аппарата своего времени значение и значимость христианской благой вести. Они не боялись обращаться к философским идеям, не боялись настолько, что мы теперь зачастую говорим о христианском платонизме святых отцов. На самом деле христианский платонизм – лишь часть гораздо более широкого процесса взаимодействия между христианством и классической культурой античности, взаимодействие которого, возможно, оказало самое глубокое влияние на святых отцов. И это было именно взаимодействие. Они не только заимствовали мудрость той культуры, которую мы называем античной, но и критиковали некоторые ее стороны. Чего у них не было, так это страха перед ней. За немногими исключениями, те, кого мы называем отцами церкви, показывают довольно близкое знакомство с античной культурой. Более того, мыслят в ее категориях. Наглядный пример – шестоднев святителя Василия Великого, его проповеди на шесть дней творения. Конечно, это комментарий на первую главу книги «Бытия», но было бы ошибкой сказать, что это прочтение «Бытия», но не было бы ошибкой сказать, что это прочтение «Бытия» в свете платоновского Тимея. Описывая сотворенный миропорядок, святитель Василий считает само собой разумеющимся, что ему и его служителям известна и понятна научная мудрость его времени, которая во многих отношениях была развитием той концепции Вселенной, которая изложена в диалоге Платона. Еще более поразительной кажется первая глава сочинения святителя Григория Ниссского, в котором он старался дополнить начатое братом повествование о творении. Я имею в виду его труд о сотворении человека. Святитель Григорий начинает с цитаты из книги «Бытия». Вот происхождение неба и земли. В продолжении он приводит яркое описание Птолемеевой системы Вселенной, где Земля прочно покоится в ее центре, а звезды кружат вокруг нее с головокружительной скоростью. При этом у святителя Григория не возникает чувства, что он делает что-то неподобающее. Окончание доклада священника Эндрю Лаута «Постпатристическое богословие» или «За пределами неопатристического синтеза» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие слушатели, сегодня в передаче из цикла под названием «Участие народа в деле сохранения православной веры» вы услышите жизнеописание преподобного Максима Грека, замечательного богослова и учителя благочестия.

0: Преподобный Максим Грек, в миру Михаил, родился вскоре после 1470 года в древнем городе Арте. Он происходил из древнего и знатного византийского рода Триволисов. Один из его предков занимал престол константинопольских патриархов. Его дядя, Дмитрий Триволис, был другом Фомы Палеолога, брата последнего императора ромейской державы Константина XI и деда великого князя московского Василия III. Родители святого Мануил и Ирина были людьми образованными, философами, как называют их житийные сказания о преподобном Максиме. Как и его супруга Ирина, Мануил отличался благочестием и преданностью православной вере, которую родители смогли воспитать и в сыне. Около 1480 года Михаил попадает на остров Корфу Керкера, принадлежавший Венеции. Здесь он проходит обучение классическим наукам у Иоанна Мосхоса. Через 12 лет, в 1492 году, преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала средоточием греческой образованности. Михаил Триволис много путешествовал, жил и учился в Венеции, в существовавшей здесь издавна греческой школе, в Падуе, славившейся своим университетом, во Ферраре, Болоне, во Флоренции и Милане. В 1502 году Михаил Триволис вернулся во Флоренцию и постригся в Доминиканском монастыре святого Марка, где незадолго до этого жил Иероним Савонарола, проповеди которого не раз доводилось слушать Михаилу. Но духовно вскормленной православной церковью грек Михаил, ища подлинной спасительной мудрости, тянется мысленно к востоку.
1: В 1504 году Михаил оставляет свой монастырь, покидает Италию и в следующем, 1505 году, принимает постриг с именем Максим в честь Максима Исповедника в Благовещенском Афонском Ватопедском монастыре. На Афоне инок Максим предался чтению святых отцов. Любимой его книгой стало «Точное изложение православной веры» святого Иоанна Дамаскина, о котором преподобный Максим писал впоследствии, что он достиг высшего познания философии и богословия. В эти годы инок Максим начинает и сам писать свои первые труды. Он составляет канон Иоанна Крестителю. Однако его непосредственным послушанием становится сбор пожертвований в пользу афонских монастырей, которые он собирал при различных поездках по городам и селениям Греции. Так в монастырских трудах и подвигах протекло около 10 лет. 15 марта 1515 года великий князь московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг. 4 марта 1518 года Максим Грек вместе со своими спутниками прибыл в Москву. Василий III принял гостей с великой честью и назначил пребыванием им Кремлевский Чудов монастырь. Первой книгой, предложенной преподобному Максиму для перевода, была толковая псалтирь. Поскольку инок Максим в то время еще был не тверд в знании церковно-славянского языка, ему в помощники назначили Дмитрия Герасимова и Власия, которые служили при дворе переводчиками с латинского и немецкого языков. Таким образом, перевод осуществлялся Максимом с греческого на латынь, и только потом помощники перелагали фразу на церковнославянский. Славянский текст заносили на бумагу писцы. Инок Троицы Сергиева монастыря Силуан и Михаил Медоварцев.
0: Когда перевод был завершен, Василий III передал его на рассмотрение митрополиту Варлааму, который в скором времени дал о переводе самый одобрительный отзыв. Великий князь щедро одарил переводчика и его спутников, отпустив Неофита и Лаврентия с миром. Максим уже поручил новый перевод, на сей раз толкование отцов на деяния. Перевод толкования Максим Грек закончил 27 марта 1521 года и в том же году начал переводить для Корончей книги отдельные статьи из Номоканона. В 1523 году ученый Грек перевел беседы святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна. Выполнил он и ряд более мелких переводов. Одновременно Максим Грек занимался просмотром и исправлением толкового Евангелия и богослужебных книг, Часослова, Минеи Праздничной, Апостола и Триоди. После обнаружения в русских книгах многих неисправностей, даже ошибок, искажающих догматы, он замечает, необходимые описи произошли одни от недоумения древних преснопамятных переводчиков, другие от переписчиков книг, достаточно ненаученных и неискусных в разуме и хитрости грамматической. Переводческие труды убедили Максима в важности хорошего знания грамматики, греческой и славянской. Грамматику он называет началом входа в философию. Келья ученого инока становится притягательным местом для образованных русских вельмож. В своих богословских трудах он пишет о приверженности русских к обрядовой стороне веры. Его беспокоит увлечение княжеского двора астрологией.
1: В своих словах и посланиях Максим Грек вел борьбу против всякого рода местных суеверий, против веры в сны, в приметы, в гадания. За обиду принимали русские люди укоризны Максима Грека, касающиеся незнания ими истин веры и несоблюдения заповедей Христовых, исполнения одного внешнего обряда, без духовного подвига, в суетной надежде на спасение через одно только внешнее благочестие. Эти обличения приводили многих в негодование. Они давали повод для обвинения преподобного в неуважении к святым обычаям предков, даже в ереси. Особенно опасный для Максима Грека характер приобрела его размолвка с влиятельными в церковной иерархии и при дворе лицами, когда он вступил в давний, но по-прежнему острый спор о монастырских земельных владениях, волновавший и иерархию, и монашество, и светских вельмож. В этом споре святой принял сторону нестяжателей, последователей преподобного Нила Сорского. Негодование на преподобного Максима при дворе не было опасно для него до тех пор, пока митрополичью кафедру занимал благоволивший к нему святитель Варлаам, последователь преподобного Нила Сорского, по своим воззрениям близкий к заволжским старцам. Но в 1521 году Варлаама, попавшего в немилость к великому князю, низвергнутого с первосвятительского престола и удаленного в северный Спасо-Каменный монастырь, сменил митрополит Даниил, ученик преподобного Иосифа Волоцкого, 7 лет игуменствовавший в Волоколамской обители после кончины святого основателя монастыря.
0: Положение Максима Грека стало особенно уязвимым после того, как он вызвал к себе нерасположение и со стороны великого князя Василия III. Воспользовавшись гневом государя на преподобного, его враги стали обвинять инока в политической неблагонадежности. На него посыпали обвинения в том, что он знается с опальными лицами. В апреле 1525 года в царских палатах был созван собор для суда над Максимом Греком. Главным обвинителем на суде выступил митрополит Даниил. Он обвинил святого в ереси. Митрополит обнаружил ее в неудачных или прямо ошибочных выражениях, которые вкрались в переводы и исправление святого Максима из-за недостаточного знания славянского и русского языков. По приговору собора преподобный был сослан в Иосифо-Волоколамский монастырь. Из Москвы его вывезли тайно, так что многие не знали даже, жив ли он еще. В монастыре его заточили в темницу.
1: 6 лет провел страдалец в сырой, тесной, смрадной и угарной келии. Здесь он терпел мучения от дыма, холода и голода и был от великие тесноты темничные вельми скорбен очами и ногами, а по временам приходил во мертвение. Из всех лишений самым скорбным было отлучение от принятия святых тайн. Но Господь не оставил страдальца без своих утешений. Изнемогающему от обрушившихся на него бед преподобному Максиму в заточении явился ангел Божий и сказал ему: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься от вечных мучений». Исполнившись духовной радостью от этого видения, узник воспел Святому Духу Утешителю канон, который нашли потом написанным на стенах его темничной келии. В 1531 году преподобного Максима опять потребовали на соборный суд. За обвинениями в измене против преподобного выдвинуто было и совершенно нелепое обвинение в колдовстве. Затем последовали новые обвинения в хульных выражениях, обнаруженных, сделанных им за 10 лет до суда переводах. Ко времени суда преподобный уже хорошо владел русским языком, и когда ему прочитаны были эти действительно хульные слова, он сказал: «То, господине, ересь жидовская, а я так не переводил, и не писал, и писать не велел». На допросе преподобный страдалец вел себя смиренно, плакал, кланялся в ноги судьям, просил о прощении.
0: Преподобного Максима перевели из Иосифа монастыря в Тверской отроч под наблюдение епископа Акакия. Тверской епископ Акакий был человек добрый. К преподобному Максиму он относился милостиво и сострадательно. Он посетил узника в его темнице. Будучи в Москве, упросил великого князя оказать милость заключенному ради новорожденного наследника престола Ивана, снять с него оковы. Пресвященный Акакий приглашал преподобного в архиерейский дом и делил с ним трапезу, разрешал ему приходить в церковь, что вызвало неудовольствие в Москве. Епископ дозволил осужденному держать при себе книги, перо, бумагу и чернила. В отрочем монастыре преподобный вновь взялся за перо и написал: «Словеса сия в темнице затворен и скорбя, ими же себя утешаша и утверждаша в терпении. Не тужи, не скорби и не тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды от руки тех, от которых следовало бы тебе принять все блага. Как ты питала их духовную трапезу, исполненную Святого Духа, то есть толкованием богодохновенных песнопений Давидовых, которые и перевел с греческого на русский язык, а потому благодари твоего владыку и прославляй его, что сподобил тебя в нынешнем житии временными скорбями заплатить с прибылью весь долг. Итак, внимай себе, да не помыслишь, что время сие есть время сетования. Напротив, признавай, что это время божественной радости, да не постраждешь, окаянная, сугубою нищетою, мучимая за свою неблагодарность в настоящем и будущем веке. Если так вооружаешь себя всегда, радуйся и веселись, ибо награда твоя много на небесах, как говорит об этом небесная истина».

0: Высоко ценя ученость узника, епископ Акакий часто обращался к нему за разъяснением своих недоумений. И преподобный давал ему эти разъяснения в беседах и в виде целых трактатов. В отрочем монастыре он составил толкования на священные книги. На книгу Бытия, на Псалмы, на пророков, на Евангелие и апостол. В 1534 году до заключенного дошла весть о кончине великого князя Василия Ивановича. Преподобный надеялся, что со смертью прогневавшегося на него государя новое правительство смилостивится над ним и выпустит его на волю. Чтобы очистить себя от возведенных на него обвинений, он пишет «Исповедание православной веры». Но голос страдальца остался безответен. Максим остался в отрочем монастыре. Он не переставал заниматься книжными трудами. Еще в 1532 году он начал составлять сборник своих сочинений. Эти сочинения он давал переписывать желающим иметь их у себя и даже собственноручно переписывал их по просьбам своих друзей. В 1540 году преподобный переписал греческую псалтирь. Тяжкая участь афонского инока обратила на себя внимание восточных патриархов.
1: В 1547 году преподобный Максим пишет послание новому митрополиту Макарию, в котором жалуется на то, что его оболгали, что не за ересь, а за невольные ошибки, допущенные по незнанию языка, он претерпел оковы, дым, холод, голод и самое тяжкое – лишение причастия. Митрополит Макарий отвечал ему не сам, а через своего писаря, монаха Алексия. «Узы твои целуем, как одного из святых, пособить же тебе не можем, ибо жив связавший его митрополит Даниил». Преподобный вновь обратился к Даниилу, а тот посоветовал ему и спросить себе причащение под предлогом смертельной болезни. Для святого инока этот лукавый совет был неприемлем. И в новом послании к митрополиту Макарию он пишет, что он скрыто и со лжою причащаться божественных тайн не научен от святых апостолов и преподобных отцов наших. Великий страдалец уже не просит о дозволении вернуться на Афон и даже о возвращении в Москву. «Я о возвращении в Москву и житии там не прошу, а только хлопочу о причастии, которое просто всем дается. Ни суда, ни собора не прошу, а только милости и человеколюбия». Упоминая невинные страдания святого Иоанна Златоуста, он пишет: «Так и я пострадал, пав от неправедного гнева Даниила, да не поставит ему Бог грех сей». Наконец, отлучение от святых тайн было снято с преподобного, но свободу ему не вернули.
0: Митрополит Макарий высоко ценил сочинения ученого грека. Влиятельные лица вновь стали обращаться к преподобному Максиму, желая знать его мнение по разным вопросам, богословским и церковно-обрядовым. Готовился стоглавый собор, и к суждениям ученого-богослова прислушивались митрополит с иерархией, царь и лица, влиятельные при дворе. Влияние писаний преподобного Максима сказалось на деяниях и постановлениях Стоглавого собора. С ходатайством об облегчении участи преподобного узника выступил тогда новопоставленный игумен Троицы Сергиева монастыря Артемий. И это ходатайство возымело успех. Преподобный был переведен в Троицкий монастырь. Князь Андрей Курбский рассказывает об одном обстоятельстве из жития преподобного Максима, которое много значило в жизни царя Ивана IV. В 1553 году, выздоровев после тяжелой болезни, постигшей его вскоре по возвращении из Казанского похода, царь дал обет отправиться на богомолье в Кириллов монастырь. По пути он заехал в Троице-Сергиеву обитель, и там беседовал с преподобным Максимом. Богомудрый старец, узнав о намерении царя, сказал ему: «Если бы и дал обещание ехать в Кириллов монастырь, чтобы подвигнуть святого Кирилла на молитву к Богу, то обеты такие с разумом не согласны, И вот почему. Во время Казанской осады пало много воинов христианских. Вдовы их, сироты, матери обесчадившие, в слезах и скорби пребывают. Так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде, собравши в свой царственный город, чем исполнять неразумные обещания. Бог вездесущ, все исполняет и всюду зрит недремлющим оком. Также и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, но по доброй нашей воле и по власти над собою. Если послушаешься меня, то будешь здоров и многолетен с женою и ребенком. Царь смиренно выслушал совет преподобного, но последовать ему не захотел. Тогда Максим велел передать государю: «Если не послушаешься меня, советующего тебе по Боге, забудешь кровь мучеников, избитых погаными за христианство, презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрет на дороге». Несмотря на столь грозное предостережение, царь продолжил свое неблагословенное богомолье. И пророчество святого сбылось. Царевич Дмитрий скончался в возрасте 8 месяцев.
1: Во Великий пост 1553 года в Москве была обнаружена ересь. Созывая собор против еретиков, Иван Грозный решил пригласить на него и преподобного Максима для обличения ереси, но многострадальный инок уклонился от этой чести. 21 января 1556 года преподобный Максим скончался в обители Живоначальной Троицы, проведя 38 лет в подвижнических трудах и страданиях на благо Русской Церкви и Вселенского Православия. Его честные останки погребены у северо-западной стены Свято-Духовского храма Троицы Сергиевой Лавры. По кончине великого страдальца богомольцы, приходившие в Лавру, поклонялись и его честным мощам. Максима Грека почитали как великого богослова и учителя, и уже его современник, князь Андрей Курбский, посвятивший ему ряд воспоминаний в своих сказаниях, назвал почившего инока святым и преподобным. О святом страдальце слагаются житии и сказания, ему составляется похвала и служба. В 1591 году, по благословению патриарха Иова, мощи преподобного были освидетельствованы. И от крыша, и пойдя от мощей его благоухания, и тело, и невредимо тело его, и ризы бяша, и мантия, и вся на нем покрывала не истле, и на персях руце его, и десная рука согбена крестом. В день освидетельствования мощей у гроба святого исцелилось 16 болящих. В 1796 году митрополит Платон велел поставить над гробом святого Максима новую раку и каменную палатку, а в 1833 году архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Антоний выстроил над его могилой часовню, где, по усердию богомольцев, во всякое время служилась панихида.
0: В конце XIX века было издано житие преподобного Максима в составе Троицкого Патерика. В 1908 году в типографии Троицы Сергиевой Лавры вышло отдельное житие преподобного Максима Грека с иконописным изображением его, воспроизведенным с его гробницы. Имя святого занесено в Афонский Патерик. Во всех изданиях Троицы Сергиевой Лавры Максим Грек именовался преподобным. В наше время церковное почитание преподобного Максима Грека продолжается. 6 июля установлено празднование собора Радонежских святых, а в первое воскресенье после 29 июня собор Тверских святых. В том и другом соборе почитается и память преподобного Максима. В январской минее под 21 числом помещена служба, прорезь и житие преподобного Максима Грека, а в приложении его икона. Память святого 21 января совпадает с памятью преподобного Максима Исповедника, и с днем празднования чудотворной иконы Божией Матери из Ватопецкого монастыря на Афоне, обители, в которой Максим давал иноческие обеты. Преподобный Максим Грек предлагается для общецерковного прославления на основании святости жизни и чудотворений от него и его святых мощей, а также на основании его широкой почитаемости православным народом как учителя иноческого жития святого чудотворца.

0: В следующей передаче мы несколько изменим тему и ознакомим вас с теми случаями, когда не отдельные личности, а весь народ боролся за нравственное оздоровление.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал гимн Пресвятой Богородицы композитора Алексея Гвоздецкого в исполнении хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: продолжается возрождение Никольского монастыря. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоится День здоровья. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии выпустило книгу «Протоиерей Николай Гундяев. Жизнь через проповедь». Об этих и других новостях в нашем выпуске. Заливка основания фундаментов возрождаемой паперти и предела Никольского храма началась 2 июля. Специалисты Каневских реставрационных мастерских смонтировали коммуникации, усилили железобетонные конструкции. Проводится укрепление исторических фундаментов. Продолжаются работы по благоустройству территории обители и приписных храмов. В этот же день подрядная организация «Невский свет» завершила согласование рабочей документации по установке системы наружного и декоративного освещения архитектурного ансамбля монастыря. На Малышевой горе ведется подготовка к устройству автостоянки, дорожки для крестных ходов и уличного освещения. Все эти объекты должны быть сданы до конца нынешнего года. Началась разработка проектно-сметной документации на работы на монастырской колокольне в храмах Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе и зданиях XVII века, памятниках архитектуры федерального значения. Завершена разработка документов по реставрации настоятельского корпуса и приспособления здания XIX века к современному использованию. В аварийном состоянии находятся еще два значимых объекта – храм Преображения Господня в деревне Чернавино и здание двухклассной школы на Малышевой горе. Эти памятники церковного зодчества несколько лет назад стали собственностью Никольского монастыря и уже внесены в реставрационные списки. На следующий год начнется их консервация. Выпуск молодых специалистов состоялся 1 июля в пожарно-спасательном колледже. В числе почетных гостей был благочинный Невского округа, настоятель храма святого апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский. Торжества начались с выступления выпускников, которые показали отработанные и слаженные действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Прозвучали песни о долге и товариществе, верности выбранной профессии. Отец Дмитрий участвовал во вручении дипломов и выступил с духовным напутствием. «Дипломы, — сказал он, — это не просто подтверждение знаний и навыков, а знак доверия общества. От ваших решений и действий будет зависеть жизнь людей. Потому важно, что вместе с профессиональной подготовкой в сердцах сохранялись сострадание, милосердие, умение поддержать слово. Пусть Господь хранит вас на этом пути, укрепляет и помогает оставаться людьми чести и добра. Благословляю вас на служение и желаю, чтобы труд ваш был огражден Божьей помощью, а в душе сохранялись и твердость, и сердечное тепло». В воскресенье 5 июля на территории Андреевского собора на Васильевском острове отметят День семьи, любви и верности. «В этот день мы всегда собираем в нашем храме множество людей», — сказал настоятель храма иерей Артемий Наумов. Мероприятие начнется с праздничного молебна, а затем мы наградим семьи в нескольких категориях. Первая из них — это молодожены, вторая категория — многодетные семьи, и третья — семьи-юбиляры. Затем состоится праздничная программа, выступят группы «Дивоград» и «Атриум». Будут работать интерактивные площадки, все пришедшие смогут создать большой коллективный плакат «Семейные ценности». Начало в 11:40, вход свободный. 6 июля в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоится День здоровья, выездная диспансеризация, организованная совместно с городской поликлиникой номер 40. Прихожане, паломники и все желающие смогут бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование и получить консультации специалистов. Мероприятие пройдет с 9:30 до 15:00 в Духовно-просветительском центре Святодуховской Александро-Невской лавры. Программа обследования входит измерение артериального давления, электрокардиография, экспресс-определение уровня холестерина, экспресс-определение уровня глюкозы в крови, измерение уровня кислорода в крови, профилактическая консультация врача-терапевта, осмотр и консультация врача-дерматолога с проведением дерматоскопии. Подобные профилактические мероприятия позволяют своевременно выявить возможные факторы риска и получить рекомендации по сохранению здоровья. В издательстве Санкт-Петербургской духовной академии вышла книга «Протоиерей Николай Гундяев. 1940-2021 год. Жизнь через проповедь», посвященная выпускнику, ректору и профессору протоиерею Николаю Гундяеву. Издание содержит обширную подборку его проповедей, отдельных научных статей, фотоархив, воспоминания его современников и документы, а также биографическую справку и другие сведения. Книга стала четвертым изданием, вышедшим в юбилейной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. В своем обращении к читателям редактор-составитель книги, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Михайловна Гундяева отмечает: «Данная книга является небольшой лептой в дань памяти профессора нашей академии протоиерея Николая Гундяева. Сын ленинградского протоиерея Михаила, он вобрал в себя много того доброго, глубокого и теплого, что отличало его отца от многих его современников, и талант к нему перешел по молитвам его отца. Настоящее издание проповедей и некоторых научных статей, а также биографическая справка и другие сведения публикуются впервые в год 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии, ректором которой, выпускником, профессором и поистине достойным сыном являлся преснопамятный отец Николай, а также к 5-летию его представления в нынешнем году. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, говоря о проповедях отца Николая, отмечает: «Будучи уроженцем северной столицы и носителем особого ленинградского духа, отец Николай в данном случае представляется классиком русского языка. Он не безобразил его никакими модными нововведениями, не снижал его какими-то шутками, которые иногда кажутся уместными в беседе с простым народом даже на амвоне. Он всегда сохранял определенный уровень, олицетворяющий высокую проповедническую культуру, которая, как мне кажется, была ему очень дорога». Своими воспоминаниями о преснопамятном отце Николая Гундяева на страницах книги также поделились преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Мустафин, протоиерей Александр Глебов. Завершается книга кратким послесловием митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар, иерей Алексей Дудин провел пастырскую встречу с членами местной организации ветеранов. Для пожилых людей, чьи детство и юность пришлись на советские годы, в условиях гонений на религию такие встречи – редкая возможность получить авторитетные ответы на сложный духовный вопрос. Участники организации ветеранов спрашивали священника о том, как правильно молиться за близких, пропавших без вести, можно ли ставить свечи за неверующих родственников и как прочитываются поминальные записки, поданные перед божественной литургией. Отец Алексей подробно разъяснил церковные традиции, помогая пожилым людям, стремящимся перестроить свою жизнь по-христиански, сделать этот шаг осознанно. Особое внимание на встрече уделили поддержке подрастающего поколения. Отец Алексей попросил передать внукам-старшеклассникам ветеранов, что при духовно-просветительском центре Владимирского храма открывается набор на бесплатные курсы по подготовке к единым госэкзаменам. Данная социальная инициатива призвана поддержать старшеклассников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих возможности оплачивать дорогостоящих репетиторов. В завершении участники договорились сделать такие чаепития регулярными. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 7784. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
4: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 97-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братия, все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 9 главы.
2: В то время Иисус, проходя, увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ибо все водимые

Братья – это дети одного отца. И если он Сын Божий, а мы его братья, значит, и мы дети Отца Небесного. Откуда, собственно, и проистекает наше дерзновение, когда мы обращаемся к Богу, Творцу Вселенной, со словами «Отец наш». Степень нашего усыновления и близость человека к Богу апостол выражает следующими словами. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зваем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Вот еврейское слово «Авва» означает не просто «отец», и не сам факт отцовства, потому что, как известно, отцы-то бывают разные. Авва – это заботящийся и любящий отец, который является самым близким человеком для своих детей. Святитель Иоанн Златоуст, истолковывая этот текст, пишет: «Апостол, желая показать, что мы сыны по рождению, употребил и еврейское слово, не сказал только «отче», но «Авва, Отче», ибо так преимущественно называют отца подлинные его дети». Совершенно естественно, что дети являются наследниками своего отца. Но если в этом мире дети вступают в право наследства после смерти своих родителей, то наследие Божие человек получает после своей собственной смерти. А что это за наследство, которое человек по замыслу Божию должен обрести в вечности? Обратимся вновь к посланию апостола Павла. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, соднаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Так значит, вот какое наследие уготовил нам Господь. Человек призван унаследовать славу, но славу не человеческую, не земную, а славу божественную. А что это означает божественная слава? Вот, наверное, дать ей какое-либо рациональное объяснение невозможно, и описать ее невозможно. Даже те апостолы, которые в своей земной жизни сподобились видеть славу Божию на горе Фавор в момент преображения Спасителя, а Христос именно для того и преобразился, чтобы в канун своих страданий показать ученикам свою божественную славу, о чем, собственно, свидетельствует и тропарь, и кандак этого праздника. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав и ученикам твоим славу твою, яко же мажаху». И кандак: «На горе преобразился Иси, яко же в мещах ученицы твои славу твою, Христе Боже, видишь». Так вот, даже апостолы, эти земные свидетели, живые свидетели небесной славы Христа, свидетели не только Его жизни, не только учения, страданий, смерти и воскресения, но и свидетели Его небесной, вечной славы, которая может быть открыта человеку только после Его смерти. Так даже они, эти богопросвещенные люди, очень скупо описывают славу Божию. Они лишь говорят, что лицо Христа сияло, как солнце, одежды были белыми, как снег, а сами они испытывали такое непередаваемое и ни с чем не сравнимое состояние блаженства, что любыми способами пытались его продлить. Они предложили Христу, его собеседникам, пророкам Моисею и Илье, расположиться в трех палатках, которые они для них сделают, чтобы они могли еще долгое время беседовать, а сами апостолы наслаждаться этим необычным состоянием сопричастности божественной славы. Правда, есть одно «но». Для того, чтобы быть сопричастником славы Христа, надо соблюсти одно непременное и тяжелое для нас условие. Надо вместе с Христом разделить и Его страдания. «Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться», говорит апостол. То есть, если человек хочет следовать за Христом, если человек хочет исполнять Христовы заповеди –

0: то такой человек должен разделить всю жизнь Христа, как жизнь земную, так и жизнь вечную. И если в вечности, в метафизическом мире мы хотим быть причастниками воскресения Христа, его победы над дьяволом, его бессмертия и его славы, то нам придется разделить и обстоятельства его земной жизни. А как мы знаем из евангельской истории, земная жизнь Христа была очень непростой. Христос прожил тяжелую земную жизнь, по-человечески тяжелую. И для того, чтобы разделить с ним плоды его победы и его славы, надо поучаствовать с ним и в достижении этой победы. Хотя бы для того, чтобы почувствовать, на себе почувствовать, какой ценой далось наше искупление Богу. Да и потом не бывает героев без побед, без преодоления испытаний, не может быть легкой славы. Другими словами, мы не можем быть выборочно причастниками Христа, причастниками какого-то одного его жизненного эпизода. Если мы причащаемся, то причащаемся всему Христу, всей его жизни, и Христу учащему, и Христу исцеляющему, и Христу страдающему, и Христу умирающему, и Христу воскресшему и прославленному. Вот вы знаете, когда люди любят друг друга, когда они хотят создать семью и создают семью, то должно возникнуть некое двуединство. То есть сохраняется индивидуальность каждого человека, но они уже живут одной жизнью. И у них общие радости, и у них общие скорби. И боль одного из супругов – это боль и его половины, и радость у них одна на двоих, и слава, и уничижение – все общее. Вот, собственно, о чем-то схожем и говорит сегодня апостол Павел, когда говорит о нашем единстве со Христом в его страданиях и в его славе. И, кстати, в Священном Писании мы встречаем, опять-таки, у того же апостола Павла вот эту аналогию взаимоотношения между Христом и Церковью. А что такое Церковь? Церковь-то состоит из людей. Так вот, отношения между Христом и людьми Церкви, о которых сегодня апостол Павел говорит как о водимых Духом Божиим, и это отношение сравнивается с отношениями между женихом и невестой. Потому что ведь действительно, наверное, никакие иные родственные связи и узы вот не дают такой взаимной любви, такого единства жизни, интересов, такого постоянного желания быть вместе, боязни друг друга потерять, как это бывает у жениха и невесты. Вот такова реальность для человека жизни со Христом. Еще будучи здесь, на земле, Господь как бы поставил некое условие для всех тех, кто хочет следовать за Ним. Он сказал, если кто хочет быть Моим учеником, пускай отвернется от себя, то есть отвержется себе, возьмет крест свой и за Мной идет. Это значит, что путь к славе Христа – это всегда крестный путь. Если мы возьмем примеры из жизни тех людей, которые откликнулись на призыв Христа, последовали за Ним, и которые стали сонаследниками Его славы, то, читая житие таких угодников Божиих, мы увидим, что ни для кого из них жизнь не являлась легкой прогулкой. В основе своей это лишение, испытание, страдание, то есть подражание Христу в жизни, в деле, в слове, в смерти, а в итоге и соучастие в божественной славе Христа, к обладанию которой Он призывает каждого из нас, и стать сонаследником которой есть возможность у каждого человека. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 4 июля, 21 июня по старому стилю празднуется память священномученика Терентия, епископа Иконийского. Он был учеником апостола Павла. После святого апостола Сосипатра он стал епископом в Иконии, где обратил ко Христу многих язычников, и здесь же мученически окончил жизнь. О нем упоминает апостол Павел в послании к римлянам. Другой вспоминаемый сегодня мученик первых веков – Иулиан Тарсийский. Пострадал за Христа в гонении императора Диоклетиана в конце III – начале IV века. В этот день вспоминается еще один святой с тем же именем – преподобный Иулиан Диакон. а также его брат, преподобный Иулий, пресвитер. Святые жили в V веке и прославились строительством многих храмов на восточных и западных окраинах Римской империи. Сегодня Православная Церковь празднует память двух святых грузинских царей-мучеников – Арчила II, царя Иверийского, жившего в VIII веке, и Луарсаба II, царя Карталинского, жившего в конце XVI – начале XVII века. Святой мученик Арчил, царь Иверийский, правил своей страной в трудное время постоянных войн с арабами. Одержав несколько побед, Арчил II заключил с арабами договор и выплачивал дань, восстанавливая разрушенные города и возводя храмы. Однако в конце его царствования арабы вновь вторглись в Иверию, и Арчил принял решение ехать в стан арабов, чтобы договориться о восстановлении мира. Арабы согласились на мир, если он примет мусульманство. Святой Арчил ответил отказом и в 744 году был казнен. 4 июля празднуется обретение мощей преподобного Максима Грека. Преподобный Максим был сыном богатого греческого сановника. Родился он в городе Арте в Албании и получил блестящее образование. В юности он много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах. Иночество он принял в Отопецкой обители на Афоне. В начале XVI века великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву, где многие годы усердно трудился на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников, перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак из-за неплодства супруги, преподобный Максим выступил против этого шага. По приказу великого князя его заключили в темницу. Через 6 лет преподобного Максима отправили в ссылку в Тверь. Там он написал агиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Лишь через 20 лет преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Преподобный представился 21 января 1556 года и был погребен в Троице-Сергиевой лавре. Общецерковное прославление его совершилось на Поместном соборе Русской Православной Церкви в год тысячелетия крещения Руси. А еще через 8 лет, в 1996 году, были обретены святые мощи преподобного Максима Грека. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик Иоанн Будрин, пострадавший в 1918 году, преподобный исповедник Георгий Лавров, скончавшийся в 1932 году, священномученики Алексей Скворцов, Павел Успенский, Николай Розанов и преподобный мученик Иона Санков, расстрелянные на полигоне в Бутово 4 июля 1938 года. Преподобный мученик Иона, в миру Иван Андреевич Санков, был сыном московского купца, занимавшегося в Москве хлебной торговлей. В семье было принято, чтобы кто-то из детей посвящал свою жизнь Богу. В 1893 году Иван Санков постригся в монашество в Пантелеимоновском монастыре на Афоне с именем Иона. Там же он получил духовное образование. В июле 1914 года, после начала войны с Турцией, иеромонах Иона вместе с русским консульством выехал в Одессу, где стал подвязаться на подворье Пантелеимоновского монастыря. Здесь отец Иона служил до закрытия подворья большевиками в 1923 году. После этого он стал приходским священником. Вначале отец Иона стал служить в Благовещенской церкви в Одессе, но и она через 4 года была закрыта. Отец Иона перешел служить в Церковь Всех Святых на Одесском кладбище. Ее закрыли в 1930 году. В это время он получил письмо со своей малой родины, деревни Солчино Московской области, о том, что в соседнем селе Алпатьево освободилось место священника. Там отца Иону и арестовали в 1938 году. При обыске у него не было найдено никакого имущества. Свидетели по делу показали, что иеромонах Иона Санков высказывался против закрытия церкви в селе Алпатьево. Тройка при НКВД приговорила иеромонаха Иону к высшей мере наказания за контрреволюционную агитацию. Виновным себя он не признал. 4 июля 1938 года преподобный мученик Иона Санков был расстрелян с группой священников и мирян на Бутовском полигоне. Там же были закопаны тела убитых. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобных Иулия и Иулиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Преподобные Иулий и Иулиан были родными братьями и уроженцами Мирмидонии. За добродетельную жизнь святой Юлий был посвящен в священный сан, а его брат – в сан диакона. Движимыми ревностью к распространению христианской веры, святые братья получили разрешение на постройку церквей и отправились на проповедь в глухие места Римской империи, где еще существовали идольские капища, и совершались жертвоприношения кумирам. Пройдя несколько стран, они обратили в христианство многих язычников, убеждая их не только словом, но и многочисленными чудесами. В Константинополе они обратились к благочестивому императору Феодосию-младшему с просьбой воздвигать храмы на месте языческих капищ. Получив благословение патриарха и разрешение императора, святые братья построили много храмов. Население считало своей обязанностью помогать им в этом святом деле. Однажды какие-то люди проезжали мимо строившейся церкви. Опасаясь, что их начнут уговаривать принять участие в работе, они пошли на обман, чтобы быстрее миновать это место. Один из них притворился мертвым, и когда святой Юлий пригласил их принять участие в труде, они отговорились тем, что везут хоронить мертвеца. Святой спросил: «Не лжете ли вы, чадо?» Проезжие стояли на своем. Тогда преподобный Юлиан сказал им: «Так пусть же будет вам по слову вашему». Отъехав на некоторое расстояние, они увидели, что мнимый мертвец действительно умер. Никто больше не смел лгать святым братьям. Провидя скорую кончину, святой Юлий отправился на поиски места для постройки сотой по счету церкви, которую он считал последней. Дойдя до озера Мукорос, он увидел на середине его красивый остров. Из-за громадного количества плодившихся на нем змей никто не мог там поселиться. Преподобный Юлий решил построить на этом острове церковь. Помолившись, он, как на лодке, приплыл к острову на своей мантии и водрузил на нем крест. Именем Божьим святой подвижник приказал всем змеям собраться к нему и повелел уйти с острова, предоставив его для Дома Божия и рабов Христовых. Все ядовитые гады уползли в озеро. Святой Юлий заложил на острове церковь в честь святых 12 апостолов. В это время его брат святой Юлиан закончил постройку церкви около города Гвдиана и решил устроить при церкви гробницу для своего брата Юлия. Преподобный Юлий навестил своего брата и при встрече советовал ему спешить с постройкой гробницы, пророчески предсказав, что ему же предстоит лежать в ней. Действительно, святой Юлиан, диакон, вскоре скончался и был погребен в построенной им гробнице. Преподобный Юлий пресвитер с честью совершил погребение брата и возвратился на остров, где вскоре приставился и был погребен в созданной им церкви 12 апостолов. От его гроба многие больные получали исцеление. Блаженная кончина святых братьев последовала в первой половине V века.

0: В завершение церковного календаря на 4 июля послушайте житие преподобного исповедника Георгия Лаврова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный исповедник Георгий, в миру Герасим Дмитриевич Лавров, родился в 1868 году в крестьянской семье в Орловской губернии. В возрасте 20 с небольшим лет он поступил послушником в Оптину пустынь, а через 9 лет был пострижен в монашество с наречением имени Георгий в честь святого великомученика Георгия. 24 года прожил отец Георгий в благословенной обители. На протяжении многих лет, наблюдая сотни людей, текущих со своим страданием и горем к духоносным оптинским старцам, он сердцем постигал, что более всего человеку необходимы любовь, милость, доброта. В трудные годы Первой мировой войны и первых лет революции иеромонах Георгий руководил Мещовской обителью. В 1918 году в Мещовский монастырь ворвались большевики и произвели разгром обители, осквернили святыни. Настоятель был арестован, его обвинили в хранении оружия, в принадлежности к тайному заговору и приговорили к расстрелу. В камере смертников, куда поместили отца Георгия, стоял такой холод, что замерзала вода. Мучил голод и насекомые. Вначале здесь находилось 37 узников. Почти каждую ночь забирали на расстрел 5-6 человек, пока не осталось 7 приговоренных. Отец Георгий ждал своей очереди и готовился. Однажды он увидел возле себя незнакомого человека. Тот участливо смотрел на священника, а потом сказал: «Не плачьте, батюшка, вас не расстреляют». «Кто вы?» — спросил священник. «Вы, батюшка, меня забыли, а у нас здесь добрые дела не забываются. Я тот самый купец, которого вы в Калуге перед смертью напутствовали». Вскоре пришел надзиратель и приказал всем собираться с вещами для отправки в Калугу, так как пришло запрещение о проведении расстрела из-за нежелательного влияния его на местное население. Расстрел был заменен 5 годами заключения, которое иеромонах Георгий отбывал в Бутырской и Таганской тюрьмах. Камеры Таганской тюрьмы были переполнены. Одновременно с отцом Георгием здесь находились митрополит Казанский Кирилл Смирнов и настоятель Московского Данилова монастыря епископ Федор Поздеевский. Оба архиерея заметили иеромонаха Георгия среди прочих узников, и это имело большое значение для его дальнейшей жизни. Митрополит Кирилл благословил отца Георгия на старчество. Архиепископ Феодор впоследствии принял в Данилов монастырь. В тюрьме отец Георгий исполнял обязанности тюремного санитара, благодаря чему мог встречаться со многими людьми, имел доступ даже в камеры смертников. Были случаи, когда сами тюремщики приводили смертника в перевязочную комнату к батюшке. На собственном опыте, переживший близость смерти, он умел говорить с таким человеком о Божьей правде и о Божьем милосердии. По освобождении архимандрит Георгий поселился в Даниловом монастыре, где его снова арестовали в 28 году и приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В ссылке архимандрит Георгий тяжело заболел раком гортани. Весной 1932 года отец Георгий был освобожден без права проживания в Москве и 12 других городах. Из возможных для жительства мест старец выбрал Нижний Новгород, сказав при этом: спасение из Нижнего, вспоминая о Минине и Пожарском. Тяжело больной раком, не имея практически никакого лечения, отец Георгий то и дело повторял сложенную им поговорку: «Рак не дурак, ухватит клешнями и прямо в Царство Небесное». Блаженная кончина преподобного старца Георгия была тихой и мирной. Умирая странником в чужом доме, он до последнего часа исполнял свое пастырское призвание. Последняя его беседа с духовными детьми была о делах церкви. 11 октября 2000 года состоялось обретение мощей преподобного исповедника Георгия Лаврова, которые перенесены в Москву и покоятся в Покровском храме Свято-Данилова монастыря.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, Творче мой, Владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слави всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажди нам
целомудренне пожите делы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согрешив, Ты же, яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Весе Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вилежегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче, подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров». Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
2: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40. По природе церковь — святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сорожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал цикл передач по страницам книги французской исследовательницы Полин Доля-Вельжегю «Вечность в повседневности. Правила христианской жизни» из опыта общины отца Алексея Мичува. Об авторе этой книги и истории ее создания рассказывает Марина Михайлова.
1: О московском старце, святом Алексее Мичуве, за последние десятилетия написано немало книг, и многое стало известно благодаря свидетельствам современников и исследованиям агиографов. Образ отца Алексея вполне сложился и хорошо знаком русским православным людям. Тем не менее, решусь утверждать, что предлагаемая вниманию читателя книга представляет большой интерес. Ценность этого рассказа определяется не только тем, что сказано, не только умным, внимательным, богословским подходом к жизнеописанию отца Алексея Мичува в широком контексте русской церковной истории и в соотнесенности с сегодняшним днем. Рассказ ценен еще и тем, кто говорит, из какой жизненной точки рассказ ведется. Это слово движимо любовью, любовью к Богу, любовью к России. Автор этой книги, Полин де ла Вельжегю, родилась 31 мая 1958 года. Семья ее матери, Жаклин де Пруайяр, которая родилась в 1927 году и отошла ко Господу в 2019, во многих поколениях была связана с Россией. Прадед Жаклин де Пруайяр, Гюстав Лан де Монтебелло, это внук наполеоновского маршала Ланна. Он был послом Франции в Санкт-Петербурге с 1891 по 1902 год. Гюстав де Монтебелло много сделал для укрепления добрых отношений между двумя странами и был связан личной дружбой с царской семьей. Когда в 1901 году у него родился первый внук, мальчика назвали в честь императора Николая II и просили царя стать крестным отцом ребенка, для чего было получено согласие митрополита Московского и французского католического епископа. Младшей сестрой Николя де Монтебелло, на свидетельстве о крещении которого стоит подпись Николая II, была Мари Мадлен. Она мать Жаклин де Пруайяр и бабушка Полин де ла Вельжегю. Мари Мадлен была названа в честь своей бабушки, супруги посла Гюстава де Монтебелло, женщина блестящей, образованной, ценительницы искусств. В 1925 году Мари Мадлен вышла замуж за Жака де ла Шеврельера. Семья Шеврельеров тоже была связана с Россией. Шарль Эме де ла Шеврельер, отец Жака, был другом и сотрудником Маркони и активно участвовал в распространении беспроводного телеграфа во Франции и других странах. При его участии проводилось оснащение этим средством связи российских, а затем советских кораблей и самолетов. Жак де ла Шеврельер продолжил дело отца и тоже стал специалистом в сфере беспроводных телекоммуникаций. В качестве эксперта французского правительства он приезжал в Москву на международное совещание в октябре 1946 года, перед тем, как опустился железный занавес. Оттуда он послал своей дочери Жаклин открытку, на которой серой сепией был изображен Кремль, и написал: «Когда выучишь итальянский, начнешь учить русский язык». Жаклин в это время было 19 лет, она жила во Флоренции у родственницы своей матери и изучала итальянский язык и культуру. В феврале 1947 года Жаклин поступила в школу восточных языков в Париже. Русскому языку ее учили Пьер Паскаль, Нина Александровна Лазарева и Вера Александровна Попова. Пьер Паскаль, известный филолог-славист, преподаватель, переводчик, много лет прожил в Москве. Он защитил диссертацию о протопопе Аввакуме и старообрядцах. Жаклин привезла в Москву экземпляр этой работы и передала его старообрядцам, что в советские времена было нелегко, потому что за иностранными студентами и стажерами присматривали и ограждали их от контактов с нежелательными людьми, к которым без сомнения относились верующие, а тем более старообрядцы. Паскаль написал несколько книг об истории русской церкви, о Пугачевском восстании. Он переводил на французский Льва Толстого, Достоевского, Александра Николаевича Островского, Короленко. Нина Александровна Лазарева происходила из музыкальной семьи. Ее мать была певицей и преподавателем вокала. Она окончила Московскую консерваторию по классу рояля и филологический факультет Московского университета. В начале 20-х годов Нина Лазарева эмигрировала вместе со своей подругой Верой Поповой. Вера Александровна Попова, скульптор и художник-декоратор, принадлежала к старообрядческому роду именитых купцов. О нравственном достоинстве семьи Поповых говорит то, что на принадлежащих им заводах возле Истры в Подмосковье 1905 год прошел спокойно. Никаких забастовок не было. А о круге их культурных интересов свидетельствует то, что из этого семейства происходят театральный режиссер, художница, литературовед, который был женат на одной из внучек Льва Толстого. Вера Попова была дружна с Гончаровой, Илларионовым, с Александрой Экстер. Вера Попова и Нина Лазарева участвовали в работе над декорациями и костюмами для русского балета Сергея Дягилева. Эти женщины стали для Жаклин неоценимыми учителями. Они не только были носителями благородного русского языка, но и много рассказывали о культурной жизни России, о старой Москве. Вера Попова жила в Париже, в мастерской с маленьким садиком. Жаклин нередко бывала там, иногда брала с собой на эти встречи Обера, своего старшего сына. В школе восточных языков Жаклин познакомилась со своим будущим мужем, Даниэлем де Пруайяром. Он изучал Пушкина, а она Толстого. В отличие от Жаклин, которая стала известным исследователем творчества Толстого и Чехова и всю жизнь преподавала русский язык и литературу, Даниэль был адвокатом и не занимался русской филологией профессионально. Тем не менее, русская тема часто звучала в доме. Полин с детства слышал разговоры о России, о жизни в Советском Союзе, об испытаниях, выпавших на долю русского народа. Еще маленькой девочкой она начала молиться за Россию. Семья принадлежала к католической церкви и была близка к тем ее кругам, что сознают необходимость христианского диалога и восстановления церковного единства, а потому открыты к православию. Жаклин была хорошо знакома с отцом Жаном Даниэлю, который родился в 1905 и умер в 1974 году. Это был будущий кардинал, известный богослов, основатель серии «Христианские источники» «Сурс Кретьен», в которой выходят научные издания святоотеческих трудов. Отец Даниэлю знал православную традицию, был знаком с Булгаковым и Бердяевым. Ученицей отца Даниэлю и участницей основанного им миссионерского кружка святого Иоанна Крестителя была старшая подруга Жаклин, Ася Дурова. Анастасия Борисовна Дурова, дочь полковника генерального штаба, оказалась в эмиграции в Париже 12-летней девочкой. В школьные годы она перешла в католичество, а позже приняла монашеские обеты. При этом она сохранила любовь к православной церкви и к России. В 1960-е и 70-е годы она работала в посольстве Франции в Москве и много сделала для публикации на Западе трудов отца Александра Меня, отца Дмитрия Дудко, Александра Исаевича Солженицына. Пользуясь неприкосновенностью дипломатической почты, она привозила в СССР христианскую литературу, о которой у нас тогда никто не слышал, ее просто не было. Многолетняя дружба Жаклин

она познакомилась с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Встреча эта оказалась важным моментом в судьбе обоих. Пастернак дал Жаклин одну из шести машинописных копий романа, которую ей удалось вывести из Советского Союза. Жаклин стала доверенным лицом Пастернака в переговорах с западными издателями. Она участвовала в переводе романа на французский язык. Помощь Пастернаку стоила Жаклин 22 лет запрета на въезд в страну. Вторая ее поездка в Россию состоялась только в 1979 году. О степени взаимного доверия и о глубине дружбы Бориса Пастернака и Жаклин де Пруайяр говорит тот факт, что единственное свидетельство о тайном крещении Пастернака содержится в его письме к Жаклин. Когда Жаклин была беременна, Полин, она написала Пастернаку, что видит его крестным отцом будущего ребенка и надеется, что дитя унаследует его высокие духовные качества. Пастернак ответил: «Благодаря вашему мужеству и вашей вере расстояние между нами сокращается. Для меня этот желанный и ожидаемый крестник уже живет с тех пор, как вы заговорили о нем. Я тревожусь о нем и люблю его». Пастернак не стал крестным Полин, но в письмах к ее матери он пишет о девочке с нежностью и восхищением. После первой поездки в Россию Жаклин познакомилась и подружилась с отцом Бернаром Дюпиром, католическим священником восточного обряда, который всю жизнь трудился ради укрепления единства церкви. Отец Дюпир после окончания русикума католической семинарии византийского обряда в Риме служил в русском приходе Святой Троицы в Париже. В 1955 году он познакомился с отцом Полем Шалеем, который служил в Харбине, был там арестован китайскими коммунистами, передан НКВД и провел 6 лет в ГУЛАГе. Это не заставило его возненавидеть Россию. Напротив, он полюбил русских людей навсегда. В 1956 году отец Шалей и отец Дюпир основали в Париже культурное общество. Оно называлось «У двух медведей» и ставила своей целью знакомить французов, прежде всего молодых, с русским православием. Общество было названо так, потому что находилось на улице Миньон в Латинском квартале, в доме, где раньше был маленький ресторан под названием «У двух уток». Два медведя занимались организацией для французских студентов языковых курсов. Они проводили лекции и встречи, посвященные русской культуре. При обществе существовал хор, который исполнял православную литургическую музыку. Его нередко приглашали петь на службах в разных католических приходах Франции. На втором этаже была домовая церковь, где ежедневно совершалась литургия. С начала 1960-х годов до своей кончины в 2005 году отец Бернар регулярно устраивал путешествия по России с Библией в кармане. Французские паломники приезжали в Советский Союз по линии интуриста и осматривали культурные достопримечательности. Но при этом отец Дюпир много рассказывал об истории христианства в России, о православной традиции. С 1979 года в таких поездках многократно участвовали Жаклин и ее младшие дети Полин и Жан-Батист. Неудивительно, что Полин, выросшая в атмосфере интереса к России, воспринявшая от своей матери знания русской культуры и любовь к ней, склонялась к тому, чтобы избрать своей профессией русскую филологию. Окончательное решение она приняла после того, как прослушала в университете Нантера курс лекций известного словиста Ива Амана. В начале 90-х годов он стал автором замечательной книги об отце Александре Мене. Впоследствии именно Ив Аман посоветовал ей написать работу об отце Алексее Мичеве. В начале 80-х годов Полин училась в Парижской школе восточных языков и посещала молитвенную группу в Парижской церкви святого Франсуа Ксавье. Каждую среду вечером в этом большом храме в центре города, неподалеку от Марсового поля, собиралась молодежь для молитвы, чтения Писания, пения. На этих прекрасных встречах царил дух свободы и радости. Организатором собраний была католическая община «Эммануэль», объединяющая самых разных людей — мирян и

0: священников, людей семейных и несостоящих в браке. Участники общины не являются монашествующими. Они ведут обыкновенную жизнь, работают, воспитывают детей, но при этом ежедневно бывают на литургии и каждую неделю встречаются для молитвы, чтения Евангелия и братского общения, что помогает им сохранять верность призванию, выраженному в названии «Эммануэль» — «С нами Бог». Цель христианина — жить по Евангелию, оставаясь в миру. В конце 1984 года Полин на полгода приехала в Москву для изучения русского языка. Она много общалась с семьей Евгения Борисовича Пастернака, подружилась с его детьми Петей, Борей и Лизой, познакомилась с их духовником, отцом Дмитрием Дудко, встречалась с Зоей Световой, дочерью христианских правозащитников Феликса Светова и Зои Крахмальниковой. Полин была у них в гостях накануне ареста Феликса. В этот первый приезд в Россию Полин познакомилась с Георгием Петровичем Чистяковым, будущим священником, а в те годы преподавателем древних языков. Месяцы, проведенные в Советском Союзе, потребовали от Полин мужества. Она разделяла жизнь страны, и ей было трудно справляться с множеством сложностей, сопровождавших повседневную жизнь советского человека. Кроме того, некоторые особенности жизненного уклада, бытовых отношений, идеологической атмосферы, привычные и поэтому не столь травматичные для нас, родившихся и выросших в СССР, были тягостны и болезненны для человека другой традиции и культуры. Не станем забывать и о том, что она, как и все иностранцы, приезжавшие в Советский Союз для работы или учебы, находилась под беспрестанным оком Комитета государственной безопасности. После 6 месяцев, прожитых в Москве, любовь Полин к России освободилась от всякого мифологизма и романтизма, если они и были ей когда-то присущи. Эта любовь стала вполне трезвой и зрячей. Полин очень хорошо увидела и безверие, духовное оскудение, но и глубокую веру, внутреннюю красоту русских людей. Из Советского Союза Полин вернулась обессиленная, отмеченная страданиями, как говорила об этом опыте ее мать. Вернуться к жизни ей помог Тьерри де Лавилле-Жегю, за которого она вскоре вышла замуж. Тьерри и Полин были знакомы, поскольку оба участвовали в молитвенной группе общины «Эммануэль». Когда Полин вернулась, Тьерри увидел, что она находится в глубокой депрессии, и стал заботиться о ней. В июле 1985 года они совершили пешее паломничество по дорогам средневековых пилигримов в Сантьяго-де-Компостела. В декабре Полин, еще не освободившаяся от тягостного душевного состояния, перенесла другой удар — смерть любимого отца. Ей пришлось пройти длительный курс психотерапии. Врач определил ее состояние как московский синдром. Тьерри говорит, что она пережила мистическую ночь, богооставленность, пустоту, густой мрак отчаяния и боли. Когда это тяжкое время прошло, трудно было представить себе Полин в депрессии. Она была невероятно жизнерадостным, ярким, щедрым человеком, красивой женщиной, сияющей улыбкой и легкими движениями, весело смеялась и прекрасно пела. Жизнь в браке и рождение детей были для Полин исполнением христианского призвания женщины, участием в деле творения. Она считала, что мать, рождая человека в мир, отдает Божие Богу. Свое материнство Полин переживала как дар, радость и служение. У Полины Тьерри 5 детей, 3 дочери и 2 сына. Одна из девочек, Роза, умерла в возрасте 4 месяцев. Для Полин ее уход стал большим горем, но она сумела его перенести благодаря своей вере. Она много молилась и приняла потерю ребенка как жертву, как дар Богу. Полин вообще была свойственна большая открытость Божьей воли. Ее любимой святой была Тереза из Лизье, которая в конце XIX века, во времена обмельчания и сухости веры, напомнила миру о том, что центр христианства — прямые отношения с Христом, истинная любовь к Нему, что путь святости состоит в том, чтобы доверить Ему всю нашу жизнь в ее бедности и простоте. Возможно, именно следование примеру святой Терезы Маленькой помогло Полин взрастить в себе бесконечное доверие к Богу, которое вполне проявилось, когда она узнала, что больна раком. Несколько лет ее жизни прошли в борьбе с болезнью, уносившей телесные силы, но не разрушившей ясность и крепость духа. Полин умерла 12 мая 2003 года в 4 часа утра. Тири был рядом с ней. Последние ее слова к мужу были такие: «Как прекрасно, что мы не теряли времени». Не терять времени означало жить в любви, строить семью, участвовать в жизни христианской общины. После они уже не разговаривали, только молились, повторяя имя Иисуса. В эту ночь под утро их родственник Тибо де Пуант увидел во сне Полин. Она была весела, улыбалась и сказала: «Тибо, иди и скажи Тьерри, что у меня все хорошо». Он не придал этому значения, но сновидение за полчаса повторилось трижды. Явившись в третий раз, Полин уже настойчиво сказала: «Ну что же ты, вставай, быстро иди, скажи Тьерри, что у меня все хорошо». Тибо понял, что это не просто сон. Он проснулся и разбудил жену, но они не решились беспокоить своих родственников среди ночи. Накануне они позвонили Тьерри и узнали, что Полин умерла. Тьерри запомнил слова жены: «Хочу быть живой гостьей». Гостья — евхаристический хлеб у католиков латинского обряда. Выражение «живая гостья» нередко встречается в западной христианской литературе и восходит к посланию апостола Павла к римлянам. Апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это стремление полностью принадлежать Богу, посвятить Ему всю свою жизнь, исполнить Его волю, было жизнестроительным основанием личности Полин. Жизнеописание святого Алексея Мичева — дипломное сочинение «Полин де Лавель-Жегю». Будучи матерью большой семьи, исполняя множество обязанностей в церкви, преодолевая болезнь, она, тем не менее, отдала немало сил этой работе, поскольку рассматривала ее не только как академический труд, но и как духовно-практическое исследование. Она видела, что опыт отца Алексея представляет большую ценность сегодня, поскольку помогает ответить на важнейший вопрос: как жить по Евангелию в миру, как быть христианином в наши дни. В своей работе Полин строго следует источникам, опираясь прежде всего на биографический труд монахини Юлиании Соколовой и воспоминания духовных чад отца Алексея. На страницах ее книги оживает убедительный и прекрасный образ русского святого, воссозданный ею с глубоким богословским пониманием и большой сердечной теплотой. Полин показывает, что отец Алексей является воплощением православной традиции и в то же время принадлежит Вселенской Церкви, поскольку его пастырская практика укоренена в Евангелии и наполнена духом первых христианских общин. Полин открыла сходство между Моросейской общиной, построенной на молитве, литургической жизни, чтении Писания и делах милосердия, и французской общиной Эммануэль, которая на полвека позже, в другой стране, стала жить по тем же самым принципам. Она увидела, что и Моросейка, и Эммануэль, независимо друг от друга, воспроизводят один и тот же евангельский образец, подобно тому, как зерно, где бы оно ни было брошено в землю, рождает один и тот же колос. Эта близость опыта двух общин стала для нее свидетельством того, что церковь созидается не одними человеческими усилиями. В ней дышит Святой Дух. Он ведет христиан своими путями, и никакие различия и разделения не могут ему препятствовать. Одно из наиболее часто встречающихся в книге Полин слов — «жизнь». Ее понимание жизни согласуется с апостольским словом «Христос — жизнь ваша». Это жизнь, укорененная в Боге, а потому не знающая ущерба и оскудения, торжествующая и радостная. Пулин с полным правом может сказать вслед за апостолом Павлом: «Возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Не случайно, что вторая дочь Пулины Тири, Фелисите, родилась в день смерти отца Александра Меня, 9 сентября 1990 года. Сейчас она тоже вслед за своей матерью и бабушкой изучает русский язык. И Полин, и ее мама Жаклин часто бывали в России и в каждый свой приезд привозили много книг. Однажды, это было уже во времена сравнительно мягкие, в конце 80-х, таможенник спросил Жаклин: «А что это у вас чемодан такой огромный? Вы же едете всего на несколько дней». И она ответила: «Ну, вы же видите, какая я высокая. У меня и платья много места занимают». Таможенник почему-то удовлетворился этим ответом и не попросил открыть чемодан, который был наполнен вовсе не нарядами, а христианской литературой. Первый в моей жизни православный молитвослов я получила от Полин. На обложке ее рукой сделана карандашная надпись «Ленинград». Книги раздаривались московским и ленинградским друзьям. Надеюсь, что книга Пулин о святом Алексее Мечеве, написанная с большой теплотой, простотой и мудростью, станет еще одним ее подарком людям страны, которую она так любила.
1: Дорогие братья и сестры, о книге Полин Дюля Вележегю «Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева» рассказывала Марина Михайлова.

0: Нелля Губочкина. «Жизнь войдет в другие берега». Автобиографическая повесть в дневниках и письмах.
1: В окошечко подала и Иваном назвала.
2: Январь 1996 года. Тула, из дневника. 24 декабря я родила сына. Через сутки мне сказали, что мой мальчик в тяжелом состоянии, шанс выжить очень небольшой. 4 января нас повели в отделение недоношенных детей с надеждой на чудо. Для городских мам мест в отделении нет. Болтаюсь через весь город в больницу, под ногами скользко, только бы не упасть и не разбить банку с драгоценным сэженным дома молоком. Ежедневно затемно я приезжаю в больницу, чтобы застать ночную смену медсестер, чтобы услышать хоть что-нибудь обнадеживающее о состоянии моего мальчика. Не хуже, чем вчера. Не лучше. Но и не хуже, значит, есть надежда. Врач устало разводит руками. Мы делаем все возможное. Ни туда, ни сюда. Ну что же ты такого нежизнеспособного родила? Я виновата, глотаю слезы. Вчера дежурная медсестра пожаловалась. Твой всю ночь орал. Мы не поверили, что это он так громогласно орет. Откуда у него только силы взялись так кричать? Кричи, мой хороший. Громче кричи о своей жизнеспособности. 6 марта 1996 года. Тула, из дневника. Нас выписали из отделения недоношенных детей с весом в 2,5 килограмма, неблагоприятными прогнозами и добрыми пожеланиями. Даст Бог, все обойдется, если из такого сложного состояния выкарабкались. Мой сын, мой мальчик — это чудо. Март 1996 года. Новодмитровка, Тула. Письмо Лены, подруги Нелли. Дорогая Нелли, я искренне рада тому, что у тебя сын. Я знаю из письма твоей мамы, как нелегко он тебе достался, и всеми силами души желаю, чтобы материнство твое было только радостным, чтобы кошмар неизвестности и отчаяния в больничных палатах, через которые вам пришлось пройти, стерся из твоей памяти. Твой малыш будет расти, наполняя тебя и все вокруг новым мироощущением. Весна у нас в этом году ранняя, властвует по-настоящему, хозяйничает на огородах. Наш олененок целые дни проводит с друзьями на улице, в квартиру не загонишь. Миша, в силу своей милицейской занятости, в хозяйственные наши проблемы вникает только теоретически. Деньги, которые он приносит в семью, достаются ценой больших усилий. Но он так не считает. Он нашел себя в своей профессии, она соответствует его характеру. Мне остается одно — смириться и приучить себя не беспокоиться, если его нет дома». Вот и сейчас он позвонил из дальнего села с предупреждением «Не жди», потому что милиция ищет преступников, совершивших акт вандализма над памятником Ленину. Я, наверное, больше, чем мои ученики, жду окончания учебного года. В 9 и 11 классах у меня экзамены. Летом планируем съездить на море к брату Феодосию. Апрель 1996 года. Тула, из дневника. Потихоньку растем, проблем хватает. Гемоглобин низкий, грыжу обещают прооперировать, как только наберем вес. Ванюшка беспокойный, с рук не спускаю, ничего не успеваю. Но такой хорошенький, такой мой. Валера, обвязавших бабушкиным платком, таскает его, как котенка. Если я колыбельные напеваю, то он их проговаривает речитативом. Главное, чтобы уснул. Наши колыбельные, Ванин требовательный крик, таков рефрен нашей новой жизни. Май 1996 года. Тула, из дневника. получила письмо от Лены. 17 мая погиб Мишка. Не верится. Пройти Афган, быть со смертью 1001 раз на «ты», уцелеть, выжить и после всего погибнуть на милицейском посту, на обычном дежурстве. Мишка, Мишка, как же так? Он не мог не броситься на помощь товарищу, иначе это был бы не он. Жизнелюбие в нем было через край. Он даже ходил, пританцовывая. Неисправимый оптимист. Листаю блокнот времен второго курса. Во весь лист записка. Здесь был Миша. Пересматриваю фотографии. Студенческие, свадебные, семейные. В них счастье тоже через край. Здесь был Мишка. Был. И никуда от этого не деться. И ни о чем другом не могу думать. Все валится из рук. Я знаю, что говорят в таких случаях. Думаю, что ты, Лена, устала от всех слов, от всехнего сочувствия. Хочется обнять тебя и помолчать. Июнь 1996 год. Тула, из дневника. Мы одолели 5-килограммовый рубеж. Учимся переворачиваться, сидеть. Ванюшка каждый день другой, и я хочу запомнить каждое мгновение его роста. У него очень быстро закрывается родничок. Чем это грозит, я еще пока не знаю и даже боюсь узнать. Внутричерепное давление и мышечный тонус повышены. Пошли зубки. В парке гуляем с Валерой по очереди. На фоне других гуляющих в колясках детей наш самый несплючий и воплючий. Его ровесники гораздо активнее. Утешаю себя тем, что по части умений и активности мы вскоре их догоним. Сейчас нам назначили курс массажа в нашей поликлинике. Сталкиваясь со множеством проблем в пределах вполне благоустроенной квартиры, я все думаю, как же Лена с Мишей Алену растили в общежитских условиях. Июль 1996 года. Новодмитровка, Тула. Из письма Лены. «Здравствуй, дорогая Неля. Твои письма всегда были светлым лучиком моей жизни. Они очень мне нужны, особенно сейчас. 3 недели были у брата на море. Он приехал и почти силы увез к себе. Конечно, полноценного отдыха не получилось. Отдыхала моя оболочка, но не душа. Сердце мое как зашлось в то страшное утро 17 мая, так до сих пор у меня нет сил даже перевести дух. Каждодневные заботы, хлопоты заставляют обращать на себя внимание, хочу я этого или нет. Самое трудное — ночи. Сна нет, темное время суток я пропускаю через себя, жду рассвета. День приносит суету, но не облегчение. 13 июля — твой день. Желаю поверить в возможность счастья. Я знаю, что все счастье мира для тебя сейчас в улыбке твоего Ванюши. Я переживаю за вас, радуюсь вашему росту. С тобой как бы заново переживаю Аленкин первый год. Трудный, волнительный, но все равно самый памятный и самый счастливый год нашей жизни. Январь 1997 года. Тула, Новодмитровка. Письмо Лене. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в разной суете, разнообразные не те. Увы, Ленчик, не те, и людно рядом со мной, и пусто. Ты прошла такой долгий путь со дня гибели Миши, длиной в 1,5 года, а боль не отпускает, и я не уверена, что ты ждешь облегчения, но оно должно прийти, даже когда его не ждут. Для тебя ночь — враг, для меня — единственное время суток, когда я могу побыть с собой, не торопясь сделать все необходимое и просто так посидеть. И сны мои какие-то тревожные, и соотношение сна и действительности у меня другое. Мне до сих пор не верится, что в кроватке рядом сопит мой сын, моя радость. Не верится в его страшные диагнозы — ДЦП, детский церебральный паралич. Все это как будто не со мной. К концу первого года жизни у нашего мальчика усилилось мышечное напряжение, косоглазие. Родничок закрылся уже к 9 месяцам. Замедлился рост головы. И в целом в развитии он заметно отстает от своих сверстников. Самостоятельно не сидит. О стоянии и хождении речи нет. Даже лепета нет. Надежды на то, что даст Бог, все выровняется, что беда пройдет мимо, не оправдались. Жаль, что в силу нашего недопонимания проблем драгоценное время было упущено. А доктора? Нельзя сказать, чтобы изначально не предупреждали, что не видели, в каком направлении идет развитие. Видели, назначили массаж и витамины группы В. А к году госпитализация и диагнозы один ужаснее другого. Неутешительные прогнозы. Инвалидность. Спасибо тебе за поддержку. Я не сильная. Видела бы ты меня в минуты отчаяния. Я выла тихим воем от всего, что обрушилось, от окружающей меня в больнице действительности. У меня нет иного выбора. Я не могу быть другой. Я должна поставить его на ноги, и я буду делать все, что в моих силах. Если это мой крест, то хотелось бы нести его достойно. Даже часть этой ноши не переложить ни на чьи плечи, даже самых близких. Кроме меня никому ее не вынести, а я с трудом удерживаю равновесие. Валера по-своему тяжело переживает. Ничего уже не изменить, не исправить. Февраль 1997 года. Новодмитровка, Тула. Письмо от Лены. Дорогая Нелли, письма наши удивительно созвучны. Ты выражаешь недосказанные мной мысли, иногда слово в слово. Это сходство, как видно, дар судьбы. Она раздает нам свои милости поровну. Только лучше бы этот принцип касался другого — счастья. Когда я стараюсь определить в своей памяти самый счастливый день, то без сомнения отвечаю — день, когда я родила Алену, и период, когда мы ее растили. И заботы о ней были важнее всего. И я даже не могу представить, что же ты пережила, когда узнала о болезни своего сына и поняла, какая ноша обрушилась на твои плечи. Ты вступила на бесконечно трудную, долгую и сложную дорогу. Но есть свет в конце пути, есть надежда и есть смысл, и имя всему этому — Иван. Я надеюсь, что рано или поздно болезнь отступит, что он будет здоров, будет как все. И очень хочу, чтобы моя надежда укрепила твою. 13 июля 1997 года. Николаев, Новосветловка. Из дневника. 5 часов утра. Свои 30 лет я встречаю на перроне Николаевского вокзала с Ваней на руках. Сошедший с московского поезда народ торопливо расходится по своим маршрутам и адресам в летнюю погожую рань. Нас почему-то никто не встречает. Не получили телеграмму? Что-то с машиной? Вокруг меня, как воронье, учуяв добычу, кружат таксисты и предлагают за баснословные деньги довести, куда душа пожелает. Душа желает в родную Новосветловку. Она рвется туда из последних сил, вместе с радостью, болью, с Ваней. И когда в глазах уже закипала предательская слеза, я увидела подъезжающий к вокзалу красный жигуленок Горбатюков. Моя самая родная, двоюродная сестра Галя бежит навстречу. «Как? Вы уже здесь?» Оказалось, расписание поезда изменилось с поправкой на час раньше. Радость встречи, радость дороги домой, до боли знакомой дороги. Ворохом новости, новосветловские, школьные, домашние, дорожные впечатления. За 5 лет здесь почти ничего не изменилось. Мне 30 лет, мне 1000 столетий, таков я сам. И мне что значат эти годов ничтожных призрачные сети, ничтожных возрастов земная череда. Я дома, И пока жив этот дом, я в нем буду ощущать себя ребенком, защищенным от всяческих житейских бурь и невзгод. Сентябрь 1997 года. Письмо Лене. Новосветловка. «Лена, вот и кончились мои каникулы. Пора собираться в дорогу. На сборы осталось 10 дней. 10 дней, чтобы привести в порядок мысли, чувства, настроить себя на ритм другой жизни. Уезжать не хочется. Здесь мой дом, мои корни, и Ване здесь хорошо. Я бесконечно благодарна всем и всему в Новосветловке за 2 месяца чистой, относительно спокойной, душевно теплой и духовно насыщенной жизни. И родственникам, и небу, и дождю, и всем знакомым с детства запахом и звуком мы сумели наладить свою жизнь созвучно здешней. Перечитала Лорку, Ахматову, Мастера и Маргариту, Ремарка. Все, что случайно попало в руки, оказалось на удивление вовремя и к месту. Чего стоит фраза Ремарка о том, что от оскорбления можно защититься, а от сострадания нет. Еще долго я буду жить отголосками, теплом и светом этого лета, встреч с родными, друзьями и моей Ленкой. Как хорошо, что ты, Лена, приехала. И после отъезда я мысленно обращалась к тебе и благодарила Бога за то редкое душевное единство, понимание, которое есть у нас. Октябрь 1997 года, Тула-Новодмитровка, письмо Лене. «Лена, я получила твое письмо по пути в санаторий, и уже ничто не могло испортить настроение». Ни ветер с дождем, ни отсутствие транспорта, ни Ванькина капризучесть с непосидючечью. Самое главное сейчас — санаторий. За плечами 2 недели и еще 2 впереди, а самое трудное — дорога туда и обратно. От санатория я ожидала большего, но назначили нам всего 3 процедуры — прогревание парафином, руки-ноги, массаж и гимнастику. Впереди еще консультация ортопеда и новые лангеты. Надеюсь, что все это поможет. И даже если все, что я делаю для собственного успокоения, как говорит Валера, оно того стоит. Надежда дорогого стоит. Рядом и вокруг нас дети с таким же диагнозом ходят, бегают, болтают. И ситуации гораздо сложнее, чем наша. Ловлю себя на том, что мне неловко перед мамами трудных детишек. Я не могу без сострадания смотреть им в глаза, которые, я это точно знаю, со стороны невыносимо. Мне никогда в жизни не забыть глаза этих матерей и их детей. Погода явно не благоприятствует нашим прогулкам в другой конец города. В конце октября пришла зима. За окнами снег. Мы купили себе новую музыкальную игрушку, маленькую магнитолу, и теперь практически все стороны нашей жизни сопровождаются музыкой, самой разноплановой. Ване проигрыватель ближе и дороже, требует включить большую музычку и рад ей несказанно. Я же, услышав что-нибудь из времен детства и юности, таю и радуюсь не меньше Ваньки. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее. А с чашечкой кофейка, растворяющим в себе и усталость, и дурное настроение, согревающим душу, вполне терпимо. Вечерами, в часы принадлежания себе, закрываю глаза на быт и вижу Ване свитерок со снеговиками, хотя бы несколько часов в отвязке от действительности. Наши полуавтоматические будни скрашивают общение с соседками. Круг общения сузился до точки. Этого вполне хватает. На большее и качественно другое общение у меня просто нет сил и времени. Для многих малознакомых людей я пример страшного жизненного невезения, пример достойный сострадания, перед которым я так беззащитна. На моем фоне их собственное зыбкое благополучие кажется таким основательным. То, что ты пишешь о школе, я очень хорошо понимаю изнутри, Сама при нехватке и перераспределении часов оказалась не у дел. В маминой школе ситуация похожа до мелочей. В школу я, наверное, не вернусь. Вряд ли смогу общаться с вполне здоровыми детьми и их родителями. Есть такое ощущение, а как на самом деле сложится, не знаю. Сейчас все это еще очень далеко, там, за гранью возможного. А здесь, на грани раздражения, когда укачивание под песни и пляски длится больше часа, когда еда выплескивается и размазывается, когда драка так и лезет из меня. Самое главное — не жалеть себя, а вовремя посмеяться, даже сквозь слезы. Видели бы вы, как я изображаю разное зверье, ползая на четвереньках перед столом и вокруг Ванькиной коляски. Ване нравится, кот в полном обалдении, папа в недоумении. А еще я не люблю выходные, праздники и понедельники. В эти дни не работает почта, и писем не принесут. Ожидание писем делает приятным наш выход при любой погоде. В буднях, делах и заботах нам легче дышать. Утро начинается с Ванькиной сонной улыбки или капризно-требовательного мычания. Потом чашка кофе, потом пошло-поехало. Главное — наполнить утро ожиданием чего-нибудь приятного и сохранить это ощущение днем, сохранить бы его вообще, хоть на сколько-нибудь. Возвращаясь в общежитское. Лена, жива ли хоть в лоскутном варианте твоя полосато-банановая пижама? Хоть бы на часок, туда. Как блаженная, вспоминаю время нашего студенчества, наш зонтик, наши песни под гитару, стихи Цветаева и Евтушенко, Юнону и Авось. И необыкновенную легкость в общении со всеми, и непозволительную наивность в жизненно важных вопросах, и невероятно розовые очки в отношении перспектив будущего. Как же мы были счастливы, как не понимали, не ценили этого, как и сейчас не ценим. Уже 2 часа ночи, 30 октября, зима. Ноябрь 1997 года, Тула, Новодмитровка. 25 ноября Ванину грыжу прооперировали, а 27-го уже выписали домой. Через неделю снимут швы. Перенес он все неплохо. Мой же организм отреагировал на напряг самым подлым образом, головной болью до рвоты. Потом бдение с термометром, прислушивание, как дышит. Сколько их еще впереди испытаний? Из больницы с ребенком, коляской, сумкой добиралась самостоятельно, троллейбусом. Еле дотащились, а в почтовом ящике сюрприз. Лена, ты на самом деле помогаешь мне выстоять, выжить. Моя благодарность и обращенность к тебе безграничны. Мысленно я очень часто с вами. Видимо, сложность переживаемого обостряет нашу потребность в общении и чувствование друг друга в такой степени. Сказать себе прошлого, как и будущего, нет, легко. Гораздо сложнее жить этим сегодняшним, которое не имеет вкуса, цвета и запаха без дополнений из воспоминаний и мечтаний. Очень важное, до конца непонятое, осталось там, в прошлом, и даже все болезненное в нем притягательно. Ты спрашиваешь о Валере? Работает в гимназии. Это не совсем то, чего бы ему хотелось, но это дает возможность прокормить семью. Уходит на службу утром, возвращается вечером, никакой. Намечаются подработки еще в 2 местах. Ребенок — это и радость, и испытание семьи на прочность. Больной ребенок — сугубое испытание. Другие стороны отношений. Все остальное за пределами того, что нам дадено, уже такие мелочи. Иногда эти мелочи переживаются остро и болезненно. Важнее не то, что он говорит в состоянии усталости и раздражения, а то, что он делает для нас. А не уважать его за эти усилия невозможно. И не жалеть невозможно. Декабрь 1997 года. Из дневника Тула. 2 декабря Ване сняли швы. Все нормально. Только массаж и гимнастику делать пока не велят. Сидим дома в полной зависимости друг от друга, погоды, соседей. Самые жуткие морозы они нас спасали, принося хлеб и молоко. Ваня и огорчает, и радует. Растет. Сидеть не хочет, приходится водить под руки. С каким удовольствием он бы бегал. Я ощущаю эту жажду движения, нетерпеливое стремление узнать, потрогать. Полдня сидит в лангетах, то на моих руках, то в коляске. Полдня ходим, и вожу его под руки, хватая все, что попадается на пути. Музыка на Ваню действует успокаивающе и завлекающе. Сидит с раскрытым ртом, слушает, руками машет. Но интерес к аппаратуре, кнопочкам и рычажкам скоро пересилит интерес к музыке. Сейчас выползаем на улицу в коляске. В санках неудобно, вокруг сказочно снежно. Через 4 дня Ване 2 года. И только я знаю цену каждому дню из этих 2 лет. Я рада, что он у меня есть, несмотря ни на что, ни на какие сложности, диагнозы, прогнозы. Это милость Божия.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала пьеса Александра Николаевича Скрябина «Листок из альбома», опус 45, номер 1.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти святителя Иоанна Шанхайского председатель УВЦС совершил литургию на подворье Православной Церкви в Америке. Синодальный отдел по благотворительности организовал группу поддержки для специалистов, работающих с детьми-сиротами и приемными семьями. В издательском совете прошел круглый стол, посвященный истории церкви на Дальнем Востоке в советский период. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 июля, в день памяти святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний совершил божественную литургию в храме великомученицы Екатерины на Всполье, города Москвы, подворье Православной Церкви в Америке. Митрополит Антоний передал духовенству и прихожанам первосвятительское благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и произнес проповедь. Настоятель храма протоиерей Даниил Андреюк обратился с ответным словом к иерарху от лица духовенства, сотрудников и прихожан, выразил слова сыновей благодарности святейшему патриарху Кириллу и митрополиту Антонию за любовь и попечение о храме великомученицы Екатерины на Всполье. Протоиерей Даниил Андреюк поблагодарил владыку Антония за совершенное богослужение и преподнес дар его высокопреосвященству портрет святителя Иоанна Шанхайского. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению организовал работу ресурсной группы по профилактике профессионального выгорания. Участниками программы стали 8 специалистов из разных регионов России, сотрудники православных школ приемных родителей, детских домов, социально-реабилитационных центров, служб по сопровождению приемных семей и некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Московской и Белгородской областей. На протяжении 2 месяцев участники вместе с семейным психологом Центра семейного устройства при Ставропигиальном женском монастыре Марфо-Мариинской обители «Милосердие» в Москве Надежды Терехины разбирали причины и признаки профессионального выгорания, изучали методы восстановления внутренних ресурсов, осваивали практические техники самопомощи и профилактики эмоционального истощения. Особое внимание было уделено поиску внутренних опор и сохранению профессиональной устойчивости. Работа специалистов, ежедневно сопровождающих детей и семьи в кризисных ситуациях, требует не только высокой квалификации, но и серьезных эмоциональных затрат. Именно поэтому создание безопасного пространства, где можно получить поддержку, обменяться опытом и восстановить собственные ресурсы, становится важной частью профессионального развития, отметил руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности Александра Аракелова. 2 июля в издательском совете Русской Православной Церкви под председательством главы издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента в очно-дистанционном формате прошел круглый стол «Русская Православная Церковь на Дальнем Востоке России в советский период 1917-1965 годы. Подвиг служения свидетельства веры». Сопредседателем мероприятия стал первый заместитель председателя издательского совета епископ Истринский Серафим. В своем приветственном слове митрополит Климент напомнил, что издательский совет готовит и выпускает серию книг-альбомов «Православие на Дальнем Востоке». К настоящему времени издана и направлена в регион первая книга «Православие в Приморье». Глава издательского совета подчеркнул, что для работы над следующими изданиями серии необходима информация с мест о том, как люди сохраняли свою веру. Участники встречи поделились опытом работы с общероссийскими региональными архивами, библиотеками, электронными ресурсами и дали рекомендации по поиску информации тем, кто находится пока на начальном этапе и недавно приступил к изучению истории православия. И последнее сообщение. Кладбищенский храм преподобного Ануфрия Великого Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря восстановит к 2029 году за счет благотворительных средств компании «Российские железные дороги». Церковь была разрушена в конце 30-х годов прошлого века, от нее остался лишь фундамент. Сейчас ведется разработка проекта реставрации и восстановления церкви. Он полностью соответствует материалам первоначального исторического облика, а также историко-библиографическим сведениям и фотографиям. Для консервации сохранившейся валунной кладки фундамента и предотвращения дальнейшего разрушения в рамках разработки проектной документации выделен первый этап – первоочередные консервационные работы, включающие укрепление фундамента и ремонт временной кровли. Работы будут начаты уже в ближайшее время. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер 6 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость Иван Михайлович Басов, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Иван Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У нас не первая уже встреча в студии радио. Предыдущий выпуск программы можно найти на сайте «Радио Град Петров». А сегодня наша тема – судьбы раннего европейского книгопечатания. Хорошая какая тема. Мы про книги очень любим разговаривать. Книга может быть предметом обсуждения не только в программе «Книжное обозрение», но и в любой другой программе, потому что книга — это самый лучший повод, чтобы собраться и записать передачу. Поэтому сегодня я с радостью приветствую тему книгопечатания. Тем более, что историю книгопечатания, да еще раннего, всегда интересно узнать.
2: Согласен. И я согласен, что эта тема нам хорошо подходит, хотя передача называется «Архивная история». Мы, тем не менее, поговорим о книгах. Это, если угодно, будет сегодня такая библиотечная архивная история. Слово «архивная» мы все равно не выкидываем, потому что в нашем хранении есть замечательные памятники ранней печати, и наше хранение именно архивное.
1: Я, кстати, вклинюсь тут же в нашей программе с Данилом Викторовичем Петровым «Родословные детективы». Данил Викторович очень часто повторял фразу, которую он постоянно выносил чуть ли не в заголовок разных своих выступлений. Он говорит: «Не бойтесь ходить в архивы. Архивы — это те же библиотеки, просто там книги в одном экземпляре».
2: Согласен. И то не всегда в одном.
1: Так что книги и документы в архивах — это очень близкие темы.
2: Абсолютно. Тем более, что если уж я здесь представляю Санкт-Петербургский институт истории РАН, то в архиве института, конечно, в коллекции Николая Петровича Лихачева определенное место занимали в том числе ранние печатные материалы и книги, хотя книги сейчас не в хранении самого архива, и малолистовые печатные издания, брошюры, летучие листки, печатные бланки также Николай Петрович собирал, если мы говорим о более поздней эпохе. А вообще сегодня я предлагаю рассмотреть историю раннего книгопечатания как совокупность жизненных сценариев книгопечатников. Сценариев, сложившихся вскоре в целую индустрию, которую мы знаем и по сей день. Индустрию, где разглядеть роль и выбор отдельного человека уже проблематично. А тогда это было все еще возможно. Сегодня поговорим о том, как эта индустрия, изменившая ни много ни мало мир, вырастала из индивидуального предпринимательства и на каких основаниях существовало в первые полтора века своего развития. Поговорим о судьбах людей и их творении, какими они дошли до нас в документах и книгах. Поскольку я занимаюсь историей Польского королевства, важный дисклеймер, многие мои примеры будут оттуда, прошу извинить, но в целом я чаще всего буду говорить о вещах универсальных, о вещах, применимых ко всей истории христианской Европы 15-16 веков. Очень часто история книгопечатания сводится либо к библиографии, либо к книговедческому и библиотековедческому исследованию конкретной книги или коллекции. То есть упор идет зачастую на вещественную историю. Этот крен вызван понятной проблемой. По сообществу книгопечатников сохранилось не так много документов, в то время как самих старопечатных книг у нас огромное количество. Тем не менее, сегодня мы поговорим все же не о самих книгах, хотя о них то

0: позднее, чем к 1452 году, он создает работающий прототип, на котором начинает издание первой печатной книги, так называемой Библии Гутенберга. В судьбе этого изобретения исключительно важно то, кем был Гутенберг до 1452 года. Иоганн Генсфлейш, такова его настоящая фамилия. Гутенберг — это именование по поместью. Иоганн происходил из рода, относящегося к высшему слою купечества, к патрициату, то есть к политической и экономической элите средневекового немецкого города Майнц. Его отец был золотых дел мастером, в частности, работал на заказы епископского монетного двора, чеканил для них монету. То есть его семья непосредственно была связана с обработкой металлов, с чеканкой. Этим сперва занимался и сам Иоганн. Вероятно, он прошел обучение, он работал на отца. И навыки ручной работы, в частности, умение отливать формы, чеканить по металлу рельефными изображениями, впоследствии сыграли ключевую роль в создании подвижных литер. Второе важное обстоятельство биографии — у Иоганна Гутенберга было мышление предпринимателя. Он стремился создать прорывной предпринимательский проект, построенный на базе технологического ноу-хау. Как сейчас бы сказали, он стремился создать перспективный стартап. До разработки печатного станка он отметился в источниках тем, что в 1430-е годы в Страсбурге основал товарищество по производству так называемых паломничьих зеркал. Die Haltungsspiegel. Это были небольшие металлические значки с зеркальной поверхностью, которые по распространенному тогда верованию могли накапливать святость.
1: О, как интересно.
0: Да.
1: Подробнее про механизм работы.
0: Паломники, которые ходили в паломничество, брали с собой такого рода кустарные, сделанные самостоятельно, приспособления, и, как считалось, они накапливали святость, исходящую из этой святыни, к которой они приходят. Таким образом, возвращаясь из паломничества, они брали с собой домой вот эту небольшую частичку, исходившую от священной реликвии святости, извиняюсь за тавтологию.
1: Там что-то зеркальное, вы говорите, было?
0: Да, да, да. Считалось тогдашними паломниками, это абсолютно такой культурно-антропологический сюжет, считалось, что вот это приспособление улавливает. Угу. Это не Гутенберг придумал, угу. А просто он это хотел использовать.
1: Это металлическая какая-то пластина с эффектом отображения? Или
0: здесь главная зеркальность. То есть, очевидно,
1: поверхность.
0: Да, да, угу. Да. Очевидно, угу. Они использовали какую-то зеркальную поверхность, и каждый использовал угу. в меру своих ресурсов. В то же время Гутенберг хотел положить это на конвейер. Он хотел сделать несколько тысяч таких прототипов, которые смог бы продавать.
1: Что взять с собой в паломничество? Обязательно возьми, как это называется?
0: Паломнические зеркала, потому что
1: так-так.
0: Тебя всегда накормят, тебя всегда напоят, ты найдешь кров. Паломники — это большая инфраструктура.
1: Угу.
0: Паломник не останется обездоленным. А вот святость с собой унести обратно — это нужно постараться. Угу. И для этого у тебя есть зеркальце.
1: Хорошо.
0: Правда, вот если мы говорим об этом проекте Гутенберга, то он ничем хорошим для самого Гутенберга не кончился. Дело в том, что он хотел таким образом поспекулировать на паломниках, идущих в Ахен. Ему это не удалось, потому что как раз-таки тогда разразилась эпидемия, и те уже изготовленные зеркала, которые он хотел распродать, они, ну, потоки паломников остановились, он продать не смог. Инвесторы, которых, чьи деньги он использовал для создания этих зеркал, не были довольны, что их деньги застряли в этом активе. Начались судебные разбирательства. Словом, прибыли он тогда, прямо-таки скажем, не получил.
1: Но все это предыстория книгопечатания.
0: Все это предыстория книгопечатания. Это важно проговорить, чтобы понимать интерес этой личности, чтобы понимать, в каком направлении он мыслил, в каком двигался. А двигался и мыслил он в направлении вот такого предпринимательства, причем предпринимательства с четко выраженным интересом к технологическому ноу-хау. И книгопечатание стало таким вторым его стартапом, на котором Гутенберг рассчитывал заработать большие средства, опять-таки через налаживание массового производства. И здесь важно заметить, что создание печатного станка — это вообще-то нетривиальная инженерская задачка. Это тоже вполне себе даже больше, намного больше, чем эти зеркала. Это технологическое ноу-хау. До Гутенберга в Европе существовала ксилография, техника печати с цельных деревянных досок, на которых врезались страницы текста и изображения. Однако это метод трудоемкий, медленный, так как доску для каждой новой страницы нужно изготовить отдельно и потом

0: заново. Суть же изобретения Гутенберга заключалась в создании, с одной стороны, станка с прессом и кареткой, а с другой стороны, отдельных металлических литер, которые можно было многократно компоновать в слова, потом разбирать и использовать заново, уже в другом порядке.
1: Гениально.
0: Это правда гениально. В этом виде технология дошла с довольно небольшими изменениями до нового времени. Она стала поистине революционной.
1: Ну да, вот у нас в музее печати вот на Мойке, там вот это как раз показывают эти станки. Ну не эти.
0: Что у нас, к сожалению, нет, по-моему, нет.
1: Нет, но последние станки, на которых еще наборным методом печатали, есть.
0: Да, технология эта стала революционной, поскольку сразу значительно ускорила и удешевила процесс создания книг. Говоря о печатной революции, это уже устойчивое словосочетание, мы привыкли думать о изобретении Гутенберга в этих терминах. Мы привыкли использовать это словосочетание для обозначения фундаментальных культурных изменений, которые принесла Европе печать. И в этом, конечно, обнаруживается влияние формационного мышления. Однако надо сказать, что прорывной характер технологической новинки осознавался и в середине 15 века непосредственными современниками Гутенберга. Иная Сильвия Пиколомини, будущий папа Пий II, в частности, в письме епископу Хуану Карвахалю в 1455 году писал с восторгом, что он видел своими глазами страницы свеженапечатанной Библии Гутенберга, той самой. Писал, что хотел бы выкупить хотя бы один себе экземпляр, но, видимо, не сможет, так как весь тираж был раскуплен еще до того, как он состоялся. То есть налицо ажиотаж от новинки.
1: А вот интересно, как вы думаете, почему именно к Священному Писанию без всякого страха, что это сделано новым способом, люди вот так вот ринулись? Кажется, что как раз в религиозной теме там такой вот консерватизм, только по старинке правильно, а новинки
0: пиетет
1: неправильно. А здесь вот именно абсолютная такая революционная система воспроизводства священного текста, и люди, да, мне это нужно.
0: Это хороший вопрос. На самом деле ответа на него мы в источниках, я бы не сказал, что найдем, поскольку действительно был ажиотаж вокруг этого изобретения, и то, что первым же изданием была Библия, это же неспроста было Гутенбергом задумано. Это было задумано с некоторым благоговейным но эпатажем. И то, что это в итоге сыграло, то, что он не был обвинен ни в ересе, ни в каком-нибудь мошенничестве, не знаю, и то, что в итоге ажиотаж был, в том числе со стороны духовенства, это интересно. Да, об этом надо подумать, почему так произошло.
1: И мне очень понравилось, что двигатель мысли — это именно стремление заработать, тиражирование, деньги, тиражирование. Мы это увидели вот из вашего рассказа, с чего он начинал, с этих зеркал паломнических. Это потрясающе. Но его имя навсегда связано со словом Священное Писание, Библия Гутенберга. Красиво вошел в историю человек.
0: Да. Хоть и из того соображения, что Библия — это книга, которая нужна каждому, а значит будет пользоваться спрос.
1: Так это-то и хорошо. Это как раз везде одни плюсы. Это просто пример того, как положительное может делать жизнь лучше во всех сферах, в том числе в материальном. То есть высокие духовные ценности и в материальном плане жизнь человеческую улучшают.
0: Да, и в истории книгопечатания много таких моментов проявления предпринимательской инициативы, которая, казалось бы, идет за наживой, а в итоге мы приходим к таким интересным и полезным для нас результатам. Я бы еще хотел поговорить про восприятие печати как инновации. Дело в том, что людей в тот момент что впечатляло в первую очередь? В первую очередь в изобретении Гутенберга впечатляли скорость. Для 15 века скорость создания книги ограничивается возможностями человека. Переписчик в скриптории работает своим тяжелым трудом, на выходе имеет один экземпляр. Типография — это не место для легкого труда, это тоже нелегкая прогулка. Но на выходе мы имеем большой, по тем меркам, какие-нибудь 200 экземпляров — это большой тираж. Мы имеем тираж и в результате КПД в сотни раз больше, чем у переписчика в скриптории. Эта нехитрая математика поражала воображение современников, которые писали об этом новом изобретении именно с таких позиций. Посмотрите, как это быстро, и посмотрите, как это дешево. Дело в том, что сугубо по рыночным законам увеличение количества книг, которое вскоре последовало, привело к их удешевлению. И очень быстро, уже ближайшие 30 лет существования технологий, есть хорошие просто калиметрические исследования на этот счет. Первые 30 лет существования технологии цена на печатную книгу уменьшилась на 80%. За 16 век эта цифра еще в десятки раз ниже на протяжении века уменьшилась. Это проблематика, которая хорошо понималась современниками. Книга становится дешевле, книга становится более распространенной. Мы можем все больше и больше распространять знания, можем распространять веру. Это то, что будоражило умы современников Гутенберга. Говоря, что она удешевлялась и значительно удешевлялась, я не имею в виду, что книга становится дешевой. Дело в том, что для Средневековья книга — это предмет роскоши, ни много ни мало. В начале 15 века рукописная книга спокойно могла стоить как земельный надел. Уже в 16 веке книга стоила гораздо меньше, но все еще весомо. Например, в среднюю цену печатной книги можно было купить новенькие простенькие ботинки. Поэтому драма папы Карла, который продал последнюю куртку, чтобы, значит, его деревянный сын купил азбуку, это вполне себе реалистичный сюжет Средневековья. Удешевление книг, как и ускорение и увеличение масштаба их производства, было сразу отмечено современниками, стало поводом для восторгов и надежд. Здесь было две логики, связанные друг с другом. Во-первых, логика гуманистическая. Гуманистически мыслящие люди видели в печати возможность транслировать знания и ценности Возрождения. И логика религиозная. Религиозно мыслящие люди видели в этом эффективный инструмент миссионерской деятельности. Логика в целом понятна. Если книга становится доступной тем, кому раньше была недоступна, письменное слово впервые обретает для таких людей звучание, значит, этим можно воспользоваться. Уже в XVI веке идея, что через печать должны утверждаться правильные взгляды, она настолько укореняется, что книгопечатники, мотивируя свою деятельность в предисловиях к трудам, это была абсолютно расхожая практика, очень часто использовали формулировки, дескать, они издают книги для общего блага, для всех людей, для улучшения и исправления нравов, во славу Господа. Вот та лежащая в основании этого импульса книгопечатания жажда заработать не признается книгопечатниками практически никогда. На флаге книгопечатания всеобщее благо и развитие.
1: Гутенберг разбогател?
0: Не совсем. Опыт Гутенберга — это опыт не самого богатого книгопечатника. Его последователи преуспели гораздо больше, не все, но многие смогли заработать хорошие капиталы. Если говорить о вот этих формулировках и мотивировках книгопечатной деятельности, то приведу пример, в частности, Иван Федоров в послесловии львовского издания «Апостола» 1574 года сравнивает свой труд с посевной, говоря, что он, Федоров, за настоящим плугом, хотя и не стоит, но он рассеивает по вселенной семена духовные. Другой книгопечатник польского королевства, Флориан Унглер, помещает в свое издание стихотворение, не своего авторства, но прославляющее его, стихотворение, в котором он сравнивается с виноградарем, который собирает спелый виноград знания, спелый виноград литературы и разливает его по бутылкам и распространяет по миру, стяжая славу своей стране. И вот такого пафоса, я привел два примера, их можно приводить гораздо больше, такого пафоса тиражирования и общего блага в раннем книгоиздании очень много. Пафоса, происходящего из синтеза гуманизма, христианского миссионерства и предпринимательских основ книгопечатания, в которых, повторюсь, не очень принято говорить о прибыли и выгоде, а наоборот, принято говорить, что я всячески пострадал на ниве этого дела и терплю одни убытки.
1: А сразу стали печатать, кто книгоиздатель, кто печатник?
0: Очень быстро. Очень быстро. Главная мотивация не печатать такие указания — это если тебе может прилететь по шапке за факт издания такого труда. Если это что-то крамольное, если это что-то дискуссионное в политическом смысле, в научном.
1: Это уже, наверное, сильно позже.
0: На самом деле это достаточно быстро происходит. Mm-hmm. Были еще разные казусы с подложными указаниями места и типографии, когда нужно спрятаться за другим, или это выгодно для маркетинговых целей. Например, если мы уже говорим о 16 веке, это актуально для протестантской печати. Когда протестантская печать стала таким своеобразным брендом для единоверцев, для самих протестантов, то они имитировали, будто такого рода издание исходит из Виттенберга. Это могло издаваться где-нибудь, я не знаю, в Гамбурге, а ставили Виттенберг на титульный лист просто для того, чтобы это лучше продавалось. Как правило, печатники печатали свои имена, рассчитывая на увеличение узнавания.
1: Реклама.
0: Они создавали... Я люблю этот сюжет. Печатники стремились создать свой бренд. 15 век они потихоньку к этому подходят. 16 век — это уже вовсю брендирование своего продукта, когда они не просто подписываются, они ставят в свои издания различные логотипы, так называемые издательские или печатные, или типографские марки, на которых... Печатники же, как правило, не дворяне, но они очень многое наследуют из геральдической традиции. Они выглядят как гербы, но эти гербы, они могут там шифровать какие-то важные смыслы для книгопечатника. Они могут, скажем, обыгрывать фамилию или название типографии. Фамилию печатника, я имею в виду. Там всплывает много интересного, и во всем этом лежит вот та же маркетинговая логика, что у книгоиздательства должно быть лицо.
1: Это еще одна важная такая тема. Она культурно, мне кажется, очень важная и переходит из века в век. И сегодня она тоже очень важная. Это вот человек изобретает что-то гениальное, да? Угу. И у нас бы первая мысль, мне кажется, была: вот я это запатентую и никому не скажу, никому не разрешу этим пользоваться. Буду я один печатать. А Гутенберг, и я так понимаю, прекрасно осознает, что я это запущу и через какое-то историческое мгновение, через миг будут печатать все таким образом. Поэтому должно быть что-то еще, что-то важное и ценное, что-то более важное и ценное, чем само изобретение. А что может быть более важным, чем изобретение этого печатного станка и способа набора? Но есть более важное и ценное. Это авторитет и, как у нас принято говорить с некоторых пор, имидж.
0: Я боялся, что вы скажете деньги. Есть что-то еще более важное — деньги. Я абсолютно согласен. И Гутенберг довольно бодро брал себе учеников, подмастерьев. Вероятно, он понимал, что смертен. А еще вероятнее, он понимал, что Европа большая. Европа большая, а его Майнц и Страсбург — это далеко не все, что есть. Делить пространство еще предстояло ближайшие полтора века. Еще немножечко хотел сказать про восприятие книгопечатания в этот момент. Я сказал про оптимистичный взгляд, но дело в том, что ему противостоял и, я не скажу, пессимизм, это, наверное, было бы слишком сильно, но заметный скепсис. Иногда в историографии встречаются высказывания, что церковь, как консервативная сила, противостояла печати. Или что работники скрипториев, как традиционных центров создания книги, активно выступали против печатников, громили типографии. Это, мягко говоря, не так. У переписчика и печатника действительно могли быть сложные отношения, но скриптории и типографии спокойно существовали параллельно на протяжении веков. Тоже в целом и с церковью. Да, как правило, церковные институты стремились контролировать и цензурировать печать, но это не мешало с надеждой и большими планами взирать на книгопечатание, активно его использовать. Книгопечатание не провоцировало того отторжения индустриального процесса, который мы знаем по технопессимистам нового времени, по лудитам английской промышленной революции, по каким-нибудь анархистам 20 века и так далее. Практически не было и страха перед инфляцией знания и эстетики. Это уже тоже сожаление позднее, сожаление нового времени. Пример в качестве аргумента. У Гюго в соборе Парижской Богоматери есть знаменитый момент, когда архидиакон Клод Фролло, антагонист романа, указывает на печатную книгу, лежащую перед ним, и на Нотр-Дам, говоря знаменитую фразу, что это убьет это, имея в виду, что печать и тиражирование, вот этот новый идущий век, уничтожат век прежний. Это, конечно, пафос абсолютно нового времени. Это уже больше про Уорхола, ну и про век 19, чем про 15 и 16 век. Настоящий Клод Фролло, он был на самом деле в восторге от Библии Гутенберга и вообще от этой технологии. А вот в чем на самом деле скепсис воплощался, так это в критике как раз-таки тех предпринимательских основ книгопечатания. Возвращаемся к ним. Многие авторы, находя ошибки в своих изданных текстах или сталкиваясь с тем, что их труды печатают без их ведома, или просто сталкиваясь с некачественной печатью, заключали, мол, эти книгопечатники только гоняются за наживой.
1: В Библии Гутенберга не было ошибок?
0: Были, были. Точно были. Хотя тот же будущий папа в своем письме пишет ни единой ошибки. Но на самом деле сейчас исследователи находят там. Не без этого. Практически каждое издание поэтому вскоре стало сопровождаться так называемой эратой, список ошибок в конце текста. Это вот уже тогда появляется, потому что это неизбежно. Этот скепсис и эта критика, которая возникала при столкновении современников с ошибками, ну, если можно так говорить с позиции исследователя, они несколько несправедливы, потому что тот же рукописный текст, рукописная книга — это все-таки тоже документ, в котором силен человеческий фактор. И в рукописной книге мы можем найти тоже большое количество ошибок, если не больше, чем в типографском творении, в печатной книге. Возможно, больше, потому как в типографии все-таки работает корректор. Иногда несколько. В хорошей типографии обязательно корректор, который часто приглашен из университета, из академической среды. Скептики все равно были. Примечательно, что они воспринимали как недостатки ровно те особенности печати, которые оптимисты преподносили как преимущества. Ускорение производства, масштаб и сравнительно дешевизна продукта. Дескать, это ведет к снижению качества, к утолщению кошелька книгопечатника. То есть такой знакомый паттерн мышления.
1: Возникает вопрос, а почему это вы против того, что кто-то разбогатеет? Почему это должно кого-то так беспокоить?
0: Ну вот как раз-таки то, о чем мы говорили, что вроде это люди, которые печатают Библию, печатают богослужебную литературу, работают с такими сенситивными вещами, но при этом наживаются на ней.
1: Ну и что?
0: По-разному воспринималось это. Это мы сейчас говорим, ну и что? А тогда возникали такие высказывания, которые, впрочем, я подчеркну это, они часто возникали из опыта самостоятельной работы с типографией. Обиженный автор может быть несправедлив. Приведу такой пример, говоря о скепсисе. В 1492 году аббат Бенедиктинского монастыря в Шпанхайме Иоганн Тритемий написал полемический труд «Похвала писцам», в котором отстаивал идею, что печатники думают лишь о прибыли и тиражах, тогда как монахи-скрипторы трудятся тщательно и добросовестно, создавая книги для вечности. То есть скепсис состоял еще в том, что бумажная печатная книга — это новый носитель, новая форма хранения информации, непонятно, как она работает, непонятно, как долго такие книги проживут, сколько будут храниться. А вот пергаментные рукописные книги у нас хранятся, дескать, веками, и все отлично. И столько еще будут храниться. Скепсис еще рождался, важно отметить, из различий в интеллектуальном уровне авторов подобных высказываний и книгопечатников. Первые авторы и заказчики относились чаще всего к интеллектуальной элите своего времени, к людям пера и науки, в то время как вторые печатники были людьми ручного труда, купцами и ремесленниками. Известные комментарии интеллектуалов о ряде книгопечатников, дескать, они недалекие, необразованные, вплоть до того, что не могут, о ужас, правильно прочитать латинский или греческий заголовок на титульном листе. Это отношение к издателю и работникам типографии, как, соответственно, к торговцам и ремесленникам от мира высоких материй, сохранилось и впоследствии. И современные издатели, как я знаю, тоже часто сталкиваются, к сожалению, с таким восприятием авторов, сложившимся еще тогда, в 15-16 веках. Это такая иерархия людей книги, которая ментально складывается уже тогда. Швейцарский ученый-медик Теодор Цвингер, который, между прочим, кстати говоря, сам подрабатывал корректором в типографии, во второй половине XVI века составил иерархическую классификацию работников интеллектуального фронта. Издатели и типографы ожидаемо были помещены им в нижние этажи пирамиды, ниже писцов и корректоров. При этом в 15-16 веках большое число книгопечатников имело на самом деле хорошее образование. Учились в университетах. Есть гипотеза, что Иван Федоров, раз уж мы о нем тоже говорим, что Иван Федоров учился в Краковском университете. Гипотеза, честно говоря, малоубедительная, но это не отменяет того факта, что в XVI веке другие книгопечатники польского королевства, по меньшей мере 5 человек, училась в том же университете. Еще несколько человек училась в других университетах Европы. В частности, Франциск Скорина, печатник-просветитель Великого княжества Литовского, который впервые напечатал текст на белорусском изводе церковнославянского. В начале XVI века учился сперва в Краковском университете, затем в Падуанском, и по итогу имел степень доктора медицины. Скорина, хотя и был сыном полоцкого купца, стал ученым-гуманистом. Его, как и ряд других книгопечатников, в историографии так в целом и принято именовать, как гуманисты, как гуманистов без всяких «но». Из этого ряда наиболее выделяются венецианский печатник Альдмануций, подаривший европейскому читателю древнегреческую литературу, и базельский печатник Иоганн Фрабен, чья типография стала площадкой для высказывания Эразма Роттердамского, Томаса Мора и других литераторов Северного Возрождения. Такого рода высокообразованные книгопечатники не были противопоставлены гуманистам. Напротив, они были частью этого сообщества, они поддерживали постоянный контакт с учеными и литераторами, и таких издателей, наоборот, превозносили. Например, поэт Себастьян Брандт, известный в первую очередь своей сатирической поэмой «Корабль дураков», впервые напечатал эту поэму и ряд других своих сочинений в типографии базельского издателя Иоганна Бергмана фон Ольпе. Брандт не просто активно сотрудничал с фон Ольпе, они были интеллектуальными собеседниками. Когда Брандт пишет поэму «Похвала превосходству искусства книгопечатания», в которой он, к слову об оптимизме перед печатью, воспевает потенциал технологии в деле распространения знаний и Слова Божьего, он эту поэму посвящает именно фон Ольпе, своему издателю. У нас, в частности, в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН, в коллекции Николая Петровича Лихачева, содержатся два письма 90-х годов 15 века, адресованных фон Ольпе Себастьяну Брандту. Тон их переписки как раз-таки свидетельствует о хороших отношениях этих людей, отношениях, выходящих за рамки формальной переписки издателя и автора. Не говоря уже о том, что письма фон Ольпе написаны вычурным гуманистическим курсивом, который также говорит о нем как о человеке, глубоко погруженном в ту культуру. Для ранних книгопечатников вообще очень важной была вот эта связь с интеллектуалами. Далеко не только верхушка печатников, но и предприниматели попроще работали с представителями академического сообщества. Поскольку это и авторы, и самая обширная читательская аудитория книг, с ними надо было работать. Университеты часто, к тому же, заказывали печать сочинений своих профессоров, важные для учебного процесса книги, пособия, словари и тому подобное. Академия, в широком смысле, была одним из трех основополагающих институтов, на которые ориентировались книгопечатники в выборе, что, как и сколько им издавать. Два других института — это светская и церковная власть. О них я отдельно расскажу. Ориентироваться на широкий рыночный спрос, а не на один из трех перечисленных институтов, было экономически рискованно. Нет, печатники все равно стремились издавать то, что пользовалось бы популярностью у простых людей. Это либо прикладная литература, какие-нибудь пособия по домоводству, календари, гадательные таблицы, либо развлекательная литература, печатные материалы, как то новостные листки, плутовская поэзия, короткие сатирические стихи, новеллы и так далее. Загадки. Также для широкого круга лиц печатались настольные игры, и отдельные печатники специализировались на печати игральных карт. Видимо, их тогда печаталось много, но, к сожалению, из-за характера их использования до нас дошло очень мало экземпляров.
1: Настольные игры. Загадочно.
0: Я не очень хорошо знаю эту тему, но читал про них. Дело в том, что как раз в XVI веке появляются игры такого характера, когда распечатывается вот это поле с квадратиками и с какой-то линией, по которой, значит, могут идти фишки. И так как в основе всех этих азартных игр кабацкого типа, так скажем, так как в их основе кости, бросаются кости, и фигуры двигаются на перегонки. Простейшая схема, но появляется вот уже тогда, и для основы этой игры могут использоваться нарисованные, собственно, от руки поля, а может быть вот печатная основа.
1: Какой век?
0: 16 век.
1: А вот эти все гадательные схемы печататься начинают как скоро после вообще появления печатного станка?
0: в Восточной Европе это точно в 16 веке, 15-й надо смотреть в Западной Европе, вероятно, что как раз-таки в 15 веке, но вообще надо сказать, что это очень популярная вещь.
1: А насколько это расходится с канонической церковью?
0: Это расходится. И те книгопечатники, которые наиболее активно взаимодействовали с церковной властью, они, конечно, такое не печатали. Но те, кто в меньшей степени рассчитывал на благосклонность священного начала, те вполне для себя такое допускали, потому что это ходовые товары.
1: А как ими пользовались? Вот этими гадательными схемами, напечатанными в типографии?
0: Они были очень разные, но они все предусматривают, во-первых, комментарий астролога, они все написаны, вообще-то, уважаемыми людьми. Чаще всего это как раз-таки представители академического сообщества, возможно, люди из университета, которые объясняют, как устроено в короткой форме и достаточно популярно объясняют, как устроен небосвод и как тебе, читателю, ориентироваться. И содержат некоторый туториал, как можно гадать. Могут содержать таблицы на следующий год, и поэтому это зачастую такие издания, которые нужно каждый год печатать, потому что в первую очередь они интересны тем, кто свою жизнь стремится упорядочить по звездам.
1: Но это не похоже на народный календарь, знаете, там, если на Евфиме был снег, то там на Евлампе будет дождь. Не такого плана.
0: Там могут быть такие мудрости, но в целом там, на самом деле, очень математизированное изложение. Там именно таблицы, которые позволяют тебе узнать, что там 21 августа — это отличный день, чтобы начать новое предприятие, а 22 августа...
1: В этом году.
0: Только в этом году. В следующем уже все наоборот. А 22 августа — это, наоборот, день, когда лучше тебе не выходить из дома. Вот такого порядка. Стабильно выпускались рядом книгопечатников, для которых это было нормально.
1: То есть это появилось очень быстро после вообще появления станка?
0: Да, уже в 15 веке такого рода издания возникают. Они назывались по-разному. В том числе под названием «календарь» может скрываться вот такого рода астрологическое предзнаменование. Тогда еще не было четкого разделения вот этих астрологических прогностиконов и календарей в нашем понимании современном.
1: Будем углубляться в ходе вашего рассказа в эти три направления, как я понимаю,
0: именно.
1: Книгопечатание. Во вторую часть передачи их перенесем.
0: Дальше мы с вами поговорим о том, на кого стремились опереться книгопечатники, что у них из этого получалось и как они дошли до жизни такой, что сейчас в нашем российском хранении содержатся десятки тысяч, если не сотни тысяч единиц хранения в виде старопечатных книг и других изданий.
1: Ну, как я поняла, вот эти три направления, главные, на которые ориентировались книгопечатники, это университет, церковь, государство. Вы будете рассматривать дальше, но мы только что упомянули и народ. И у меня все-таки маленький вопрос в конце этой передачи. Насколько именно вот эта личность, вы сказали о роли личности в истории книгопечатания, Иоганн Гутенберг создал не только книгопечатный станок, не только эту технологию, но и культуру книгопечатания. То есть вообще заложил, как это будет, потому что могло быть совершенно по-разному.
0: Да.
1: Вот это все он, как он определил, так все и пошло. То есть вот эту культуру сделал он. Либо это стало развиваться уже независимо от того, что он, какие смыслы в это вкладывал. И все-таки, как вы оцениваете, вот этот первый, ранний период европейского книгопечатания в большей степени он ориентировался на спрос, либо соответствовал вот тем надписям, которые книгопечатники любили ставить, формировал нравственность, образованность, просвещение. То есть чего было больше? Вот такие два момента. Ваша оценка в конце этой первой части нашей беседы.
0: Собственно, я к тому и веду, что хочу высказать свое замечание о, скажем так, меркантильных основаниях книгопечатания, которые, тем не менее, обернулись драгоценными плодами. Если решать, что чего там было больше, вот, меркантильного или искреннего идеалистического, то нет ничего плохого и зазорного в том, что вначале был коммерческий интерес.
1: И потом
0: его тоже было очень много, о чем я скажу. Но в этом нет ничего зазорного. Конечно, если мы говорим, это задумка Гутенберга или не задумка, это он дал старт или это такой стихийный процесс, то уместно сказать, что и то, и другое. Потому что очевидно, что когда мы смотрим на фигуру Гутенберга, что это человек недюжинной смекалки, смекалки именно такого, не только изобретателя, но и смекалки предпринимательского свойства. Он понял, что, где и когда нужно сделать в плане вот такой коммерческой конъюнктуры. Так что, конечно, здесь силен фактор личности, но и фактор, независящий от личности стихии истории, тоже важен, поскольку вот эта волна, которая распространилась по Европе от Гутенберга, он ее не контролировал. Он научил своих подмастерьев искусству книгопечатания, автором которого он стал, но последующее развитие, плоды которого мы видим сейчас, они были ему недоступны, и уж точно у него не было какого-то проекта преобразования Европы.
1: Ну и все-таки ваша оценка, чего больше получилось в истории раннего периода книгопечатания? Печатать то, что будет иметь спрос, либо печатать то, что должно просвещать?
0: Это нетривиальный вопрос. Дело в том, что читатели первых изданий на свете — это все-таки читатели высокой интеллектуальной культуры. И для них спрос — это то, что просвещает, понимаете?
1: Прекрасно. Дело в том, что вот я открою тайну, на радио «Град Петров» регулярно возникает такая внутренняя дискуссия. Делать эфир, который будет иметь спрос, или делать эфир, который будет трудно идти, но который просвещает. И это от начала и до сегодня, и сколько будет радио существовать, так и будет неразрешенной, существующей, живой дискуссией. Здесь мы прерываемся. В следующей программе продолжим передачу на тему «Судьбы раннего европейского книгопечатания». В программе принимает участие Иван Михайлович Басов, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала вторая часть соната для фортепиано номер 3 до мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1941 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, у микрофона ведущая передачи, у нас в гостях Людмила Зотова. Очень приятно, когда гости вновь возвращаются к нам в студию. И сегодня у нас гость, который уже не первый раз, к счастью, приходит к нам в студию. Это художественный руководитель певческой капеллы Санкт-Петербурга, главный дирижер хора и оркестра капеллы, народный артист СССР Владислав Александрович Чернушенко. Владислав Александрович, мы очень рады приветствовать вас в студии. Я надеюсь, что те, кто нас сегодня слышит, помогут нам своим участием составить интересную передачу, будут задавать в ходе нашей встречи вопросы. А я напомню, что телефон прямого эфира 328-29-32. И начнем мы сегодня с музыкальной иллюстрации. Сейчас, Владислав Александрович, что предложите послушать?
1: Поскольку тема сегодняшней встречи будет посвящена творчеству нашего земляка, замечательнейшего русского композитора Валерия Гаврилина, я бы предложил начать с той части, с которой эти резоны начинаются. «Весело на душе».

0: Итак, уважаемые друзья, вы сейчас имели возможность прослушать фрагмент из хоровой симфонии действия Валерия Гаврилина «Перезвоны». «Весело на душе». Вот так началась наша передача такой жизнерадостной музыкальной иллюстрации.
1: Валерий Гаврилин – это, конечно, совершенно своеобразное, непохожее явление не только в музыкальной культуре, но во всей российской культуре. По рождению представитель Вологодчины, он единственный практически среди замечательных мастеров слова и вот Николая Рубцова, Федора Абрамова, Василия Белова. Он единственный представитель музыкальной культуры. И имя его находится в ряду самых замечательных творцов не только нашего Отечества. Его музыка за рубежом, ну, практически сегодня неизвестна, но наступит время, когда все человечество будет в ней нуждаться. Вот эти перезвоны, одних этих перезвонов было бы достаточно для того, чтобы поставить его в ряд самых выдающихся композиторов не только современности, но всех времен, потому что в его перезвонах практически вся Россия. Вы обмолвились, что вот с таких веселых песнопений начинаются его перезвоны. «Весело на душе» — это весело сквозь боль, сквозь слезы, сквозь беды, через которые проходит наш народ. И вот эти перезвоны — это такая как бы малая энциклопедия и духовной жизни, и каких-то наивных, может быть, моментов в жизни взрослых людей, детей, там и юмор, там и острое слово, там и духовный стих, то есть весь жизненный круг, вся боль, вся радость, вся надежда на исцеление Отечества, все в этой музыке существует. Она не только для тех, кто слушает, но и для тех, кто исполняет, вынуждает, ну, буквально, не, как говорят, вкладывает всю душу. Даже этого мало, а просто эта душа находится в таком напряжении и с такой силой самоотдачи артисты работают даже на репетициях. Это заслуга самого Валерия Гаврилина, что он сумел в своем слове, в своей музыке достигнуть сердца каждого слушателя, даже самого неподготовленного. Это музыка, обращенная не к элите профессиональной, это музыка, которая должна затронуть душу каждого русского человека. Русской, когда я говорю это слово, как в старые времена, это понятие лишено какого-то такого националистического оттенка, потому что мы воспитывались и жили в той стране, в которой так же, как все считали себя советскими гражданами, так все, весь народ, кто бы он ни был, это русские люди. Я вспоминаю даже такую оговорку на одном из совещаний каких-то высших наших партийных, по-моему, органов, где обсуждались самые серьезные вопросы. Кто-то из выступавших неожиданно произнес такую фразу: «Наш многонациональный русский народ». И никто на это не отреагировал ни усмешкой, все это воспринимали как совершенно естественно. Поэтому, говоря о том, что эта музыка имеет какие-то глубочайшие национальные русские корни, мы имеем в виду все многообразие нашей жизни, в которой принимает участие и с такой же силой душевной энергии и любви к земле своей, и буряты, и мордва, и да кто угодно. И все это мы воспринимаем как наш единый русский народ. Вот Гаврилин сумел выразить боль, чаяние, надежды
0: всего
1: народа, Отечества. Да,
0: во
1: всего
0: всем многообразии. Да. Спасибо. Владислав Александрович Чернушенко, гость сегодняшней нашей передачи. 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы говорим сегодня о творчестве Валерия Гаврилина. Давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент из произведения Гаврилина «Перезвоны». Владислав Александрович,
1: ну, пойдем по порядку, да. Наверное, вот какой-то эпизод из «Смерти разбойника».

Боже, и зачем бы тебе не простить меня, не снять с меня проклятия своего? Ибо вот я лягу во мрак,

0: годы дружили. И уже оговорили программу вот фестиваля, посвященную его 60-летию, и начали подготовку, но он не дожил до этого момента. И...
1: Хорошо, мы продолжим нашу беседу. Давайте примем звонок в студию. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вера Петровна. Хочу сразу поблагодарить за такого великолепного гостя. Владислав Александрович, к дате 50-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне, я помню, вы приложили очень много усилий, чтобы ветераны, прошедшие по Невскому проспекту, выйдя на Дворцовую площадь, были встречены песнями военных лет в составе вашего изумительного хора. Но не может быть у вас другого хора. Я прошу прощения, это не лесть, это искренний восторг, когда перед ними стоит такой дирижер, как вы. Все-таки на нашем музыкальном небосклоне, мне кажется, сейчас не так много осталось таких выдающихся личностей, преданных таких, образованных, интеллигентных. Простите меня, ради Бога. Я помню, тогда было несколько хоров, помню репетиции в капелле, и помню ваше тактичное отношение к нам, кто присутствовал на этих репетициях, и это было настолько все прекрасно, до сих пор прошло столько времени, все помню. И помню ветеранов, выходящих тогда на площадь, и увидели это все, мне кажется, это так и взбодрило, и потом был уже концерт выдающихся певцов наших. Самое главное, я вам желаю здоровья, здоровья и здоровья, и на многие-многие лета. Спасибо вам за все.
0: Спасибо вам большое за добрые слова. Вот то, что касается 50-летия, это действительно был такой уникальный случай в истории, может быть, не только нашего города, но и всей страны. Нам удалось тогда поставить тысячный хор на сцене Дворцовой площади. И мальчишки были, дети, и ветераны. И здесь я должен сказать, что наш город в этом отношении удивителен, потому что никто никогда вот на протяжении многих лет, когда мы пытаемся организовать вот какое-то такое певческое сообщество, ни один из руководителей хоров никогда не ставил каких-то особых условий для себя, а все выполняли ту роль, которую мы оговаривали. И в тот год 50-летия единственный город, который сумел выставить вот такой певческий коллектив на главной площади города и в сопровождении оркестра исполнять песни военных лет, такого не было. Сейчас довольно трудно представить себе повторение чего-то подобного, потому что Дворцовую площадь стали использовать совсем в другом ключе. И получается так, что такого рода мероприятия, они как бы уходят на задний план, потому что легче и проще, и как бы заигрывая, может быть, с молодежью, устанавливать сцену для очередных эстрадных звезд и собирать многотысячную толпу молодежи. Но, тем не менее, вот эта тема, связанная с войной, у нас живет и... Каждый раз обязательно, именно в День Победы, мы проводим концерты, на которые и в Большом зале филармонии это делали, и последние годы у себя в капелле. Это специальная программа, над которой мы специально работали. И мы эти песни стараемся исполнять так, как они звучали в то время, когда создавались. Хотелось бы нечто подобное повторить, но это зависит не только от нас, к сожалению, не только от нас. Мы бы собрались, как всегда, дружно и воспели бы во славу Отечества своего. Но
1: получится,
0: как получится здесь, да.
1: Спасибо, Владислав Александрович. Принимаем еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Галина Александровна. Я хотела бы спросить, Валерий Александрович, вот приходишь на концерт народного оркестра или ансамбля, или... хоровой какой-то коллектив, и хочется послушать русскую, поскольку это народный ансамбль или оркестр. И слышишь, этой русской музыки всего лишь 30%, остальное идет там финская, английская, там, не знаю еще какая, всякое разное. А где же вообще наша хоровая музыка, русские песни, где? Вот дети же их не знают.
1: Галина Александровна, вы имеете в виду в капелле вот такие концерты вы слышали, что мало русской музыки?
3: В капелле я была, был народный оркестр, я уже забыла, это было несколько лет назад. Но тоже я пришла послушать русскую музыку, а там было только две, вот Айда ты, Галинушка пели и Липонька.
1: Спасибо.
0: Я разделяю, Галина,

0: Странно ваше в этом смысле беспокойство, но хочу сказать, что и в Капелле мы уже проводили концерт, в котором исключительно звучали русские народные песни. Полная программа. Могу согласиться с вами, что как-то песня, так же, как песни советских композиторов, они куда-то исчезают или преподносятся вот в такие дни рядом с Днем Победы в искаженном, мягко говоря, в искаженном виде, с какими-то там пританцовочками непонятными и больше похоже на глумление над замечательными текстами и мелодиями, чем вот такое правильное их ощущение. А когда молодые люди слышат верное звучание, они дивятся тому, что от них украли это сокровище. То же самое происходит с русскими песнями. Но хор капеллы, все наши гастрольные выезды за рубеж, мы неизменно включаем в нашу программу, и если это концерты без оркестра, а самостоятельные, в большинстве своем первая часть – это русская духовная музыка, вторая часть – это русские народные песни. И могу вам сказать, что в отличие от наших отечественных слушателей, зарубежные, наверное, теперь лучше знают и эти песни, и больше осведомлены о такого рода репертуаре, чем наши отечественные слушатели. Это большая печаль.
1: Да, как-то не очень в почете русская музыка на своей родине находится в настоящее время. И хорошо, что все-таки капелла наша поддерживает традиции, поддерживает звучание этой музыки. А сейчас я предлагаю послушать одну из красивейших, наверное, музыкальных иллюстраций поэмы «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Это «Вечерняя музыка», да?
0: Давайте «Вечерняя музыка», послушаем. Да, это изумительно красивая часть.

0: Владислав Александрович, вы сказали, что перезвоны впервые прозвучали в зале академической капеллы 10 лет назад. Вот то, что сейчас ваш хор делает, отличается как-то от того, что было впервые предложено?
1: Вы знаете, вот когда первый раз мы исполнили «Всенощную Рахманину», это был 82-й год, вот сколько времени прошло. Каждый год мы исполняем эту «Всенощную», и каждый раз, возвращаясь к этому сочинению, находятся какие-то новые элементы звучания. «Всенощная» сегодня звучит совсем не так, как она уже дважды была записана, хотя вот первые еще грампластинки выходили в советское время еще. Тираж составил в общей сложности больше 8 миллионов дисков. Потом мы записали второй раз, и диск уже CD выпустила французская фирма «Шан-Дюмон». Это был и по сегодняшний день остается самый для них драгоценный, что ли, диск, самый лучший за всю историю существования фирмы. Сегодня мы все равно это исполняем уже несколько иначе. И, видимо, это свойство подлинной музыки, большой, высокой музыки, так же, как вот когда мы читаем, ну, предположим, там «Войну и мир» Толстого, нам 18 лет, потом в 30 лет, потом там, скажем, в 50. И каждый раз мы обнаруживаем там что-то такое для себя новое и важное. А Гаврилина — это симфония действия, это не просто пение, это целый спектакль, который требует определенной режиссуры. И вот в этой режиссуре постепенно, с подсказки ли артистов, из самой музыки вдруг выбивается что-то такое, что требует какого-то нового движения. Мы сами меняемся, и отношение к этой музыке меняется, но неизменно одно — мы работаем над ней, вот репетируя или выходя на сцену, с громадной силой увлеченности. Это никогда не надоедает. Это тоже одна из особенностей, наверное, подлинного художественного сочинения.

0: Владислав Александрович, о личном общении с Валерием Александровичем. Какое у вас, ну, может быть, наиболее яркое впечатление от общения с этим человеком осталось? Если коротко сказать, что большее впечатление на вас произвело?
1: Простота этого человека, искренность, необыкновенная деликатность и такая подспудная, глубинная мудрость, а самое главное – чувство сопричастности к судьбам Родины, боль за беды, которые выпадают на долю этой земли, этого народа. И какая-то, с одной стороны, печаль, а с другой стороны, может быть, вопреки разуму, вопреки тому, что видится и происходит в нашей жизни, в творчестве он не просто дает надежду, а он убеждает в том, что Россия никогда не может погибнуть. Вот это удивительно совершенно.

0: Владислав Александрович, раз уж мы говорим сегодня о творчестве Гаврилина, вот есть ли у вас какое-то любимое произведение? Вот что лично вас очень трогает, равнодушного никогда не можете слышать?
1: Вы знаете, вот к чему не прикоснешься, мы репетируем, я занимаюсь с солистами, мы ищем правильную интонацию и выразительность каждого слова, мы работаем, и когда это находится, хочется плакать. Когда я дирижирую, скажем, вот балетную музыку «Женитьба Бальзаминова», там такой искрящийся юмор, там столько необыкновенных каких-то вот звуковых сочетаний. И оркестр, в котором наряду с инструментами симфонического оркестра присутствует и баян, и балалайка, и домра, и гитара. Это необыкновенная красота. Тебя буквально распирает от какого-то чувства счастливой сопричастности к этому. Но когда мы занимаемся перезвонами, иногда даже в процессе работы, не только я, но я вижу, как слезами наполняются глаза артистов во время работы. Поэтому не только для меня, а для хора, капеллы Гаврилин вместе со Свиридовым, они где-то очень близки по сути и своего мировоззрения, и отношения к жизни, к миру и к творчеству своему. Там, к чему не прикоснешься, это кажется в этот момент самым драгоценным.

0: Спасибо большое. Владислав Александрович, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всегда ваш визит вот к нам на радио всегда очень приятен. Я уверена, что радиослушатели получили большое удовольствие, слушая вас и слушая исполнение вашим коллективом произведения Гаврилина.
1: Спасибо вам большое за вот возможность хоть так немножко пообщаться с нашими радиослушателями. И спасибо за то внимание, которое вы оказываете капелле и нашим каким-то проектам и планам. Надо, чтобы все пели свое отечество, и пели душой и сердцем, и тогда у нас все будет в порядке.
0: Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: В чем притягательность истории Орфея и Эвридики, одного из самых известных античных мифов? Помимо своей красоты и поэтичности, эта история поражает тем, что задолго до новозаветных времен утверждает превосходство любви над смертью. Только любовь способна сразиться со смертью и победить ее. Вспомним здесь и слова Священного Писания из «Песни песней». «Крепка, как смерть, любовь». Орфей – легендарный музыкант, композитор и поэт, самый знаменитый в истории человеческой культуры. И в его образе, его творчестве, его судьбе каждый музыкант, композитор и поэт находил что-то родственное себе и своему искусству. Орфей – это и олицетворение самой музыки, ее удивительной, таинственной, могучей силы, которая воздействует не только на души людей, но и на обитателей неземных сфер, на стихии, даже на олимпийских богов, как гласит античный миф. Сила его любви, воплощенная в его музыке, способна не только спасти его возлюбленную, но и преобразить весь мир. Потому образ Орфея – один из самых волнующих, вдохновляющих, требующих осмысления для поэтов и музыкантов разных эпох, стран, традиций, начиная с античных времен и до наших дней. Мы не погрешим против истины, если скажем, что самым известным музыкальным образом мифа об Орфее и Эвридике стала одна совсем небольшая пьеса, чаще всего именуемая просто «Мелодия Глюка». Действительно, в этой музыке невероятные высоты и чистоты чувства, невероятные красоты и печали, в удивительной гармонии воплотились главные образы античного мифа. Это и музыкальный портрет вечно прекрасной, вечно печальной Эвридики, представшей перед своим супругом блаженной обитательницей мира теней, того края, где не светит солнце, не веет ветер и не поют птицы, как сказал поэт. Это и своего рода автопортрет самого музыканта и певца Орфея. Ведь эта музыка — художественный плод его переживания встречи с, казалось бы, навек потерянной возлюбленной. И этим удивительным музыкальным портретом мы любуемся до сих пор. Так случилось в истории музыки, что именно мелодия из оперы «Орфея и Эвридика» сделала имя Кристофа Вилибальда Глюка известным самой широкой публике. И это действительно одно из замечательных откровений музыкального гения композитора. Парадоксально, что самым популярным номером оперы стала музыка без вокального голоса. Это своего рода ария пантомима. Эвридика среди других блаженных теней участвует в безмолвном танце среди Елисейских полей. Эта сцена танца блаженных душ, по словам одного писателя, словно во сне навевает легчайшие сладостные воспоминания о нашей прародине. Конец цитаты. Красота и высокая поэтичность этого музыкального образа заслонила собой остальные эпизоды оперы Глюка, одного из самых прекрасных творений композитора, ставшим значительным событием европейской музыкальной жизни второй половины XVIII века. По словам исследователя, величие и благородство, строгость музыки с необычайной, хоть и сдержанной силой, передающей настроение горя, отчаяния, страдания, радости, блаженства, явились высшим завоеванием музыкального искусства. До Глюка в XVIII веке никто с такой правдой не выразил страдания и горе человека и вместе с тем всепокоряющие стихии любви, побеждающие суровых богов. Конец цитаты. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем самый знаменитый фрагмент оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Фрагмент танца блаженных теней из второго акта оперы, известный как «Мелодия Глюка». Об этой музыке очень поэтично писал французский композитор Гектор Берлиоз, уже в XIX веке восстановивший постановку оперы Глюка. Сам замечательный мастер оркестровки, Берлиоз отмечал удивительное мастерство австрийского композитора. Оркестровка мелодии для солирующей флейты и струнных – оптимальное решение Глюка. Если бы понадобилось придать печальному напеву характер безутешной скорби и вместе с тем смирения и покорности судьбе, слабые звуки среднего регистра флейты, несомненно, создали бы нужный оттенок. Лишь единственный мастер, мне кажется, сумел воспользоваться этим неярким колоритом. когда слышишь его реминорную арию пантомиму в сцене Елисейских полей в Орфее, сразу становится ясно, что эту мелодию и должна была исполнять только флейта, с ее проникновенным, но несколько холодноватым, отрешенным, нездешним голосом. Конец цитаты. Слушая мелодию из оперы Кристофа Виллибальда Глюка, мы снова и снова вспоминаем удивительную историю о силе любви и величии искусства, противостоящих самой смерти и способных преодолеть ее. Именно об этом поразительный афоризм одного известного философа XX века. «Только слушая музыку, и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему-то похожему на бессмертие».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал фрагмент танца «Блаженных теней» из оперы Кристофа Вильибальда Глюка «Орфей и Эвридика» в исполнении Орель Николе, соло-флейты, и Мюнхенского баховского оркестра под управлением Карла Рихтера. Запись 1959 года. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви».